потоков звезд от всех этих его членов. Или вот, видите, это серия снимков, и тут мы проследили полет кометы. Она постепенно становится все более яркой, и на каждой фотографии можно, сравнивая это изображение кометы с изображениями известных звезд, сказать, какую звездную величину в данный момент, в данную ночь имела эта комета. Иногда не хватает шкалы целых простых чисел, целых натуральных чисел, чтобы выразить звездную величину какого-то яркого объекта. Вот глазами мы на небе, как правило, видим звезды от первой там, до пятой величины. Но есть несколько звезд нулевой звездной величины. Они ярче, чем звезды первой. А есть даже звезды отрицательной. Ну, надо же куда-то двигаться по шкале, если мы нашли еще более яркое светило. Или планету какую-нибудь. Например, у Венеры иногда бывает минус четвертая и даже порой даже минус пятая звездная величина. Ну, приходится расширять эту шкалу в область отрицательных значений звездной величины, чтобы описать яркость каких-то объектов, ну, более ярких, чем обычные, привычные нам звезды. Вот перед вами весь диапазон, вот здесь весь диапазон звездных величин и какие объекты в него попадают. Ну, абсолютно яркий объект – это, конечно, наше Солнце. У него почти минус 27-я звездная величина. Ну, невероятно яркий объект. Луна в полнолуние – примерно минус 13-я звездная величина. Намного слабее Солнца, но намного ярче любой другой звезды. Яркие планеты – Венера, Юпитер. Например, у Венеры почти вот минус пятая, там минус четвертая с половиной звездная величина. У Юпитера бывает почти минус четвертая величина. Яркие звезды – Сириус, Канопус, Альфа в созвездии Кентавра – они нулевые или там небольшие отрицательные звездные величины имеют, потому что так вот у них яркость большая. Но основное население звезд на небесной сфере – они, конечно, от первой величины и туда вниз. Человеческий глаз в нормальных условиях, ну, где-нибудь за городом, когда вы вышли заранее из светлого помещения, глаза адаптировались, уже привыкли к темноте, и зрение у вас более или менее хорошее, или очки хорошие, вы можете увидеть до шестой звездной величины. Бывают моменты, когда видны и менее яркие звезды, например, поднимаетесь на горную вершину. Вот я недавно был в горной обсерватории на высоте 3 с небольшим километра, вдали от городских огней. Там я видел звезды почти до 7-й звездной величины. Ну, правда, уже в очках мне приходится смотреть на небо. Там очень черное небо, и на этом глубоко темном фоне проявляются даже звезды почти 7-й величины. Есть люди с уникально чувствительным зрением, и они до 7,5 звездной величины замечают светило. Но это уже рекордсмены. А дальше идут возможности телескопов, обычных телескопов и космических. И вот самые рекордные снимки, полученные телескопом Хаббл при очень длинных экспозициях, показали нам объекты до 32-й звездной величины. Ну, разница просто невероятная в потоках света. 27-я от Солнца и минус 27-я от Солнца и 32-я от самых слабых звезд, которые доступны телескопу Хаббл, значит, разница в 60 звездных величин. Если вспомнить, что каждые 5 звездных величин – это потоки света в 100 раз изменяются, то попробуйте 5, 5, 5, значит, 60 – это будет 12 таких ступенек по 5, 12 на 2 – 24. 10 в 24 степени в такое количество раз различается поток от Солнца и от самых-самых слабо заметных звезд для телескопа Хаббл. 10 в 24 степени, я даже не могу произнести такое число. Это миллиард, миллиардов, почти миллиардов еще. Три раза миллиард, миллиард. Или так, миллиард миллиардов миллионов. Вот примерно так получается. Невероятная разница. И что любопытно, вот еще раз напоминаю вам об уникальных способностях человеческого глаза. Мы смотрим иногда на Солнце, ну, правда, не рекомендую на него
долго смотреть, а лучше вообще не смотреть на солнце. Но, в принципе, мы можем глянуть на солнце, и наш глаз не сгорит, не потеряет способность видеть, то есть, так сказать, способен увидеть яркое солнце. А ночью мы видим звезды до 6, иногда до 7 звездной величины. 27,7 – это 34, делим на 5 – это 6,5, это значит, и умножим на 2, 13 получаем. 10 в 13 степени раз – это диапазон, динамический диапазон зрения человека. 10 в 13 степени – это почти миллион миллиардов, 100 тысяч миллиардов. Вот в такое количество раз разный свет по мощности и способен отметить что-то, дать нам возможность увидеть что-то, и при этом глаз не страдает так, что не перегорает, грубо говоря, не сгорает от яркого солнечного света. Ни одного телескопа, способного в таком широком диапазоне принимать излучение небесных объектов, мы пока не создали. Это уникальная особенность человеческого зрения. Ну, пойдем дальше. Конечно, шкала звездных величин кажется чем-то таким чисто астрономическим. Вот придумали астрономы, и никто больше такое не использует. Это не совсем так. Давайте посмотрим на подобные шкалы. Ну, например, громкость звука мы измеряем в беллах и децибелах. Ну, децибелы вообще привычная всем единица измерения громкости. Но вообще-то это десятая доля белла. Белл – основная единица, это от фамилии американского изобретателя, физика пошла. Громкость звука. Как она определяется? В 10 раз падает мощность звука, мощность излучения звукового – это ступенька в 1 белл. Высота звука в нотном ряду, там, на клавиатуре или на любом источнике звука. Высота, тон звука мы измеряем в октавах. Октава – это вдвое меняется. То есть тоже здесь геометрическая прогрессия и здесь геометрическая прогрессия. Можно сказать, логарифмическая шкала измерения. Почему я и собрал это все как примеры логарифмических шкал? Шкала мощности землетрясений. Говорят, такой-то балл по шкале Рихтера, ну, а точнее говоря, по шкале Рихтера-Меркали. А это говорит о том, что каждый следующий балл мощность землетрясения в 10 раз, ну, в джоулях, например, возрастает. Есть такая шкала силы ветра. Мало кто с ней знаком, но моряки знакомы хорошо, потому что придумал ее адмирал Бофорт, морской офицер. То же самое я проверил, мощность, напор ветра изменяется в кратное количество раз, это очередная ступенька по шкале Бофорта. Шкала астероидной опасности, довольно недавно ее придумали, Туринская, а более тонкая Палермская шкала астероидной опасности, она основана на энергии удара астероида, который он может оказать по Земле. Если упадет астероид какой-то или метеорит крупный, то он выделяет энергию, взрыв происходит. Так вот, каждая ступенька по этой шкале – это десятикратное изменение мощности удара. Ну, были еще такие, можно сказать, шуточные шкалы, психофизические, гениальности физиков. Наш великий физик Ландау, так сказать, для себя, для того, чтобы ранжировать физиков по степени их профессиональной гениальности, он разделял всех по своей шкале. Вот на первое место, так сказать, звезды первой величины, их было всего два. Это Ньютон и Эйнштейн. Себя и своих ближайших коллег, физиков мощных, но все-таки не гениальных, Ландау помещал на следующую ступеньку. Ну, а всех остальных рядовых физиков еще меньше. И вот такая шуточная шкала, но она тоже была логарифмическая по мощности интеллекта. Ну, а довольно известная всем шкала кислотности, вот pH, она тоже химическая шкала, она тоже по степени концентрации там, ионов водорода, то есть протонов в ядре, в молекулярном растворе, она тоже логарифмическая. Можно и другие, есть и другие шкалы. И почему-то человек любит разделять все вот по ступенькам
в кратное количество раз изменяющуюся по мощности шкалу. Почему? А дело вот в чем, ребята, это не просто так. Мы уже говорили о наших глазах. Очень широкий динамический диапазон связан с тем, что

точно так же работает, но и остальные органы чувств. И оказалось, что все они, без исключения, работают в логарифмической шкале. Если интенсивность раздражителя какого-то изменяется в геометрической пропорции, то есть в разы, в 10 раз, в 10 раз, или там в 5 раз, в 5 раз, то ощущение меняется в арифметической шкале и не так сильно возбуждает наш мозг, позволяет ему работать в очень широком диапазоне приходящих раздражителей. Это, ну, сначала Бугер, французский ученый, потом Вебер это делал, а Фехнер привел это, ну, такой, в математический вид, и сегодня мы называем это психофизиологическим законом Вебера-Фехнера. Если ощущение меняется в геометрической пропорции, вернее так, раздражитель, внешний раздражитель меняется в геометрической, то наше ощущение меняется в арифметической, не так быстро. Вы это можете, знаете, как проверить? Вот возьмите какой-нибудь легкий предмет. Ну, я не знаю, ну, что-нибудь там, маленький кусочек сахара. Положите ее, закройте глаза и положите на ладошку, ну, своему приятелю, который закрыл глаза. Вот вы положили на ладошку, он ощутил в 2-3 грамма вес этого кусочка сахара. А потом положите ему в руку пакет картошки 3-килограммовый. Но он ощутил этот пакет картошки. А сверху незаметно добавьте маленький кусочек сахара. И человек не почувствует эту добавку. Хотя без пакета картошки он это ощущал. Это говорит о том, что мы получаем информацию о раздражителе в логарифмической форме. А при маленькой добавке к большому числу его логарифм почти не меняется. Я понимаю, что этот урок был довольно сложным для вас, поэтому советую взять в руки вот эту книгу. Я ее написал специально, чтобы детально объяснить смысл многих астрономических и астрофизических понятий. И там, конечно, о понятиях, связанных с излучением, написано гораздо подробнее и понятнее, чем то, что я успел вам сегодня рассказать. Всего доброго.

Весной 1904 года в парижском общежитии для бедных поэтов и художников Батола в Уарном Монмартре появился новый постоялец. Молодой человек маленького роста, с широкими плечами и атлетической грудью, длинной непослушной челкой и большими глазами сразу же обратил на себя внимание. Это был испанский художник Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусена Мария де Лос Ремедиос Сиприано де Ла Сантиссима Тринидада Мартир Патрисио Руис Пикассо. Конечно же, друзья-французы звали его коротко – Пабло. Пабло Пикассо. Испанец редко покидал свою комнатушку. Усевшись на жесткий табурет или старое расшатанное кресло, он постоянно работал. И днем при лучах яркого солнца, и ночью при свете керосиновой лампы. Герои его полотен чем-то напоминали самого художника. Они были нищие, одинокие и отвергнутые. Их лица выражали отчаяние или душевное напряжение человека, который стремится найти точку опоры в жизни. У Пикассо ее не было. Парижские торговцы не спешили покупать его работы. Лишь изредка они приобретали у него небольшие картины или рисунки, за которые платили сущие гроши. Художник бедствовал. Признаться, в начале своего пути он не имел ясной эстетической позиции и находился в поиске идей, тем и собственного языка. Он был хорошо знаком с творчеством великих испанцев, таких как Веласкес и Гойя. Его восхищали полотна Эль Греко и других живописцев прошлого. В то же время он подпал под влияние французских импрессионистов. В 22 года его интересовали вопросы значения цвета, экспрессии форм, психологии героев и внутренней динамики композиции. Любимым цветом этих лет стал синий. Позднее этот этап творчества Пикассо назовут «голубым периодом».

Жажда впечатлений и новых знакомств заставляли Пабло Пикассо все чаще покидать свою крохотную комнатку. Он любил спускаться по холму Монмартр и останавливаться рядом с цирком Медрано. Ему было интересно наблюдать за жонглерами, акробатами и клоунами. Они были такими же бедными, как и он сам. Он охотно рисовал артистов цирка. Эти люди, отвергнутые обществом за свое шутовское ремесло, часто готовы были слиться с фоном. Они бы, пожалуй, слились, если бы не черный контур, которым Пикассо очерчивал изображаемые им фигуры. Их лица художник лишь намечал, ведь и на арене у исполнителей трюков лиц не различить. Тела их вытянуты, а позы говорят о предельном внутреннем напряжении. И все же артист обязан дарить людям радость, улыбаться и быть счастливым. Или делать вид, что счастлив, если не в жизни, то хотя бы на публике. Оттенки красного цвета, которые Пикассо начал добавлять в свою палитру, дарили его картинам новый колорит и совсем иное настроение. Однажды Пикассо вернулся из цирка Медрано с очень удачным эскизом. Он сразу же принялся за работу над новой картиной. Ее название не пришлось придумывать, оно родилось само собой. «Девочка на шаре». Ее героев, хрупкую гимнастку и атлета, Пикассо решил изобразить на пустынном фоне. Они одиноки в пространстве. Лишь две фигуры, изображенные на заднем плане картины, могли бы стать случайными участниками действия. Девочка балансирует на шаре, пытаясь найти устойчивое положение. Такую же опору искал когда-то и сам автор картины, и герой его «Голубого периода». Шар — это целый мир, столь же нестабильный и шаткий. Умение стоять на нем определит успех в жизни. Контрастные охристые и голубые оттенки цветов ведут свой диалог со зрителем, рассказывая о неустойчивости шара и о стабильности стоящего на земле куба, об утонченности женского начала и о мощной атлетичности мужского, о поиске необходимого равновесия и о спокойствии человека, нашедшего прочную опору. Простая сценка отражала целый мир с его законами взаимодействия и единства противоположностей и гармонии. Хотя картина очень нравилась автору, ему пришлось с ней расстаться. Художник был беден, а потому продал ее американской писательнице Гертруде Стайн. Будучи ценительницей живописи и коллекционером, она стала одной из первых покупательниц работ Пабло Пикассо. Она же способствовала их успеху. Купленные картины она размещала в своей парижской гостиной, где с ними могли познакомиться представители артистической элиты и торговцы предметами искусства. Вскоре из гостиной госпожи Стайн картина Пабло Пикассо попала к другому ценителю молодых талантов, коллекционеру и писателю Даниэлю Анри Конвейлеру. Картина украшала его собрание до 1913 года, пока он не уступил ее московскому купцу и меценату Ивану Морозову. К тому моменту, то есть за 8 лет, прошедших со времени создания картины, цена на нее выросла в 20 тысяч раз. Сам Пабло Пикассо давно покинул свою комнатушку в общежитии Батоло-Вуар и переселился в собственный дом. Он стал богат, знаменит и увлекся кубизмом. Теперь Пикассо экспериментировал с пространством, разделяя его на фигуры и плоскости. Он все так же продолжал заниматься исследованием законов их взаимодействия, баланса и гармонии. А его девочка на шаре, родившаяся в Париже, оказалась в России, где спустя несколько десятилетий нашла место своей постоянной прописки в Москве на Волхонке в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Приветствую, дорогие друзья! Вот так выглядит одно из наших лучших местонахождений динозавров – Шестакова. Если быть конкретным, это Шестакова-1. Есть еще Шестакова-2, Шестакова-3, Шестакова-4. Ну вот, сейчас самое перспективное – Шестакова-3. Но в Шестакова-1 тоже периодически раскопки ведутся. Породы здесь довольно-таки такие разнообразные. Красивые, беленькие, красненькие, самые разные глины. И главное, все мелового возраста. Вот породы, по которым я сейчас пытаюсь идти, имеют возраст порядка 120 миллионов лет. То есть это у нас получается Аптский век мелового периода. Ох, как я здорово пытаюсь здесь упасть. Но покуда я не упал, я пытаюсь пробираться по этим глинам и высматривать здесь хоть каких-нибудь динозавров. Но, к сожалению, в отличие от некоторых местонахождений, где кости буквально вываливаются из стены, здесь, чтобы одну кость найти, надо все-таки, наверное, поработать и не один день. Как-никак, на этом самом месте даже опытные палеонтологи, такие как Анатолий Константинович Рождественский, в свое время не смогли найти ни одной косточки. Правда, в защиту его могу сказать, что в то время уровень реки Кия, вон, кстати, она, Кия за моей спиной, был намного выше. И, к сожалению, видимо, при таком уровне реки костеносные породы оказались скрыты от глаз. Но откроются ли они нам сегодня, посмотрим.
1: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про свое путешествие в Шестакова. Ярослав Александрович, прошу вас.
2: Спасибо. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. Откуда бы вы и когда бы вы нас не смотрели. Надеюсь, все просматривают эфир с отличным настроением, примерно с таким же настроением, с каким я приехал из Шестакова. Сразу могу сказать, что впечатление у меня просто тьма. Помимо того, что мне удалось наконец-то посетить место, где откапывают динозавров, а то все про динозавров рассказываю, а сам, к своему стыду, ни разу на местонахождениях динозавров не бывал. На местонахождениях древних рыб бывал, всяких аммонитов бывал, каменноугольных пород бывал, а вот до динозавров как-то пока руки не доходили. Ну вот теперь дошли, и посмотрел я и на эти породы, посмотрел я на скелеты некоторых наших отечественных динозавров, но самое главное, посетил удивительное мероприятие, которое называется «Динотерра». Действительно, абсолютно уникальное явление для нашей страны, и про него я подробнее расскажу, но, пожалуй, что в конце. Я вот долго размышлял, как лучше сделать, поделиться своими какими-то впечатлениями, а потом немножко такой общей информации дать, или наоборот. Но решил, что, наверное, мои впечатления лучше лягут на уже подготовленного слушателя-зрителя, который будет иметь представление о том, что за динозавры когда-то обитали на месте Шестакова, как его открыли, как это все выглядело изначально, как это все поменялось и как это выглядит все теперь. Вот эти самые берега древней реки, где откапывают динозавров. Поэтому, пожалуй, что вначале у меня будет такая вот чисто лекционная часть, а потом покажу некоторые свои фоточки, поделюсь впечатлениями о нынешнем, так сказать, обстоятельстве дел и о динотерре, который я посетил. Итак, поехали. А начнем мы все-таки с исторической небольшой справки. Вообще, я уже много раз и неоднократно рассказывал про динозавров России, и, конечно же, рассказывая про тех динозавров, которых у нас находят, Кемеровскую область и конкретно деревню Шестакова я, безусловно, упоминал. Если кому интересно, можно видюшки на эту тему найти, в том числе здесь, на канале Архе, ну, где-то там еще, на Дарвиновском канале я рассказывал, еще где-то. Ну, если кто-то вообще не в курсе, у нас динозавры на территории России есть. Их находят и в Амурской области, их находят в Бурятии, их находят даже в Подмосковье, их находят в Краснодарском крае, их находят в Красноярском крае, короче, много где. Однако Шестакова во многом стала таким знаковым местом. Во-первых, это место, где обнаруживают целые скелеты, что для нашей страны, ну, на самом деле, достаточно редкостное явление. Есть еще, конечно, целые скелеты из Амурской области, есть еще прекрасный скелет из Забайкалья, но все-таки как бы от этого Шестакова хуже не становится. Кроме того, это место, где на данный момент описано уже целых 4 новых динозавра, наших, так сказать, отечественных. И в этом плане, опять же, это все сравнивается с другими лучшими нашими местонахождениями. Ну и кроме того, это место, которое раньше других начинало изучаться, именно в Шестаково были найдены первые какие-то более-менее такие цельные скелеты динозавров. И Шестаково было одним из первых мест, где начались раскопки. И, пожалуй, что сейчас это место, где ведутся самые активные раскопки динозавров с территории нашей страны. Поэтому по целому ряду признаков это действительно место уникальное, и оно достойно того, чтобы о нем рассказать поподробнее. Итак, вот мы сейчас с вами наблюдаем речку Кию и Кемеровскую область, собственно, если кто не в курсе, где она находится, ну а также панораму на так называемый Шестаковский яр, он же Шестакова-1. Шестаковский яр — это такой вот выход каких-то древних коренных пород. Как мы сейчас знаем, это породы мелового периода. Вот, кстати говоря, забыл подправить, судя по последним данным, это не барем, а апт, то есть возраст их порядка получается 120-118 миллионов лет назад. Меловой период — времена, когда множество разных древних животных все еще обитало и туда-сюда по земле нашей шныряло. Ну, собственно, как выглядел мир примерно 120 миллионов лет назад, я сейчас тоже напомню обязательно, чтобы представление было максимально полное. Породы мы потом посмотрим тоже с вами поближе. Я как раз их сам тоже там походил, фотографировал. Вот конкретно здесь я тоже бродил. Правда, сейчас это место выглядит совсем не так. Но гораздо раньше, чем я, здесь бродили геологи, такие, например, как Александр Александрович Масаковский. А в 1953 году он впервые побывал на данном местонахождении. Рядышком находится, ну, буквально в километрах двух деревня Шестакова. И вот в этом Шестаковском яру он обнаружил кости. Кости каких-то удивительных древних ящеров. В том же году еще один геолог Лебедев обнаружил даже череп ящера. Они все уехали в Москву, были исследованы и были определены как пситтакозавры. Это очень древние такие динозавры, ну как очень древние, ну я уже сказал, примерно им 118 миллионов лет, раннемелового периода, и, как сейчас считается, это древние родственники знаменитых рогатых динозавров, таких как трицератопсы, всякие там протоцератопсы и прочие цератопсы, короче, предки рогомордых ящеров. Очень небольшие ящеры, но, пожалуй, что пока подробно про них рассказывать не буду. У меня тут еще предостаточно слайдов, чтобы описать, как выглядят пситтакозавры. А пока продолжим исторические, так сказать, похождения. Итак, в 1953 году были сделаны гениальные находки, и, конечно же, что дальше за этим должно было последовать? Дальше на это место должны были приехать палеонтологи и начать свои исследования. И так и случилось. Благо, уже к 50-м годам у нас были специалисты по динозаврам. Например, тогда был весьма активен Иван Антонович Ефремов, палеонтолог, известный многим как писатель, ну, для любителей палеонтологии, конечно же, как специалист по динозаврам, по древним рептилиям триасовым и по многим другим ископаемым позвоночным. Так вот, в то же время еще один замечательный палеонтолог работал, а именно Анатолий Константинович Рождественский. Анатолий Константинович, кстати говоря, начинал свою деятельность с изучения древних рыб, и даже мне посчастливилось поработать именно с теми же коллекциями, что и Анатолий Константинович. Но в дальнейшем он переключился на динозавров, и уже к 50-м годам он был таким, ну, довольно-таки известным специалистом. 54-м году Анатолий Константинович приезжает на это место, и тут происходит событие, которое является, ну, можно сказать, весьма печальным в истории Шестакова. Такая печальная страница истории. Анатолий Константинович ничего не находит. Не то чтобы он был плохим палеонтологом никоим образом, не то чтобы он плохо искал. В тот год уровень реки Кии был высокий, и те слои, в которых до этого были обнаружены пситокозавры, оказались под водой. И Анатолий Константинович работал с более высокими слоями, и там действительно никаких остатков динозавров не обнаруживается. В итоге Анатолий Константинович написал отчет, что это место абсолютно бесперспективное, и примерно на 40 лет все про Шестакова забыли. Ну, как все забыли? Ну, конечно, какие-то, так сказать, попытки еще были, но это нельзя назвать целенаправленными исследованиями. Ну, например, в конце 50-х годов, как раз уже упомянутый мною Иван Антонович, он снова заинтересовался этим местом, скажем так, он не потерял надежды, что все-таки там удастся что-то обнаружить. Однако ж сам он не поехал, а связался с местными школьниками и порекомендовал им полазать по яру в свободное время при желании и поискать чего-нибудь. Полазали, поискали, не нашли. Дальше в 68-м году были найдены кости, которые, скорее всего, как мы сейчас понимаем, принадлежали гигантским завроподам, возможно, сибиротитану, как мы его сейчас знаем. Однако ж, кости были найдены, и никто из ученых не приехал их изучать, а потом их благополучно смыло течением реки Кии, и, собственно, до науки они так и не дошли. И лишь в 90-е годы Шестакова получила свою вторую жизнь. А в 94-95 годах на это место обратили внимание томские исследователи. Геологи привозили сюда студентов для того, чтобы провести геологическую практику. Однако же геологическая практика быстро перешла в палеонтологическую. Оказалось, что здесь можно найти динозавров. Никогда такого не было, и вот опять на Шестакова обнаружили пситокозавров. Вот здесь как раз на вот этом огромном склоне, где-то порядка 30 метров, вниз спускается геолог Владимир Иванович Саев и пытается обнаружить какие-нибудь кости. Ну, я думаю, даже, скорее всего, он их уже обнаружил, иначе он туда не полез, а пытается их как-то извлечь. Пока здесь работали выдающиеся специалисты, рядышком проводились работы другого характера, а именно строили дорогу. И рабочие экскаватором скрыли еще один кусочек склона. Когда геологи об этом услышали, они этим тоже заинтересовались. Ну, как бы здесь красные глины, в которых динозавров находят, там тоже были вскрыты красные глины, а вдруг там тоже какие-то есть динозавры. И они отправились на это место и с изумлением обнаружили еще более такое, можно сказать, интенсивную линзу с костями разных животных. То есть там было еще больше остатков, в первую очередь пситокозавров. В наше время данное место известно как Шестакова 3. И там, соответственно, наши специалисты, вот Саев, Лещинский и также геологи собрали очень-очень хороший, можно сказать, урожай костей. Примерно в то же время еще один замечательный палеонтолог, который до сих пор здравствует и активно работает. Так, сейчас имя, отчество бы не перепутать. Евгений Николаевич Мащенко. Он проводил исследования на этом же местонахождении позвоночных млекопитающих. И нашел одни из самых древних на территории России млекопитающих, что сделало данное место еще более перспективным. В итоге, в 97-м году сюда уже приехала международная экспедиция. Экспедицию руководил Владимир Рудольфович Рифанов. В этой международной экспедиции принимали участие Музей естественной истории Северной Аризоны. Раскопки проводились активные, участвовали самые разные и местные, в том числе, энтузиасты. Среди них был, наверное, можно сказать, краевед Кулемзин, и ему удалось обнаружить кости, которые в дальнейшем были описаны как новый крокодили форм, то есть родственник крокодила. В дальнейшем его так и назвали Тегразухус кулемзини. Но к этому мы еще вернемся. А пока перейдем к самой ключевой находке. 1999 год, когда было обнаружено целых два скелета. Нашел их Алексей Владимирович Воронкевич, еще один палеонтолог из Томского университета. Эти скелеты были максимально полные. Один из них, собственно, стал типовым экземпляром, по которому описали новый вид, Пситтакозаурус сибирикус. Ну, а в целом вот эта парочка сразу же студентами была окрещена как близнецы. Но один из палеонтологов, который присутствовал, решил, что эти динозавры достойны другого представления. И он решил их назвать Ромео и Джульетта. Это было немножко опрометчиво, потому что, конечно же, такая находка дошла до журналистов. Не так часто у нас удается обнаружить целые скелеты динозавров. И дошло известие про Ромео и Джульетту. И тут уже пошла фантазия. То есть стали появляться сообщения о том, что это пара динозавров. Вот. Но на самом деле ничего подобного здесь мы, конечно, не наблюдаем. Никакой пары здесь нет. И вообще неизвестно, действительно погибли они вместе или, может быть, просто рекой в одно место смыло. И они оказались уже после смерти в одном месте. Ну вот, собственно, карта России замечательная, на которой можно увидеть самых разных динозавров, которых у нас можно на стране обнаружить. Подготовил ее художник, сейчас тоже по фамилию бы не перепутать, Андрей Атучин, один из наших выдающихся художников, палеореконструкторов, и... Мы видим здесь и Шестакова, и рядышком Шарыпова, где находят юрских всяких динозавров, там стегозавров, всевозможных келесков и так далее. Ну и множество других точек, про которые я сегодня немножечко говорил, упоминал. Но вот пока что можно на них посмотреть, однако же сегодня мы будем сосредоточены только на Шестакова. Итак, значит, попробуем теперь посмотреть, как же выглядела Шестакова примерно 120 миллионов лет назад. А для этого нам потребуется такое углубленное погружение в меловой период. Примерно так выглядела Земля в раннем мелу. Как мы видим, континенты потихонечку начинали расходиться. Уже с трудом угадываются габариты бывшей Лавразии и Гондваны, по большому счету, уже гораздо лучше считываются наши современные континенты. Ну и мы видим, что уровень моря был гораздо выше, огромные территории современной Европы и частично Азии были покрыты морем. Ну а, соответственно, Шестакова, оно располагалось... Ну а где оно располагалось, потом еще покажу. Но вообще где-то вот здесь ориентировочно, сейчас сам соображу. Так, Урал, ну где-то вот здесь получается, наверное. В это время, если посмотреть на эволюцию растений, происходили весьма важные и интересные события. Ну и не только в растительном мире, но и в мире, например, тоже насекомых. То есть вот как раз интервал около 120 миллионов лет назад, и тут начинаются какие-то массовые преобразования. Связаны они в первую очередь с изменением растительного сообщества. Неожиданно и вдруг на смену многочисленным папоротникам и голосеменным приходят покрытосеменные растения. То есть вот за 60 миллионов лет картина растительности изменилась просто до неузнаваемости. Как мы видим по этой схемке, скорее всего, конечно же, покрытосеменные появились далеко не в начале мелового периода. Они, благодаря китайским находкам, известны уже из юрского периода, а возможно, они даже появились еще и в триасе. Вот, пожалуйста, например, это растение, так называемое Archifructus sinensis, как раз того же примерно возраста, что и шестаковское местонахождение, это тоже мел, ну, здесь конкретно барем, примерно 125 миллионов лет назад. Такое очень интересное первобытное растение, которое плавало на поверхности озера, чем-то напоминало современную кувшинку, но при этом напоминало оно только по образу жизни, а не, конечно, не по своим каким-то огромным выдающимся листьям. Вот, листики у него были такие своеобразные очень. Ну а сверху был очень сильно разнесенный цветок. В одной части были женские спорангии, в другой были мужские спорангии. Ну и в целом получается, что как будто бы цветок вытянули на большое расстояние. То есть такой очень древний облик у этого растения. Долгое время это растение считалось самым древним, однако сейчас у нас есть гораздо более древние покрытые семена. Вот, пожалуйста, тоже из Китая, флоригерминис. А, причем это явно веточка какого-то растения с цветочком. И, глядя на эту веточку, мы понимаем, что, возможно, первые растения появились не в воде и вовсе не были похожи на кувшинки. Но, честно говоря, история ранних цветковых растений сейчас плохо изучена, и находок много, но они как-то не укладываются в единую стройную систему. Поэтому я думаю, что это вопрос, который будет еще решаться какими-то ближайшими ближайшими исследованиями каких-нибудь палеоботаников. Как бы там ни было, примерно 120 миллионов лет назад все еще господствовали голосеменные растения, хотя покрытые семенные все больше и больше давали о себе знать. Если говорить о мире насекомых, там тоже много ничего интересного происходит. Появляются одни из самых первых кузнечиков, появляются первые комары, которые уже кусаются, вот как раз в янтаре, возрастом примерно 125 миллионов лет назад, из Ливана нашли одних из самых древних, ну, собственно, самых древних из доказанных комаров, которые были способны пить кровь. Но и, кроме того, окружали древних динозавров всевозможные опылители. Насекомые-опылители. Ну, оно и понятно, если у нас появляются цветы, то должны, конечно же, появиться какие-то насекомые, которые будут собирать нектар и переносить пыльцу. Это очень похожее на бабочек насекомое, называется каллиграммакиды, ну конкретно это ореграмма и каллиграмма, но группа в целом каллиграмматиды. Они внешне выглядят как бабочки, хотя по сути они являются родственниками золотоглазок. Это такие древние сетчатокрылые. Если золотоглазки крылья раскрасить так вот яркий цвет, переделать ее ротовой аппарат в хоботок, то получится как раз каллиграмматида. Жили ли в то время настоящие бабочки, неизвестно. В морях тогда плавали всевозможные ихтиозавры с плезиозаврами. Это, правда, сильно более поздний представитель ему. Он где-то там порядка 70 миллионов лет назад жил. Ну, уж больно, у него замечательная выдающаяся шея, мне он очень нравится. Но, по крайней мере, вот какие-то длина шеи и какие-то похожие на рыб ящеры в морях вовсю активно плавали. В небесах парили, конечно же, птерозавры, а также птицы. Из конкретно птерозавров раннемеловых, которым около 120 миллионов лет, можно вот синоптера, по-моему, так его зовут, назвать, и джунгариптера. Кстати, джунгариптер, он вообще встречается прям в тех же слоях, что и пситтокозавр. Почему-то ничего похожего на остатки джунгариптера не было найдено в Шестаково, но в Китае джунгариптеры и пситтокозавры постоянно встречаются в связке. Возможно, что когда-нибудь джунгариптеры будут и у нас найти. В это же время, особенно в южном полушарии, активно развивались абелизавровые динозавры. Из абелизавров, конечно же, самый известный – это карнотавр, но здесь и много там других, какие-нибудь скорпиовинаторы, какие-нибудь майонгозавры и прочее, и прочее. Вот. Но к этой группе мы еще сегодня вернемся, правда, не конкретно к семейству абелизавриды, а к абелизавроидам в широком смысле. Зачем мы вернемся и какого представителя, собственно говоря, нашли в Шестаково, очень скоро узнаете. А пока что продолжаем наше путешествие и вспоминаем, что также в раннем мелу гуляли спинозавры. Вот как раз зухомим – это животное, которое жило в Африке ровно 120 миллионов лет назад. Чуть-чуть пораньше в баремских породах в Европе нашли, например, барионикса, который тоже похожим образом выглядел. Такой крупный, с крокодильей мордой, с огромными когтями. А еще до спинозавра дело не дошло пока. Из тираннозавроидов в это время процветала группа пантеранозавров, таких как гелуны. В основном это были очень небольшие ящеры с узкой мордой, покрытые оперением. Что-то подобное, может быть, и гуляло по территории Шестакова. Также потихонечку развивались дромеозавриды. Это велоцираптор и его родня, такие маленькие, юркие, с поднятым когтем, но уверен, что все прекрасно этих ящеров знают, хотя бы по кинематографу и по видеоиграм. Ну, а если говорить конкретно о аптекском времени 120 миллионов лет назад, ну, вот в это время, например, микрораптор летал по территории Китая. Такой очень маленький, четырехкрылый дромеозаврит. Длинношеи тоже вовсю продолжали гулять. В это время длинношеи были представлены единственной группой. Это титанозавры, но зато сами по себе титанозавры крайне разнообразны были. Вот эти показаны завра Посейдон, дредноут. Можно вспомнить еще какого-нибудь аргентинозавра, не знаю, там, сальтозавра и многих-многих других. Также гуляли из растительноядных панцирные динозавры. Причем были представители как надозаврит, так и анкилозаврит. Правда, я не нашел никаких доказательств того, что вот анкилозавриды раннего мела уже обладали колотушкой. В общем-то, с колотушкой такие вот достоверные находки известны только уже из позднего мела, причем такого, я бы даже сказал, позднего-позднего мела. Так что, возможно, первые анкилозавриды все-таки имели хвост без какого-то ни было оружия. Доживали еще стегозавры. Кстати, об этом мы узнали совсем недавно. Долгое время считалось, что стегозавры – это только юрские формы. Потом оказалось, что все-таки некоторые стегозавры дожили до раннего мела. И вот как раз 120-118 миллионов лет – это прям самые-самые-самые поздние стегозавры, момент их вымирания примерно. Ну, а также, особенно вот на территории Европы, активно начинают развиваться игуанодонты. Ящеры с зубами, похожими на игуану, с острым таким пальцем на передних лапах, с лапами, с копытами, с клювом, ну и достаточно эффективные такие растительные яды. В это же время живут и летающие динозавры, которых мы знаем как птицы. Причем уже можно было увидеть сразу несколько групп птиц. Как раз ранний мел – это время существования конфуция орнисов, или птиц конфуция, своеобразных таких птахов, у которых были длинные, толстые, как их иногда называют, сосисочные перья. Причем, судя по всему, эти перья были только у самцов. Вот такие в Ляоне, не в Китае находятся. Также Энанциорнисы, тогда это была прям самая доминирующая группа. Энанциорнисов еще называют противоптицы. У них как бы все суставы немножко, ну не то что вывернуты, сделаны из других костей. Вот. Это их доказывает, что несмотря на внешнее сходство с современными птицами, они не являются непосредственными предками современных птиц. Ну или может быть кто-то из них и является, даже скорее всего. Но только какие-то самые-самые ранние энанциорнисы. А в таком уже более-менее развитом виде, как, например, иберомизорнис, который как раз 120 миллионов лет назад жил в Испании, они уже явно совершенно пошли своим путем. Ну и, конечно же, гуляли млекопитающие, куда уж без них. Мне очень нравится эта картинка, я поэтому частенько ее показываю. На ней можно увидеть, что млекопитающие мезозоя были не столь однотипны, как считалось ранее. Конечно, были вот такие вот классические формы землеройкового типа, но было и множество других довольно интересных форм. Например, какие-то крупные хищники, как репиномам. Это, кстати, вообще ровесник пситтокозавра. Ну и множество других каких-то животных, в том числе летающих, в том числе плавающих и многих других. Ну а теперь отправляемся уже непосредственно в Шестакова. Итак. Вот эта картинка, которую мы с вами уже видели на первом слайде, нарисована снова Андреем Атучиным. Она отображает мир Шестакова 120 миллионов лет назад. Мы здесь видим какого-то огромного длинношеего динозавра, титанозавра. Это как раз тот самый сибиротитан звезды крестцовой. Здесь у нас пситтокозавры сибирские гуляют. Некоторые из них, как видите, залезли в грязь. Кстати говоря, очень даже вероятный сценарий. Возможно, что они имели такое довольно свинское поведение, любили поплавать в грязи. Но и в этой же самой грязи они частенько могли утонуть. Это бы хорошо бы объяснило, почему такое количество пситтокозавров удается обнаружить. Тут На бревно вырезали некие черепахи, возможно, что киргиземисы. Сзади, конечно же, произрастают самые разные деревья. В первую очередь, это гинговые, а также древние сововники и другие голосеменные растения. В целом, выглядит место достаточно зелененьким. Однако же, хотя немножко не совсем понятно, как точно выглядела эта растительность, потому что очень мало остается спор, остается мало пыльцы, практически никаких нету находок, так сказать, крупных остатков растений. Поэтому насчет растительности здесь все немножко дискуссионно, но складывается такое ощущение, что все-таки растительность была бурная только вдоль древней реки, а чуть поодаль были полупустынные территории с очень, очень обедненной растительностью. Ну и вот как раз вдоль реки основная концентрация древней живности и происходила. Ну что ж, примерно мы картину нарисовали. Осталось сделать лишь одно, ее немножечко оживить. Ну, давайте же оживим. Итак, в первую очередь мы опустимся на одной этой реки и посмотрим, кто же жил в водах. Конечно же, там можно повстречать рыбу. Но, увы и ах, рыба известна только по чешуе. Так что я сразу предупреждаю, вот все, что мы здесь с вами видим, это реконструкция, причем реконструкция, ну, такая очень, ну, очень далеких форм. То есть какие-то родственники синами здесь были, какие-то палеонистки здесь были, но какие точно мы не знаем. Возможно, что они были там другой какой-то формы, другого размера и так далее. Ну, чтобы хоть какое-то представление получить, я вот здесь эти картиночки показал. Чуть-чуть получше ситуация с земноводными. Саламандры. Вполне неплохо обнаруживаются, и от них можно найти достаточно материала, чтобы даже описать новые виды. Собственно говоря, из конкретно Шестакова известна вот эта вот тритон, киатритон лещинского. Ну, а вот эти вот, это у нас киатритоны краснолуцкого из Красноярского края, и имеют они юрский возраст. Названы они, соответственно, в честь Сергея Анатольевича Краснолуцкого и Сергея Владимировича Лещинского. Эти люди сделали очень большой вклад в науку на той или иной местности. Ну, собственно, Сергей Владимирович проводил раскопки, начиная еще с 95 года, и до сих пор занимается активным исследованием Шестакова. А в свою очередь Краснолуцкий, он проводит раскопки в Красноярском крае, в Березовском карьере, где выходят породы юрского возраста. И он, собственно, был тем энтузиастом, который начал эти раскопки. Я, по сути, благодаря его деятельности появился краеведческий музей, которым он теперь заведует. И, кстати, по многим его стараниями в этом году проходит уже второй фестиваль открытия в Красноярском крае. Кстати, ваш покорный слуга там тоже будет принимать участие. Так что, если вдруг кто-то окажется в Красноярском крае 2 или 3 августа, как говорится, прошу любить и жаловать, приглашаю на свою лекцию. Но что нам сейчас больше интересно именно про киатритонов? Мы видим, что эти челюсти очень похожи. Конечно, не будучи специалистом по ископаемым саламандрам, тритонам, сложно сказать, насколько они похожи. Но специалисты говорят, что очень. Поэтому они даже выделили их в один род. При этом род главным образом юрский. И здесь получается, что юрский род практически без изменений сохранился и продолжил существовать в Шестакова. Кстати, эти тритоны, они были гораздо более такие наземные, чем современные, и считается, что они в основном проводили время именно на суше. Ящерицы тоже находятся, причем здесь уже описаны целых 3 отдельных вида именно из Шестакова. Один якончик, один сцинк, даже получается 2 сцинка. значит, 2 ступенька, прошу прощения, и 1 веретеница. К сожалению, кости ящериц очень хрупкие, поэтому чаще всего от них сохраняются только какие-то очень небольшие фрагментики, но частенько этих фрагментов достаточно, чтобы выделить новые какие-то формы. По внешнему виду они уже очень были похожи на современных. Здесь определенно было тепло. Вот тоже здесь Андрей Атучин нарисовал картиночку, такую именно полупустынную, о чем я упоминал. И на этой картинке красуется черепаха Киргиземис. Вообще-то говоря, неизвестно, какая именно здесь была черепаха, потому что она уж больно фрагментарная. Но чем-то она действительно похожа на киргиземиса из Бурятии. Поэтому, ну, теоретически, может быть, это действительно киргиземис. Единственное, отмечаю такой маленький момент, что вот эта картиночка, она более анатомически выверенная. И вот тут показан длинный-длинный хвост, и это действительно более правильно. То есть, скорее всего, хвост здесь тоже должен был быть подлиннее. Также в водах реки можно было повстречать харистодер. Вообще харистодеры – это крайне такая специфическая группа животных. Они не являются ни динозаврами, ни крокодилами, ни даже какими-нибудь там крокодиломорфами, крокодилеформами. Это прям вот отдельная совершенно группа рептилий, которые, ну, сложно сказать, что она очень близка к какой-то из современных. По внешнему виду они были очень разнообразны. Некоторые были похожи на крокодилов, некоторые на ящериц, некоторые были длинношеями. Ну, а по размеру в основном были невелики. Где-то от 1 до 3 метров. Многие из них жили в пресных водах, и вот здесь как раз какая-то тоже пресноводная христодырка обитала. К сожалению, не очень понятно, какая. Вид описать по позвонкам не удалось. Но специалисты по христодырам утверждают, что, скорее всего, это была все-таки длинношея форма, поэтому я здесь именно такую картиночку изобразил. Кстати, очень небольшая, длиной где-то около 1 метра. Ну, такой, можно сказать, плезиозавр на минималках. Ну, с вашей стороны.

Да, прошу прощения, какие-то технические были сложности. Итак, я надеюсь, что все услышали про холестодер, таких вот небольших для нашей рептилий. И теперь я перешел к крокодилеформам. Крокодилеформы не крокодилы. Это не ошибка. Дело в том, что крокодилы — это все-таки довольно специфическая и узкая группа, а многие из древних их родственников, они были далеки от современных крокодилов. Ну, то есть они родственники, но по ряду признаков от современных крокодилов отличаются. Вот. Крокодилы входят в группу крокодилеформов, крокодилеформы входят в группу крокодиломорфов, крокодиломорфы входят в группу псевдозухи. Вот. И, конечно же, на протяжении мезозоя можно было встретить как близких родственников крокодилов, так и очень-очень далеких. Ну вот здесь жили крокодилеформы. Это как бы, ну, получается, почти крокодилы, но не совсем. А крокодилеформы, которые жили здесь, в общем-то, и внешне на крокодилов не особо-то походили. Они были скорее похожи на каких-то больших наземных ящериц. Ну, по типу какого-нибудь варана, хотя с немножко более, я бы сказал, даже ящеричными, такими более стройными пропорциями. Ну, даже по черепу видно, что череп, конечно, гораздо более мелкий, чем варана. А зубки у них очень интересные. Я, будучи на симпозиуме в Шестакова, помучил специалиста по крокодилам. И, ну, в общем-то, так и не домучил относительно их питания. Но, судя по тому, что у них были и некие протоклычки, и какие-то более острые зубки спереди, и более мелкие зубки сзади, и при этом плоское небо такое, которое могло давить ракушки, можно предположить, что они были всеядными. Здесь найдено было два крокодилеморфа, они чуть-чуть отличаются. Вот такой вот очень-очень небольшой, по-моему, 50-сантиметровый, если ничего не путаю, Тагара Зух Кулемзина, назван в честь Анатолия Михайловича Кулемзина, собственно, про которого я уже упоминал, очень такого почитаемого в Кемерово профессора. Вот так вот выглядело это животное. Ну, а также еще есть Киязухус сайви. Опять же, очень многих животных называют в честь ученых, в том числе тех, которые здесь работали. Киязух был назван в честь Владимира Ивановича Саева. Кстати, Саев, к сожалению, умер очень молодым, еще в 99-м году, и буквально через пару лет после его смерти вот как раз был описан Киязух. Ну, а если возвращаться к самому этому крокодилеформу, он был совсем небольшой, он был такой длиннолапый, бегал неплохо, ну и питался всем подряд. Ну, в общем-то, чем-то похож на современную, действительно обычную ящерицу, только большой. Ну, собственно, и все. И теперь мы добрались с вами, наконец-то, до динозавров. Динозавров здесь найдено много, хотя далеко не все они известны по хорошим таким полноценным находкам. Большинство из них, конечно, известны лишь по фрагментарным материалам. Вот, например, пситтокозавр. А пситтокозавр, кстати, это, пожалуй, что из всех цератопсид самая-самая многовидовая группа. То есть это одно единственное, получается, один-единственный род, единственный, если не ошибаюсь, семейство пситтокозавриды, то есть, ну, очень такая специфическая получается животина, но в то же время, собственно, пситтокозавров, их выделяют чуть ли не до 18 видов. Так что, ну, действительно, в какой-то момент они были крайне разнообразны, и в каждой какой-то небольшой экологической нише, где-нибудь в лесу, где-нибудь на побережье реки, может быть, даже где-нибудь там, не знаю, в горах, они давали какую-то свою небольшую форму, которая чуть-чуть отличалась по размерам, по форме клюва, по рогам или еще почему-то. Как вы видите, в целом они были не очень большие, хотя, честно говоря, пситтокозавр сибирский, он самый крупный из них. Какого он был размера, мы сейчас тоже разберем. Это пока мы с вами любуемся на пситтокозавр монгольского. Это пситтокозавр китайский, но зато очень хорошо изученный, потому что он сохранился в виде невероятной совершенно мумии. Здесь можно и кожу посмотреть, и увидеть какие-то перышки на хвосте, и даже цвет этого ящера определить, и заметить множество уникальных небольших деталей. Его реконструировали, вот так примерно он выглядел. Сверху была шкура такая какая-то коричневатая с пятнышками, брюшко было светленькое. Вот.
Еще можно обратить внимание, что немножко цветом необычным выделена его клоака. Это не случайность, не ошибка. Действительно, у клоака сохранилась, и около нее обнаруживают большую концентрацию пигментов. То есть, видимо, клоака была какой-то очень яркой и выдающейся. Также, судя по всему, здесь располагалась какая-то железа, которая, возможно, была пахучей, и, может быть, действительно, пситтокозавры, встречая друг друга, принюхивались. При этом, что заметно весьма, как бы клоака, она под хвостом находится, ее не сильно сверху видно, поэтому, в общем-то, она, с одной стороны, не мешала особо им маскировке, чтобы где-нибудь там скрыться, а с другой стороны, ну, как бы, друг с другом они могли как-то взаимодействовать. А, между прочим, вот такая окраска пситтокозавров предполагает, что они были лесными животными. Но действительно они были лесными или нет, неизвестно. Те пситтокозавры, которых находят, допустим, в Китае, они могли быть лесными. Вот пситтокозавры сибирские, они не очень-то похожи на лесных. Поэтому мы можем предположить, что, возможно, сибирский пситтокозавр был окрашен как-то иначе. Это нормальное совершенно явление. Ну, допустим, если мы возьмем род пантера, мы там увидим и каких-то пятнистые формы, и какие-то полосатые формы, и равномерно окрашенные формы. Ну, как бы, почему бы и нет? Все-таки в одном роде могут быть животные окрашены совершенно по-разному. Возможно, что пситтокозавр сибирский, который обитал вот в таких, получается, близких условиях к полупустынным, или, по крайней мере, рядом с полупустыней, они могли быть тоже как-нибудь там желтеньким окрашены.

0: в животе у матери, он длинноногий. Да, именно. Пленда под около Байкала, Забайкалье. Но, судя по всему, лагерштеты есть еще, только они еще пока, можно сказать, плохо разведаны. Вот, собственно говоря, был доклад один на симпозиуме про нашу формацию Джиху, которую можно обнаружить восточнее Байкала. Формация Джиху — это одна из лучших, как раз, формаций, один из лагерштетов, где нашли джихолорнисов, нашли синозавроптериксов, множество других динозавров совершенно фантастической сохранности Китая. И, собственно говоря, от границы Китая к нам дальше эта формация продолжается. Один в один те же самые породы с потрясающими тоже находками рыб. Но, к сожалению, там сейчас большинство этих мест являются памятниками природы, очень сложно получить разрешение, чтобы там копать, и очень мало оттуда пока что данных, очень мало там, собственно, копали. Но, скорее всего, если там организовать раскопки хотя бы того же вот уровня, как у нас Шестакова, то есть регулярные, постоянные, то уже начнут появляться какие-то динозавры, типа вот джихольских, в Китае. Ну а если сделать как в Китае, гнать там, не знаю, сотни людей, которые будут там постоянно копать в Китае, вообще эти фермеры буквально перекапывают каждую табличку, но будет такой же результат. То есть, да, лагерштеты у нас тоже есть. Ну это я говорю про динозавровые лагерштеты. Если говорить про лагерштеты других возрастов, их у нас вообще полно. То есть даже вот динозавровая фауна тоже есть.
1: А следующий вопрос. От каких периодов больше всего находок? И это представители сухоподной или морской фауны?
0: От каких периодов? Ну, у нас есть несколько периодов, из которых действительно находок очень много. По-разному. Есть и представители сухоподной, есть и морской фауны. Ну, начнем с того, что у нас есть несколько местонахождений совершенно потрясающей фауны Эдиакарского периода. Например, Белое море. И там, разумеется, морская фауна. Это еще до Кембрия. Это получается порядка 550-570 миллионов лет. Есть у нас местонахождение, собственно, Кембрия в Сибири. Есть у нас очень хорошее местонахождение Ордовика. Ну да, тоже совершенно замечательно, особенно под Питером. Но это все морская фауна. Силур у нас похуже. Дивон. Ну, вообще тоже, на самом деле, весьма неплохой. Опять же, есть такое, так называемое, главное Дивонское поле, в том числе Ленинградская область в основном его охватывает. Воронь, под Воронежем тоже есть, значит, у нас дивонские всякие разные находки. Каменноугольные, ну, я бы тоже не сказал, что плохие, тоже, на самом деле, хорошее местонахождение каменноугольной живности. Пожалуйста, даже в Подмосковье потрясающие совершенно есть у нас такие буквально натюрморды каменноугольного периода, правда, опять же, морского, в палеонтологическом музее, там, с морскими лилиями, с ежиками. То есть морской карбон у нас отлично представлен. Пермь сухопутная. Ну, вообще Пермь у нас вся есть, и сухопутная, и морская. Сухопутная — это, допустим, в Архангельской области, там, невероятные вот эти звероящеры, так называемые, да, вот, ну, иностранцы и всячески. Древние рептилии, вроде париозавров. Ну, в общем-то, огромный совершенно зал палеозойской фауны есть в палеонтологическом музее, там вот можно все посмотреть. И морской пермский период у нас тоже совершенно фееричный. Особенно, вот, допустим, в Башкирии так называемые шиханы. Это тоже прелесть, что такое рифы, такого вообще мало где находят. Собственно, гирикоприон, например, это животное, которое у нас впервые было описано. Это такая акула с закрученными зубами. С триасом у нас похуже. Юра, ну, в целом, наверное, тоже похуже, чем в... Хотя, нет, что я говорю, ну, сухопутная похуже, чем во многих местах в мире. А вот морская юра у нас тоже феноменальная совершенно, с огромным количеством и аммонитов, и морских ящеров. И она много где есть. Она есть и в Подмосковье. И особенно, конечно, наверное, самое лучшее это в Ульяновской области. А дальше. Ну, кстати говоря, в Краснодарском крае тоже хорошее. Мел. Мел морской у нас тоже очень хороший. Хотя, в принципе, есть несколько наземных местонахождений тоже хороших. Палеоген. Полно морского палеогена, наземного. Ну, в общем-то, морской, особенно вот в Краснодарском крае. Шикарный. Неоген тоже есть и наземный, и морской, опять же, в основном по югам России.

0: И, ну, четвертичная фауна у нас, наверное, вообще самая лучшая в мире. У нас есть вечная мерзлота, где находятся этих мамонтов. Короче, страна большая, и находок у нас много. Ну, вот я говорю, разве что, может, силур немножко подкачал, но силура хорошего вообще мало где в мире. Ну и, конечно, наземных фаун не так может быть много, как, опять же, в других странах. Хотя тоже есть там, та же шикарная Пермь есть, там, четвертичный палеоген, неоген. Ну вот, а уж морских всяких отложений практически по всем периодам совершенно фантастической сохранности есть.
1: Донат, так держать, что можно почитать о динозаврах нашей страны не специалисту?
0: Самое лучшее, что можно почитать о динозаврах нашей страны не специалисту, это книжки Антона Нерехова, которые называются «Динозавры России», по-моему, так она и называется. Вышла совсем недавно, по-моему, то ли в прошлом, то ли позапрошлом году. А также «Древние чудовища России», в которой рассказано вообще обо всех животных. Тоже сам очень раз подробным. «Древние чудовища», пожалуй, будет чуть-чуть попроще. Вот «Динозавры России» чуть посложнее, но тоже, в общем-то, более чем популярно. Так что вот, спасибо Антону Нерехову. Сейчас таких книжек уже поднакопилось.
1: И большой донат за возвращение к теме динозавров. Ждем лекцию о мелких орнитоподах типа дреозавра.
0: Так, дриозавры. Ладно, помню. Помню. Будем стараться.
1: Перейдем к вопросам обычным, правда, не по теме лекции, а вот Дикинсония, в отличие от некоторых червяков, не обладала вегетативным размножением. То есть, если ее разрезать пополам, то из каждой половины по новой дикинсонии не вырастет при этом.
0: Ну, скажем честно, мы не знаем, потому
1: Есть еще
0: что эксперименты.
1: добавление к этому вопросу сейчас. Так, значит. Один из аргументов против того, что Дикинсония это одноклеточная, таков. Корненожка такого размера, 1,5 метра, это перебор. Насколько это обосновано?
0: Ну, смотрите, значит, начнем с того, что все-таки это, пожалуй, два разных вопроса, хотя по одной и той же тематике.
1: Да.
0: Начнем с того, что можно ли там ее разрезать и что из нее вырастет. Буквально провести эксперимент у нас возможности нет. Поэтому мы можем только опираться на какие-то наши фрагментарные данные. Но есть некоторые, допустим, интересные штуки, когда вроде как Дикинсония такой блинчик, и рядышком еще один маленький блинчик. И вот черт разберет, что это такое. То ли она отпочковывается. И это просто ее способ так вот поделиться. Такая вот фрагментация такая. То ли это вот как раз был какой-то сегмент, из него она как-то расти начала, хотя не похоже, честно говоря. То ли это просто две дикенсони, и они вот там как-то друг от друга отползают, не хотят с друг другом контактировать. Ну, в общем, не очень понятно, что бы такое могло значить. Ну, может быть, конечно, как-то вот пролила бы свет на данный вопрос какая-нибудь находка, ну, допустим, какого-то явного сегмента, не знаю, крупного, как бывает у морской звезды, там какая-нибудь такая огромный луч, и дальше маленькая звездочка от него растет. Но с дикинсониями я таких находок не помню. Я, правда, конечно, не специалист конкретно по дикинсониям, поэтому, может быть, я что-то, какие-то публикации упустил. Их много. Вот, допустим, вот такой есть Иванцов в палеонтологическом музее, он их прямо эти статьи по дикинсониям чуть ли не каждый год пишет. И ну, я мог что-нибудь пропустить.
1: У
0: Я
1: нас есть
0: такого не
1: серия
0: помню.
1: лекций Иванцова на нашем канале. Посмотрите, как раз.
0: Вот, возможно, что он где-то там можно найти ответ на ваш вопрос. Но я, опять же, какие-то лекции его смотрел, ни разу про такие находки, где можно было бы увидеть про их какую-то способность к регенерации, никаких данных не видел. А что касается того, что они одноклеточные и неодноклеточные, но сейчас уже вообще как-то отошли от идеи, что это гигантская одноклеточная. И тут даже дело не только в том, что она уж очень большая, хотя действительно самые крупные одноклеточные, которых мы знаем, это фораминиферы длиной там 10 сантиметров. Ну, это прям предел, мне кажется, уже. Действительно, вряд ли одна клетка может вырасти крупнее. Но и тут дело даже не только в том, что она очень уж большая, дикинсонии бывают прям очень крупные, больше метра, а то, что, ну, попросту она очень сложно устроена. там не похожа на одноклеточную. У нее и внутренние какие-то структуры просматриваются, вроде кишечника какого-то, да и внешняя вот эта сегментация у нее, опять же, довольно-таки сложно устроенная. И какие-то более мелкие детали там у нее начали изучать, сейчас рассматривать. В общем, скорее всего, нет, она не одноклеточная.
1: Следующий вопрос. Если Аверьянов ошибается и позвонок диплодока Ида из пески МО принадлежал не дикриозавриду, а диплодоцину, то может быть это динхерозавр или лоринхазавр?
0: Проблема в том, что я, к сожалению, не готов попытаться поспорить с Аверьяновым в данном вопросе. Вот. Я думаю, что данный вопрос можно адресовать к Александру Олеговичу, но, собственно говоря, раз он в публикации в своей написал, что это, скорее всего, диклеозаврит, ну, значит, это его научное мнение. Я не такой специалист по завроподам, чтобы иметь какое-то вот четкое представление, может это оказаться диплодоцидом или нет. Никаких оснований сомневаться в квалификации нашего самого крупного специалиста по динозаврам, одного из самых крупных, я как-то не вижу. Вот. Кстати говоря, может быть, как-нибудь стоит организовать какой-то стрим с Александром Олеговичем, может быть, даже какой-то совместный. Вот, напишите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Так вот, когда мы с самим Александром Олеговичем пообщались, он сказал, что он вроде как бы и не против как-нибудь поучаствовать в каком-то таком совместном мероприятии. Вот, так что хотелось бы послушать ваше мнение на этот счет. Там можно как раз будет и ему позадавать какой-нибудь вопрос, например.
1: Расскажите, пожалуйста, о животных, известных только по следам. Можем вас, опять же, отослать к лекциям Иванцова на нашем канале.
0: Ну да, но правда, мне кажется, что он только про эти древнейшие следы какие-то рассказывал. Я не знаю, может, у него, конечно, было какая-то про все их на фасилии, но я что-то сильно сомневаюсь, что он про динозавров что-то рассказывал. А вот вообще, действительно, ну, что-нибудь такое чисто про их на фасилии, так называемые, то есть про следовые дорожки динозавров, еще чего-то. Но мы с вами никогда, по крайней мере, не обсуждали. Может быть, действительно стоит такой эфир сделать. Но
1: были у нас, я так серии понимаю, лекции, что это именно запрос. Даже не серия лекций. Была у нас одна лекция или пару. И прям с дня палеонтологического музея. Как раз там были про следовые дорожки. Я не помню, как они. Да, давно, это было лет 5 назад. Надо посмотреть на канале, как они называются. Прям мы вот из палеонтологического музея это делали, лекции.
0: Ну, здорово. Ну, если вдруг у кого-то есть желание, чтобы я что-то на эту тему тоже там накопал, рассказал, ну, напишите в комментариях. Сейчас, я думаю, что, конечно, так вот сходу, именно как ответ на вопрос, это не получится сделать. Надо именно отдельную лекцию читать.
1: Так, ну, следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, об истории развития приматов. Мы сразу переадресуем суперспециалисту.
0: Ну, да. Ну, в принципе, как бы я, конечно, могу что-нибудь тоже рассказать. Я даже когда-то, по-моему, что-то такое пытался сделать, но не знаю, насколько это будет правильно. Вот. Все-таки да. Не совсем моя статья.
1: Да.
0: Хотя приматы тоже млекопитающие, как бы, поэтому не поспоришь.
1: Следующий вопрос. А нормальные цератозавры в сибирском рефугиуме могли быть, раз стегозавры остались?
0: Нормальные цератозавры?
1: Нормальные.
0: Но чисто гипотетически, конечно, могли бы, но практически нету. И нормальных цератозавров, насколько я знаю, и, допустим, в той же Якутии нету, и в Китае их тоже нету. Поэтому есть смутное подозрение, что они все-таки исчезли в мире. Хотя, кто знает, надо копать. Копать дальше.
1: А тираннозавры тоже яйца высиживали? Это реально? Получается, динозавры прям все яйца откладывали? Живородящих не было?
0: Значит, что касается откладывали, да. Что касается высиживали, вряд ли. Если представить себе тираннозавра на яйце, ну, как бы мне кажется, что это хороший способ сделать какую-то яичницу, а не высидеть яйцо, потому что уж больно велика животина. Так что гораздо более вероятно, что крупные динозавры сооружали гнездо по типу сорных кур. Такой вот большой, большой холм из грязи и из листьев, внутри которого за счет гниения поддерживалась температура.

0: бы есть...
1: В Румынию тут же вошли германские войска. При этом Гитлер с румынами не цацкался. Он по-своему решил вопрос территориальных претензий своих сателлитов. Трансильванию обратно отдал Венгрии. Венгрия показалась ему более крепким военным союзником, чем Румыния. Прекрасно Гитлер помнил все старые анекдоты про румынскую армию. Отсылаю вас к нашему предыдущему разговору. Часть Румынии отдал Болгарии, вот так краилась земля собственного союзника. Ну и плюс он не возражал, если Бессарабию по праву заберет себя Сталин, потому что уж на эту-то землю Румыния вообще не имеет никакого права. Параллельно, правда, Гитлер объяснил маршалу Антонеско, что в будущей войне против Советского Союза, если румыны будут себя вести правильно, они будут щедро вознаграждены. Ну, как минимум, той же самой Бессарабии, а может быть, чем-нибудь еще. И вот он такую повесил морковку перед носом главного румынского осла. Ну и в качестве как бы дополнительного бонуса ему было обещано, что также часть территории Украины, которая будет администрироваться румынской армией, тоже будет отдана ему во временное, а там посмотрим, какое это владение. Вот эти вот территории действительно румыны администрировали. Задача, которая была поставлена объединенным германским командованием перед легионами румынских войск, наступать в южном направлении на Одессу, освободить Бессарабию, потом Одесскую область и так далее. В ночь на 22 июня наш пограничник, владевший молдавским языком, перехватил сообщение румынского радио. Это была выжимка из речи Антонеско, обращенная к бравой румынской армии, открытым текстом перед наступлением. Текст настолько замечательный, что я позволю себе просто его процитировать. Вот, собственно, это расшифрованное на нашем бланке пограничное сообщение, тут же отправленное в центр. «Вперед, румыны! Началась священная война. Война за освобождение человечества от коммунизма. Под руководством гения человечества Адольфа Гитлера. Мы, коммунизм, победим. Мы, румыны. Румыны, вперед!» После этой бравой речи румынские войска, несколько румынских армий 22 июня атаковали наших пограничников. Но пошло немножко не по плану. Румынские армии не смогли преодолеть сопротивление наших погранзастав. Даже не смогли переправиться через пруд. Как писали наши пограничники, сообщали в первый же день, они воспринимали происходящее не как начало войны со стороны Румынии, а как нарушение границы очень большими румынскими бандами. Однако, к счастью, банды прорваться нигде не смогли. На всем протяжении границы они были отброшены на исходные позиции. Две недели пограничники вместе с подошедшими частями Красной Армии сдерживали атаки румын. В некоторых местах даже перешли в контрнаступление, захватили плацдармы на румынской стороне. Только впоследствии они вынуждены были отступать, поскольку немецкие армии обошлись с севера. Если бы мы продолжали удерживать пруд, то, скорее всего, были бы быстро окружены. Так начались бои в Молдавии. Здесь же, в Молдавии, начинали свой боевой путь многие наши прославленные герои войны. Здесь начинал свой боевой путь летчик Александр Покрышкин. В первые же дни войны он был сбит, пробирался 4 дня пешком, выходил к нашим позициям и вспоминал потом, как голодного, оборванного советского летчика, какие-то молдавские старик и девочка приютили и накормили. Хотя должны были относиться по румынской версии истории к вражескому летчику совсем иначе. И потом уже не его сбивали, а он сбивал немецких ассов. Гитлер поручает румынам захватить Одессу. Одессу обороняли 3 дивизии Красной Армии и еще какие-то команды добровольцев в общей сложности, ну, примерно 30-35 тысяч человек. А численность румынской военной группировки, которая штурмовала Одессу, была 340 тысяч, то есть в 10 раз больше. Одесса была заблокирована и окружена. Румыны при атаках на город потеряли почти 100 тысяч солдат и офицеров, но город взять так и не смогли. И только когда немцы прорвались в Крым, руководство РКК решило перебросить остатки наших войск, защищавших Одессу, в Севастополь, потому что держать Севастополь было важнее. Румыны так и не осмелились войти в город несколько дней, пока не убедились, что там не осталось ни одного бойца Красной Армии. Вот Одесса и стала столицей.

столицей новой румынской территории, которую назвали румыны Транснистрия. Это была территория, которая объединяла Одессу и соседние области, и они администрировались Румынией. Приятель отправлял с ним, да, прекрасный фильм «Пойдут одни старики». Это песня не про Великую Отечественную войну, это песня про молдаванку из партизанского отряда Котовского, вот, времен Гражданской войны. Популярно стало вот с этим прекрасным фильмом. Но ничего неестественного в выражении «смуглянка», «молдаванка», «партизанка» не было, потому что были молдавские партизаны, воевали они не за Румынию, за Советский Союз. Значит, я уже сказал, 47 600 молдаван пришло с повестками в первые же дни войны и вступили в ряды Красной Армии. А что в румынской армии? Они ведь тоже проводили мобилизацию. А вот здесь интересно. По статистике, до начала войны в румынской армии служило аж 8 тысяч уроженцев аннексированной Бессарабии. Что вы думаете с этими 8 тысячами молдаван сделало румынское командование? Ну, по идее, они должны идти в первых рядах, освобождать свою родную землю, захваченную большевиками. Нет. Поскольку слишком большой уровень дезертирства, румынская армия всех молдаван отправила в тыловые полицейские части. А тут перебегут на сторону красных. И они не наступали впереди. Далее. Когда началось контрнаступление Красной Армии, румыны провели массовую мобилизацию в Молдавии. Точнее говоря, попытались провести массовую мобилизацию для защиты родной молдавской, то бишь румынской земли, от наступающих орд большевиков. Процитирую отчет губернатора Бессарабии, как ответило молдавское население на призыв встать на защиту родной земли и родной Румынии. Кавычки. «Сами явились по разным населенным пунктам от 2 до 10% призванных, остальных пытаемся отловить жандармами». В общем, попытались не особо, потому что, как посчитали молдавские историки, в общей сложности за всю войну румынам удалось мобилизовать в армию примерно 20 тысяч молдаван. За всю войну. Я не знаю, включая ли это тех 8 тысяч, которые были изначально. Когда пришла Красная армия и объявила свою мобилизацию в 44-м году, отовсюду, как из подполья, обнаружились молдавские призывники. И в общей сложности в Красную армию и в трудовые армии вступило 250 тысяч молдаван в течение нескольких месяцев 44 года. 250 тысяч. Как это объяснить, что за всю войну за румын воевало 20 тысяч молдаван, насильно и ненасильно призванных, согнанных, а в Красной армии 50 в 41-м и еще 250 в 44-м. Ну как это объяснить? Объясняют это сегодня румынские историки так. Вы знаете, румыны очень гуманно проводили мобилизацию, а красные насильно. Насильно. Очень жестокими методами. Я вообще не очень понимаю, что такое мобилизация жестокими методами, потому что мобилизация – это повестки, это долг, защищая родину. И мне чуть не очень верится, что румынские жандармы действовали деликатнее, чем военкоматы РКК. Ну вот недавно прочитал, как это объясняет современный молодой молдавский историк. Пишет следующее. В эти же месяцы, апрель-август 44-го, то есть после освобождения Молдавской ССР, имели место крупные репрессивные акции Советов. Ну, репрессивные понятно, потому что репрессия – такая общая мантра всех рассказов о советской власти. Она без репрессий жить не может. Ну, какие это крупные репрессивные меры? Когда население Тырновского района выразило протест против насильственной мобилизации в ряды советской армии, бюро ЦК КПБМ, Компартии Молдавии, приняло решение направить в этот район, ну и далее, что вы думаете, бюро ЦК КПБМ направило в район, там, батальон карателей НКВД, роту автоматчиков СМЕРШа, которая разобралась, кто там выступает против насильственной мобилизации в Тырновском районе. Не тут-то было. Кто был направлен? Была направлена бригада из 3 работников ЦК КПБМ для оказания помощи Тырновскому райкому партии в целях пресечения вражеской пропаганды. Ну вот, я тут не знаю, мне кажется, молодой молдавский историк, он либо вообще не понимает, что такое означает аббревиатура ЦК КПБМ, Коммунистической партии большевиков Молдавии. В каком-то безвоздушном пространстве находится. Ну, вот в голове этого, значит, молодого историка направление 3 инструкторов ЦК – это крупная репрессивная акция. Зажег. Зажег.

считается, что Молдавская ССР дала 22 героя Советского Союза. Мы не будем сейчас выяснять, кто они по национальности, откуда, с Приднестровья, с Одессы или молдаване с сел. Это не важно. Важно то, что в 10 раз больше молдаван воевало за Советский Союз, чем после всех мобилизаций, которых только можно, за Румынию. Румыны не считали молдаван своими, а молдаваны видели в румынах оккупантов и агрессоров. Среди известных героев войны, уроженцев Бессарабии, помимо маршала Семена Тимошенко, кстати, герой еще Первой мировой войны, он родился в селе в Измаильском районе Одесской области, хорошо знал и украинский, и молдавский, и родной русский у него был. У него еще 3 солдатских Георгия за Первую мировую, причем первый за знаменитую оборону крепости Осовец. Среди них уроженцев Бессарабии знаменитый партизан Петр Вершигора, соратник Ковпака. Он из Приднестровья. И Владимир Бочковский, танковый ас, уничтоживший 36 немецких танков, сам горел в танке 6 раз, но потом продолжал воевать. Уроженец Тирасполя. И Ольга Банчик из Кишинева. Она в 1937-м уехала в Испанию в интербригады, идейная женщина. Ее арестовали во Франции. Так она во Франции потом сражалась в настоящем французском сопротивлении. Не раскладывала листовки по карманам немецких офицеров. Устраивала настоящие диверсии. И была казнена фашистами на гильотине. Вот так, в Штутгарте. В числе героев часто называют, наверное, самого прославленного человека с молдавской фамилией, знаменитого подводника и личного врага Адольфа Гитлера Александра Маринеску. Маринеску везде был записан как украинец, хотя отец его румын, румынский моряк, дезертировал, выбрал сторону добра, бежал в Россию, женился на русской девушке с Херсона. Любопытно, вы знаете, я недавно пересмотрел прекрасный сериал «Ликвидация» про жизнь послевоенной Одессы, маршала Жукова, борьбу с преступностью. Там, что любопытно, когда Одессу пытаются захватить контрреволюционеры, уголовники при поддержке, в общем-то, наших бывших западных союзников, так, чтобы показать, что власть советская не крепка после войны, уголовный элемент Одессы поддерживают какие-то банды бендеровцев, которые двинулись из Молдавии, из Приднестровья. Это большое художественное преувеличение. По всем отчетам НКВД и СМЕРШа, на всей территории Советской Молдавии, ну и Приднестровье тоже ведь туда входило, в Советскую Молдавию, было обнаружено, ликвидировано в послевоенные годы 6 или 7 бандитских формирований. 6 или 7. На Западной Украине их были сотни. Сотни. Поэтому и после войны воевать со своей родиной, с Советским Союзом, молдаване не собирались. Подведу итоги, вернусь к самому началу. Все говорят, на свободных выборах самоопределяются люди. Это так, я с этим согласен. Но в тяжелое время, во время войны, ты голосуешь не шариковой ручкой, ты голосуешь жизнью своей и будущим своих детей и своей семьи. Вот в тяжелую годину молдаване самоопределились в пользу СССР. Даже не в пользу СССР, потому что, пробыв всего лишь несколько месяцев в составе Советского Союза, не успели почувствовать, что такое советская власть. Со всеми ее перегибами, жестокостями, неразборчивостью и зачастую безразличием к судьбе простого человека. Но, тем не менее, даже в этих условиях самоопределились с тем, что все-таки молдаване, они с Россией, а не с Румынией. Это самоопределение, это голосование на самом, что ни на есть, кровавом референдуме было самым показательным. Сейчас, конечно, многое изменилось. Другая жизнь, другое время, другой мир. Но мне очень хочется, чтобы, самоопределяясь и думая о своем будущем, люди немного помнили историю. История – интересная вещь. Она, может быть, плохо нас учит, но всегда наказывает за невыученные уроки. Поэтому историю наших народов, наших стран, того, как они жили вместе,
вместе сражались за независимость, за самоопределение и вместе строили общую жизнь в цветущем крае страны Советов. Эту историю надо

Ну, скажем так, что внутри моллюска происходит размножение, максимально похожее на бесполое. В принципе, его даже можно назвать бесполым, если не вдаваться в подробности. И в какой-то момент, когда тело моллюска уже забито этими редиями, внутри редий начинают формироваться личинки следующего поколения – циркарии. Они здесь изображены вот с хвостиками. Циркарии разрушают редии. Опять же, мягко говоря, негуманные отношения к своим же промежуточным стадиям, прорывают тело червя и выходят наружу. Ну, понятно, что если моллюск был забит редиями, то, в общем-то, при выходе циркарий вряд ли, ну, в общем, ему можно только посочувствовать. Он вполне себе с большой вероятностью погибает в этот момент. Тем более, что эти личинки сосальщика израсходовали практически все его ресурсы. Плавающая личинка циркария плавает некоторое время, затем выползает на травинку и превращается, ну, более-менее в такую сферическую штуковину, которая называется циста. Это покоящаяся стадия, которая ждет, пока ее съест корова, например, и цикл замкнется. Что здесь важно? Мы видим, что в жизненном цикле печеночного сосальщика можно выделить двух хозяев. Один – это окончательный хозяин. В окончательном хозяине паразит размножается половым путем, формирует яйца. Это корова. В промежуточном хозяине, это моллюск, паразит размножается половым или, ой, прошу прощения, бесполым или максимально близким к бесполому путем. Понятное дело, смотря на этот жизненный цикл, что значительно хуже оказаться промежуточным хозяином, чем окончательным. Это не всегда так, но в большинстве случаев так, потому что к окончательному хозяину паразит относится не то чтобы с уважением, но он относится к нему как к своему жилищу. Вы же, когда ходите по квартире, вряд ли там поджигаете обои, разбиваете стекла. Жить будет неудобно. Вот так же и здесь. Взрослая стадия печеночного сосальщика может жить достаточно долго. Соответственно, чем дольше при этом проживет окончательный хозяин, тем больше успеет сосальщик произвести яиц, и тем на большей площади активно перемещающийся окончательный хозяин сможет их разбросать. Поэтому, да, не то чтобы паразит заботится об окончательном хозяине, хотя всякое бывает. Но в данном случае он просто относится к нему как к своему жилищу. Конечно, использует его ресурсы, но не чрезмерно. А вот к промежуточному паразит относится просто как к инкубатору, в котором надо побыстрее использовать все возможные ресурсы и покинуть его. А уж что там будет с этим промежуточным хозяином, обычно ничего хорошего. Но есть паразиты, которые пошли дальше в своем жизненном цикле, которые не просто используют промежуточного хозяина в качестве инкубатора, а используют его еще как средство доставки в окончательного хозяина. Ланцетовидная двуустка, это другой сосальщик, имеет, ну, хочется сказать, удивительный жизненный цикл, но по-настоящему удивительные жизненные циклы паразитов у нас с вами еще впереди совсем скоро. Поначалу кажется, что все так же, только промежуточных хозяев два. Это моллюск наземный в этом случае и муравей. Окончательный хозяин – это корова, ну или тот, кто съел муравья. Сразу забегая вперед, могу сказать, не ешьте муравьев, которые по каким-то причинам сидят на верхушках травинок. Так вот, ну, допустим, корова окончательный хозяин ланцетовидной двуустки, вот этого сосальщика. Внутри коровы более-менее все так же происходит. Наружу выходят яйца. Эти яйца случайно съедаются наземными моллюсками. Наземные моллюски, в которых происходит тоже смена нескольких поколений бесполого размножения личинок ланцетовидной двуустки, в конечном итоге начинают исторгаться.

извлекать из себя циркарии, тоже вот такие с хвостиками личинки, причем исторгать вместе с комочками слизи. Это очень важно, потому что эти комочки слизи привлекают муравьев. Они для них являются лакомством. Муравьи их съедают, и в муравья попадают циркарии. А дальше происходит совершенно умопомрачительное. Обычно в муравья попадает сразу несколько циркарий, вот этих подвижных личинок с хвостиками. Из них непонятно каким образом, по какому принципу, выбирается одна, которая заползает в голову к муравью, берет его под контроль поведение, причем теряет способность превратиться во взрослого червя, фактически жертвуя собой. А остальные циркарии в теле муравья сохраняют способность превратиться во взрослого червя. Но коровы не едят муравьев. А как же быть? Происходит вот что. Вот эта циркария, которая заползла в голову к муравью, меняет его поведение. И когда солнышко скрывается, муравейник закрывается, вместо того, чтобы бежать в муравейник, муравей залезает на высокую травинку, вот как справа изображено, вцепляется в нее челюстями, растопыривает ноги и торчит вот так до утра, пока не придет корова и не съест его. То есть мы здесь сталкиваемся с тем, что паразит использует своего промежуточного хозяина, одного из них, как средство доставки в окончательного. Ну, совсем совесть потеряли, безусловно. Еще пример паразита, тоже из сосальщиков, с двумя промежуточными хозяевами. Это Описторх. Там несколько видов этого рода есть. Первый промежуточный хозяин – это пресноводный моллюск, который этот род так и называется – Опистерхофорис. Опистерхофорус. Носитель Описторха переводится с латыни. Так вот, моллюски вот этого рода, Опистерхофорус, в них попадают мироцидии, все то же самое, сменяются поколения бесполые внутри бычьего цепи и убивают его. Это ни в коем случае не так. Во-первых, взрослые стадии волосатиков в принципе не являются паразитами. Во-вторых, даже те стадии, которые являются паразитическими для человека, не опасны. Поэтому, если увидите таких существ в пруду или в реке, или в ручье, не пугайтесь. Но жизненный цикл у них интересный. Из яйца в воде выходит личинка. Личинка похожа, ну не знаю, на такой бур, что ли, какой-то. В принципе, таким буром она и является, микроскопическим. Она находит личинку насекомого. У насекомых, ну, например, есть такие отряды насекомых, как стрекозы, поденки, веснянки и другие. У многих насекомых личинки живут в воде, а взрослые живут на суше. Она находит личинку насекомого, которому предстоит затем вылететь из водоема, вбуравливается в его тело и живет где-нибудь в мышцах, не сильно повреждая. У нее нет задачи как-то сильно досаждать своему промежуточному хозяину, тем более, что и задачи как-то бесполо размножаться тут тоже нет. Затем личинка, водная личинка насекомого, превращается во время последней линьки во взрослое насекомое с крыльями, летает и с некоторой долей вероятности станет жертвой наземного насекомого, какого-нибудь хищного жука, ну вот жужелицы, или наземного паукообразного. Иногда пауки тоже поедают вот таких вот насекомых, зараженных личинками волосатиков. В этом жуке или пауке происходит, а вот тут происходит жутковатое. Личинка метаморфизирует, то есть превращается со временем во взрослого червя. То есть это представьте, что там в полуторасантиметровой жужелице жуке, ну, двухсантиметровой, сидит фактически 15-сантиметровый скрученный вот такой червь. От жука там уже осталось очень мало. Он фактически выполняет функцию просто биоскафандра для червя. Но надо

же попасть в воду. Волосатики живут в воде, а не на суше. И тогда они выделяют вещества, которые заставляют жука или паука испытывать нестерпимую жажду. И это существо идет и топится в водоеме. Там из него выползает волосатик и ищет себе пару. При таком оригинальном жизненном цикле они еще и раздельно полые. То есть надо, чтобы в водоеме оказалось минимум два волосатика, чтобы они были разных полов. Вот такие вот существа, по счастью, не опасные для нас. Иногда они еще сплетаются вот в такие узлы. Тоже жутковато выглядит, но, повторюсь, ничего опасного здесь нет. А теперь от различных существ с червеобразной формой тела давайте перейдем к типу членистоногие. Среди членистоногих тоже есть довольно много паразитов. По счастью для нас они, если мы говорим про внутренних паразитов, в основном не опасны. Если уже говорить о таких паразитах, которые живут внутри тела хозяина, то сначала давайте поговорим про ракообразных. Ракообразные – это группа, которая входит в членистоногих. И вот здесь нельзя не упомянуть такое существо, как саккулина. Тоже довольно известное создание. Справа изображен краб. Это краб, это не паразит. Но видно, что у него на брюшке какой-то странный вырост такой бесформенный. Вот это паразит саккулина. Слева показано, как саккулина из вот этого такого мешка, расположенного на теле, проросла во все части тела краба, как вообще, честно говоря, на грибницу гриба похоже. Тем не менее, это паразитическое ракообразное, которое паразитирует чаще всего на крабах. Просто в процессе эволюции это паразитическое ракообразное утратило вообще все практически. Последние исследования, кстати, показали интересное, что нервная система саккулины срастается с нервной системой краба и частично ее даже заменяет. То есть по-настоящему берет под свой контроль и использует в качестве такого биоскафандра своего носителя. Но самое экстравагантное здесь – это, безусловно, жизненный цикл саккулины. Так выглядит самка саккулины. Самцы у нее свободно плавающие, но микроскопические. Они находят краба, из которого торчит значительная часть тела самки. У самки есть специальный канал. Самец саккулины заплывает в этот канал и остается жить там навсегда, просто обеспечивая половое размножение. Интересно, кстати, что у самок саккулины обычно два таких канала. Соответственно, каждая самка содержит внутри своего тела обычно двух самцов микроскопических. А отдельно интересно то, зачем саккулине так срастаться со своим хозяином. Вообще в этом месте, где находится вот такой вырост, должна находиться кладка яиц краба. Самка краба в этом месте носит свою кладку яиц. Самка, зараженная саккулиной, уверена, что она носит кладку яиц, а не саккулину. И заботится о ней, старается не травмировать. А если самцу краба не посчастливится стать носителем саккулины, то сначала саккулина уверит его в том, что он биохимическими путями, уверит его в том, что он самка, а затем заставит его думать, что он заботится о кладке собственных яиц. Каким образом ученые догадались, что вот это существо саккулина – это паразит? По личинке. Для ракообразных характерна личинка, которая называется науплиус. Она плавающая, маленькая. Вот у саккулины такая личинка есть. Она похожа на нормальную личинку ракообразных. Собственно, с ее помощью самка саккулины и находит свою будущую жертву. Вот здесь изображен жизненный цикл саккулины. Причем мы, наверное, не будем вдаваться совсем в подробности, но у нее есть, на самом деле, несколько личиночных стадий. И вот есть специальная стадия, которая фактически как бы шприцом вводит в тело краба вот
бесформенную такую груду клеток, которая является саккулиной, и она начинает разрастаться внутри.

сквозной видов Красного моря, которые попадали в эти озера и там погибали. Но потихонечку, а там в Суэцком канале есть течение, оно на приливы-отливы завязано, но при этом еще уровень Красного моря чуть выше, чем Средиземного. Поэтому течет из Красного в Средиземная вода. И оно потихонечку промыло эти отложения соли, которые все время там добавляли концентрации в этих озерах. Плюс Суэцкий канал несколько раз расширялся, последний раз расширялся и углублялся. Последний раз вот уже в 2019 году, по-моему, добавляли. Там все это воды становилось больше и больше, озера эти промылись от соли. Плюс еще Красное море, оно солонее, чем Средиземное. И какие-то морские организмы, рыбы и все такое прочее, когда попадали из Красного через Суэцкий канал в Средиземное, сталкивались с тем, что Средиземное море довольно пресное. Во-первых, оно холоднее, во-вторых, оно довольно пресное, потому что там еще в Восточном Средиземноморье Нил впадает. И он нес с собой очень много, во-первых, пресной воды, во-вторых, органических остатков. То есть там питания было много, но зачем? Потому что это море все-таки севернее, да еще и опресненное, там биоразнообразие ниже, чем в Красном море. В Красном море голоднее, но там все кишит. Но после строительства Сосуанской плотины Нил по-другому стал уже течь и нести уже другое в Средиземное море. Там стало, повысилась соленость. Плюс у нас потепление климата, вода стала теплее. Поэтому многие пришельцы из Красного моря уже не сталкивались с таким резким изменением условий и вполне себе прижились. В общем, за все это время работы этого канала примерно 1000 морских видов уже стали привычными обитателями Средиземного моря. Среди них много чего. Там и акулы даже есть. А вот в обратную сторону меньше, там десятки видов проникли. Потому что, во-первых, против течения, ну, в общем, по разным причинам. Среди вот этих многочисленных морских обитателей хочется вспомнить крылатку, которой в Средиземном море вовсе не было. А тут вот последние годы она стала настолько обычным видом, что ее даже вот 2 года назад соответствующие там религиозные органы в Израиле признали кошерной. Потому что до того были толкования, то ли так, то ли сяк. И теперь пропагандируют, что ее надо есть. Но проблема в чем? У нее ядовитые шипы, причем яд очень такой болезненный, он не смертельный, но если в воде, там можно и на глубине по колено утонуть просто от шока. Он разлагается при температуре 40 градусов, поэтому если у вас есть термос, в котором там 50 градусов вода, можно сунуть туда палец сразу или поливать этой горячей водой. Яд этот разлагается и уже таких последствий нет. Ну там умереть не умрешь, но может начать опухать, там. Ну и аллергию никто не отменял. Вот, поэтому вот аккуратно. Но мы сейчас о морских ежах. Там есть такая же проблема. В общем-то, в Средиземное море из Красного проникло 5 или 6 уже видов морских ежей. Причем вот эти диадемовые морские ежи, они хорошо заметны, они черные, с длинными иглами. И на светлом дне Средиземного моря они очень хорошо заметны. Впервые у берегов Турции, нижних берегов Турции, в 2006 году статья была наших коллег из Турецкого университета и музея, когда их обнаружили, причем ни одного, ни два, уже так хорошо. А к 2018 году их стало вообще полно. Кто в эти годы бывал там в Греции, в Хорватии, в Албании, в Италии, ну иногда там черно все, все дно черно, особенно по этой мраморной крошке. Но тут произошло что? В 2002 году первые случаи вот этой болезни, которая на Карибах дважды до недавнего времени выкашивала всю популяцию морских ежей. И сначала вроде катастрофы, что ежи сейчас пришли, всех сожрут и все на них наступят, а сменилась другой катастрофой, что теперь инвазивный морской еж вымирает, и это тоже катастрофа. Но, как сказать, не было ежа, ну вот заболели ежи, исчезли, и может быть и хорошо, но беда в том, что обратно эта болезнь в Красное море попала, и попала в Индийский океан. Уже сейчас распространяется. И в Красном море тоже произошло, вот это было в начале прошлого года, а летом сейчас вышла статья, когда говорят, что в северной части Красного моря там два залива, Суэцкий, который Суэцким каналом заканчивается, и залив Акаба, который заканчивается тупиком, и вот там вымерли все морские ежи. Там кораллы не так завязаны на эти водоросли, там макроводоросли особо-то не растут, другой рельеф дна, но все равно это не может не сказаться на морских сообществах. Я вот в Египте не видел ни одного длинноиглого вот этого черного морского ежа, там другие виды ежей, на которых эта болезнь пока не перескочила. Но самое интересное, что выявили возбудителя. Это оказался одноклеточный организм, это инфузория. То есть ресничатый микроорганизм, который вот просто чума морских ежей. Они действительно вызывают некроз тканей.

Их там приличное количество видов, они на морских организмах хорошо себя чувствуют, морским организмам от этого смерти. Там и рыбы, и морские беспозвоночные страдают, но вот это специализировано на морских ежах, остановить это невозможно, море как-то обеззаразить невозможно, какие-то карантинные участки там создать нельзя. Поэтому коллеги из Тель-Авива, из музея естественной истории Стейнхарда, предлагают создать искусственные какие-то популяции где-то там в аквариумах, в бассейнах, чтобы потом, когда это все пройдет, опять заселить море. Но сейчас пока никто не знает, что делать с этим делом. Проблема серьезная. Инвазивные морские ежи, ладно. А когда уже это вот в естественную часть ареала попадает и распространяется вот так лавинообразно, то вообще на самом деле очень нехорошо. С морскими ежами вообще непросто все, потому что у них потенциал размножения колоссальный. Одна самка морского ежа может там до 30 миллионов икринок выметывать. Вы представляете, что это такое? И икринки, вообще морской еж развивается интересно. И морские ежи были именно объектом изучения эмбриологов, потому что там хорошо под микроскопом, быстро и хорошо смотреть, как дробятся вот эти вот бластулы, гаструлы, как все это происходит, развитие личинки, метаморфоз личинки очень интересный. А личинка двусторонне симметричная, планктонная. То есть представляете, сколько планктона получается из этих морских ежей, все служит питанием для многочисленных морских обитателей, но и кроме того потенциала, если все 30 миллионов от одного ежа, а это не раз в год, это каждое полнолуние происходит, с лунным циклом связано. Представляете, сколько морских ежей? То есть они служат пищевой базой для огромного количества населяющих море существ. Когда они попадают в подходящие условия, они все дно покрывают. И известно такое понятие даже, как ежовая или ежиная пустыня. Это когда они съедают все водоросли, а кораллы в этих местах не климат для кораллов. Поэтому там кроме морских ежей просто голые камни. И нет водорослей, так нечем питаться. А морских ежей не все едят. Поэтому в некоторых местах вот без ежей кораллы пропадают, и основы вообще всего биоценоза подрываются, а в некоторых наоборот, эти ежи страшную угрозу представляют. Потому что съедают водоросли. Так, например, у Тихоокеанского побережья Америки, там другие виды морских ежей. Они там живут на макроводорослях, на ламинариях, и когда им там становится мало вот этих мягких обрастаний, они начинают грызть стебли этой ламинарии и уничтожают эти подводные леса полностью. И это большая проблема. Наши коллеги из Калифорнии, из Музея естественной истории Санта-Барбары, в сотрудничестве с университетами Калифорнии, проводили специальные исследования, что там как происходит, и изучали, кто же этих морских ежей ест, какие у них естественные враги. Ну, известно, что на морских ежах вообще прекрасно себя чувствует калан или морская выдра. Это крупный представитель куньих. Очень интересно все это смотреть. Причем он это одно из, так скажем, немногих животных, которые используют орудие труда. Они их не сами изготавливают, а подбирают подходящий плоский камень, носят его под мышкой, ныряют, набирают этих морских ежей, а потом плавают на спине, на грудь кладут этот камень, морского ежа его разбивают, очень забавно смотреть, разбивают об этот самый камень, а потом едят его в основном вот эту икру гонады. И это прям вот очень хорошо они регулируют численность морских ежей. Но на них очень активно охотились, вот еще там в начале прошлого века, в позапрошлом так вообще. Вот это освоение Русской Америки, все это было похоже даже на золотую лихорадку, когда вот это морского бобра или морской выдры, шкуры, были очень ценным товаром. И популяции каланов были практически полностью уничтожены. Сейчас все это дело лучше, их охраняют. Но и тогда размножились морские ежи, сожрали всю морскую капусту. И началась большая проблема и катастрофа. В поздние времена этим морским выдрам, каланам, конкуренцию составил человек. Потому что в некоторых местах, особенно вот в тех, там, в районе Курильских островов, Японии, там у побережья Калифорнии, икру морских ежей считают деликатесом, их добывают, перевылов, в этом случае там наоборот морские водоросли слишком сильно разрастаются, затеняют своих конкурентов и тоже, ну вот как куда ни двинься, чрезмерное всегда приводит к каким-то проблемам. Ну а в Австралии тоже потепление климата, оно в южном полушарии происходит, и потихонечку вода теплеет, теплеет, если раньше морские ежи жили вот эти виды, которые очень активно потребляют водоросли, только вот на этом вот
роге австралийском, который направлен на север, то за последнее время аж до Тасмании дошли подходящие условия, вода прогрелась, и морские ежи там начали выедать водоросли, это стало проблемой. И наши австралийские, опять же, коллеги тоже изучали, кто же ест этих морских ежей. Там каланов нет. И там, как предполагалось, основной, кто ест морских ежей, это то, что мы называем лобстеры, это омары, то есть здоровые эти с клешнями, и лангусты, которые тоже здоровые, но без клешней, с длинными усами. Вот они, значит, едят морских ежей и решили провести эксперимент. А сколько же они их едят, как это происходит, насколько там они могут сдерживать популяцию этих вот морских ежей. Взяли морских ежей и рядом с этими норами омаров их расположили. Они как-то закрепили, чтобы они не могли уползти, поставили камеры и начали смотреть, кто с какой интенсивностью оказал. 45% морских ежей таких съедают акулы. Акулы не те, которые людьми питаются, это вот в прошлых роликах наших посмотрите. А это такие придонные акулы, так называемые рогатые акулы, их всего там 9 видов, и это отдельный их отряд, такой небольшой. У них вырастаны глазами, они не крупные, вот оказывается, они едят этих морских ежей, причем едят их не так, как омары, не так, как некоторые рыбы. Те их переворачивают, морских ежей, и начинают со стороны рта, там, где колючка поменьше, выедать. И эти хватают, вот за что пришлось, и глотают их вместе с иглами целиком. И очень быстро все это происходит. Оказалось это большим сюрпризом. Знали, что рыбы разные, в том числе акулы, питаются морскими ежами, но так, чтобы вот там половину. Очень оказалось это интересно. Так что, в общем, морские экосистемы очень сложно сбалансированы. Кто там кого ест, там сюрпризов может быть много. Потенциал у некоторых видов к размножению и к проникновению в те области, где они раньше не встречались, очень высокий. И что они там будут делать, что произойдет, каким образом. Вот смотрите, что получилось. Они в Средиземное море попали через Суэцкий канал. Попали в Атлантику, там подцепили эту болезнь. Ну, там бы ладно, вымерли бы они и вымерли, их там раньше не было, но эта болезнь пришла в их коренной ареал, в Индийский океан, и уже Красное море, вот уже начинается вот эта катастрофа. Так что все там очень непросто, требует изучения. Ну, а вообще еще вот морские ежи и человек, потому, я уже говорил, что это прям деликатес, икра морского ежа. Но еще и что там в Средиземном море было? Ну, что-то там ползает в море, больше, меньше, новые виды, старые. Но тут же еще пляжи, тут еще ногой наступают, а иглы вот этих диадемов морских ежей, они длинные, больно колются, внутри полые, и в них есть яд. Яд не смертельный, и даже не сказать, что опасный. Быстро проходит, но вызывает онемение. Поэтому, когда там на него всей ногой наступили, на морского ежа, это, конечно, шок, потому что это реально очень больно. И кажется, что эта боль не пройдет никогда, хотя довольно быстро она проходит от яда. Но вот эти вот известковые иголки, на них, если посмотреть, они еще такие членистые, хрупкие, они легко отламываются, остаются в ране, и кажется ужас. Потому что все это в черных точках, и все это больно. Ну, конечно, надо обращаться в больницу, к врачу, потому что мало ли что, там индивидуальные реакции и прочее. Но есть интересный способ борьбы с такими вот уколами диадемовых морских ежей, про которые я слышал много и даже видел один раз в Таиланде, когда мой там старый приятель, китаец Пу Сяолун, который в какой-то момент своей биографии работал в Дарвинском музее препаратором, сейчас он живет в Америке, но мы там пересеклись. И вот он наступил на морского ежа и был в ужасе. Я ему говорю: Сяолун, не расстраивайся, сейчас это самое. Если не найдется опытного человека, я тебе помогу. Но нашелся опытный таец местный, который все вот показал, как это делается. Значит, во-первых, поливали соком лайма, потому что кислота, слабая кислота, разъедает, вот растворяет эти колючки. А дальше он горлышком стеклянные бутылки, он выдавливал. Некоторые осколки, вот эти куски иголок, фрагменты, и удалял, но ничего не ковырял, никакой не иголкой, вот горлышком бутылки. А потом очень сильно стучал, прям сильно стучал этой бутылкой, причем так действительно, потом Сяолун потом хромал, я говорю: что, иголки чувствуешь? Нет, говорит, он мне настучал в ноге, от этого больно. А уже через 15 минут вот эти вот иголки, видимо, они не то что они вбиваются, они раскрашиваются, острые края теряют, и, в общем-то, уже через 15 минут все нормально, на ногу можно наступать. Это, конечно, такой способ, так вот просто всем рекомендовать не нужно, потому что, ну, мало ли что, много от чего зависит. Могла инфекция попасть, и воспаление образуется. Могло быть вообще, это не морской еж, а на что-нибудь другое. Наступил, и занозы там уже серьезные, какие-нибудь там куски
да чего угодно, стекла, например, которые надо удалять хирургически, может индивидуальная непереносимость быть, и потом начнется нагноение. Но в принципе вот так вот это

Ну, вот так. Забавно, с вот этой икрой морского ежа, такой нетрадиционный для нас. Ну, в наших краях вообще там 20 видов морских ежей, и то они не водятся ни в Черном море, ни в Балтийском. Это на Дальнем Востоке, на самом, вот на юге. Там они есть. Еще почему? У них вот эта англокрайная система, они относятся, сейчас я скажу большое сложное слово, пойкиелоосматическим животным. То есть они не могут поддерживать определенный уровень солености внутри организма, потому что у них забортной воды вот этой довольно много в организме. Поэтому они в пресной воде все иглокожие, не живут. Там другие группы морских, классических морских существ, они и в пресной воде встречаются, а иглокожие нет. Не только в пресной воде не встречаются, но в слабосоленых морях, такие как там Каспийская, Балтийская, Черная. Но в северных морях наших они тоже живут, эпидемия вроде там не отмечается. У нас перевылов был на Дальнем Востоке там, в какие-то времена, а до того была вспышка из-за того, что каланов не было. Ну, сейчас вроде как что-то устаканилось, но что там в глубинах моря происходит, мы, в общем-то, не знаем. Может, такие эпидемии обычное дело для них. И все эти сообщества меняются без участия человека и без его даже внимания и без его ведома. Поэтому не знаем, что там происходит. Видите, вот вроде эпидемия косила, а только в прошлом году удалось возбудителя найти. И то, может, он не один, может, разные болезни. То есть еще изучать все и изучать. Все-таки, наверное, следующий ролик мы сделаем про съедобных насекомых. Там все очень интересно. И не так это отвратительно, как кажется, потому что ну, некоторые насекомые вполне себе аппетитно выглядят, когда их правильно приготовить. Ну и до новых встреч в нашем музее. Мы всегда вам рады. Заходите на канал. У нас очень много всего интересного. И не пугайтесь съедобных насекомых. Никого мы не заставим их есть. И какие-нибудь отвратительные кадры не будем вам совать с экрана в нос. Ну, насекомых, кстати, мне приходилось есть. И не то, что сам там мух наловил, а таких прям это, так сказать, промышленный продукт. Ну, об этом в следующий раз. А сегодня до свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Всем мира во Вселенной. Над Землей пролетела редкая комета. На одной из экзопланет нашли признаки жизни, а в Латинской Америке обнаружили скелеты непонятных существ, не похожих на человека. Все новое, что мы узнали о Вселенной, разбираем, как всегда, с астрономом Владимиром Сурдиным. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Добрый день. Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: На одной из экзопланет нашли признаки вещества, которые, ну, на Земле, по крайней мере, его вырабатывают водоросли. Вот может ли это свидетельствовать, например, о том, что там, на этой планете, есть жизнь?
2: Хочется сразу сказать, значит, она есть, раз водоросли, да? Ну, давай по порядку. Во-первых, это экзопланета из числа тех, которые открыл знаменитый космический телескоп Кеплер. Он летал много лет, смотрел в одну точку галактики нашей, немножечко в сторону от Млечного Пути, и понаоткрывал тысячи и тысячи планет. Кстати, на сегодняшний день астрономы открыли 5500 экзопланет. 5500 планет у других звезд. Друзья мои, если поделить прошедшие 10 лет, когда эти планеты открыты, в основном на количество планет, получается, в среднем, за прошедшие 10 лет мы ежедневно открываем по одной новой планете. Но далеко не каждая интересна так, как эта. Ну, во-первых, большинство открытых планет – гиганты. Ну, гиганта проще увидеть, чем карлик. Это средненькая. Можно назвать ее планета суперземля, а можно мини-Нептун. Что-то такое среднее между Землей и Нептуном. Но я бы все-таки сказал мини-Нептун, потому что атмосфера-то у нее такая нептунообразная, водород и гелий. Ну, массивная планета удержала и легкие газы рядом с собой. Земля-то не удерживает водород и гелий. Наша Земля не такая мощно притягивающая, а это удержала. Так вот, эта планета из второго обзора телескопа Кеплер, он так и называется, К2, 18b, 18 это она, ее номер в этом каталоге. А почему b? А потому что всегда буква A, английская, относится к звезде, а потом идут наименования планет. Так же, как звезда, а потом идет b, c, d и так далее, весь латинский алфавит. Ну, пока еще весь не исчерпан. Самые большие планетные системы, экзопланетные, имеют 7-8 планет. То есть, как наша Солнечная система. Ну вот давай об этой. Во-первых, слава телескопу Джеймс Уэбб. Теперь мы с его помощью можем не только говорить, там есть экзопланета, а можем изучать ее, атмосферу изучать. Дело в том, что космический телескоп Кеплер открывал их таким образом. Он смотрел, мой любимый шарик, это звезда. Он смотрел на звезды, он ничего другого не умел видеть. И замечал те моменты, когда на фоне звезды проходит ее собственная планета. Если они вот так обращаются вокруг звезды, для Кеплера это незаметно, как присутствие планеты. А если с точки зрения землян, ну или наших телескопов, вот так, то маленькое затмение уже позволяет заметить, чуть-чуть уменьшилась яркость звезды, и мы говорим, о, перед ней что-то прошло. Раз прошло, второй прошло, мы уже знаем, какая орбитальная скорость, какой период и так далее, начинаем уже что-то о планете узнавать. Но Кеплер ничего другого не мог узнавать. Он нам говорил, там есть планета, попробуйте ее изучить. А новый космический телескоп Джеймс Уэбб, у него огромный объектив, он смотрит на тот момент, когда планета, проходя мимо звезды, оказывается на ее краю. И тогда через атмосферу планеты проходит свет звезды. И в спектре звезды появляются линии химических элементов, присущие атмосфере планеты. Ну, если атмосфера достаточно плотная, протяженная, через нее проходит свет звезды. И вот, оказалось, что в атмосфере этой планеты, К2-18b, есть метан, есть углерод. О чем это может говорить? Метан редко сохраняется, если у него нет источников. Он довольно легко разрушается светом самой звезды. Значит, есть источник. Обычно источники метана живут в воде. Значит, есть океан. И уже полная уверенность есть, что на поверхности этой планеты есть океаны. Ну, какие-то моря, в общем, много-много воды. Но самое-то интересное, что открыли диметилсульфид. Его вполне четкая спектральная линия видна в спектре. Что такое диметилсульфид? Вообще простая молекула. сера и две группы CH3. Ну, так 9 атомов, элементарная молекула. Но биологи говорят, что у нас на Земле ее источниками служат только микроорганизмы. Это микроводоросли, микропланктон в море, микробы какие-нибудь другие, которые выдыхают из себя, метаболизм у них такой. Значит ли это, что вот мы точно открыли микробную жизнь? Наверное, нет. Наверное, можно придумать какой-нибудь природный процесс, который синтезирует без участия живых существ. Но хочется верить, что это микробы. Почему бы и нет? Планета находится в зоне жизни своей звезды. Звезда маленькая, красный карлик. Светит слабо, слабее нашего Солнца. Температура невысокая, там 3500 градусов. Но на поверхности этой планеты вполне нормальный климат. Вода там не кипит, она должна плескаться в океане. Ну и вот диметилсульфид говорит о том, что что-то в этом океане размножается.
1: Владимир Георгиевич, а вот смотрите, это же планета, которая находится, ну, за сотни световых лет от нас, и мы там можем увидеть и определить те вещества, которые показывают нам, что там, возможно, есть жизнь. А почему с нашим Нептуном, если тем более, ну, так похоже все, как вы говорите, по атмосфере, так не получается?
2: Ну, во-первых, не так далеко она. 120 световых лет – это для астронома рядом. Правда, для космонавтики далеко, да, долететь туда. Нептун – холодная планета. Нептун не в зоне жизни. В нашей Солнечной системе зона возможной жизни от Венеры до Марса. И то это крайние точки. Венера перегрета, Марс холодный, Земля посередине. Ну, вот у нас тут жизнь есть. А Нептун где? До него в 30 раз дальше, чем от Земли до Солнца. Там в 1000 раз слабее поток солнечного света. Ну, холодно там.
1: После школы я пошел учиться музыке, но потом понял, что это хорошее хобби, но не всегда оно может стать профессией. Перед тем, как реализоваться на телевидении и в подкастах, я долго искал себя. Сейчас проходить такой сложный путь не обязательно. Есть Яндекс.Практикум. В этом образовательном онлайн-сервисе вы освоите такие современные профессии, как, например, аналитик данных. Этот специалист нужен везде. В маркетинге, финансах, промышленности и космических исследованиях. Например, в финансах аналитик данных помогает принимать решения о финансовом планировании. В гостиничном бизнесе улучшать сервис на основе данных и предпочтений клиентов. Аналитик данных активно взаимодействует с менеджерами, исследует рыночные тенденции и, используя свои навыки и инструменты, участвует в стратегическом развитии компании. Это позволяет предсказывать будущие события, лучше понимать потребности клиентов, оптимизировать бизнес-процессы и способствует росту компании. Понять, подходит ли вам профессия аналитика данных и формат обучения, вы можете бесплатно на вводной части одноименного курса. На ней вы изучите азы Python, основные концепции анализа данных и поймете, чем занимаются аналитики данных и специалисты по Data Science. Обучение на курсе проходит в онлайн-формате и максимально ориентировано на практику. Ей посвящено 75% всего обучения. Вы будете создавать не только учебные, но и реальные бизнес-проекты от заказчиков. Каждого студента поддерживает команда наставников, преподавателей и кураторов, которая помогает дойти до конца обучения. А карьерный центр поможет с трудоустройством, собрать портфолио, составить резюме и научиться проходить собеседование. Яндекс.Практикум активно помогает в трудоустройстве и уже трудоустроил более 10 тысяч своих выпускников. Теперь они работают в таких компаниях, как Яндекс, Леруа Мерлен, Вкусвилл, Сбер. Проходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, знакомьтесь с программой и начните делать первые шаги в профессии аналитика данных в Яндекс.Практикуме. Теперь вот еще одна новость, которая вроде бы не имеет отношения к астрономии, а вроде и имеет. В Латинской Америке нашли останки существ, которые не похожи на человека. Ну, в комментариях все-таки нас просят как-то ее прокомментировать.
2: А не хотелось бы комментировать ее, но я понимаю, что всем любознательным людям интересна эта новость. А вдруг правда нашли? А вдруг пришельцы там замурованные, мумифицированные когда-то были? Ребят, таких новостей было уже не раз. На нашей с тобой памяти, а мы же с Южного Урала оба, Кыштымский карлик. Помнишь такой?
3: Был такой. Вот
2: нашли такого, маленький скелет, болезнью очень сильно деформированный. Носились с ним одно время, потом поняли, что это, в общем, земное существо болезненное, умерло. А то, что вот сейчас обсуждают, ну, насколько я слышал, сами-то мы там не были, не держали в руках эти скелетики, но я слышал от профессионалов комментарии очень, как сказать, отрицательные, что этот журналист вообще замешан в разных подделках, что весь этот бизнес на продаже любознательным иностранцам таких вот латиноамериканских древностей, что он контролируется мафией, что все это известно, как делается, из чего делается. К сожалению, делается, изготавливается хоть и руками человека вот такие вот артефакты, но из костей, вынутых из-под земли. То есть это черные копальщики. Копальщики, они реально портят жизнь археологам, палеонтологам, которые могли бы аккуратно все исследовать, эти кости им о чем-то рассказали, а из них склеивают вот такие скелеты, присобачивая к ним какие-то там, по-моему, голова ламы, да, там обсуждалось череп ламы, и все это выдается за скелеты пришельцев. Некрасивый это бизнес, но бизнес редко бывает красивый. Людям надо зарабатывать, они идут на все. Меня удивляет, почему вот этот журналист со своими скелетиками выступил в местном парламенте. Хотя этому, наверное, не надо удивляться. Парламент – это набор людей, которым надо избираться, то есть быть на виду, постоянно свое имя демонстрировать будущим избирателям. Там же вроде как демократия.
3: Да, ну, в общем, хайп ради хайпа тоже ради никто хайп, да. не отменял. Ну вот, а все-таки, на вашей памяти, были какие-то такие события, которые действительно, ну, казались похожими, что вот это сейчас вот оно, это вот действительно инопланетное существо, которое кто-то где-то нашел, и только потом, через какое-то время, стало очевидно, что нет, все это можно объяснить.
2: События были, но все они оказались подделками. Вот никаких других комментариев тут не дашь. В сети можно найти очень много таких вот, не только скелетиков, а прямо обросших мясом и кожей внеземных существ, которые оказались все это выдумкой. Но взрослые люди тоже любят сказки. Ребенок понимает, что это сказка, и не верит в драконов трехголовых, а может быть и верит в каком-то возрасте, но потом, вырастая, он все равно требует каких-то сказок, и мы с удовольствием смотрим сказки про Гарри Поттера, и мы, взрослые, тоже смотрим.
3: Ну, а иногда смотрим сказки про Тунгусский метеорит, когда появляется какая-нибудь очередная версия, хотя вроде все понятно.
2: Давайте отделять сказки от нормальной науки.
3: Давайте.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
3: Давайте вот о научных фактах. Один из инструментов марсохода Perseverance показал, что может выработать кислорода, которого хватит собаке аж на 10 часов. Давайте разберемся, сколько кислорода нужно собаке на 10 часов, как он вырабатывается, и возможно ли в перспективе сделать кислород на 10 часов на Марсе не только для собаки, но и для астронавта.
2: Все, пора запускать лайку на Марс, там уже есть чем дышать собаке.
3: Лучше, да? Белку и стрелку.
2: Лучше белку и стрелку, они... Почему? На двоих не хватит кислорода.
3: А, ну они вроде чуть-чуть... А, нет, они
2: Лайка
3: такие
2: была
3: же.
2: Такая же маленькая дворняжка, как и эти.
3: Ну, у Белки и Стрелки вроде судьба была получше.
2: Да, Лайка не выдержала космоса. Хорошо, Лайку пока не будем запускать, а сам эксперимент, конечно, замечательный. Во-первых, хочу заметить, Perseverance, это американский марсоход, на первый взгляд такой же, как Curiosity. Такие же большие, по тонне весом почти на Земле машины, но он совершенно по-другому, на нем другой набор функций и другая задача. Во-первых, он бегает по Марсу недолго, но он собирает в пробирочке образцы марсианского грунта, запечатывает их в такие титановые контейнеры, и потом они должны быть доставлены на Землю. Не сам он полетит, за ним прилетит ракета, он туда упакует. Но это интересная задача. А вторая задача – попробовать какие-то производственные процессы попробовать на Марсе. Первый, конечно, кислород добывать. Из чего? А там ничего нет в атмосфере, кроме СО2, углерода, углекислого газа. Значит, надо как-то от углекислого газа кислород отлепить. А процесс такой известен. При помощи специальных ячеек, которые катализатором служат, пропуская через них при высокой температуре 800 градусов надо нагреть СО2, мы отщепляем атом кислорода от молекулы СО2. Получается СО и кислород. Вообще СО – это яд, это угарный газ. Его приходится выбрасывать в атмосферу. Это не очень экологичный процесс, прямо так скажем, выбрасывать СО в атмосферу. У нас раньше автомобили грешили тем, что они выбрасывали. Теперь мы поставили там катализаторы, да, и они дожигают СО до СО2. Поэтому сегодня по улице идешь, сильного запаха от машин нет. А тут обратный процесс. Мы от СО2 отлепляем атом кислорода, потом атомы соединяются в молекулу О2. Вот вам дышите на здоровье. А 800 градусов меньше нельзя. Значит, надо какой-то источник энергии иметь. Ну, какой источник энергии на Марсе? Естественно, солнечный свет. Правда, на марсоходе, на этом конкретном, нет солнечных батарей. Там ядерная батарея, там плутоний расщепляется, греет. Ну, мало очень дает, там 100 ватт он дает. Поэтому долго-долго накапливался вот этот вот кислород. В результате они его накопили, по-моему, 120 грамм. За несколько дней эксперимента, и собачки там на 10 часов хватило бы. Но ясно, что масштабируя эту ячейку, можно создавать кислород сколько хочешь и дышать им в свое удовольствие. Но ведь не только дышать. Кислород нужен всем, кто летает на ракетах. Какое бы у нас горючее мы ни использовали, там керосин, водород, метан сейчас вот используют, а кислород как окислитель все равно используется, жидкий. Так это еще и перспектива для Илона Маска. Его ракеты летают на метане и кислороде жидком, а вот вам, пожалуйста, на Марсе уже учится получать кислород. Замечательный эксперимент, и я надеюсь, что он будет масштабирован, будут фабрики кислородные на Марсе стоять и обеспечивать и марсианских ученых, ну, вернее, земных ученых на Марсе, и технику, и ракеты.
3: Сейчас у меня перед глазами прямо промелькнули кадры фильма с Арнольдом Шварценеггером.
2: Да, города марсианские.
3: Марсианские города. Но давайте не о фантастике, на всякий случай, все-таки скажем тем, кто вдруг сейчас только что перемотал на это место или только что вот как-то включил с этого места наш подкаст. Ни одна собака на Марс еще не летала, но мы надеемся, обязательно полетит и обязательно вернется. Еще одно событие, которое, ну, мне лично понаблюдать не удалось. Над Землей пролетела редкая зеленая комета Нисимура. Где ее можно было увидеть, что мы о ней знаем?
2: Мы знаем, что открыл ее любитель астрономии. Это совсем не обычное явление в наши дни. В наши дни телескопы-роботы постоянно контролируют все небо, смотрят туда-сюда. И тут любитель астрономии, японский Нисимура, открыл без всяких роботов, без всяких крупных телескопов. У него небольшой любительский телескоп, но, надо сказать, это тот еще любитель. Свою первую комету он открыл в 1994 году. Она тоже носит его имя. Так что это любитель очень активный, очень настырный. Попробуйте несколько десятилетий подряд каждое утро до восхода солнца просыпаться и оглядывать небо там где-то над восходящим солнцем. Что он и сделал. Комета необычна вот чем. Она очень недолго была видна на нашем земном небосклоне. А в нашем северном полушарии вообще несколько дней. Он открыл ее в августе нынешнего года. Уже в конце сентября ее можно будет немножко наблюдать в южном полушарии Земли, и все, больше она не будет видна. У нее странное движение. Вот это солнце. Наш земной шар обращается вокруг Солнца в одном направлении, а комета прилетела в другом. Для комет это не редкость. Бывает, они и так летают, и эдак летают. У них очень хаотичные орбиты. Но она летела нам навстречу. Поэтому очень быстро, да еще скорость у нее, дай бог какая, она издалека прилетела к Солнцу, обогнула его с большой скоростью в перигелии и унеслась дальше. А Земля ей навстречу летела. Именно поэтому мы видели ее недолго, и она каждую ночь, даже в течение одной ночи, прям было видно, как она перемещается на фоне звезд. В чем ее прелесть? Ее было видно невооруженным глазом. Первый раз ее увидели невооруженным глазом, когда она была звездочкой почти пятой звездной величины. Это еле-еле заметное, но опытный глаз знает, где звезды, а где не звезды, у нее размытый вид. Я знаю, что и ты пытался ее увидеть, и я пытался ее увидеть. 12-13 сентября были лучшие ночи для ее наблюдения. Я, например, проснулся в 5 утра, выбежал на балкон с биноклем. Я знал, ну, все точно, посмотрел по ее координатам, где она должна быть. Уже заря вот такая предрассветная немножко на небе была заметна. Я знал, что там созвездие Лев, и рядом с его копчиком, там, где хвост льва, должна была быть эта комета. Я навел туда свой бинокль и увидел там маленькое противное облачко. И понял, откуда оно. В этом направлении в Москве, я на юге Москвы живу, ТЭЦ, тепловая электростанция, из ее четырех труб поднимается водяной пар, который, ну, не труб, а градирнее это, и конденсируется в облако, которое постоянно на этом месте висит. Надо же было комете оказаться именно там. Мне показалось, что я ее разглядел. Но, может быть, я ошибся. Все-таки сильно мешал вот этот вот облачный фон. А ты увидел ее?
3: Нет, потому что я находился за Москвой на севере и еще не спал в это время. И там облачков или тумана и дымки было над горизонтом гораздо больше. У меня тоже были не телескопы, у меня был прибор «Турист-4», подзорная труба, и театральный бинокль для того, чтобы навестись, потому что я не так точно знаю, где созвездие это Льва. Мне пришлось с компасом вычислять, где вот это вот и над уровнем горизонта, насколько она поднимется.
2: Она на востоке, чуть к северу от востока, точки востока.
3: Повезло японцам. Вообще над океаном, над морем лучше видно звезды?
2: Ну, над морем обычно дымка все-таки висит. Я не знаю, насколько это большое везение. В горах хорошо, а у японцев там довольно теплое море на самом деле, и я им не завидую. Но они очень настырные. Часто японские любители астрономии делают открытие именно комет, потому что у них восток, страна восходящего солнца, да.
3: И еще небоскребы, наверное.
2: А может быть, он сверху... Вот это я не смог уточнить.
3: Еще есть Фудзияма, конечно. Вообще, кстати, вот я лет 10 назад, когда начал увлекаться тем, что происходит там в космической программе, меня, честно говоря, поразили те прорывы японской космонавтики. То есть, во-первых, сколько у них космодромов?
2: Несколько, да.
3: Это ж...
2: Они маленькие,
3: правда. Да, они маленькие, но факт, что он не один, уже сам по себе многих, я думаю, удивит, если, конечно, вы об этом не знали.
2: Загадочная страна Япония. Население почти как в России, а площадь страны в тысячу раз меньше.
3: И 4 космодрома.
2: Когда мы говорим о наблюдении комет, то тут важно, какая оптика у тебя в руках. Тут не нужны какие-то супертелескопы. Например, Нишимура имел вполне компактный маленький любительский телескоп, но обладающий большим полем зрения и позволяющий оглядывать сразу большие области неба. Я имею много дома разной оптики, и, наверное, одни из лучших биноклей и небольших труб – это фирмы «Левенгук». Я рекомендую всем, например, в интернет-магазине «Кольца Сатурна», который торгует от фирмы «Левенгук» разной оптикой. А напомню, Антони Левенгук, он же был изобретателем микроскопа практически. В середине 17 века он сделал маленькие микроскопы, и с тех пор фирма «Левенгук», так сказать, чтит это изобретение, так же, как мы «Галилея» чтим за изобретение телескопа, но хотя не он его изобрел, на самом деле он только улучшил конструкцию, а вот «Левенгук» прямо изобрел микроскопы. И фирма «Левенгук» действительно делает хорошую оптику, и я ей пользуюсь и всем рекомендую. Если вы зайдете в интернет-магазин «Кольца Сатурна», то широкий диапазон биноклей и любительских телескопов вам предоставят от фирмы «Левенгук».
3: Ну, а теперь к новостям из Индии. Вот интересно, что, наверное, в советское время эту новость произнесли бы так. Луноход «Чандраян-3» зарегистрировал на спутнике Земли сейсмическое событие. Что это могло быть?
2: Нет, не сам луноход. Луноход – это маленькая машинка, он съехал и поехал. Сейсмограф стоит на посадочной платформе. Она села, она твердо стоит на грунте, и там прилетел с ней сейсмограф. Ну, это такой... Такие пружинки, грузик, когда что-то качнется, он регистрирует это дело. Вообще это замечательно. Я от души поздравляю своих индийских коллег, которые впервые нам на Луну мягко посадили космический аппарат. Я даже хочу, ну, поскольку это наша передача, мы тут не гости, а хозяева, могу несколько слов сказать вот по какому поводу. Есть тут и наша маленькая лепта. Мы в последние годы в Московском университете астрономии учили индийских студентов. У меня на курсе вот были астрономы, они до сих пор работают в Индии, мы с ними часто созваниваемся, говорим по разным каналам, и они очень любят нашу науку, и мы очень любим прогресс индийской астрономии и космонавтики. И даже в каком-то смысле мы ему поспособствовали. Во-первых, студентов учили, а во-вторых, вот мои индийские студенты перевели мою... без ложной скромности скажу, знаменитую книгу «Астрономические олимпиады» на английский, а там читают все студенты и ученые по-английски, естественно. И в каком-то смысле мы так стимулировали развитие индийской космонавтики. Ну, в общем, сами они молодцы. И они впервые за последние десятилетия посадили на Луну сейсмограф. Последний сейсмограф прилетел туда, если не ошибаюсь, в 1972 году, полвека назад. Это в составе... экспедиция «Аполлон». А они очень нужны. Любые подвижки поверхности лунной, они чутко регистрируют. И когда звуковые волны ходят по недрам Луны, они приносят наверх, на поверхность Луны, сведения о том, как она устроена. Знаешь, некоторые сегодня пишут, а что, Луна пустая? Это правда, пишут, говорят об этом. Это они начитались, наверное, «Незнайку на Луне». Луна не пустая. Луна, как нормальная планета, имеет много-много оболочек, ядро, железо, никелевое и так далее. Но как это устроено, можно выяснить, только прозванивая ее звуковыми волнами. А такой возможности у нас не было. Старые сейсмографы давно уже не работают, полвека. А теперь у нас есть там вот индийский новый. И он зарегистрировал какой-то удар. Во-первых, он регистрировал все шумы. И посадку, и съезд луноходика маленького. Но потом, когда все замерло, остановилось, он зарегистрировал удар. Или это удар был, или внутреннее лунотрясение. Пока это нельзя понять. Короткое такое, секунд 5 длилось колебание почвы. А это только начало. Я надеюсь, что он будет работать и дальше, хотя тут есть проблема. Индийский аппарат не приспособлен к лунной ночи. Там очень холодно. У него нет источников внутреннего обогрева. И он вот сейчас в таком спящем состоянии переживает лунную ночь. Но уже начинается там утро, через пару дней пригреет солнышко этот аппарат, и индийцы, и мы, и все ученые надеемся, что он оттает и продолжит свои наблюдения. Если оттает, мы будем иметь новые сейсмические записи.
3: А как часто, напомните, он будет впадать в спячку на Луне?
2: Каждые две недели, каждую Луну. Ну, дай бог, чтобы он проснулся хотя бы один раз. Но нет у него внутреннего. У нашей Луны 25, она была рассчитана на долгую работу на Луне, внутренний источник тепла был. Это тоже радиоактивный распад, плутоний там был. Если бы она мягко села, она бы там спокойно работала много месяцев, а может, даже и лет там все было задумано.
3: Сейсмические события на Луне вообще.
2: Они бывают.
3: Какова их возможная природа? То есть это обрушение каких-то пород во внутренних кавернах,
2: да,
3: пещерах?
2: Ну, вряд ли там каверны, потому что пещеры, каверны – это живая геология должна рождать. Луна давно уже остановилась в своей геологической истории. Она, конечно, прохладное тело, уже никаких лавовых потоков, там ничего нет. Но есть влияние Земли на Луну. Наша Земля большая. Луна маленькая. Луна влияет на Землю? Влияет. Приливы, отливы морские создает. А теперь подумаем, а Земля влияет на Луну? А еще как? Она почти в 100 раз массивнее Луны. И Земля постоянно деформирует лунный шар, потому что Луна то чуть ближе, то чуть дальше от Земли. Небольшой диапазон, но он вполне ощутимый. И Луна, деформируясь, трещит. Лунотрясение происходит как раз в ритме ее движения вокруг Земли. Они слабенькие, но полезные. И для геологических исследований, когда есть сейсмограф, они очень даже полезные. И иногда есть вторая причина. Метеориты падают на Луну. Но это не проконтролируешь. Ты не знаешь, где он упал, когда он упал, какая масса у него была. Но, в принципе, тоже полезно. И третий вариант. Наша Луна-25 упала случайно, непреднамеренно, а иногда мы бросаем на Луну искусственные объекты, чтобы ударить и посмотреть, как откликнется. Например, в каждом полете американских астронавтов на Луну на нее бросали остаток посадочной платформы. Американцы садились, потом верхняя часть ее взлетала, они пересаживали в космический аппарат на Землю, а вот эту взлетающую часть лунного модуля они притормаживали, и он падал на Луну, и вот этот удар служил полезным возбудителем звуковых волн в лунных недрах. Так что мы иногда бьем по Луне, иногда хотим этого, иногда не хотим, но получается. Друзья, на нашем YouTube-канале мы решили иногда рекомендовать каналы других наших коллег, которые иногда участвуют в нашей дискуссии, в наших диалогах, иногда сами выступают от своего лица. Я вам очень рекомендую канал замечательного астрофизика Сергея Попова. Наверняка многие из вас знакомы с ним, с его отдельными выступлениями, но теперь у него свой канал на YouTube, и он регулярно будет говорить о новостях астрономии, астрофизики, космонавтики. Рекомендую, потому что мы коллеги, мы оба работаем в Астрономическом институте имени Штернберга при Московском университете. Сергей – доктор физико-математических наук, более того, профессор Российской академии наук. Это специальное звание молодым, но очень активным ученым, и он его получил действительно в годы своей молодости, но очень высокой научной активности, и продолжает ее. И поверьте, это на сегодняшний день, наверное, самый информированный человек в области астрофизики, потому что он следит почти за всеми новостями профессионально и способен их доступным языком интересно, живо объяснить. Очень рекомендую вам YouTube-канал Сергея Попова. Ссылку вы найдете в описании внизу.
3: Ну, а теперь еще раз к Японии и о японских астрономах поговорим. Они, следуя изучению квазара, уточнили природу темной материи. О чем речь, что они нового узнали?
2: Вот тут, к сожалению, журналисты немножко преувеличили ценность этого открытия. Я посмотрел оригинальную работу, статью, которая в Astrophysical Journal Letters направлена. Это серьезная статья. Она носит технический характер, очень интересный для профессионалов. Дело вот в чем. Мы знаем, что такое эффект гравитационной линзы. Это когда массивное тело изменяет направление световых лучей или радиолучей, любых электромагнитных лучей, проходящих мимо нее. Если тело массивное, то идущие издалека лучи как бы фокусируются, и мы можем с помощью этого массивного тела, как с помощью телескопа, рассмотреть что-то очень далеко находящееся. И вот японцы использовали, японские коллеги использовали самый крутой набор радиоантенн миллиметрового диапазона, который работает в Чили на горе высотой почти 5 километров. Это Алма, атакамский, большой, large, миллиметровый, ну, как сказать, не радиотелескоп, а набор, такая коллекция радиоантенн. Так вот, четкость зрения у этого радиотелескопа фантастическая, меньше 1/10 доли угловой секунды. Это очень мелкие детали можно увидеть. И они посмотрели на далекий квазар. Квазар – это активное ядро галактики, то есть точечный маленький объект, который так далеко от нас, что без гравитационной линзы вообще было бы не увидеть. До него 11 миллиардов световых лет с хвостиком. Но гравитационная линза усилила его свет, мы его увидели. И вот проходя через эту гравитационную линзу, ее роль исполнила просто галактика, массивная галактика. Этот свет как бы прощупал ее окрестности. Как там гравитационное поле устроено? Оно же преломляло ход лучей. Ну и оказалось, что они нащупали темную массу вокруг этой галактики. В этом же никто не сомневался. Мы знаем, что любая массивная галактика имеет вокруг себя гало такое массивное, из невидимого, вот то, что мы называем по-английски dark matter, темное вещество или темная материя, как хотите. А оно есть там, в этом никто не сомневался. Но они заметили еще маленькие флуктуации, как будто это неравномерно окружает, неоднородно окружает галактику, а с какими-то клампами, такими уплотнениями. Вот сейчас мы думаем, что это за уплотнение. То ли это темное вещество само собирается в комочки, в это трудно поверить, потому что для того, чтобы собраться в комочек, надо потерять энергию. Надо, как говорят, диссипация, рассеяние энергии нужно, иначе пролетит и разлетится такое вот вещество, не взаимодействие само с собой. Либо это в гало этой массивной галактики маленькие другие галактики летают, и у каждой из них есть свое маленькое темное вещество, маленькое гало из темного вещества. Достаточно вспомнить, что у нашей галактики, у соседки нашей туманности Андромеды много-много спутников. У нашей галактики большие и малые Магелланово облако, еще там 60 спутников. И у многих из них есть свое микрогало с темного вещества. Мне кажется, что вот такая интерпретация точнее. То есть ничего принципиально нового в изучении самого темного вещества эта технология не дала. Эта технология, пока японцы детально обсуждают этот метод, а то, что они увидели этим методом, они говорят, ну, а вот, может, кому-то это интересно, кто изучает темное вещество. Нам-то интересно технику отработать. И технику они отработали неплохо.
3: Здесь возникает еще один вопрос. Все-таки, а если мы что-то узнаем о природе темной материи, как вы думаете, в какой области будет сделано это открытие? В физике или, может быть, как раз астрономия подскажет нам что-то, что прояснит для нас хотя бы природу гравитации?
2: Ну, природу гравитации Эйнштейн довольно давно уже прояснил, и тут проблем нет. А вот вещество, которое и энергия, которая осуществляет гравитацию, конечно, нам еще не все ее формы известны. Что касается темного вещества, астрономы выяснили то, что его раз в 4, может быть, и в 5 больше по массе, чем обычного вот этого вот родного нашего барионного, как мы говорим, ощутимого вещества. Осталось выяснить, в какой оно форме. А я все-таки надеюсь, что физики это выяснят, потому что оно тут. Темное вещество – это, скорее всего, элементарные частицы неизвестного, неоткрытого пока сорта. Вот есть надежда, и прямо сейчас есть намеки на это, что это новый, четвертый сорт нейтрино. Про нейтрино мы знаем, что это все проникающие частицы. И 3 сорта уже открыли, уже умеем изучать, ловить специальными детекторами. А четвертый сорт, так называемая стерильная нейтрино, оно еще менее заметное. Оно должно быть, но попробуй его найти, потому его и назвали стерильным. Вот, ну, не хочет оно ни с чем иметь дело, ни к чему прилепляться. Но сейчас делают детекторы, в том числе в России, вот в Новосибирске. Я там работаю в Новосибирском университете, читаю студентам астрономию. Именно потому, что рядом с университетом в Академгородке есть очень мощный институт ядерных исследований. И там сделали детекторы для того, чтобы поймать эти частицы темного вещества. Все-таки должны они с чем-то взаимодействовать. И в этих детекторах они, может быть, себя проявят. И мы студентов направляем, так сказать, в эту область исследований. Ребята, это же крайне интересно. Мир состоит из того, из чего мы понятия не имеем, вот не можем поймать это вещество. Это будущие Нобелевские премии сегодняшним студентам гарантированно, надо их ловить.
3: Что ж, передадим привет 2 восьмеркам, это общежитие физиков в Академгородке. Вот не зря я ходил по этим бульварам столько лет. И всегда мне там нравилось. Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Продолжим обсуждение новостей и событий нашей Вселенной, но уже через неделю.
4: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Вечно обсуждаемая тема – что важнее для успеха научного творчества – вдохновение или упорный систематический труд? Отрицать роль вдохновения нельзя никак. Без него не было бы самых ярких взлетов человеческой мысли. Правда, вдохновение на пустом месте – вещь, может быть, и субъективно приятная, но достаточно бесполезная. Плодотворным оно имеет шанс стать только тогда, когда использует всю систему имеющихся знаний, причем именно тех, которые созданы тем самым упорным трудом. Но что это за ежедневный систематический научный труд? Это прежде всего глубокая концентрация и внимание к мелочам. Вне зависимости от того, что перед вами, сложный прибор, лист бумаги или клавиатура. Здесь нельзя ошибаться, поэтому результаты необходимо постоянно проверять. И как бы они ни были вам дороги, отбрасывать безжалостно то, что не проходит хотя бы одну проверку. И нередко приходится начинать сначала, снова вкладываясь в процесс целиком. И это при том, что никто не может гарантировать успех. Такой ежедневный труд совсем непрост и сам по себе уже требует вдохновения. Я хочу сказать, что наука как род деятельности поддерживается вдохновением не только на своих вершинах, но и в тех основах, на которые эти вершины опираются. Вблизи вершины вы находитесь вовсе не всегда. Большую часть времени вы несете тяжелую поклажу по непростой местности с изматывающими подъемами, иногда неожиданными спусками. Но вы помните, что эти вершины есть. И главное, знаете, что будут новые. И они отбрасывают на вас свой свет. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях кандидат биологических наук Андрей Викторович Литаров. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Доктор биологических наук Ольга Вячеславовна Карпова. И член-корреспондент Российской академии наук, директор Института молекулярной генетики Российской академии наук Сергей Викторович Костров.
2: Добрый день.
0: А лечить вирусные заболевания антибиотиками – дело глупое. А что же все-таки делать? И как работает вирус? Мы начнем с того, что посмотрим сюжет.
3: Вирусы, бактерии. Эти персонажи у всех на слуху. Тревожное что-то упрятано в самих названиях, и не случайно. Вирус по-латыни – яд. Точные определения умели давать в античные времена. Редко ошибались. Будто наперед знали о нашествии вирусных инфекций, о других заболеваниях с бактериями напрямую связанных. Короче, неприятные они существа. Недобрые. И бактерии, и вирусы. Вот почему, как минимум, советуют чаще мыть руки. Особенно перед едой и в некоторых других случаях. А если покопаться на задворках памяти и щегольнуть эрудицией, то есть еще археи. Тоже одноклеточные организмы, не имеющие ядра. Раньше их объединяли в одну группу с бактериями и называли архибактериями. И оказалось, что ошибались. Эти крохотные существа по-особому развивались. Корректнее сформулировать, имеют свою независимую эволюционную историю и характеризуются многими особенностями, отличающими их от других форм жизни. Видите, только беглый взгляд бросили, а уже загадки. Поэтому не будем никого заставлять краснеть и предположим, что от модных ныне генов, старых знакомцев, клеток, принципиальные отличия все знают. Не говоря уже о туфельках, инфузориях и прочих амебах. Как говорится, замнем для ясности. Но вот что интересно. Протон, нейтрон, электрон издавна на слуху. Поохали, поудивлялись, но даже сверхэкзотические нейтрино признали. Ломаем язык, стараемся не выдавливать из себя, не моделировать каркающий звук, когда слово «кварк» произносим. А бозон Хиггса прям-таки герой-любовник из занимательного сериала. Еще до его открытия шумели, удивительные байки рассказывали друг другу. Даже страшилки в ход пошли. Готовы мы были в микроскопическую черную дыру провалиться, но поймать этот самый бозон. К чему это мы? А к тому, что тоже не без греха и с придыханием произносили названия элементарных частиц. И не скрываем, неровно дышали в предвкушении знакомства с той самой частицей Бога, которую так и тянуло назвать сэр Бозон, его превосходительство Хиггса. Справедливо ли это? Учитывая грандиозность планов нашей техногенной цивилизации, может быть и справедливо. Но не подзабыли ли мы, что увлечение микромиром неживого живое в тень подвинули? Физика элементарных частиц, вот это да! Один большой адронный коллайдер чего стоит? Надо ли напоминать, что он самый большой? А сколько их коллайдеров поменьше, но тоже не слабых? Сколько ускорителей, синхротронов? А микробиология, наука о живых организмах, невидимых невооруженным глазом, с чем ассоциируется? Колбы, пробирки, чашки Петри, в лучшем случае центрифуга и им подобные чудеса технической вооруженности микробиологов. Есть, очевидно, в подобной диспропорции некая логика, и все же, сами-то мы к миру живого принадлежим.
0: Давайте попробуем ответить на такой вечный, как я понимаю, вопрос. Насколько нас вот эта техника и современные приборы приблизили к ответу вот на что? Вирус. По-простому. Живой или неживой?
1: Этот вопрос на самом деле исследователей абсолютно не волнует.
0: Он не волнует?
1: Абсолютно. Потому что для вирусологов, людей, работающих с вирусами, и для людей, занимающихся молекулярной биологией, вирусов, абсолютно очевидно, что когда вирус находится вне клетки, это макромолекулярный комплекс.
0: Это значит, что он не живой. Давайте по-простому. Чтобы я получил простой ответ. Он не живой.
1: Как только вирус попадает в клетку, это абсолютно нормальный живой организм, размножающийся и эволюционирующий.
0: Когда вирус не живой и вне клетки, но, как вы выразились, попадает в клетку. Он попадает, он для этого что-нибудь делает, то есть ведет себя чуть-чуть как живой или чуть-чуть как мертвый?
1: Вы знаете, это опять такой вопрос достаточно, потому что вирус, безусловно, взаимодействует с клеткой, с рецептором на клетке для того, чтобы в нее проникнуть.
0: Он же должен как-то там присесть и туда внедрить свою...
1: Совершенно верно. Есть определенные вещи.
0: Да.
1: Это ферментативные процессы. Вот Андрей Викторович лучше знает, он занимается бактериофагами. Но когда мы говорим, предположим, о впрыскивании генома бактериофага в клетку, то из-за определенного изменения напряжения белков при взаимодействии, Андрей Викторович, вы меня поправьте, со стенкой бактерии, происходит некий макромолекулярный...
0: Это химия. То
1: вполне,
0: есть это химия.
1: Вполне.
0: И вот наш герой, благодаря этой химии, вставил сам себя в клетку.
4: Смотрите, это на самом деле...
0: Какие чудеса после этого происходят? Вы склонны воспринимать его после этого как живого. Что с ним происходит? Что он начинает делать? Он захватывает управление клеткой.
1: Он начинает размножаться, захватив управление клеткой.
0: То есть он использует генетический аппарат клетки для того, чтобы...
1: Ферментативный. Не генетический, а в основном ферментативный.
0: Это что значит?
1: Он использует все компоненты клетки, которые ему необходимы, естественно. Ферменты, рибосомы для синтезов белков, ферменты для репликации собственной нуклеиновой кислоты. Кстати, некоторые вирусы кодируют в своем геноме ферменты, необходимые для его репликации. То есть он сам может внести информацию в клетку, которая будет ему необходима для репликации.
0: А те, которые этого не делают, как обходятся?
1: Ферментами клетки. Есть простые вирусы, которым достаточно тех ферментов, которые присутствуют в клетке.
0: Вот вирус в клетке. Вот он захватил управление клеткой. Он готовит белки для собственного этого... Как у вас какое-то специальное слово для этой оболочки?
1: Капсид.
2: Капсид, да.
0: И продуцирует собственную рибонуклеиновую кислоту.
4: Ну, почему обязательно риба?
1: Может быть, и дезоксирибонуклеиновая.
0: Бывают ДНК, бывают РНК.
1: Да. Но рибонуклеиновая кислота должна быть обязательно, иначе не будет белков.
4: Нет, в самом вирусной частице.
1: Да, конечно, геном может
0: быть. И несчастная клетка, сколько она может наплодить вирусов новых?
2: Это очень... Зависит от клетки и от вируса.
4: Да. Я бы сказал, в диапазоне от одного на там, тысячу клеток до десятков тысяч на клетку.
2: Ну, и при том, в том случае, если клетка погибает, да, она лопнула, и вышло вирусное потомство. Есть такие вирусы, которые не убивают клетку, да, и она может всю жизнь жить и всю жизнь плодить вирусное потомство.
4: Вот именно про них я имел в виду десятки тысяч, это все-таки, так сказать, ресурсов клетки не хватит, это надо, чтобы она продолжала жить при этом.
2: Ну, не одна клетка, да, она будет размножаться с какой-то скоростью.
4: Ну, да, в расчете на исходную клетку.
2: Ну, и можно, да. То есть диапазон очень высок. Очень широк, да, диапазон того, сколько может дочернего вируса быть произведено. Это сильно зависит от вируса и сильно от клетки.
0: У существ, которых атакуют вирусы, включая и бактерии, настолько вариативные, настолько есть способы в них внедриться, да, и захватить управление этим аппаратом, что вирусы делают это, как я вас понимаю, ну, более-менее всеми возможными способами. И так, и эдак, и несут в себе собственные...
2: Они делают это всеми возможными способами, причем даже такими, когда они внедряются в клетку и там не размножаются. Да? Они прячутся в этой клетке, там внедряют свой геном в геном клетки и вместе с клеткой делятся. И ничего при этом не делают, никого не захватывают, да, особенно не перепрограммируют клеточную биохимию. То есть это все очень интересный и разнообразный процесс.
0: Я хочу спросить вас про это и про то, какую роль это сыграло, может быть, на ранних стадиях эволюции, после следующего сюжета.
2: Какую роль, непонятно. Да?
1: Но сыграло.
3: Итак, микробиология изучает живые организмы, невидимые невооруженным глазом. Уже упоминавшиеся бактерии и археи. Кроме них, микроскопические грибы и водоросли. И, конечно же, вирусы. А вот чем-то полюбившаяся и запомнившаяся со школьных лет туфелька-инфузория – просто гигант. Амеба – динозавр микробиомира. Обо всем этом вряд ли стоит вести речь, не упомянув клетку. Кирпичик всего живого. Кирпички эти в ведении цитологии, специального раздела науки, изучающего закономерности строения, развития и жизнедеятельности клетки, а их в организме примерно 10 в 13 степени. Какое слово подвернется? Трудно сказать. Все-таки не штук. Наверное, о живом идет речь. На свой страх и риск назовем их особями. А заодно и десятку, возведенную в 13-ю степень, преобразуем для нематематиков. Это 10 триллионов. И еще один любопытный факт. Он, к счастью, в привычных нам единицах измерения. Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма. Не пора ли остановиться в перечислении экзотических параметров и соотношений? Попытаемся наглядно представить размеры героя нашей сегодняшней передачи – вируса. И все-таки во избежание слишком резких движений вначале оценим бактерии. Наиболее удобная единица измерения – кубический микрон. Подсчитано, что самая большая бактерия в объеме доходит до 7 этих самых микронов в кубе. Самая маленькая – 0,02. А теперь к вирусам. И срывается лобовая атака. Не помогают микроны. В дебрях слишком мелких дробей легко заблудиться. Что ж, воспользуемся миллимикроном. Он в 1000 раз меньше. А если о кубических единицах речь идет, то в миллиард. Повторим для закрепления в памяти. В одном кубическом микроне содержится миллиард кубических миллимикронов. Миллиард, как известно, единица с 9 нулями. Вирус гриппа – середнячок среди собратьев – 800 тысяч. Вирус ящура – всего 700. Дальше опускаться некуда. Ниже этого уровня находятся только обыкновенные неживые белковые молекулы. А вирусы – живые ли они? С одной стороны, не сумели даже клетку образовать, так и называют их неклеточные. Но воспроизводиться могут только внутри живых клеток. Вот и напрашивается их сравнение с зомби. Напомним, если кто забыл фильмы ужасов, ожившие мертвецы встают из могил для выполнения какой-то ужасной, леденящей душу миссии. Может, и жесткую мы даем характеристику, но не проявляют вирусы признаков жизни до поры до времени и никогда не проявят, если говорить о жизни полноценной. Но вдруг обзаводятся некоторыми ее признаками, когда на неправое дело направляются. Поражать и калечить организмы. Причем все без разбору. От растений и животных до бактерий, до других вирусов. Страшно, как говорится, аж жуть. Без преувеличений, страшно. Ведь вирусные болезни мы хоть и научились побеждать, но, к сожалению, не всегда.
0: Вирус атакует.

0: в этой
1: области. Ведь это уже третья теория. Дегенеративно это, что цельная клетка.
0: Согласна. Да. То, что так называемые эгоистические гены, которые просто вырвались из клетки, превратились в вирусы, да. И третье, это дегенеративная теория, которая тоже имеет право на существование, о том, что вирус – это дегенерировавшая клетка. Просто вся клетка, в конце концов, свелась к...
2: Вот к этому простому своему...
0: Самой
2: сути того, что она может размножаться, пусть с помощью других клеток, слава богу, что они есть.
0: Да, но все-таки в защиту того, о чем говорила я, хочу сказать, что достаточно авторитетные вирусологи, они склоняются все-таки к теории Ранкомира. Мне кажется, она красивее.
2: Пусть мы не знаем начала этого процесса. Мы вроде бы... если я вас правильно понимаю, неплохо ориентируемся в том, что происходит сейчас. Какое будущее? Что нас ждет? Какие большие прорывы можно себе предвидеть? Или о чем можно помечтать?
3: Конструирование живых систем. Да, вот, не знаю, я считаю, что вот эти три слова, они на самом деле объединяют то, что мы можем получить в ближайшем будущем.
2: Это на уровне чего? Где какой электропотенциал приводит к чему? Или даже не на таком уровне?
3: Это даже не на таком уровне. Да? Вот смотрите, что делает на меня человеком, да, вас? Да? Вот смотрите, если мы возьмем, скажем, геном шимпанзе, да, геном человека, разница между этими двумя геномами, то есть набором генетической информации, будет меньше 1%. Да, ерунда. И тем не менее, на самом деле, это совершенно разные организмы. Да? Почему? И, соответственно, можно много таких примеров привести разных, да, когда усложнение генома, на самом деле, увеличение числа генов, усложнение самого генома, на самом деле, не очень-то приводит к, так сказать, к усложнению организма, в котором это происходит. Да? И речь сейчас идет о том, что дело, на самом деле, не только в генах, не только, так сказать, в мутациях, которые там накапливаются, но в тех системах, которые включают те или иные гены в разное время, в разных тканях.
2: Эпигенетические?
3: Да, наверное. Да,
2: может быть, что-то... сконструируем?
3: Несмотря на то, что мы еще все это плохо понимаем, есть вещи, которые очень активно развиваются. Да? Это разного рода генно-инженерные конструкции, которые используются там и для вакцинации, и для внесения генов, для генетической терапии, системы стволовых клеток, системы гибридных материалов, которые биогибридные материалы, да? Например, искусственная кожа для, в тех случаях, когда человек получает там жуткие ожоги, которые состоят из полимера, на которые нанесены клеточные структуры с определенными факторами.
2: Тут уже успех вроде.
3: Это успех, конечно. Да. Это очень успешно. Это даже есть сейчас, над этим многие работают, даже есть коммерческие варианты. Но на самом деле это вот результат того, что мы делаем, да, что мы изучаем. И в том числе вирусные системы, потому что они помогают доставлять, например, определенную генетическую информацию туда, куда нам это надо. Сейчас развивается такое направление, например, как синтетическая геномика, да? Когда синтезируется практически полностью геном организма. Вы можете сейчас взять вот вирусный геном, синтезировать химически, ввести в клетку, он будет жить, понимаете? Я когда начал заниматься генетической инженерией, да, сам, своими руками, когда я сделал первую генетическую конструкцию, ввел ее в клетки, и клетки начали жить так, как мне хотелось, был шок, потому что ты вручную, так сказать, меняя вот генетическую структуру, вручную меняешь жизнь. Да, сейчас это продвинулось настолько далеко, что будет и искусственная кожа, и искусственные органы, да, и все остальное. И искусственная жизнь тоже будет, никуда не денемся.
0: А я хочу сказать о том, что вирусы на самом деле являются основой для создания прорывных биотехнологий. И это делается уже очень много успешных работ. Но первое, что мне сейчас приходит в голову, я немножко в вашу епархию, Андрей Викторович, залезаю, это использование фага М13 в Массачусетском техническом университете для создания литиевых батарей, которые по косвенным данным уже успешно используются в истребителях Соединенных Штатов Америки. Значит, вирус, а именно бактериофаг, используется как матрица для покрытия его литием. Регулярные создаются структуры. Дальше бактериофаг может быть элиминирован из этих уже созданных структур. И вот эти облегченные батареи, я могу что-то там напутать, но идея именно такова. Облегченные батареи, которые снижают вес самолета, крайне востребованы в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки.
2: Ну, наверное, в разных вооруженных силах они востребованы.
0: Нет, это пока, к сожалению, у нас еще нет. Вот.
2: Но вы работаете.
0: Мы стараемся. Да. Притом, вы знаете, у вирусов есть совершенно удивительная особенность. Притом это относится к очень многим вирусам. Они способны в пробирке самособираться. Если вы в пробирку добавите нуклеиновую кислоту, отдельно вирусную, и белок, в определенных условиях достаточно простой,

0: 15-16, вы получите через некоторое время вирусные частицы, абсолютно эффективно функционирующие. Дальше. Если вы белок модифицируете, например, вы соедините определенные аминокислотные последовательности белка вируса с какими-либо металлами. Это очень происходит активно и хорошо, предположим, с диеновым золотом, платиной. Вы получите некую структуру, которая может работать как какой-то компонент микроэлектронных устройств. Это тоже уже вполне реальные работы, которые показаны, что это получается.
1: На меня колоссальное впечатление производит вот это вот переход от масштаба этих микромалюсеньких частиц. Манипулируя с ними, мы выращиваем кожу, оказываем влияние на макрообъекты, делаем батареи. Это выглядит абсолютно удивительно. И из того, что вы рассказали, образуется совершенно потрясающее впечатление, потрясающая картина, за которой, я не побоюсь сказать, по-видимому, будущее и, собственно, весь 21 век, наверное, будет определяться этим. Я хочу поблагодарить гостей в студии: Андрей Викторович Литаров, Ольга Вячеславовна Карпова и Сергей Викторович Костров. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.

0: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, примерно в это время по средам и субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы замечательно провести вечер. А сегодня я, естественно, не один ведущий и, как всегда, представляю второго ведущего от проекта anthropogenesis.ru Александр Соколов. Саш, привет!
1: Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! А я, в свою очередь, хочу представить нашего сегодняшнего гостя. Дело в том, что у нас сегодня эффект присутствия, а это значит, что докладчик форума «Ученые против мифов» отвечает на ваши вопросы, на которые он не успел ответить в рамках, собственно, форума «Ученые против мифов». И сегодня мы пригласили Григория Бакуса, который выступал совсем недавно на форуме «Ученые против мифов 15 с докладом «Красота, свободомыслие и преследование. Тактика и стратегия охоты на ведьм». А Григорий – историк-медиевист, и он, собственно, специалист по этой самой теме. Так это двусмысленно звучит – специалист по охоте на ведьм в Западной Европе, позднего Средневековья, раннего нового времени. И вот сегодня Григорий у нас в гостях и готов отвечать на ваши каверные вопросы, на те вопросы, которые накопились в комментариях к видео, и на те, которые вы зададите сейчас. Но перед этим, прежде чем, так сказать, начнется охота, скажем так, несколько объявлений. Я попрошу Виталия начать.
0: С удовольствием. И первое объявление, что на самом деле это не эффект присутствия, вот, а постскриптум.
1: Ой, простите, друзья. Это я думаю, уже
0: ничего страшного. Вот. Ну и, конечно же, я благодарю всех, кто к нам присоединяется. Огромное вам спасибо. И в первую очередь за то, что вы нажали колокольчик. А значит, вы вот оперативно прямо сейчас получили уведомление и начинаете смотреть этот стрим. Это очень-очень здорово. Если вы этого не сделали, вам нужно подписаться на канал. Подпишитесь и на лабораторию ночных видео, на anthropogenesis.ru. Ни одно наше видео не пропустите. Александр примерно через час расскажет вам о том, что ожидает вас ближайшие наши выходы. Ну и, конечно же, можно поддержать нас. Лайк – это всегда очень хорошее дело. Ну и, конечно, материально тоже вам благодарности за донаты. Вы можете использовать, например, суперчат или ссылку, которая имеется в закрепе в данный момент данного видео, в чате данного видео. Ну и вопросы, которые задаются таким образом, мы в самую первую очередь и задаем нашим гостям. Также имеется, как вы понимаете, Patreon и страничка anthropogenesis.ru, лаборатория ночных видео. Спасибо вам огромное за то, что вы нас таким образом поддерживаете. Также спонсирование на канале весьма-весьма помогает нам продвигать и развиваться нашим проектом, друзья. Спасибо вам еще раз.
1: Да, спасибо, друзья. А я еще хочу напомнить, что в конце каждой нашей трансляции наши гости выбирают авторов лучших вопросов, и они получают от нас подарки, призы, футболки форумов «Ученые против мифов». В частности, вот бывший у нас на предыдущем стриме Дмитрий Соболев, упоротый палеонтолог, выбрал победителей. Ими оказались наша постоянная зрительница Ксения Димитрий-Целест, которая спрашивала, по каким частям скелета в основном проводят классификацию видов. И Макс Отто фон Штирлиц, который спрашивал, так все-таки, какого цвета динозавры были в основной своей массе? Зелено-серые, и как их везде рисуют. Вот Ксения и Макс Отто, напишите, пожалуйста, Георгию Соколову по контактам, которые должны сейчас появиться в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте вопросы. Я еще раз хочу, кстати говоря, сказать, что далеко не все победители обращаются за футболками, а зря. И, может быть, вы уже выиграли эту футболку, только вы этого не знаете, потому что просто не смотрели соответствующую трансляцию. Поэтому по ссылке, которая есть в описании к видео, которая сейчас появится в чате, перейдите. Там собраны все победители на всех эфирах научной станции. Ищите себя там. А лучшие вопросы, кстати говоря, помимо этого, Виталий Краус публикует в Инстаграме лаборатории научных видео. Вот он сейчас показывает, что он действительно так делает. Спасибо. А я еще хочу немножко похвастаться. Я получил вот такую замечательную футболку. «Привет, как дела?» Это футболка, которую я купил в магазине проекта «Коллективный иммунитет». Это проект Антонины Обласовой, которая у нас уже была дважды в гостях. И известная по Инстаграму Антонина о вакцинах, занимается просвещением в области вакцинопрофилактики. Его магазин можете найти в Инстаграме, собственно, Антонины. Такие вот симпатичные футболки. И тем самым помогаем делу просвещения в области вакцинопрофилактики. Все, рекламная пауза закончилась. И передаю слово, наверное, Виталию, который задаст первый вопрос.
0: Я даже не задам первого вопроса, попрошу сделать такой постскриптум в постскриптуме. Григорий специально подготовил слайды по итогам своего выступления на форуме «Ученые против мифов 15». И, в общем, есть что рассказать. Григорий, можем начать демонстрацию экрана. Ну и, соответственно, да, я вам слово.
2: Добрый вечер. Я очень рад присоединиться к проекту PostScriptum сейчас. И у меня остается небольшая презентация, которую я бы хотел сейчас озвучить. То есть несколько слов осталось после самого доклада, который назывался «Красота, свободомыслие, преследование ритм». Вот. Главная проблема, которая нас часто беспокоит, когда мы пытаемся реконструировать события. Сейчас, минуточку, презентация, кажется, не пошла. Сейчас, можно я перезагружусь? Так, отражается, да? Первое, что я хотел сказать, с чего бы хотел начать наш разговор, это то, что одна из самых главных проблем, которая возникает перед нами, это проблема некорректных обобщений, когда мы пытаемся реконструировать сами события, в которых участвовали достаточно большое количество людей. И когда мы предлагаем какую-то универсальную логику для больших событий, возникают некоторые проблемы. Собственно, и рождаются мифы. На примере охоты на ведьм нас будут интересовать несколько сюжетов, кто являлся главными участниками этих событий. То есть, соответственно, как правило, каждое из таких событий, оно включало в себя целые несколько достаточно крупных групп. Ну, во-первых, это обвиняемые и сами их обвинители, доносчики. Вторая группа, которая участвовала по поводу репутации, по поводу, возможно, вот. Собственно говоря, сейчас должны появиться картинки. Возможно, родственники с обеих сторон, которые тоже являлись активными участниками всех конфликтных ситуаций. Соседи. К ним обращались для того, чтобы в процессе дознания, для того, чтобы уточнить репутацию людей и возможные слухи, которые могли распространяться на местах. Кроме этого, могла участвовать стража. Как правило, это были местные люди, служившие либо местному феодалу, либо служили князю-епископу. Вот. С их стороны участие заключалось в том, что они могли позволить себе злоупотреблять властью. Еще одним участником конфликтной ситуации был палач, часто приезжий, у которого было меньше моральных каких-то обязательств по отношению к тем людям, которые проживали вот в этом конкретном городе и которые оказывались объектом его работы. Да? И кроме этого присутствовали также обязательно управляющие или представители местного феодала и чиновники городской администрации. Соответственно, в редких случаях мог принимать участие феодал и или епископ в реалиях Священной Римской империи и германской нации. То есть, когда мы себе пытаемся представить какую-либо ситуацию из 15-16 века, то мы должны себе представить, что одновременно в ней участвуют практически все заявленные сейчас на этом слайде группы людей. У каждого из этих людей присутствует своя собственная логика, присутствует своя собственная стратегия. Для обвиняемых она ориентирована на выживание, для доносчиков, возможно, на месть, для представителей местной власти на то, чтобы сохранить какой-то хотя бы внешний налет законности. И так было не всегда. И вот главная проблема современного человека, который пытается понять, что же ими двигало тогда в 16-17 веке, заключается в том, что мы часто снивелируем всех вот этих участников до одной какой-то простой гипотезы, которая нас сильно беспокоит. Ну, например, они ловили тех, кого считали, например, слишком красивыми, либо слишком уродливыми. Ну, это по, как эхо такой дискуссии, которая сейчас идет на Фейсбуке после основного доклада. Вот. И когда мы фиксируем свое внимание на одном тезисе, мы часто выпускаем ситуацию расходящихся интересов всех вот этих вот людей. Сейчас, вот ближайшие буквально 10 минут, мы попробуем смоделировать вот эту ситуацию разнонаправленных векторов, если можно так сказать, если можно использовать эту аналогию, на нескольких кейсах, на нескольких событиях, которые имели место в ходе охоты на ведьм. Кейс первый. Городок, который назывался Райнбах, нас будут интересовать 30-е годы 17 века, и мы к нему обратимся благодаря исследованиям немецкого историка Томаса Беккера. Вот. А этот городок интересен тем, что в нем будет происходить одно из самых таких вот жестоких преследований, которые имели место быть на территории архиепископа Кёльнского. Архиепископства Кёльнского. Источником по этим событиям является такое полумемуарное сочинение, покаяние, наверное, является в каком-то смысле, которое называлось «Де Мютиге Клаге». А его написал человек по имени Герман Лёер. Герман Лёер был юристом, членом городского совета и непосредственным участником преследования, именно как городской юрист. Рейнбаха, как член городского совета, он присутствует постоянно в тех делах, которые в 30-е годы там разворачиваются. Он как бы следит за соблюдением законности. А он, в конце концов, увидит весь этот масштаб насилия, который там будет происходить, и сделает такой достаточно живой скетч. А когда он поймет, что ситуация сильно вышла из-под контроля, когда в качестве обвиняемых привлекают уже бывших деловых партнеров его семьи, например, да, то есть там женщины из высшего общества Рейнбаха привлекают в качестве обвиняемых, там есть несколько таких же трепещущих моментов, когда одна из обвиняемых ему вот в лицо говорит на пытке о том, что помнишь ли ты, как мы вели дела с твоим покойным отцом, например. А вот он, в конце концов, бежит в Амстердам, подальше вот от Рейнбаха, пишет эту книгу, и благодаря этой книге мы можем взглянуть изнутри на это самое сердце тьмы, если пользоваться метафорой Джозефа Конрада. Да? Он фиксирует то, что с его участием было казнено порядка 130 человек. Городок не очень большой, там 5-6 живо. То есть вот эти 130 человек, которые проходят в режиме фактически такого, не останавливающегося конвейера по насилию, вот, они для него оказываются такой вот соломинкой, которая окончательно сломает спину нашему верблюду. И он отмечает, что саму ситуацию очень сильно срежиссировал вполне конкретный человек, которого звали доктор Франц Буерман. А этот Франц Буерман смог подмять буквально под себя весь городской совет и продавить такую агрессивную позицию в преследовании ведьм. Он, Франц Буерман, был одним из чиновников администрации архиепископа Кёльнского, и в результате этого он, как бы пользуясь своим авторитетом, смог довести репрессии до своего логического конца. До того максимума, который как раз сильно шокировал в конечном итоге Германа Лёера, когда были снесены все социальные перегородки и когда вот размах насилия захватил не только маргинальные группы людей, подозреваемых в колдовстве, да, но и вполне респектабельных выходцев из патрициата городского. Что мы можем сказать? Что здесь произошла ситуация, она еще и особенно заключается в том, что ранее Франца Буермана как раз активно был реализован сценарий по отъему собственности. То есть размах репрессий в данном случае он буквально подпитывался за счет того имущества, которого они конфисковывали в ходе допроса. То есть тебя обвиняют в том, что ты являешься прислужником дьявола. В конечном итоге человек оказывается вот примерно такой ситуации. Сейчас слайд поменяется, мы это увидим. То есть вот как раз гравюра из «Мютиге Клаге», из «Зерцала страданий». И мы видим, что здесь практически вот нон-стоп происходят пытки. То есть в одной комнате людей подвешивают на дыбе, тут же используют тиски для ног. Вот, как правило, это уже состоятельные люди, и их имущество тут же идет в пользу всех присутствующих со стороны судей. То есть как раз, чтобы можно было оплатить достаточно роскошный образ жизни, который они там себе вели. То есть это все сразу же использовалось для того, чтобы поддержать уровень статусного потребления, который могли себе позволить палачи. Вот. Эта ситуация примечательна тем, что она как бы довела до абсолюта ситуацию, когда имущество идет в общий котел. общий котел, собственно, преследователей. В целом, для средневекового правосудия как раз была характерна ситуация, что люди, что имущество обвиняемых как раз шло на поддержание самого процесса, но большинство обвиняемых были слишком бедны, чтобы обеспечить какой-то постоянный приток материальных средств. Стараниями Франца Буермана вот это как раз было, насилие было перекинуто на патрициат городской, которые были состоятельными людьми, и в результате началась работать такая алхимия, когда обвиняешь человека в колдовстве и используешь его имущество на статусное потребление в ходе самого процесса. Вот. Эта ситуация оказалась нетипичной, потому что далеко не всегда насилие выходило за рамки вот этих перегородок, социальных перегородок, которые существовали в средневековом городе. Сейчас мы, ну, последний слайд, который, в принципе, я показывал уже в качестве основного, в основном докладе, да, это как раз вот по основным жертвам, да, и мы говорили о том, что наибольший результат по количеству казненных добились католические епископы в отдельных землях Священной Римской империи, германской нации. То, о чем мы с вами говорим, относится к верхней строечке. Это курфюршество, епископство Кёльн, которая возглавлялась Фердинандом фон Байером, Фердинандом Баварским. Вот, его стараниями жертв было целых 2000 человек на землях, которые были под его властью, в том числе. И это как раз антипод ситуации с охотой на ведьм. Ротенбург. Это середина 16-го, середина 17 века. Вот эту ситуацию мы можем достаточно хорошо проследить благодаря совершенно шикарной книге Элисон Роунс, которая посвящена как раз вот тем нарративным источникам, которые были составлены в ходе процесса. У Ротенбурга была особенность в том, что он был примерно сопоставим по количеству населения с Рейнбахом, о котором мы говорили в самом начале. То есть это порядка 5-7 тысяч жителей в описываемый период. От 5 до 7 тысяч. Ну, там происходили всевозможные катаклизмы социальные. Население иногда изменялось по своему количеству. То есть там войны, эпидемия, низкая цена, наложил свой отпечаток. Статус этого городка, то, что он был вольный имперский город, он как бы гарантировал то, что этот город был свободен от участия каких-либо феодалов в решении вопросов судебной жизни. Что мы про историю охоты на ведьм в Ротенбурге знаем? Мы знаем, что первый случай был зафиксирован в 1435 году, когда были две женщины обвинены в колдовстве, но они избежали наказания. Характер источников не позволяет как-то как-то пролить свет на вот саму эту ситуацию. Вот. Мы просто знаем, что женщины не оказались в числе преступников, которых к чему-то приговорили. То есть, видимо, слушание было, но не наложили каких-то наказаний. Что мы более точно знаем, это то, как развивается ситуация с середины XVI века. Там как раз несколько улучшается источниковая база исследования, как раз создаются основные книги, в которых записывались практически все показания. Что мы знаем? Что на протяжении достаточно длительного периода, с 60-х годов XVI века по начало 18 века, было обвинено в колдовстве в этом городе 65 человек. То есть, если в предыдущем кейсе мы рассматривали смертных приговоров 130 за короткий промежуток времени, несколько лет, да, то здесь за 150 лет получается обвинено в колдовстве только 65 человек. Динамика. Есть с чем сравниваться. Казнено 3. Это не отпечатка, действительно, было казнено только 3 человека. Причем казнили их на максимально гуманным способом. То есть сначала они были обезглавлены, после чего тела сожжены. Вот. Пытка. Из общего числа в 65 человек мы знаем, что подвергнуто пытке было около 10 человек. Наиболее распространенная мера воздействия на людей была изгнание, ну, как карательная мера. То есть людей лишали статуса города, бюргера города Ротенбург и заставляли покинуть территорию города. Это было достаточно серьезным наказанием с точки зрения средневекового человека, потому что в этот момент разрушались права гражданства. На другом, любом другом месте он не обладал практически никакими правами и был, строго говоря, изгоем и маргиналом. То есть он мог жить только за счет тех средств, которые были с ним. Особенность вот именно ситуации в Ротенбурге то, что городской совет отказывался рассматривать колдовство как преступление особого порядка, crimen exceptum, который требовал, например, чрезвычайных мер на пытках. Вот здесь сохранился старый средневековая установка на том, что пытка должна быть строго дозирована, используется только в крайнем случае. И мы видим, несмотря на довольно сложную историю вот этого города, в ходе 30-летней войны его, например, захватил шведский контингент в начале 17 века. Вот. Потом его захватили войска католической лиги, хотя город был...

маленький комментарий. Аугсбургское епископство с точки зрения судебной юриспруденции, судебных полномочий, не включало в себя город Аугсбург. Аугсбург был вольным имперским городом, который не подчинялся епископу в плане суда. Вот. А вот ближайшую округу, которая подчинялась епископу, епископ судить мог. А Маркарт фон Берг, епископ, инициировал два таких достаточно крупных процесса. Общее количество жертв было 150 человек во всех его владениях. В отличие от Кёльна, это была не такая большая земля. Вот. Общее количество населения, которое проживало на территориях, подчиненных епископу, 75 тысяч человек, охват получается где-то 0,2%. То есть, в принципе, тоже почти гуманизм. В тех местах, где сама охота на ведьм происходила при активном интересе Маркарда фон Берга, ситуация выглядела следующим. Имела следующий вид. Оберсдорф. 25 жертв на приблизительно 800 душ населения. То есть около 3%. Город с похожим названием Обердорф. Или Маркт Обердорф. 68 жертв на приблизительно 700 душ населения. Охват около 10%. Вот здесь как раз интересная ситуация. Опять же, выскакивает тот вопрос про имущество жертв и денежные компенсации, денежные выплаты обвиняемых в пользу епископской казны. Да? Услуги палача. Там был суперкрутой палач Ганс из Биберах. Они обошлись только в деле двух обвиняемых, Конрада Штоклина и Бригенцера Вейгрета, примерно в 750 гульденов. Ну, за то, что он экспериментировал с порохом, смолой, и за то, что после этих экспериментов эти люди какое-то время были живы и давали утвердительные вопросы на ответ. Да? Вот это все обошлось порядка 750 гульденов. Личное имущество обвиняемых не могло покрыть расходы, их уплатила администрация епископа, а потом еще коммуна Оберсдорфа обязывалась возместить эти затраты в течение 20 лет. Ну, чтобы закончить эту историю, могу сказать, что они так и не смогли до конца рассчитаться с епископом, и история вот денежных отношений после этой самой охоты на ведьм, она закончилась тем, что жители Оберсдорфа поучаствовали в таком последнем крестьянском восстании, которое имело место в этом регионе. И это восстание как раз нарушило порядок выплат, и после этого епископы постарались не возвращаться к вопросу о денежных каких-то денежных возмещений за затраты, которые были потрачены на палача. Что интересно, вот с аугсбургским диацезом необходимо проговорить еще один маленький нюанс. С одной стороны, мы видим, что Маркарт фон Берг старается, ну, не ставит каких-то препятствий в том случае, если он видит, что начинается видовская истерия какая-то. Да? При этом, в той ситуации, когда еще можно нажать на тормоз, он эту возможность старается использовать. Был очень такой интересный прецедент. В 1583 году случился выходящий далеко за рамки привычного казус, когда некая прихожанка внезапно прервала службу в церкви и, прервав священника, начала провозглашать громким голосом, что вызывает одного из прихожан по имени Андреас Прель и его супругу на суд Божий в долине Иосафатовой на третий или четвертый или какой угодно день, вот как-то Богу будет удобно. То есть вообще ситуация была такая аховая. Ну, то, что прерывают богослужение в ходе поста достаточно таким бесцеремонным образом, и женщина начинает говорить какой-то речитатив, который имеет полумагический, полумистический смысл. То есть магические повторяющиеся заклинания по существу, призыв Господа Бога в свидетеля и требования вызвать к ответу этих людей. Что здесь, чем эта ситуация интересна? То, что эту бедную женщину, которую звали Барбара Вильхальмен, они ее буквально довели, вот эти пара соседей, которые посчитали ее ведьмой. Ситуация была достаточно простой. Она заключалась в том, что
Андреас Прель и его жена были, состояли в конфликте с Барбарой. Вот, и

0: Там совершенно банальная ситуация. Ребенок крылья залез на ее землю, та ребенка обругала, ребенок упал, разбился и получил какие-то тяжелые травмы. А родители ребенка посчитали, что вот то, что Барбара ребенка обругала, является как раз проявлением того самого колдовства. И результат, поскольку ребенок получил увечья, с их точки зрения, был как раз вот лучшим доказательством этого. Но, придя к этому заключению, Апрель и Шмидин, его жена, они не стали подавать на нее жалобу в городской совет. Они никоим образом не стали как-то придавать огласке саму ситуацию. И их преследовала мысль о том, что, грубо говоря, если они сейчас эту ведьму сдадут, то она не сможет возместить вред, который она нанесла ребенку. То есть она не сможет снять свои чары, чтобы вернулся к здоровому образу жизни в конечном итоге. Поэтому они за ней буквально ходили по пятам и всячески ей обозначали свою позицию, что, мол, ты ведьма, мы тебя вот точно сдадим, если ты попадешься, ну, если ты не вернешь ситуацию в исходное русло, то есть если ты не вернешь здоровье нашему ребенку, которое ты так вот позорно украл. Они ходили за ней что-то около года, как минимум. В конечном итоге они ее допекли, но она себя ведьмой не считала и позволила себе такой, ну, экстравагантный способ защиты, когда она буквально ворвалась в ход богослужения. Богослужение праздничного, то есть это как раз 4-е воскресенье поста было, вот, для того, чтобы вызвать Господа Бога как свидетеля, вот, и доказать свою собственную невиновность. Когда вот эта новость дошла до Маркграфа фон Берга, он постарался эту историю замять. То есть он увидел, что ситуация еще не стала публичной, то есть когда прозвучали публичные обвинения в колдовстве, да, он попытался, ну, соответственно, допросил обе стороны, пришел к выводу, что нужно наложить епитимию и на тех, и на других, и, в общем-то, на этом история как бы для него закончилась. То есть в тот момент, когда Маркграф фон Берг мог остановить публичный конфликт, он эту ситуацию использовал. Это как бы еще одна ситуация, которая нам иллюстрирует культурный климат той эпохи и личные стратегии участников. Здесь мы видим личные стратегии по защите этой самой Барбары Вильгельмин, прошу прощения. Здесь мы видим такие простенькую, прямо работала у потенциальных обвинителей, что они хотели добиться. Да? И мы здесь видим реакцию епископа как главного феодала, который, в общем-то, на котором сходились все. Вот. И мы видим, что эта ситуация нетипичная для подавляющего большинства других случаев. То есть уникальный такой казус. Благодаря Вольфгангу Берингеру мы вот можем себе представить, как могла развиваться вот эта ситуация. Вот очень кратко, буквально еще несколько минут позволю себе, посмотрим еще несколько кейсов, которые могут нам показаться достаточно интересными, которые показывают широту человеческих вот реакций на возможные обвинения. История Модены, которая имела место быть в северо-итальянском, в северо-итальянской земле, соответственно, вообще с точки зрения, например, ордена доминиканцев, эта территория называлась провинцией Ломбардия. Для церковных иерархов это была Моденская империя, городу Модена там тяготела ближайшая округа. С точки зрения географии, это достаточно близко, это итальянские Альпы, близко к тем местам, где когда-то потерпел поражение, написал новость ведьм, он в Инск приехал, и там у него вышел казус, что он нашел общий язык с местным епископом Георгом Гольцером. Вот, в Модене. Примерно спустя, через 40 лет после истории Генриха Инститориса, это известный виток охоты на ведьм, мы видим определенные всплески. Вот этим занимался Карл Гинзбург, он отмечает, что мы видим небольшое количество дел, ну, показывающих интерес инквизиции к колдовству 15 века. Это 15 дел с 1495 по 1499 год. А настоящий всплеск всплеск в 1518-1520 годах, и постепенное такое затухание интереса инквизиции к этим прошу обратить внимание, что здесь такие есть лакуны вот в этих данных, потому что архивы модерны как раз не позволяют, не дают полной сохранности по делам, да. Вот то, что мы видим, Гинзбург как бы озвучил. А все остальное не сохранилось. То есть полностью мы не сможем отследить динамику, но некоторые штрихи этой динамики мы видим. Что, на что Карл Гинзбург обращает внимание? Что в это время, в 1518-1520 годах, викарием инквизиции был человек, которого звали Фра Бартоломео да Пиза. Да Пиза означает, что он был уроженцем города Пиза, пизанец. Фра – это то, что он принадлежал к нищенствующим орденам, фратер, то есть он был францисканцем. Предположительно, он был автором в последующем одного из демонологических трактатов «Quaestio de Strigibus». То есть он был таким, в последующем он был яростным сторонником Генриха Инститориса и молота ведьм, и у него был богатый полевой опыт, так скажем. Ему, вот среди прочих, попало дело крестьянки по имени Кьяра Синьорини. Крестьянка Кьяра Синьорини и ее муж, они находились в самом низу социальной иерархии, которая имела место быть в окрестностях Модены. Они были крестьянами-арендаторами, то есть у них не было своей земли, они арендовали, должны были каждый раз арендовать надел у местного феодала для того, чтобы иметь хоть какой-то кусок хлеба. Вот. На эту самую крестьянку Кьяру Синьорини инквизицию она посчитала, что ее поразил недуг после того, как прокляла эта самая Кьяра Синьорини. Маргарита Пацани, она в свое время изгнала эту крестьянскую семью со своей земли, отказалась. Что интересно, сама вот эта ситуация, она показывает и всю механику еще инквизиционного дознания. Да? Вот если мы в Германии видим, что инквизиция фактически ушла в XVI веке на второй план, ее практически нет. То есть все дела о колдовстве решаются местными властями. С 16 века этим действительно занимается инквизиция. И что мы здесь видим? Что такого перекрестного дознания, которым многочисленные свидетели, то есть тело, называют, прошу прощения, еще ведет. Просто у меня немножко изменился интерфейс, поэтому я переспрашиваю. Соответственно, что здесь происходит? Вот этот самый Бартоломео Спина арестовал Кьяру Синьорини и ее мужа. Ну, первым делом он обратился, потребовал от нее признания. Кьяра Синьорини постаралась продемонстрировать максимально свое богобоязненное отношение. То есть о том, что да, действительно, она свою госпожу прокляла, но именем Господа Бога. Такой хороший ход. А после того, как допросили свидетелей, те подтвердили, что та, во-первых, ее прокляла, а во-вторых, там упоминаний Господа Бога не было. То есть здесь уже начинает такая интересная игра начинаться. В конечном итоге выясняется, что свидетели очень сильно побаивались эту семью, потому что они видели, как Кьяра Синьорини занимается какими-то странными обрядами. То есть там кости какие-то разносят для того, чтобы точно навести порчу. То есть признаки колдовства здесь были установлены из показаний свидетелей. Когда было выяснено вот это расхождение в показаниях обвиняемой и ближайшего ее окружения, Кьяру Синьорини дыба определенный промежуток времени. То есть здесь зверств каких-то особых не было. По средневековым меркам вполне вменяемый в данном случае был протокол, по которому человека специально не калечили, не ломали, не выбивали признание. Дважды ее подвергали потому, что это... Типа тому, что она сказала, что из страха. Она признается, а сейчас, вот, будучи освобожденной от пытки и посчитав, что все закончилось, считает необходимым отрицать, что были получены. А вот здесь мы видим такую интересную игру в кошки и мышки. С одной стороны, инквизитор очень старался найти такие несоответствия в ее показаниях, которые могли бы интерпретировать как поклонение. Например, подарить твое тело. Крестьянка с удовольствием подтверждает, да. А Богоматерь собиралась подарить тело и душу моего любимого мужа, и детей, в принципе, тоже не против. Вот для Бартоломея охотничий рефлекс, он видел в этих показаниях.
1: У нас довольно сильно лагает сейчас картинка, и последние несколько минут прям было не очень хорошо. Я предлагаю поступить следующим образом. Мы отдельно запишем вот этот кусочек. Да, тогда сворачивайте демонстрацию экрана, чтобы трафик немножко улучшился. Мы отдельно запишем этот кусочек. Я думаю, что никто, по крайней мере, из тех, кто сейчас в стриме находится, не будет против, если мы сделаем качественнее с точки зрения картинки. Мы отдельно вас подснимем.
0: Хорошо.
1: Ну и, соответственно, сделаем такое небольшое видео, которое тоже выложим на нашем канале. Вот я думаю, что всем будет от этого только хорошо.
0: Хорошо. Тогда часть импровизации как раз уйдет, и я смогу сейчас более подробно ответить на вопрос. Ну, буквально два последних слова скажу о том, что сама вот эта история, она показывает еще одну стратегию, когда мы видим фактически человека, который пытается колдовать вот, для того, чтобы воздействовать на свою ситуацию. То есть вот эта мерзкая Маргарита лишила нас земли и куска хлеба, мы на нее, правда, наведем порчу, от нее шарахаются все соседи, и это такая идеальная подозреваемая, которая действительно, у нее есть состав преступления с точки зрения инквизиции, с точки зрения большинства соседей. То есть консенсус бы на ней сошелся, на том, что она колдунья. Ну и последнюю фразу скажу о ее судьбе, то, что она в конце концов призналась окончательно, публично покаялась в своих грехах, и за счет этого ей заменили смертную казнь, которая, как ведьме ей полагалось, да, с точки зрения Бартоломео да Спина, на пожизненное заключение в Моденской больнице. То есть вот такой хэппи-энд. Человек, который действительно пытался совершать некие магические ритуалы и который был увлечен в этом в начале 16 века. Так, ну, наверное, к вопросам.
1: Да, спасибо большое. Кстати,
2: когда выкрутили презентацию, прекратились вообще вот эти затыки.
1: Прекратились лаги, да.
2: Так что, видимо, дело было почему-то в демонстрации экрана.
0: Это, наверное, нечистый дух.
1: Skype, как я говорил, он пожирает достаточно много ресурсов, когда проводишь демонстрацию экрана, и в зависимости от степени ширины канала, так скажем, может приходить с лагами, конечно. При этом презентация, видно, была идеально, конечно.
2: Так, ладно, тогда давайте пойдем по вопросам, и первый вопрос задает наша зрительница, которая сегодня уже выиграла футболку, кстати, Ксения Димитрий Целест, которая задает сразу два вопроса. Первый вопрос. Существовал ли средневековый уголовно-процессуальный кодекс, регламентирующий порядок проведения следствия и судопроизводства по делам о колдовстве?
0: Кодекса как такового не существовало. Были ли некоторые документы, которые регламентировали порядок инквизиционного дознания, более ранние? Один из таких грандиозных сводов советов, как кого допрашивать, создал арагонский инквизитор Николай Эймерик в XIV веке. Вот Генрих Инститорис, который писал «Молот ведьм», во многом, не цитируя, не называя по имени Эймерика, взял большие кусочки по процессуальной части и воткнул в «Молот ведьм». То есть существует определенная такая традиция инквизиторская, которая предполагала преследование еретиков. А с другой стороны, в каждом локальном местечке, где был только свой собственный суд, суд был далеко не у всех, не у каждого феодала, не у каждого епископа была возможность людей казнить, например, не у всех был, кстати, свой собственный палач, существовали определенные традиции по поводу того, как пристойно осуществлять, собственно, правосудие. То есть и они могли отличаться. Вот особенность 16 века заключалась в том, что колдовство начинает рассматривать как crimen exceptum, преступление, которое находится за гранью нормы. Поэтому можно было бы, грубо говоря, отменить какие-то ограничения попытки. А так в целом были определенные представления, как можно, до какой степени пытать человека, как его потом надо было выхаживать после того, как его пытали, например. Да.
2: Ну и, соответственно, сразу есть, следующий вопрос. Поэтому вопрос у меня... Да, следующий вопрос. Следствие по делу и оглашение приговора проводилось религиозными деятелями, а исполнение наказания светскими властями? Если да, то почему так?
0: Нет. Как правило, и следствие, и приговор оглашались в суде той земли, где проходило, в общем-то, дознание. То есть формально вся механика судопроизводства, она падала на местные власти в условиях Германии, если мы говорим сейчас. За Альпен, как вот мы на последнем примере попытались это посмотреть, там были свои нюансы, то есть там инквизиция существует более-менее как полноценный орган, то есть там есть отец-инквизитор, есть викарий инквизиции, и они сами ведут сам процесс. Полномочий у них есть. А в Германии такого нет. В Германии все полностью, вся судебная волокита падает полностью на того человека, на то феодала, либо на город, в котором происходит само преследование. Инквизитор, например, в 15 веке Генрих Институрис, он выполнял только функции дознания. То есть, по существу, он был таким следователем и прокурором. Он не оглашал приговор. Приговор оглашали и составляли в конечном итоге судьи.
1: Спасибо.
0: Которые присутствовали вот в основных убеждениях.
1: Спасибо. Да. Так, Инна Улжихин... Извините, я как прочитал, так прочитал. На, видимо, это тайм-код 3147. То есть проблема ведьм – это конфликт свекрови и невесток?
0: Это был как раз один из реплик, которые были в конце предыдущего доклада. Смысл заключается в том, что как Линдл Ропер, американская исследовательница, попыталась реконструировать психологические фобии, которые присутствуют в делах. С ее точки зрения, она там шла с точки зрения фрейдизма, пыталась найти какие-то коннотации в этих делах, но выяснилось, что сексуальных аспектов там практически нет, страхов каких-то вот, реально в делах, которые имеют место в Германии в 17 веке. Аугсбург как раз ее этим интересовал. А в большей степени там были проблемы, связанные с восприятием более молодыми женщинами, женщин в возрасте. Видимо, здесь вот как раз требуется пояснить, насколько вот эти фобии, они подпитывали атмосферу страха. Я вот то, с чего хотел начать, и то, что попытался обозначить, хочу сразу сказать, что это была только одна из линий, которые были в каждой конкретной ситуации. А противостояние, допустим, в определенной деревеньке, где есть подозрительная особа, на которую всех с удовольствием покажут пальцем, если ей где-то около 50 лет, да, вот большинство молодых женщин, они озвучат примерно такой же страх, что вот она точно подозрительная, она вот ведьма, потому что она фактически, скорее всего, может красть жизненную энергию, она не понимает, она уже не сможет родить детей, поэтому она фактически такое хтоническое существо. Но с другой стороны, там срабатывало несколько таких вот линий идентификации, в том числе проблемы родства возникали, то есть нет ли у этой дамы, скажем, подозреваемых, да, каких-то родственников, у которых ее контролируют, которые могут за нее поручиться, например. То есть сами преследования нельзя рассматривать как исключительный конфликт поколений внутри женской части немецкого социума. Это был просто один из возможных таких вот линий конфликта в данном случае. В реальности там было достаточно много других запутанных проблем, которые очень сильно сказывались. Но это достаточно интересный сюжет, о котором стоит, наверное, поговорить. Так, следующий вопрос.
1: Следующий вопрос задает Таурус. А что с православными священниками? Они по своим декретам в ведьм верят?
0: Не могу сказать, не имею экспертного мнения. Я занимаюсь Западной Европой, поэтому коллеги обидятся, если я буду дилетантски высказываться на этот счет.
2: Спасибо. Спасибо. Эх, народ разочаруется. Там много, по-моему, вопросов было именно про то, что в России происходило.
0: Позволю себе тогда одну маленькую ремарку. Просто историки как бы делятся по своей специализации на всеобщников, это ваш покорный слуга, и на специалистов в отечественной истории. Мы стараемся не переходить вот эту демаркационную линию. То есть как бы коллеги не простят.
2: Это правильно. На самом деле это хорошее качество, потому что нередко бывает, что лезут, так сказать, за пределы своей специализации, и часто это приводит к казусам. Вот. Так, ну мы продолжаем с вопросами. Итак, вопрос от Михаила Сычева. А были ли случаи, когда обвинения в колдовстве использовали как средство политической борьбы? Насколько часто, если вообще были?
0: Именно в колдовстве, как средство политической борьбы, как правило, не использовали. Потому что обвинения в колдовстве, за редкими, очень редкими исключениями, типа Райхенбаха, да, они действовали против маргинальных групп населения. То есть тех людей, которые объективно не являлись субъектами политической жизни. Власть принадлежит другим людям. Они власти этой почти никак не угрожают. Они не могут опрокинуть сложившийся порядок вещей в этом обществе. Мы охоты на ведьм наблюдаем стигматизацию таких вот маргинальных групп, и когда давление идет именно на тех людей, которые являются неполноценными политическими субъектами. То есть бьют по тем группам, которые выделяются и не имеют возможности себя защитить по существу.
2: Спасибо. Вопрос задает некто с ником Свободу Суккулентом. Который спрашивает, различалось ли наказание изгнанием для мужчин и женщин? Мужчинам, обвиненным в колдовстве, было проще в изгнании?
0: Было проще в изгнании. Трудно сказать. То есть с точки зрения дело Ротенбурга, то есть широко использовалось изгнание и против мужчин, и против женщин. А с другой стороны, мужчин там просто женщины подавляющее большинство. И важно понимать еще один момент, который заключается в том, что изгнание было общей практикой для любого средневекового города. То есть, допустим, женщина-воровка, либо женщина-проститутка, которую поймали на этом и призвали к ответу, в средневековом городе она при любом раскладе высылалась за пределы города. Это как бы общее место.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос задает Михаил. Вопрос звучит так. Оправдательные приговоры. Процент. Последствия.
0: В интересующую нас эпоху оправдательных приговоров практически не было. А были ситуации, когда люди доказывали свою невиновность, то есть сама идея о том, что оправдательный приговор выносится в таком в современном смысле слова, и все как бы расходятся по местам, он в 15-16 веке практически не работал. То есть человек мог доказать свою невиновность, условно говоря, в начале 16 века, в конце 15 века, два раза повисев на дыбе и не признавшись. А в этот момент у него не то чтобы ему он получал такой оправдательный приговор в собственном смысле слова, как это понимаем мы сейчас, а он отказывался, например, должен был поклясться в том, что он не будет мстить своим обидчикам, и просто ему как бы его освобождали, не казнив. Условно говоря, то есть это не оправдание в современном смысле слова. То есть не всегда людям, которые жили с этим человеком и подозревали его, например, в колдовстве, могли с ним согласиться. Вот это как раз тот случай Анны Шпюлерин, о котором мы говорили на УПМ. То есть эту ситуацию понимали, что держали пытки два раза. И к ней потом пришли ее односельчане и еще раз устроили над ней совесть. Сама процедура, она предполагала не оправдание в современном смысле слова, а, наверное, снятие обвинения, что ли. То есть это я не могу точно подобрать аналог современным процессуальным действиям, так скажем.
1: Спасибо большое. Так, и следующий вопрос задает Дайдалтыч. Звучит он следующим образом. Все-таки ведьмовство и ведьмы – это были законодательные термины или просто измышления, не опирающиеся на букву закона?
0: С точки зрения Священной Римской империи, юриспруденции Священной Римской империи, колдовство было государственным. То есть она входила как наказуемое деяние в уголовное уложение Карла V, кодекс, который назывался Каролинг, да, и являлось по существу вполне себе преступлением, которое должно было преследоваться на территории всей Священной Римской империи.
2: Спасибо. Вопрос задает Евгений Гусев. Что требовалось для вынесения обвинительного приговора? Всегда ли было необходимо признание? Или его могли заменить свидетельство?
0: Признание добивались практически всегда. То есть считалось, что признание должно логически завершить всю вот эту следственную процедуру. В идеале за ним должно было еще последовать покаяние. Вне зависимости от того, совершал он, не совершал. Вот для этого как раз искали палачи, которые следующие в том, как пытать такого рода людей. А, соответственно, человека... Так, прошу прощения. Ну, человек, грубо говоря, который особо упорствовал в делах против колдовства, у него было больше шансов умереть на пытке, чем не признаться. То есть вот такая ситуация была возможна, и это было с точки зрения средневекового правосудия вообще достаточно плохой ситуацией. В обычном процессе это было бы признаком непрофессионализма палача, и палача могли бы убить. А вот в том случае, если шли дела против ведьм, то ситуация как раз достаточно сильно менялась, там начинали работать стратегии, а не дьявол ли убил вот эту самую ведьму, чтобы она не раскрыла его секретов. То есть такие вот оправдательные стратегии появлялись. Вот. Ну, в общем, так. К признанию стремились практически всегда. Не всегда технически они могли добиться вот этого самого признания. В том случае, если подсудимый упорствовал, то у него были все шансы умереть под пыткой. Ну, исключением ситуации могли еще получить такого палача, у которого есть свои представления о том, как эту работу необходимо делать и где границы допустимого насилия.
2: Спасибо. Так, вопрос задает Уцлахыр.орг. Это, видимо, из комментариев к видео, потому что там указан опять тайм-код. Может, все же, ну, я не знаю, тут на самом деле имеет смысл, потому что тут...
0: Это, видимо, оговорка была какая-то, которая...
2: Может, все же изучением того, охоты на ведьм, а не самой охотой. Ну, и дальше, каким образом богатство города Нюрнберг повлияло на низкую активность в охоте на ведьм?
0: А вот это достаточно интересный вопрос, потому что, как правило, в крупных, богатых урбанизированных городах, урбанизированных обществах действительно процент таких обвинений был очень низкий. Нюрнберг 15-16 века был сверхбогатым городом, сверхнаселенным. Большинство людей, которые ведали правосудием в этом городе и были членами городского совета, они имели хорошую итальянскую выучку с такой точки зрения классического права, и они очень скептически относились к местным немецким верованиям в колдовство. А уже вот на уровне, так скажем, костяка юристов, которые так или иначе могли столкнуться с подобными обвинениями на стадии подачи обвинений, например, как раз возникал такой стоп-эффект, когда просто тормозили, и дел по Нюрнбергу было очень мало, очень мало. То есть несколько дел там было буквально в 16 веке, но в целом практически нет. С другой стороны, туда ездил Инститориус, там он печатал свои книги, его охотно выслушивал городской совет, но это никакой практической последствия не имело. То есть богатые города, они могли себе позволить роскошь не идти на поводу у бедного населения, которое сильно страдает, например, от голода или от превратности войны, так скажем.
1: Спасибо большое. Друзья, с учетом того, что не получается у нас прям совсем-совсем качественно провести стрим, потому что постоянно мы немножечко подлагиваем со всех сторон, я предлагаю Григорию сделать это в следующий раз. Вот, чтобы мы найдем немножко какие-то другие ресурсы для того, чтобы сделать картинку более стабильной. Ну и, соответственно, мы пройдем еще раз и сделаем обещанный нами вот этот кусочек вообще в записи. И сразу после него, соответственно, мы поотвечаем и на вопросы, которые остались у нас здесь в чате под этим видео, ну и, соответственно, вопрос, который появится уже и после следующего небольшого видео. Если Григорий не против, и Александр тоже.
0: Нет, не против, конечно.
2: Я не против.
1: Хорошо, вот. Друзья, спасибо еще раз огромное, что вы присоединились. Чтобы не пропустить вот то самое видео, которое появится, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк или дизлайк этому видео. Не знаю, что вам нравится, что вам захочется сделать больше. Но помните, что любая активность под видео полезна, так что еще и комментарии напишите. Спасибо всем и спасибо тем, кто поддерживал нас за кадром. Друзья, мы скоро вернемся. Не сегодня, но скоро.
2: Всего хорошего. Спасибо.

0: Выживание для чайников. Что нужно знать обычному человеку, чтобы не умереть в лесу, внезапно осознав, что он не понимает, куда ему надо идти? Первое. Определяемся в термине. Что такое выживание? Выживание – это не умение съесть лягушку или построить при помощи перочинного ножика себе избу. Вот. Когда вы строите перочинным ножиком себе избу, вы в этой избе будете жить. Выживание – это определенный набор знаний и навыков, это вот как бы моя трактовка, в моем понимании, необходимый человеку для того, чтобы сохранить физическое и психическое здоровье до прибытия спасательной группы в условиях тогда, когда человек попал в чрезвычайную ситуацию. Процесс до прибытия спасателей. Вот это и есть выживание. Все остальное – это жизнь. Это уже другая парадигма, и к ней надо по-другому относиться. Что вот как бы здесь в этой фразе зашифровано основное. Внезапно осознав, ощущение потеряшки – это физическое ощущение. Это не какое-то там ментальное, вот вы знаете, я не понимаю. Нет, это физическое ощущение, ну, сродни, так сказать, с ужасом, с шоком каким-то. Может быть, не такое сильное. Вот, как там животный страх или животный ужас. Но это физическое ощущение того, что все. Вот человек, ты перестал контролировать ситуацию. У меня были такие варианты, когда вот я иду, я охочусь на севере в одиночку, ухожу далеко, вот я отстрелялся по барану, поздно, в 6 часов вечера спустился в долину, пошел к своему лагерю. Один ручей, два хребта. Палатка у меня стоит вот здесь на хребте. 6 километров от точки выстрела до моей палатки. Темно, вода бежит, я по ручью иду, баран у меня сзади, винтовка в руках, хорошо, у меня так настроение обалденное, думаю, надо уже залезать наверх, чтобы потихоньку выходить к своей палатке. Ухожу в стланники, а кедровый стланник – это вообще просто страшная вещь, по нему очень тяжело ходить, особенно в темноте. В какой-то момент я там бродил и плюнул, думаю, нет, что-то не получается. И повернул направо, и внезапно выпал опять в ручей. Один ручей всего. Но я не понимаю, куда мне надо идти. Вот это вот физическое ощущение, я встал, я понимаю, что я не перевалил за хребет, но я потерялся. Значит, профессор Лондонского университета Алексей Червоненкис умер в столичном лесопарке Лосиный остров из-за того, что заблудился на его территории. Профессор пошел гулять в парк Лосиный остров в воскресенье 21-14 года, и на его территории заблудился. Почти сразу был организован поисковый отряд, в который вошли специалисты, более 100 коллег профессора. Поисковый отряд не смог найти профессора. Тело было обнаружено при помощи вертолета. По данным правоохранительных органов, мужчина скончался от переохлаждения, пока пытался выйти из парка. Парк Лосиный остров – это лес внутри Московской кольцевой автомобильной дороги. С 4G, LTE, Феррарами, суперресторанами, Мосфильмом, небоскребами Сити. То есть, вы понимаете, человек пошел внутри города гулять в парк и умер, потому что он заблудился. И теперь пойдем уже по делу. Основные действия в первый момент, когда вы почувствовали, что вы потеряли ориентировку, что вы заблудились. Первое – это прекратить движение сразу же. Второе – устроить привал. Третье – успокоиться. Четвертое – определиться во времени. Пятое – оглянуться в пространстве. Шестое – попробовать проанализировать ситуацию. И седьмое – прислушаться. Прекратить движение. Это понятно. Как только вы теряете нитку маршрута, все ваши движения носят хаотический характер. Потому что вы не понимаете, куда вы идете. Устроить привал. Устроить привал и успокоиться – это два таких совместных действия. То есть вы остановились, сели, закурили, попили водички. Вот в той ситуации в долине реки я остановился, набрал сухой лиственницы, развел костер, сел, высушил носки, проветрил ботинки и голову привел в порядок. Если вы это не сделать, то все последующие действия будут абсолютно никчемны и ни к чему не приведут, потому что вы перестанете соображать. У вас адреналин давит на мозг, и вы ничего не можете ни понять, ни сделать правильно.
1: Значит, а в городе где сесть?
0: Без разницы. Можно.
1: В городе потерял. Здесь есть город.
0: Можно на лавочку сесть. Можно на скамеечку сесть. Самое главное — это успокоить свой мозг, убрать адреналиновый шок вот этот, и дальше уже смотреть. Определиться во времени и оглянуться в пространстве. Смотрите на часы, смотрите вокруг. Может быть, вы просто не так повернулись. Может быть, что-то произошло. Но для чего нужно определяться во времени? Для произведения там, последующих действий. Для чего нужно оглянуться в пространстве? Для того, чтобы понять вообще, где ты находишься. То есть человек идет, он смотрит, там, дикоросы какие-то собирает, птичек фотографирует. Он не видит, что вокруг. Обычный человек. Попробуй проанализировать ситуацию. Что это такое? Вы сидите, пьете водичку и думаете, так, ага, я вот шел там-то, там-то, так-то, так-то, и вот вроде бы там время прошло немного, и вроде бы как здесь где-то должна быть речка, потому что, к примеру, я там ходил. То есть уже пошел анализ ситуации, вы уже пытаетесь скоординировать свои действия. Значит, и последнее, прислушаться. Звуки, которые мы слышим, вот, они в городе нами не идентифицируются. Все для нас это белый шум. Когда вы попадаете на природу в стрессовую ситуацию, у вас обостряются все органы восприятия. Вот шум поезда слышно до 10 километров. И он прерывистый. Гудок, тук-тук-тук-тук, тишина. Шум автодороги до 3 километров. То же самое. Почему-то дорога никогда не шумит постоянно в одном режиме. Вот они как-то собираются в стае машины, они проехали, и опять какая-то пауза. Потом опять проехали, и опять пауза. Очень легко перепутать шум ветра в кронах деревьев, шум автодороги. То есть ветер шумит постоянно, а дорога шумит с перерывами. Это отличие. Выстрелы до 3 километров, голоса людей до километра. Во время грозы, перед грозой, дистанция увеличивается, слышимость резко возрастает.
2: Еще помогает принюхаться.
0: Ну, как бы да. Значит, да, вы прислушались, услышали что-то, какой-то звук, идентифицировали его как звук, например, автомобильной дороги. Помните, сколько, на какой дистанции это максимально слышно? Ваше следующее действие – я пойду к дороге. Вот скорость передвижения по лесу тренированного человека 24 км в час без груза. С грузом 2 км в час нетренированного до 1,5 км в час. И нетренированного с грузом до километра в час. Это все цифры, проверенные у нас на тренировках. Что такое тренированный человек с грузом или без груза? Это человек, который во время движения сразу строит себе маршрут. Лес – это не парк. Лес – это колодник, кусты, подрост, ямы, овраги и все остальное. Я когда двигаюсь, я уже понимаю, где я буду идти. Этот завал я подхожу слева, справа. Нетренированный человек, он просто идет на звук. Просто двигается. Соответственно, идет бревно, его нужно перелезть каким-то образом. Кустарник, через него нужно продраться, скорость резко падает. Давай следующий. Значит, правило времени. Если на ваших часах время перевалило за 15 часов местного времени осенью или зимой, 18 часов местного времени весна или лето, то движение должно быть прекращено совсем. Почему? Вы услышали шум дороги, вы прикинули, что 3 километра, вы не тренированный человек, вы будете идти максимум километр в час. Вы будете идти 3 часа. Если время перевалило за 18 часов, через 3 часа будет 9. 9 – это уже сумерки. В сумерки резко возрастает вероятность а. травм и б. еще раз, еще глубже заблудиться. Потому что ориентиры сливаются, шум вот у вас был какой-то, а потом вы там во вражек, либо лес поплотнее станет, вот, шум уйдет. Все, а со своего места вы уже тронули. Значит, и возвращаясь к тому слайду, не трогай, нет, я просто расскажу. Если вы услышали шум, то первое, что вы должны сделать, взять палку, любую, лежащую, повернуться в сторону источника шума, вот так вот поставить и положить ее перед собой. Почему? Потому что шум закончится, вы вот так повернетесь, а дальше вы будете поворачиваться, вы не найдете то место, откуда он идет. Я так делаю зимой. Вот мы ходили на Кольском под Тереберкой, школу Игу делали. Вот идем в пурге. Я в пурге вижу собственные снегоступы, вот, и камни, которые вот буквально, так сказать, в 10 метрах от меня. Идем туда уже по направлению к Тереберке. За мной идет команда моя, я лидер. Вот я встал, какой-то вопрос, я повернулся, поговорил, я возвращаюсь, я не могу сориентироваться. Вот реальное ощущение того, что я не понимаю. Я увидел свой след недоступный, встал в него, вот, посмотрел, как дальше следы идут от ребят, все, вот мое направление, оно есть. Значит, совсем. То есть вот посмотрели на часы, вот сейчас у нас 20 минут седьмого. Смотрите в окошечко, все, темень, октябрь месяц. Дальше. Поиск места для организации ночлега. Если вы потерялись в плохом месте, но видите вдалеке место хорошее, например, вот пошли клюкву собирать, болотину, потерялись в этой болотине, видите где-то на горизонте кромку коренного леса, идите туда. Но обязательно оставьте метку. С того момента, когда вы почувствовали себя потерявшимся, весь ваш путь должен сопровождаться знаками. Знаки могут быть абсолютно любые. Самое главное, чтобы они были повторяемые. Первый, вот идет поисково-спасательная группа, находит место, где вы потерялись, видит, например, знак. Вы вырезали там звезду, нарисовали крестик, сломали ветки, положили вот так. Они как бы обратят на это внимание. Но когда они увидят следующий, все, уже пройдет идентификация. Человек, помните эту сказку, когда вот шли, мальчик шел, и хлебные зернышки там... Хлебушек разбрасывал, а потом по этому всему он ходил. То есть так, с этого момента все, что должно происходить, все идет со следом. Значит, сейчас, а в американских учебниках по выживанию рекомендуют даже, прежде чем отправляться куда-либо в какие-нибудь там дикие места, брать кусочек пищевой фольги, становиться своим ботинком, чтобы был отпечаток. Этот отпечаток класть на тумбочку возле телефона и после этого покидать дом. Для чего? Для того, чтобы если человек потерялся и сдал свой сигнал, спасатели заходят, видят след, размер, определенный рисунок, все. И дальше уже, так сказать, работают либо по звуку, по запаховому следу с собакой, либо по визуальной оценке. Значит, место для ночлега должно быть сухим, это понятно, в луже спать нельзя. По возможности закрытым от ветра, и с достаточным количеством дров для костра. Для того, чтобы было хорошо в ситуации, когда плохо, нужно развести костер. Это свет, это огонь, это тепло.
2: Это мораль.
0: Значит, основные правила, они очень простые. Дров должны, они должны быть сухие, их должно быть много, их должно быть очень много. Значит, для справки, палка толщиной с руку горит 15-20 минут. Вот такая. Мы в школе проводим регулярные тренировки. Группа идет маршрут километров 8-10 целый день. Приходит в место проведения занятия. И вот так вот расходится на удаление минимум 100 метров друг от друга. Каждый выбирает себе место. И самостоятельно организовывает себе временное убежище. Проводит там ночь до 6 утра. В 6 утра я прохожу, всех собираю, все смотрят, значит, эти вот ночевки как оборудованы. И дальше мы идем на эвакуацию.
1: Возьми эту спичку.
0: Сейчас дойдем до этого. Вот и возникают такие моменты. Группа останавливается за 2 часа до темноты. Для того, чтобы человек понял, что 2 часа, вот это то время, почему я говорю 15-18, которое нужно для того, чтобы вот собрать дрова, сделать себе какое-то укрытие. Тренированная команда аутдорная с палатками, котлами и всякими прочими прибамбасами лагерь разворачивает, ну, минимум за час. То есть час-полтора это как бы это тоже абсолютно защищенное время.
2: Какая команда?
0: Тренированная.
2: Нет, что это слово?
1: Аутдорная.
0: Аутдорная. Ну, туристическая, господи, можно так.
2: Туристическая.
0: Вот американское пособие, очень наглядное, какие бывают виды дров для костра. То есть палочки для разжигания. Вот длина, толщина с карандашик, даже поменьше. Вот такими пучками, пучков должно быть много. Вы их складываете, внутрь растопка идет. Это для разжигания. Палочки для того, чтобы костер занялся, соответственно, рука, толщина такая, охапка вот такая. И дальше уже основные, так сказать, мелкие дрова, ну, как бы основные дрова, длина такая, толщина с рук. То есть все просто. Но существует один нюанс. Если такая палка горит 20 минут, а вы должны находиться возле костра, грубо говоря, с 20 часов до 6 утра, то есть это сколько получается? 10 часов. Сколько таких палок нужно? А у вас нет ничего. Каким образом выйти из ситуации? Вам нужно сделать костер, который будет гореть всю ночь. При этом у вас нет ничего для этого. У вас нет двуручной пилы, бензопилы, топора. Вы в лес пошли, грибы собирать. Как это сделать? Вот способ, который неоднократно проверяется и проверялся, и будет проверяться на всех наших тренировках. Лес не парк. В лесу существуют завалы, ветровалы и все. Упавшие деревья. Вы находите вот такое дерево. Толщиной, вот как маленькая пицца, либо как десертная тарелка, минимум, не блюдце чайное, а именно десертная тарелка. Вот в таком положении, чтобы между деревом и поверхностью земли была дырка. Почему? Потому что если дерево лежит полностью на поверхности земли, вся влага будет заходить в древесину. А когда она находится в таком полуподвешенном состоянии, воздух под нее промыкает, оно сухое. У нас это называется плясать от дерева. То есть ночевка делается там, где находится вот удобное дерево. Вы его нашли, и вы разводите три костра. Здесь, здесь и здесь. Почему три? Потому что, во-первых, это сразу дает большую площадь огня, соответственно, большую площадь света, но самое главное, это тоже перегорит часам к трем ночи. Но когда это дерево перегорит, вы получите три бревна. Вам не надо ничего пилить, оно просто здесь перегорит и здесь перегорит. А дальше вы эти бревна, вот это бревно, например, подтягиваете сюда, получаете уже почти полноценную надью. А вот там макушечку, например, еще подбрасываете. То есть гарантированный костер нормального объема до 6 утра у вас есть. При этом вы не используете ни пил, ни топоров, ничего. Вот у меня такое бревно, я его начинаю разводить, ну вот как только начинаю лагерь делать, мелкие костры, не палить, а просто подкладываешь мелкие палочки, чтобы главное, чтобы он горел. Вот. И вот оно распадается на части где-то в районе там 3, ну максимум 4 часов утра. Все, я вот это вынимаю, подтягиваю, в зависимости от того, где мне удобно лежать. Подтягиваю сюда, получаю еще как минимум 4 часа хорошего очень пламени. Значит, оборудование убежища. Временное убежище предназначено для того, чтобы вы ощутили себя в нормальном состоянии. То есть, чтобы у вас есть костер, вам надо где-то лечь, полежать. Хотя бы там 3-4 часа для того, чтобы успокоиться, чтобы мышцы отдохнули. Вот. Убежище оборудуется при помощи аварийных тентов. Вот такие. Это тент фирмы Грабер. Американской. Вот его можно купить на eBay, он очень крепкий. Вот тот, который мне вот Сан Саныч подарил, я с ним ходил где-то года 3. Сейчас если купил новый. С одной стороны у него серебрянка, отражающая поверхность, с другой стороны он рыжий. Рыжий почему? Потому что это знак привлечения внимания, если вдруг там воздушный поиск идет. А это очень хорошая отражающая поверхность. Вы находите бревно, делаете костер. Вот я вот его как раз пережигаю. Вот здесь у меня там гнилухи какие-то лежат. Палок наставлял, тент натянул, лапника нарезал. Вот температура была где-то в районе там минус 3, наверное, минус 4. Потому что утром были заморозки на почве. Это ноябрь месяц. Костер горит, лучистая энергия отражается от тента. Обычно ложишься. Пятой точкой поворачиваешься к костру, потому что когда спина мерзнет, это неудобно. А вот этого отражения вполне хватает, чтобы лицо тоже было в комфортном состоянии. Можно сделать то же самое, используя вот эти серебрянки, маленькие аварийные одеяла, которыми в аптеках продаются, в аудорных магазинах. Но если вот этот предыдущий тент, это вещь, которую вы постоянно носите с собой, на нем можно там пикник устраивать, он просто места не занимает. Нормально стоит в рюкзачке, то это вообще вот такая вот массипусечка, но она одноразовая. Надо понимать, что если вы в него не завернетесь, во-первых, оно порвется, во-вторых, оно вас не согреет. Во всех фильмах, когда вы видите там, ликвидацию последствий катастрофы, накрывают носилки. Это делается для того, чтобы пострадавший до момента погрузки в эвакуационное средство, вот, вот это все тепло, которое от него отходит, чтобы оно аккумулировалось. Все. Для длительного пребывания, вот хоть обзаворачивайся, все равно замерзнешь. Лучистой энергии нет. Но можно сделать из палок вот такой каркас, сверху накидать, например, на него елок, а вовнутрь сделать эту серебрянку, чтобы она работала отражать. Вот. При помощи, используя поваленные деревья, выворотни. Вот это наш курсант Андрюша. Вот у него просто фантастическое умение строить однокомнатные квартиры из всего, что он находит. Последнюю тренировку он вообще ножом не пользовался. Ему было интересно, он руками это все ломал. Вот он любит вот выворотень. Вот он берет, нарезает себе елок всяких разных, делает два костра. Один здесь. Для чего нужен вот этот? Это старый таежный способ. Он землю прогревает себе вот здесь. А потом, когда приходит время ложиться спать, он этот костер сюда сметает, лапник кидает, тут у него все закрыто, и он спит спокойно. Причем я прихожу в 6 утра, он спит, я его будить все время приходится. При помощи мусорных пакетов. Мусорный пакет это вообще чудеснейшая вещь. Мусорный пакет это вообще чудеснейшая вещь. Ну, 200.

0: Не на смерть, но, по крайней мере, понял. Давай следующий. А вот другое использование мусорного пакета. Это осенняя тренировка. Два пакета, куски пластыря, набитый листвой. Вот такой толщины коврик получился. Шикарная теплоизоляция от земли. То же самое. Вот стоит тент аварийный. И вот человек на вот этом коврике самодельном спал. Листва не разлетается, влага не проходит, потому что это полиэтилен. Можно даже в болоте ночевать.
1: Можно ремарку? Если еще правильные листья, прелые листья, то может добиться эффекта, что тебя будет греть. Когда они преют, они выделяют тепло. То есть идет процесс ферментации с выделением тепла. То есть если опять-таки есть определенный навык, то можно получить себе еще и греющий постель.
2: Откуда взяли все эти пакеты и вот этот
0: ТТ? Все будет дальше. Люди и звери. Ну тут все понятно. За мои, так сказать, больше там 30 лет полевого стажа у меня не было ситуации, когда зверь нападал на лагерь, тем более ночью. Днем на Камчатке медведи приходили полюбопытствовать, там даже чуть палаточку подрали. Но как только он нас увидел, он сразу сбежал оттуда. Не было такого. Вокруг они будут ходить, но с какой-то агрессией то не произойдет. Значит, еда и вода. Используйте в пищу только то, что вы знаете. Не пытайтесь экспериментировать с едой, лучше голодать. По возможности старайтесь кипятить воду. Почему? Поисково-спасательная работа, активные фазы идут 3 суток. Если вы все правильно сделали, вас найдут. За 3 суток можно и веточку погрызть. Если у вас в течение года был факультатив, вы читали книги, у вас там есть подружка-ботаничка, вы ходили, выкапывали эти корни рогоза, вы их там по методике приготавливали, ради бога. Но если вы этого ничего не делали, вот хвойная веточка, погрызли, водички попили, все. Видите ягоду, идентифицировали как малина, съели. Не идентифицировали, наступили и дальше пошли. Увидели гриб под березами, съели. Увидели гриб, похож на подберезовик, наступили и дальше пошли. Потому что вы уже в заднице. Еще не хватало пищевого отравления. А пищевое отравление, между прочим, это не то, что там, мне плохо, я бегаю в кустике. Пищевое отравление – это резкое обезвоживание организма. Резкое. Вот в ситуациях, когда летчики воевали в Азии, была такая инструкция, что нельзя питаться кокосовыми орехами. Когда оказалось, вот они, вот она еда. Кокос – это слабительное. Все, человек начинает есть, влаги нету, нагрузки большие. Значит, для набора воды используйте кружку. Потому что если есть даже фляга, обычно ее в лужу пихают, мут снизу поднимается, а здесь кружечка аккуратно сверху. Это вот колея в лесу, вполне нормальная вода, дождевая, отстойная. Тихонечко-тихонечко набираешь, все нормально. Значит, резюме первого дня. Вы осознали, что не понимаете, куда вам идти, вы остановились, посмотрелись, прислушались, определились во времени, нашли место под временное убежище, ночлег, не забыли оставить метку, собрали кучу дров, развели огонь, построили навес или шалаш. Вы как бы готовы пережить первую ночь в потеряшке. Ночевка и поддержание огня. Человек начинает засыпать после наряд часов. Почему? Потому что дома можно прийти, выпить чашечку чая, посмотреть сериальчик, вот, и спокойно в своей кроватке в 10 часов вечера уснуть. Когда вы в состоянии стресса, вы будете барагозить до ноля точно. Потому что нужно было костер подвинуть, вдруг опять не хватает, шалаш сделать, туда-сюда. После ноля начинают рубить. Усталость накапливается, психологический шок отходит, адреналиновый вал схлынул, да, будем так говорить. Накатывает усталость. Значит, поэтому максимальная интенсивность огня костра должна начинаться с 0 часов. До этого момента вы просто жгете палочки, поддерживая определенный температурный режим. А запас дров, который вам необходим вот для пережигания этого бревна, для дела небольшого костра, у вас лежит в неприкосновенной форме. Посмотрели на часы, ага, пора. Опа, 3 костра сделали, сделали со сауной и уснули. Значит, это я уже говорил. Запаса дров для поддержания огня должно хватать до 6 утра. Почему? В 6 утра уже рассвет. В 6 утра уже можно ориентироваться, можно видеть препятствия, ветки и каким-то образом начинать движение. Значит, ориентирование в пространстве. Следующий слайд.

0: Ну, как бы все прекрасно знают со школы. То есть елка север, пальма юг. Да. Ориентирование имеет смысл только тогда, когда вы примерно представляете, что находится на севере, западе, юге или востоке. Почему? Вот увидели вы полярную звезду. Медведицу, Кассиопею определили, вот север. Дальше что? Что на севере? Вы говорите, о, мы уйдем на север. И пошли на север. А на севере оказывается вот такой вот язык тайги до Воркуты. То есть только лишь тогда, когда вы понимаете, что где находится, тогда ориентирование для вас имеет смысл. Для того, чтобы понимать, надо перед тем, как куда-то идти, нужно хотя бы Яндекс.Карты открыть или Google и посмотреть. Я пошел за грибами. Ага. Все карты ориентированы вверх, это север. Так, я посмотрел. Вот я пойду сюда. Так, что у меня слева? Слева у меня запад. Слева у меня будет шоссе. Где там? Ну, 50 километров. Но оно есть слева, вот это вот граница полигона. А справа у меня речка. Подо мной дорога, на севере у меня язык леса до Воркуты. Соответственно, увидел полярную звезду, встал, руку вытянул, пошел на речку. Руку вытянул туда, пошел к трассе 50 километров. Все. Тогда это все будет становиться понятно. Если этого нет, вы хоть об ориентируйтесь. Следующее. Значит, ориентирование при помощи подручных и специальных средств. Ну, самое простое. По-видимому, закату и восходу лучше по восходу, потому что закат – это как бы, свет выключают медленно и ровно, а восход все-таки ночь была, и как бы восток он светится поярче. По часам и солнцу, и при помощи специальных приложений в смартфоне. Ориентирование по часам и солнцу. Для того, чтобы ориентироваться по часам и солнцу, нужно иметь часы со стрелками. Часы с циферками, к сожалению, ориентированию не помогают. Каким образом это делать? Часовую стрелку вы направляете на солнце, а угол между часовой стрелкой и временем истинного полдня, вот этот вот, биссектриса этого угла, укажет вам на юг. Значит, часовая стрелка на солнце, биссектриса угла между часовой стрелкой и отметкой истинного полдня, конечно, для Москвы истинный полдень 12 часов 30 минут. Для Магадана истинный полдень 12 часов 30 минут. Вот сейчас скажу, 12 октября лично проверял. В Сумчанском районе. Это, соответственно, где-то между там единичкой и двойкой. То есть вот часы, вот вы их сориентировали, поставили. Ага, солнце там, здесь так, травиночку взяли, положили, вот там у меня юг. Помните это, да? У меня там юг, палку взяли. Потому что травиночка упадет, солнышко двинется, а юг вот она, ваша палка. Если солнечный день, то, соответственно, палку воткнули, солнце на юге, палка на север. Проверяли. Нормально все работает. Это не дает там точный азимут куда-то, но направление достаточно четкое. Брал часы, брал компас, сразу. Давай. Всеми любимый гаджет. Следующий. Значит, использование смартфона для ориентирования. Вот. Прибор. Для того, чтобы использовать все возможности вашего смартфона, необходимо заранее установить необходимые приложения. Компас, навигатор и карты. У меня здесь стоит компас, у меня здесь стоит приложение советские военные карты и тут GPS. GPS есть во всех смартфонах, приемник GPS. Если вы это не сделаете, то, ну, в принципе, GPS-ка будет, может быть, она куда-то вам покажет. Я знаю, что iPhone на Камчатке показывает, но там, правда, не карта, там просто точки какие-то натыканы, но каким-то образом показывает. Лучше, если у вас что-то здесь будет, если вы увлекаетесь подобными активностями. Вот я работаю, вот приложение «Советские военные карты», ищу, как бы, смотрю отметку, там реальная такая генштабовская карта, километровка. GPS дает отметку абсолютно активно. А летом этого года, в рамках, так сказать, поддержания собственной квалификации, я себе устроил тренировочный маршрут. Я доехал до города Оленегорск, по нему доехал до поселка, сейчас скажу, как они называются, там, Протоки, вот, вылез из автобуса и пошел в сторону Хибинских тундр. Закончил я через 36 часов в городе Кировске. Полярный день, забава для дураков, можно идти не останавливаясь. 25 километров у меня был чистого азимута. У меня был компас и телефон. Я даже GPS-ку с собой не брал. Вот, используя приложение в своем телефоне, пытаясь понять, как это делается, даже поступив неправильно, то есть я кэш не сделал, а просто вот пытался, так сказать, каким-то образом, все равно я мог получить понимание того, где я нахожусь. Потому что это нужно для позиционирования. То есть не азимуты ловить, для этого компас существует, а позиционирование, понимать. Ну, представляете, 25 километров ты идешь по тайге. Причем я шел в ботинках, и мне нужно было это очень хитро вот так вот пройти по водоразделам, чтобы не было ни одного брода. Я все прошел. Вылез на тундре, обернул, упал на Гольцову и вышел на Кировск. Значит, если есть связь, вот это очень важно. Если там, где вы находитесь, есть мобильная связь, хотя бы там одна палочка, то напишите СМС, сообщение с текстом, где вы, что с вами и что вы будете делать. И отправьте его в рассылку тем, кого вы считаете наиболее адекватными, способными вам помочь. Почему? Потому что не надо вести телефонных переговоров. Вы говорите, я потерялся, и 10 минут вы отвечаете на вопрос, где ты, почему ты, что с тобой случилось? 10 минут. 10 минут, 20% аккумуляторов. А розеток нету, ничего нету. Поэтому, чтобы избежать этого, смс-ка в рассылочку. Вот примерно, я заблудился, нахожусь в Ивановском районе, машина в деревне Настасино, ночую в лесу, все хорошо, выходить буду в дороге на север. Контрольное время 19:00 завтра. Пишите смс, экономлю батарейку. Вы обозначили контрольное время, сказали, где вы, что вы. Все, люди получили, они понимают. Если у вас какая-то травма и вы не можете продолжать движение, значит вы пишете, вызывайте спасатель. СМС-ка еще дает временную отсечку. То есть вот она пришла, она же сразу приходит при наличии связи. Ага, значит, слушай, в 19:20 пришла СМС-ка, значит с ним что-то случилось. То есть это уже какая-то печка, от которой все пляшут. Значит, метки и записи. Метки на местности должны быть частые и однообразные. При покидании места ночевки нужно оставить записку с указанием фамилии, имени, отчества, даты, времени начала и конца действия. Например, Иванов Михаил, ночевка 9.11.15, ушел на север в 6.30. Что это означает? Вы вот сделали себе это убежище, в 6 часов встали, такой вроде бодрячок, ага, вспомнили, куда надо идти, определились на север, вот, решили пойти, так сказать, к дороге, которая 50 километров. У вас осталось кострище, лагерь и все остальное. Поисково-спасательная группа идет, она это все видит. Соответственно, она приходит, а кто тут был? Здесь, пожалуйста. Кого ищем? Иванова. Во сколько он? В 6.30. Ага, сейчас у нас 7.40. Идет он час. Скорость у него где-то 2 километра. Пошел туда. Все нормально. Поджались. Темпа прибавили. Вон он, Иванов, живой и здоровый. То есть нужно что-то плясать, облегчить работу поисково-спасательной группы. Я вам в самом начале говорил, что выживание – это обеспечить себя, свою жизнедеятельность до прихода спасателя. Соответственно, им надо каким-то образом помогать для того, чтобы это происходило.
1: Если направление не знаешь, лучше всего стрелку выложить, потому что ушел от лагеря. Да.
0: Палку или стрелку, там все правильно. Давай следующий. Вот. Угу. Вот. Маркер, либо карандаш, либо уголек, вот кусок бересты. Сижу, делаю метку. Прилепили, как можно больше этого все сделать. Следующий. Значит, утреннее движение. Только в том случае, если вы уверены в том, что вы понимаете, куда вам надо идти, вы продолжаете движение. Если вы не уверены, если вы травмированы, двигаться нельзя. Вызовите спасателей, обустройте место ночевки, соберите еще больше дров, ждите поисково-спасательную группу. Если у вас есть связь. Если у вас нет связи, вы не можете это сделать, значит, начинайте заниматься изготовлением сигнальных средств. У вас для этого есть тент рыжий, либо блестящий, и возможность сделать дымовой костер. Значит, поисково-спасательные группы в первую очередь осматривают линейные объекты. Дороги, ЛЭП, просеки, берега рек. Если вы вышли на подобный объект, не пересекайте его и обязательно оставьте метку. Записку отправьте, смс или прекратите движение, оборудуйте ночевку и ждите. Следующий. Вот это трек поисков человека, который мне прислали ребята из Лизы Алерт, но не московской. Вот это как бы официальный документ. Вот эти все линии, это треки поисково-спасательных групп. Вот здесь человек потерялся, вот здесь в этом болоте, за клюкву пошел, вот здесь деревня. Вот так они его искали. Если приглядеться, это вот берег реки, вот дорога, вот просеки. Вот здесь уже было болото, поэтому вот движение было вот таким вот хаотичным. То есть просто тупо квадратно прочесывали. Потому что определили, здесь нашли ведро, и здесь нашли рюкзак. И вот это болото чесали. Так вот, вот это абсолютно, так сказать, официальная картинка. То есть вы видите, вышли на просеку, вышли на берег реки, вышли на какую-то старую заброшенную дорогу. Можете идти, двигайтесь. Не можете идти, устали, плохо вам, нога болит. Все, сели и начали там обустраиваться. Вас найдут по-любому.
1: Здесь где нашли?
0: А?
1: Здесь где нашли?
0: Вот здесь нашли. Но уже труп нашли. Либо медведь. Вот, но вот экспертизы еще не было. Либо с ним что-то произошло. Причем прошли, вот плотность какая была вот именно в этом месте.
1: А это где было?
0: Это Смоленск. Запомните одно и навсегда. Умирает только тот, кто умер у себя в голове. Тот, кто двигается, думает, тот не умрет никогда. Все прочитали. Вот возвращаемся к тем вопросам, которые задавали. А что, а как, а где? Давай. Я это называю носимый аварийный запас. Минимальный набор предметов, которые вы берете с собой, отправляясь куда-нибудь, например, там за грибами, либо в лес погулять. Минимальный набор предметов. Нож. Вот у меня тут два. Оба Викторинокс. Вот этот вот еще грязный с тренировки. Вот этот еще чистенький, он там на ней не побывал. Вот в принципе при помощи вот такого ножика можно оборудовать себе убежище и сделать все необходимые манипуляции. Вот там на втором этаже этих ножиков я посмотрел, просто на любой вкус. Здесь вот в этих моделях, помимо лезвий, есть еще очень ценная вещь, это пила. Она грязная, вся рабочая. И даже вот в этом маленьком ножичке, где-то она у меня здесь была, вот она, есть тоже пила. Пила, дико удобная вещь. Постоянно резать, кисть устает. Рубить не всегда удобно. А тут взял, распилил. Вот толщина ветки, которую можно отпилить. Для того, чтобы построить себе убежище, шалашик, вот такой толщины ветки абсолютно достаточно. Он весь то же самое. Значит, средства розжига огня. Спички, зажигалка, огниво, активная растопка. Даже если вы не курите, боретесь с этим, два раза бросали, у вас должно быть как минимум одна зажигалка. Где-нибудь лучше две. Одна в штанах, другая в куртке. И вот такая вещь. Это называется огниво. Работает она вот так. Берете ножик. Вот таким образом можно разжечь костер. В моей практике было два случая, когда огниво играло решающую роль. Первый случай был в 2015 году, когда мы с моим племянником во время сплава на второй день попали в завал, лодка перевернулась. Это было в Магаданской области. Мы утопили все. То есть я утопил два ствола, спутниковый телефон. Вот. Лодку мне удалось спасти. Я два раза купался в этой реке. Второй раз с трудом выплыл. Слава богу, что в жилете был. Мы сели в эту лодку, которую полуздутую. Через 5 километров нас прибило к косе. На косе был завал. Вот дрова сухие, завал, все нормально. Нашли там мешок с едой, нам очень повезло. Все мокрые, что делать? Спички зажигал. Все было мокрое, даже вот эти вот спички, которые в блистер закатаны. Все равно, все было мокрое. Я достал огниво, вытер вот так вот окислы с него. Достал киндер-сюрприз, есть у меня такая штука. Берется вата, делается из нее шарик. Шарик обмазывается вазелином, и вот яйцо от киндер-сюрприза, туда как раз три шарика влезает. И яйцо закрывается, кладется в карман. Оно само по себе более-менее герметичное, плюс вата в вазелине. Вот я достал этот шарик, разорвал, накидал под завал мелких веточек, огнивом шуркнул, вата вспыхнула, завал загорелся, все, мы так ночь провели. А потом на следующий день 150 км прошли и вышли к людям. Второй случай. В этом году на Камчатке идем с маршрута с вулканологами, очень длинного, попали в шквал, все промокли. До лагеря остается 3 километра, время 9 часов вечера, сумерки, вверх надо идти. Опять дождь начался, люди вымотаны. Значит, принимаю решение, как маршрутный лидер ставить. Нахожу место как раз под 3 палатки. Палатки поставили, все залезли, достаем горелку, из ущелки, из рад не работает. Все залито было. Вот просто у меня вода вот так вот текла по руке, вода падала. На винтовку. Зажигалки мокрые. Я говорю, Боря, открывай газ. Боря газ открывает, я беру пустой нож. Все, горелка у меня заработала. Через полчаса люди были сытые и пьяные. Потому что спирт греть не надо, он и так греет. Но горячее теплое питье в обязательном порядке. Аварийный тент. Либо серебрянка, либо вот этот грабер. Я всегда говорю, что покупайте вещи, которые можно использовать многократно и не только для там, средств каких-то специальных. То есть, вот есть у меня этот рыжий тент. Поехал, мы там в лес пошли. Надо сесть, там, чайку попить. Я его достал, расстелил. Мы на нем чайку попили. Потом опять собрал. Он веса не имеет, объема не имеет. Лежит в рюкзаке, никому не мешает. Но всегда пригодится. Пошел дождик, вы сверху накрылись, он у вас выступил в качестве там, тентика какого-то. Значит, веревочка 5-7 метров. Я использую обычный вот такой вот паракорд ярких цветов всяких разных. Ну, мне он просто нравится, из него там можно кучу всего сделать. Вот это все, это понты. Мне вот так по имиджу положено, я браслет нашел. Ничего путевого я пробовал, из него не получается. Во-первых, вы его замучаетесь расплетать, потому что он все запаянный весь. Я их даже сам плел, эти браслеты в свое время. И лучше носить веревочку. Нет паракорда, возьмите какую-нибудь веревочку, просто чтобы она постоянно лежала. Вот вы видели, я тент натягивал, палки там, шалашик связать каким-то образом. Ну, достали веревочку, она всегда есть. Нет ничего в мире такого, чего нельзя было починить при помощи ножа и веревочки. Но вот нету. Маркер или карандаш. Лучше маркер. Карандаш, конечно, тоже хорошо. Сейчас вот химических карандашей нет. Было бы, когда химические было, было прикольно. Маркер просто положили в сумку, у вас он там лежит. 2 шоколадных батончика, типа Сникерс. Это как бы на любителя. Сникерс не надо, это такой трэшевая вещь. Можно купить что-то другое. Пластырь в рулоне. Значит, почему пластырь? Потому что помимо того, что всякие там порезы залепляют, вот, это еще офигенская совершенно вещь для, для скрепливания чего-либо. Это матерчатая основа плюс клеящий состав. Прикрутили, намертво держит. Поэтому в рулоне. Вот эти все вот мелкие, вот такие маленькие пластыри, они отваливаются. Я один раз себе рассек руку в тайге. Достал вот так, зажимал, достал пластырь, просто вот так замотал и дальше пошел. Целый день ходил, вечером пришел, пластырь снял, у меня как бы рана слепилась, все нормально, можно уже нормальную повязку делать. ИПП, индивидуальный перевязочный пакет. Ну, они бывают всякие разные, у меня вот такой вот, например, есть. Маленький. Лучше, конечно, если он будет в герметичной упаковке. То есть вы его в карман положили, и он постоянно у вас в этом кармане идет. Значит, фляга или пластиковая бутылка или термос. Идете, чай, кофе все равно с собой. Вот. Это обязательно. И металлическая кружка. Почему? Потому что если вдруг вам придется организовывать временное убежище, то где вы будете кипятить воду горячую для того, чтобы согреться? Во фляге? А вдруг у вас фляга пластмассовая? Пластиковые бутылки? Ну, говорят, что вот в каких-то физических книжках для умных детей написано, как можно там в бумажном пакете воду вскипятить. Я, честно говоря, ни разу не пробовал.
2: Я пробовал. Нормально, да. Закипает, но воняет.
0: Вот. Непонятно, можно закипить или нет. Поэтому металлическая кружка, обычная индийская, 3/5. Стоит она 400 рублей. Потерял, не жалко, купил новую. Но ее можно засунуть в костер и вскипятить в нее воду. Один раз, вот когда мы перевернулись, когда вот завал поджигал, ничего нет, все утонуло. Племянник ходил, говорит, слушай, Михалыч, а ведь мы можем вскипятить воду в банке из-под чая, а у нас такая жестяная банка озерчая была. Я на нее смотрю, говорю, слушай, почему ты не я придумал? Я же профессионал, я же специалист. Все, пошел проволочку, сделали из этого котелок, вскипятили чай. То есть что-то металлическое должно быть. Увлечение вот этой складной шведской посудой, пластмассовой, которая в кармане, это хорошо. Но вот железяка должна быть.
2: Всем рекомендую, больше всего армейский десантный котелок. Там есть, кружка, а она же крышка,
0: да,
2: сам и котелок,
3: фляжка. Короче, с грибами, с целым рюкзаком.
0: Почему? Нет. Одни... Все, вот все на столе валяется. На самом деле.
1: Большому счету, все это можно затолкать в кружку.
0: Значит, фонарь, вот есть. Вот шикарная вещь. Здесь продается Petzl G-Light. Места столько же, сколько яйцо от киндер-сюрприза. Есть режим стробоскопа. Для того, чтобы паяк сделать. Есть красный стробоскоп, есть красный свет. Все, две таблетки. Можно на руку, можно на голову. В оружейном дворе.
4: Все-таки вы имеете процент.
0: Я специально пошел, посмотрел, чтобы тут такого есть. Потому что люди спрашивают, где его взять? А вот на самом деле его сложно найти. Не все этими фонарями занимаются. Здесь, смотрю, лежит, я сразу Сереж показал Машкареву, говорю, смотри, Серега, офигенский фонарь у меня такой же есть. Вот. А так обычно используется обычный налобник, его лучше с собой таскать. Ну, либо такой неналобный фонарь, но фонарь должен быть. Так, давай. Ну, вот, в принципе, все. Вопросы? По лекции и вопросы по снаряжению, если у кого-то какие-то есть, я с удовольствием на них отвечу.
4: Дело в том, что здесь половина публики все-таки интеллигенты. Шмурдяк, что такое?
0: Это то, что в рюкзак закладывается. Это не дешевое пойло, а вот именно вот вещи. Всяческие вещи.
2: Вопрос можно?
0: Да.
2: Вот у нас одежда есть Бергенс, по снаряжению. Вы пользуетесь?
0: Да. Вот у меня есть ботинки Бергенс. Они, кстати, тут стоят подобные. И вот сейчас в Магадане я использовал термобелье. Значит, по ботинкам. Ботинки лучшие из того, что я носил. Почему? Потому что там очень удобная колодка. Она вот так называемый white, то есть она чуть шире. Вот. Это первое. И второе, самое главное, что у Бергенс применяет другую мембрану. У Бергенса не Гортекс, у Бергенса Дермизакс. Причем эта мембрана не поровая, а химическая. То есть, что такое Гортекс? Гортекс это, грубо говоря, вот полиэтиленовый пакет с дырками. Только дырки такие мелкие, через которые молекулы проходят, а вода не проходит. А беспоровая мембрана, это вот она здесь сосала в себя, а за счет разницы температур вот здесь вот выбросила. Вот. Реально, я иду на тренировки по мокрому снегу в ботинках с Гортексом. К вечеру у меня ноги сырые. Вот в пасвиках я ходил всю зиму, всю весну. И вот сейчас еще буду продолжать ходить. Ну вот подсыревает, но вот нет такого ощущения, что у тебя сыро. Очень классный ботинок. Вот просто реально классный. Тяжелый, правда.
4: Что за ботинок?
0: Это Менгл, это Гортекс. Но они новые, у них пока еще нормально. А, значит, что касается термобелья, тоже очень понравилось. Два решения очень хорошие. Первое, там широкий пояс в виде резинки. То есть не вот так, что там, как обычно, на термобелье, либо веревочка, либо резиночка в подогнутом материале. А здесь широкий пояс. Почему это удобно? Потому что он очень плотно прилегает. У вас трусы, термобелье, брюки, пояс. Вот, еще и пояс от рюкзака. То есть, чем больше вот этих всяких наростов, тем неудобнее. А здесь одел, не чувствую. Очень хорошая компрессия. Хотя это шерсть. Шерсть-то, по идее, материал не особо эластичный, это не синтетик. А здесь вот они каким-то образом полотно сделали, что вот нормальное такое, не висит на себе балахоном. А сохнет на теле. Несмотря на то, что у меня было минус 10, но у меня нагрузки были серьезные, как потеешь, мокрый, расстегнулся, проветрился, вроде и идешь. Вот я почему хожу в шерсти, и носки, и термобелье у меня в основном шерстяное. Потому что в шерсти вот в таком состоянии все-таки комфортнее. Синтетика, она начинает холодить до данного момента.
3: А про X-Bionic что скажете?
0: Сейчас это X-Bionic, когда иду, у меня тоже...
3: Синтетическое белье, это не шерстяное.
0: Вот. А, и не заванивается. Вот 4 дня ходил, не снимая. Ну, правда, оно новое у меня было. Ну, специально понюхал. Потел.
4: Свое не пахнет.
0: Ну, может быть.
2: Самое интересное, когда сам ходишь, не пахнет. А потом, когда поживешь в городе, и, грубо говоря, подойдешь, какая-то не тоже пахнет.
0: Значит, что касается X-Bionic. X-Bionic это Ferrari. Это вообще Lamborghini среди термобелья. А у меня вот этот вот комбат комплект. Я в нем ходил в сентябре 2014 года на Колыме, в Магаданской области, охотился. Был аномальный сентябрь, температура была где-то плюс 25. Вот, рюкзак у меня весил по 30-ку, наверное. Заходил я в район поиска 2 дня, а потом еще ходил в поиск просто непосредственно, так сказать, еще 15 километров. X-Bionic заменяет 2 слоя сразу. Первый и второй. Потому что он толстый за счет вот этой своей фактурности. То есть я иду, у меня куртка из винстопера, ситка и X-Bionic. И несмотря на ветер, мне было не холодно. И в то же время, когда идешь под нагрузкой, все время еще солнце на тебе светит, тебе не жарко. Ты чувствуешь, что ты весь мокрый, но вот это не хлопковое ощущение, не ощущение мокрого хлопка, а просто ощущение как будто там, рефрижератора какого-то. Но есть один нюанс. Пришел на лагерь, сразу надо снимать. Начинаешь вошкаться, солнышко за хребет уходит, ветерочек подул, дико холодно становится. То есть вот, на нагрузках нормально, на солнце нормально. Пришли на лагерь, сразу сняли, повесили сушить. Сохнет, кстати, идеально. Ну и для меня там, ну уж очень сильная компрессия. Ну прям вот в тонусе держит, как-то иногда хочется снять. Спать в нем нельзя. Нужно снимать, сушить, на движение можно одевать. А так, в принципе, вполне. Очень любим комплект всякими там нашими разными спецназерами. Прям говорят, что лучше не придумаешь.
1: Это потому, что может у вас комбат, он не рассчитан на движок. А если бы у X-Bionic другая модель, она уже рассчитана на...
0: Ну это Hunter?
3: Ну оно все равно очень сильно сдавливает, это специально, чтобы человек не дрожал. Так у них написано, что компрессия это специально, чтобы не было дрожи.
0: Ну дрожь это попытка, так сказать... Мгновенное сокращение мышц для того, чтобы согреться.
3: Ну, а как бы предотвращает, написано, что белье предотвращает.
0: Вот, надо у Вики попросить комплект попробовать. Вот не носил. Комбат могу сказать, а вот про Хантера не могу, честно признаюсь.
4: А какое-то лекарство вы берете с собой на всякий случай?
0: У меня есть вот такая вот аптечка, которую называют головой и жопой. Они все разные по цвету, поэтому перепутать их невозможно. Желтенькие. От задницы красненькие, от головы. Вот это мои личные таблетки. Они у меня как бы есть. Они у меня всегда с собой. А так, когда я в экспедиции хожу, у меня аптека иногда даже 2.
4: Когда вы не один?
0: Нет, когда один, у меня вот такая вот небольшая аптечка, донковская. Вот, упаковка. Кстати, тоже они есть. Вот, ее влезают. Вот. Что касается места, площадки. Совет. Вот человека, который не получил ни копейки, блин, от этого магазина, а просто вот нравится мне здесь место. Очень грамотно все подобрано. Очень много всяких интересных мужчиков. Вот, я не беру там огнедышащее железо, а вот так вот просто для аудора, для каких-то вещей. Ну вот, реально правильно люди подходят к закупке. Очень мало всякого фуфла. Вот реально. Есть красивые картинки, но в основном все такое достаточно достойное. Еще вопросы?
4: Спасибо. На самом деле приятно с умным человеком встретиться и опытным. Скажем, когда человек дошел до какого-то уровня, то ему хочется вот это передавать. Спасибо вам, что вы уже дошли до этого уровня. Вы рассказали очень многие вещи, которые я читал. Есть такие книги, как выжить, да, там американские, для ребенка. Но они все равно, как скажем, они такие... А вы говорили как живой человек, спасибо.
2: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Все мы знаем, что главными вещами для римлянина были хлеб и зрелище. Такая ситуация не случайна, ведь в огромном количестве древних культур часто главными развлечениями, помимо религиозных праздников, для людей были пожар и казни. Вот. И это даже не шутка. Но Рим в этом смысле очень сильно отличался. Причем во многом даже сам Рим, который действительно позволял человеку как следует развлечься. Почему же, с одной стороны, на это была, если так можно выразиться, заточена римская культура, а с другой стороны и правители Рима, ну, в первую очередь, римские императоры, а до этого еще деятели поздней республики, так об этом заботились. Ведь это началось не сразу. Сенат в период развитой республики, ну, где-нибудь там в третьем-вторых веках, он с неудовольствием относился к идее общественных развлечений. Было даже запрещено строить капитальные театры, капитальные амфитеатры. Что называется, не надо делать эти развлекательные постройки постоянными. Если что, их можно снести и прекратить все это. Поэтому вот такой забавный момент, о котором не все знают, что первый каменный капитальный амфитеатр был построен вовсе не в Риме, а в Помпеях. Он немножечко отличается от того, как они выглядели потом, но это очень масштабная постройка на 30 тысяч человек. А в Риме в это время амфитеатры были деревянные. Вот. Почему же так? Дело в том, что уже в поздней республике сенаторы поняли, что надо как-то заискивать перед народом, надо его развлекать. А император вообще взял на себя дотацию для народа. То есть огромное количество римлян, сотни тысяч человек жили исключительно дотации. Ну, просто рай, правда? Вот. Они могли не работать, и работа для них была, ну, максимум приработком. Но сами понимаете, что вот такие люди, которые ничего не делают, а от ничего не делания они очень склонны, ну, к каким-то эмоциональным действиям, к мятежу. И если они вдруг подумают, что какие-то выражения недовольства или восстания улучшат их положение, то есть надо будет еще меньше делать, да, им будет больше давать, они легко на это пойдут. И вот от этого появляется культура римского развлечения. Они должны были быть все время заняты. Развлечения, конечно, делились на, скажем так, ординарные и экстраординарные. Что имеется в виду? Обычно, если человек хотел развлечься, то он мог вступить в какие-нибудь, скажем, игры со своими знакомыми. Ну, например, пожалуй, самая распространенная была игра в кости. Люди могли проводить за ней целые дни. И вот тоже приведу пример из Помпей. В свое время, исследуя базилику помпейскую, ученые были удивлены, обнаружив на полу расчерченные круги. Ну, было много интересных гипотез, зачем это делалось. Выяснилось, что эти круги, как ограничитель для броска костей, делали игроки. То есть просто они туда приходили, ну, в какой-то момент, может, с утречка, и резались в кости. Может быть, весь день. Вот. Были и другие игры, вот такие простые, в которые можно было поиграть где-нибудь, даже, наверное, на столе какого-нибудь термополя или более развитые, какой-нибудь каупони. Ну, то есть, просто, грубо говоря, в кафе. Но это, конечно, так, чтобы немножечко занять время. Римляне с большим интересом относились к театру. Но тут есть огромное отличие от театра греческого. Театр греческий – это действительно очень экстраординарное явление. Например, на празднике в честь Диониса желающие, это был всегда открытый конкурс, представляют свои пьесы. Эти пьесы рассматриваются жюри. Жюри выбирает несколько лучших. И они ставятся, да, и все идут смотреть, потому что, вы понимаете, это событие, это премьера, это надо видеть. У римлян театр превращается просто в натуральное шоу. Да, есть римские драматурги, имена их известны, но со временем римляне все меньше и меньше начинают писать пьесы. Вот такая странная вещь. Наоборот, количество пьес, которые ставят, строго ограничено. Я помню, в детстве я читал какой-то, даже не роман, наверное, повесть советскую о мальчике, который кочует из гарнизона в гарнизон, и в северном гарнизоне один фильм на месяц или на несколько месяцев присылают, и в какой-то момент кинооператор выключает звук, а весь зал произносит фразы за всех героев. Это кажется смешным, да, забавным. А в Риме к этому стремились. Просто все должны знать сюжет. Зачем? А потому что главным является не он. Вы можете прийти в театр в середине пьесы и уйти, не дождавшись конца. Но самое главное – это шоу. Выступают мимы, выступают танцоры. Все блестит, все прекрасно. Танцы, крики, играет музыка. Это совершенно не греческий театр. Да? Вот, ну, как сказать, такой мюзик-холл. И, конечно, часто эти сценарные представления датировались, ну, в смысле, на них выделялись, либо просто всех пускали бесплатно, либо давали бесплатные билеты, и представления в театре могли быть и в честь каких-то праздников и важных событий, и просто так. Вот шоу за шоу посмотрел. Конечно, очень важным явлением в деле развлечения римлян был спорт. Но, конечно же, римляне занимались спортом. Но здесь нельзя их сравнить с греками. Да? Если для грека вот это колокогатия, да, прекрасное состояние своего тела было, ну, отчасти даже данью богам, то римляне понимали, что это полезно, что это стоит, но не особенно злоупотребляли. Как сказать, спорт был связан с массажем, ну вот как сейчас какой-нибудь фитнес-центр. Да? Можно было именно так им заняться. И часто вот эти спортивные площадки, что ли, они находились рядом с банями. Бани – это тоже отдельная индустрия развлечения. Ну, она сохранилась, в общем, в некотором смысле и у нас. И поскольку Россия такая банная страна, мы можем здесь понять римлян больше, чем жители многих государств, даже Европы, в которых баня не имеет такого значения. И, собственно говоря, как и в России, человек мог пойти в баню надолго. Ну, возможно, что были любители, которые сидели там весь день, хотя здесь есть некоторая сложность. В бане формально, если не было развлечения, могли приходить и женщины. И иногда были женские часы, мужские часы. А если посмотреть, что многие императоры регулярно издают запрещение совместного мытья женщин и мужчин в бане, это считалось, понятно, аморальным, то это значит, что эти запреты регулярно нарушались. Ну, конечно, не каждая женщина могла пойти мыться одновременно с мужчинами, но, видимо, с утра все-таки считались женские часы. Вот. Но поэтому, ну уж, по крайней мере, с обеда человек мог провести в бане все время до вечера. Он мог там мыться, переходить из одного помещения в другое, там, и с горячей водой, и с теплой водой, и в бассейне посидеть. В бассейнах никто не плавал, только сидели. Вот. Но одновременно бани были вот таким, как сказать, центром развлечений. Огромные императорские бани содержали не только палестру, что было нормой. Даже иногда маленькая баня содержит маленькую палестру. Ну, то есть там поразмялся, а потом помылся. Это понятно. Но, например, библиотеки. Сходить в баню книжку почитать. Сейчас это будет довольно странно. А для Рима это была норма. Естественно, все связано с цирюльниками. Там, и постричься, и побриться, и массаж получить, и умаститься маслами. Это понятно. Это и сейчас в бане норма. А вот, наверное, театр в бане это все-таки не норма. А тем не менее, уже одна из первых крупных вот таких императорских римских бань, это термы Траяна, она уже была оборудована неким подобием театра. И термы Каракаулы тоже. И, пожалуй, последние, наверное, это термы Константина тоже были оборудованы театром. То есть были и представления, ну, мы о театре мы говорили, да, представление могло начаться в любой момент, идти, например, весь день. Ну вот. То есть вот они развлечения. Но в основном спорт развлекал, конечно, римлян не так. Они любили смотреть на спорт. И здесь тоже есть одно важнейшее отличие от греков. В Греции спорт – это дело каждого. И сохранились, например, списки соревнований во всяких гимнасиях. Вообще формально считалось, что там учатся юноши, занимаются спортом, и потом они соревнуются. Но когда смотрят списки победителей, там часто взрослые мужчины, которые просто приходили на соревнования. И даже, ну, века, наверное, до пятого включительно, олимпийский спорт и другие вот эти вот греческие великие соревнования, там такие пифийские игры, эстмийские игры – они были, ну, как сейчас сказали, любительскими. То есть просто какой-нибудь богатый человек, у которого был досуг, мог тренироваться, приехать туда и победить. Случаи такие бывали. А у римлян спорт – это исключительное развлечение, которое вам обеспечивают профессионалы. Вот я думаю, вы бы сильно удивились, если бы, скажем, вам на день рождения прибили нескольких борцов. Не какого-нибудь там знаменитого борца, чтобы все говорили, о, это вы, там, да, это здорово, познакомьтесь. Нет, а вот пришли Ваня с Петей, и они сейчас поборются. А вот тут вот еще Олег, Иван и Николай сейчас у нас побегут, и мы посмотрим, кто победит на приз. То есть, все было по-настоящему. Вид спорта, соревнования натурально развивались за награду, но только для развлечения. И вот это, конечно, нам тяжело представить. И часто там говорят про всяких организаторов развлечений, что он ушел со своими спортсменами. В основном, конечно, любили те виды спорта, как и сейчас, да, где противостояние, и где, возможно, даже какие-то травмы и жестокости. У римлян к этому была тенденция. Все-таки жестокий спорт – это для них. Ну, поэтому очень, например, была популярна борьба. Ну вот. И несмотря на попытки многих императоров, например, Октавиана Августа и Домициана, привить римлянам любовь к такому, как сказать, настоящему спорту, да, вот всяким там метание копья, диска, вот прыжки. Для этого Домициан даже построил стадион. Кстати, на месте этого стадиона находится Пьяцца Навона, она точно вписана вот в пространство стадиона, если смотреть на карте. Тем не менее, такой спорт всегда пользовался меньшим успехом. Ну, как и сейчас, да, посмотрите на соревнования по прыжкам в длину и по легкой атлетике и посмотрите на трибуны во время какого-нибудь футбольного матча. Я думаю, все станет совершенно понятно. А что же было в первую очередь у римлян в качестве футбола? Это, конечно, колесничьи бега. Колесничьи бега вот, обладали той притягательностью, как и сейчас. Но ведь существуют команды, правильно? Да, мы болеем за «Зенит», мы болеем за «Спартак». Там были команды. Сначала их было 4 команды, потом их количество сократилось со временем до 2. И даже районы, где, например, были штабы этих команд, если так можно выразиться, были за эти команды. Все знали, наверное, спрашивали, кто за кого болеешь. Такая ситуация, да, в Риме, вот когда болельщики бьют друг друга, она была абсолютно нормальной. Случались схватки, случались всякие конфликты, и император часто выбирал сторону той или иной команды, и это, конечно, было очень круто. Да. Император с нами, это не то, что император за другую команду. Опять же, почему скачки? Ну, во-первых, сама острота соревнования. Римляне, может быть, даже стали законодателями той формы скачки, которая сохранилась до сих пор. Греки скакали как? Прямо, потом до линии, разворот на линии на 180 градусов и обратно. Ну, как бы старт, он же финиш. А у римлян в Чирку Максимо, огромном стадионе, который занял целую долину между Палатином и Авентином, там протекал ручеек. Он, естественно, мешал всем этим соревнованиям, и в какой-то момент его забрали в галерею. Она получилась, ну, может быть, специально, а может и просто что-то не додумали, слишком высокой, и в середине вот этой арены для скачек образовался бугор. Его оградили, сделали такую как бы стенку на ним, и они стали вот вокруг, против часовой стрелки скакать вокруг этого бугра. И все стало намного более зрелищным, да, разворот теперь стал делаться на скорости, а это нам требует намного большего умения. И вот именно на этом развороте кто-то мог врезаться в край этой меты, вот этой получившейся стенки, кто-то задержаться или вывалиться, наоборот, центробежной силой. И поэтому соревнования приобрели большую остроту. И вот сейчас тоже, да, мы всегда знаем, что на стадионе все скачут вот по этому, ну, как бы по овалу такому. Это результат именно только влияния самого Чирку Максиму. Ничего подобного мы до этого не видели. И, конечно, если были скачки, они шли весь день, они привлекали огромное количество народу. В пике Чирку Максиму вмещал порядка 265 тысяч человек. Таких стадионов и сейчас, насколько я понимаю, сейчас появились стадионы больше, только, по-моему, в конце 20 века, и, по-моему, они только в Китае такие. Ну, понятно, почему. Ну вот, а тут вот в Европе во втором веке нашей эры был такой гигантский стадион, и частенько он был забит. Наконец, самым любимым и исключительно римским развлечением были гладиаторские бои. Ученые спорят, откуда появились эти бои. Ну, раньше считали, что они произошли от этрусков. Сейчас есть предположение, что все-таки на это повлияли больше оски, самниты. Ну, для нас не важно. Главное, что римляне эти схватки, которые обычно приурочивались к погребальным играм, посмотрите, какого-нибудь знатного человека, поставили на поток. Причем это произошло в поздней республике с какой-то дикой скоростью. Сначала сражались там из серии 6 пар, потом 12, потом там 50 и уже огромное количество. И гладиаторские бои были настолько любимы, что для них появилась специальная постройка. Это и не театр, и не стадион, это амфитеатр. Вот если вы находитесь в каком-нибудь городе, где сохранился римский амфитеатр, не думайте, что здесь там соревновались колесницы или бегали спортсмены. Это только гладиаторский бой. Только кровавая схватка. Конечно, гладиаторские бои были разнообразными. Например, были шуточные бои, ну, знаете, как клоуны соревновались. Были бои, как сказать, учебные, когда люди сражались деревянным оружием. Была травля исключительно зверей. Вот, например, император Коммод, у него была такая проблема. Он хотел быть гладиатором, а был императором. Как бы не ту профессию родители ему дали. Вот. То он, например, как гладиатор сражался исключительно со зверями. Вот, не как в фильме «Гладиатор», где он выходит схватиться с человеком. Ну, он же не сумасшедший, зачем с собой рисковать? И вот эта вот любовь к кровавому спорту для римлян, она удивительна. Хотя, мне кажется, блаженный Августин говорил, что это действительно ужасно привлекает. Что когда ты это видишь, то оторваться решительно невозможно. Ну, например, на территории Греции, насколько мне известно, не было построено в римское время ни одного амфитеатра. В случае, если по каким-то причинам надо было дать гладиаторские бои, например, император приехал и хочет их видеть, насколько я понимаю, их давали в театре. Но без этого греки это не любили, они так к этому и не привыкли. Но, конечно, главным боем было сражение людей на смерть. Хотя, конечно, гладиаторов погибало не то чтобы там сотнями и тысячами на арене. Это все-таки были, как сказать, ценные спортсмены. Да? Их не нужно было столько терять. Интересно, что иногда между гладиаторскими боями проходили казни. Вот то, о чем я говорил с самого начала, что казни это тоже очень привлекательно. И среди римских видов казни была казнь раздирания дикими зверями. Человека выкатывали на арену, как привязанного к какому-нибудь столбу, и на него напускали там тигра или льва, ну или другое какое-нибудь злобное животное. И обычно это делали так в обед, быстренько. Вот. Ну, потому что не все это любили, но были любители, да, вот смотреть на казнь, вот такую ужасную, когда какой-нибудь хищник огромный рвет на части человека, тоже для некоторых было приятно, и это было развлечением. Ну, а вечером римляне сходились на пиры, и это, конечно, было самым распространенным развлечением, которое остается не кровавым и вполне достойным способом провести время и сейчас. В вечерних пирах мы с римлянами вполне сходны.

0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. И речь сегодня пойдет о графологии. В студии «Комсомольской правды» кандидат психологических наук, графолог, преподаватель Института графоанализа Инессы Гольдберг, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль. Лариса Евгеньевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать. Что гласит нам энциклопедия о том, что такое графология? Учение, согласно которому существует устойчивая связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Ну, я не буду зачитывать всю справку, но меня что цепляет? Псевдонаучная. Так вот, графология — это все-таки наука, на ваш взгляд, или псевдонаука? Потому что вы кандидат психологических наук.
2: Да.
1: Вот этот вопрос номер один.
2: Ну, для меня это очевидно. Это наука, конечно. Поскольку связь мозга и руки, она установлена, она доказана. И наш известный нейропсихолог Лурия уже давным-давно доказал эту взаимосвязь. Поэтому, конечно, это наука. Конечно, это все можно изучать. Все особенности нашего почерка, они проистекают не просто так. Всегда есть определенная причинно-следственная связь.
1: Поговорим об этом обязательно,
2: да,
1: сегодня.
2: Обязательно.
1: В общем, это наука. Хорошо.
2: Конечно.
1: По отпечаткам пальцев, естественно, первая коннотация, которая возникает в голове у обывателя, можно узнать много. А что можно по почерку? Вот что он отражает? И вообще, что такое отражение чего-то, личности в данном случае? Прошу вас.
2: Ну, он отражает слишком много, я бы так сказала. Вообще, наверное, в двух словах даже не скажешь. Ну, если так какие-то сферы наметить, да, во-первых, это нервная система, темперамент, тип реакции. Насколько человек быстро воспринимает, быстро соображает, как долго он принимает решение или, наоборот, тоже делает это импульсивно, мгновенно, например. Как у человека проявляется эмоционально-волевая сфера, он больше эмоциональный или он способен контролировать свои эмоции, это тоже все видно в почерке.
1: Ого, ого. А зачем это экспертизе, допустим? Потому что первое, для чего это нужно, ну, на мой взгляд, это экспертиза. Помимо, конечно же, нас, доморощенных хозяек, ой, а скажите мне, что моему сыну-то предначертано по почерку.
2: Да, понятно. Ну, вообще, область применения графоанализа, она очень широкая. Ну, обывателям, наверное, больше известна некая криминалистическая такая сфера, да, где почерк, там, не знаю, каких-то преступников изучается или людей с девиантным поведением, да. Но на самом деле практичность этой науки, ну, она для каждого может дать что-то. Например, это прием на работу. Можно по почерку заранее сказать работодателю, да, дать оценку кандидата и сказать, что это за человек, какой у него темперамент, какой тип реакции, какие у него характеристики именно индивидуальные.
1: Ничего себе.
2: Да, какой у него психологический портрет. Можно сказать интеллект, уровень интеллекта, как IQ, да, математического интеллекта, так и EQ, эмоционального интеллекта, что сейчас очень интересует работодателей, вот эти два фактора.
1: То есть пользуются услугами графологов.
2: Конечно.
1: Ну,
2: как минимум, да?

0: и штриха, конечно, ну, слишком грубый, слишком резкий, слишком угловатый. Причем видно, что все эти углы резкости происходят непредсказуемо.
1: Нелогично здесь.
0: Да, незакономерно. То есть перед нами человек, как минимум, непредсказуемый эмоционально. Он может быть чрезмерно раздражительным,
1: вспыльчивым. А знаете,
0: конечно,
1: я в почерке называю эти завитки всякие канделябрами. Вот с детства так пошло. Вот когда много этих канделябров.
0: Украшений.
1: Да, да,
0: или дополнений.
1: Ой, как мы в школе ими просто, знаете, наслаждались. Нам двойки за это начинали ставить, чтобы... Уймитесь, дети, пишите правильно.
0: Пишите проще, да?
1: Да-да-да, вот это о чем говорит.
0: А, вообще это считается в графологии такой элемент усложнения,
1: да,
0: украшения. Человек, который злоупотребляет такими вещами в своем почерке, для него очень важна форма, форма подачи.
1: А не содержание.
0: Имидж, да, понимаете, да? А не содержание.
1: Ну, мы творческие люди, мы это понимаем. Хорошо, а теперь к серьезному вернемся. Вот можно ли по почерку оценить, склонен человек, допустим, к суициду или к преступлению, вот, девиантному поведению, к творчеству и так далее?
0: Это все склонности личности, поэтому,
1: да,
0: конечно, можно это определить. Это определяется именно, вы правильно сказали, что склонность. Мы не можем сказать, что конкретно в это время, конкретно в этом месте человек проявит это девиантное поведение. Мы не можем предсказать, это не гадание. Но мы можем сказать, что к этому, да, действительно, очень много...
1: Какова вероятность? В процентном соотношении,
0: высока,
1: допустим?
0: Вероятность. Но мы уже смотрим на почерк и смотрим, насколько эта тенденция ярко выражена.
1: Лариса Евгеньевна, я не знаю, не хочу, так сказать, как, чтобы это выглядело как вызов, но я подготовила вам два образца, конечно, это ксерокс, вы понимаете, двух знаменитых людей. Даже, я уверена, один вы узнаете, второй менее известен. Что можете сказать? Возьмите, пожалуйста, я сейчас для слушателей объясню, что вот Лариса Евгеньевна передала две распечатки, фамилии обрезала, да там и не поймешь толково, кто что писал. Ну... Какой первый вы
0: смотрите?
1: Давайте
0: немножко время, да?
1: Да, я давайте. Посмотрю. Я пока напомню. В студии «Комсомольской правды» кандидат психологических наук, графолог Лариса Дрыгваль. Лариса Евгеньевна рассматривает сейчас.
0: Ну, давайте так, конечно, поверхностно, поскольку нету времени сейчас мне долго изучать, исследовать. Могу одно сказать, что, конечно...
1: Вы сейчас о каком будете говорить, чтобы я поняла?
0: Я пока сразу оба посмотрю и могу сказать, что здесь, конечно, есть очень выдающийся потенциал, что у одного, что у другого человека. А как я это вижу? Во-первых, оба образца очень бегло написанные, а это такая динамика, это скорость, это темперамент, это харизма, как минимум. У обоих образцов сильный нажим, это говорит о мощной степени энергетики, витальности. Такие люди хотят самовыражаться. У обоих образцов я вижу некоторые нарушения полей.
1: А вы один не узнали?
0: Ну, я сейчас смотрю.
1: Догадываетесь,
0: я догадываюсь, да.
1: Ну, о ком вы догадываетесь?
0: Ну, по крайней мере, этот очень на Пушкина
1: похож.
0: Ну,
1: конечно, Александр Сергеевич, да. Вот второй, вот я знала, что он, конечно, не столь узнаваем. И все-таки.
0: Да, вот продолжу, что у обоих есть нарушение полей, так называемое. То есть такие люди не любят сидеть в рамках, не любят ориентироваться на стандарты. Они всегда революционеры в своем деле. И всегда какое-то новаторство вот в том, в чем они сильны, для них новаторство является большой ценностью. Поэтому я, как бы глядя только на два образца, могу сказать, что они наверняка очень многое сделали в своей сфере.
1: Да, второй — это Сергей Есенин. Ну вот, кстати, там суицидные штуки есть?
0: Вы знаете,
1: до сих пор же неизвестно.
0: Суицидность в данном случае, если говорить о его тенденции, например, к суициду, я могу сказать, что здесь очень эмоционально нестабильная личность. Он пишет то с правым наклоном, то с прямым наклоном. У него то появляется нажим, то ослабляется нажим. Это говорит о его очень внутренней, сильной дисгармонии, смятении.
1: Мы называем это так, да.
0: Да, и, конечно, такие люди подвержены как ярким эйфорическим состояниям, так и упадку, и причем длительному упадку. И вот в моменты этого упадка у них могут быть депрессивные тенденции.
1: А вы можете оценивать почерк, ну, вы это графологи на вашем примере, только на родном языке?
0: Нет.
1: То есть язык не важен?
0: Не важен.
1: А старорусский, например, если бы я подсунула вам Петра Первого,
0: да,
1: тоже можно?
0: Можно анализировать.
1: Это не важно.
0: Потому что оценивается нажим, ритм, движение, оценивается форма букв, отход от прописей, потому что именно в отходе от прописей мы смотрим индивидуальные особенности.
1: Ну вот, кстати, о прописях. Вот смотрите, сначала всех детей учат писать по прописям. Как только они расстаются, начинается... Господи! Я просто вчера только с этим столкнулась. Сын в первом классе. Так вот, может быть, не стоит детей мучить прописями, потому что они же потом личность проявляют в своем почерке. или как?
0: Во-первых, пропись нужна. Нужно от чего-то отталкиваться. Для того, чтобы чему-то научить, любому навыку

0: научить человека, нужен какой-то стандарт, показать, как это делается. Поэтому начальный этап прописи, он обязателен. А вот дальше уже, когда освоилась эта пропись, когда действительно сформировался, ну, более-менее беглый стиль, когда ребенок, ну, не вспоминает, как эту буковку писать, mm-hmm. а у него уже само собой это получается, вот на этом этапе пропись уже не нужна, там индивидуальность начинает
1: проявляться. Но надо ли приучать ребенка к хорошему, красивому почерку?
0: Смотря как, что мы понимаем под словом «красивый».
1: Ну, есть каллиграфия, есть эталон, мне казалось. Те же самые прописи – это эталон.
0: Эталон. Что такое эталон? Это безликость. Там нет личности. Там есть некая стандартизация, сухая выжимка того, ну, как правильно, грубо говоря. Но за этим правильным нет тебя. Нет, твоей личности. Поэтому...
1: А то, что как курица, лапа, это не страшно.
0: Ну, смотря какая курица и какой
1: лапой.
0: Ой, какая
1: пьяная, нетрезвая, как минимум. С какого возраста можно оценивать почерк человека? Ведь дети – это что-то действительно неустойчивая какая-то субстанция.
0: Вы знаете, считается такие, ну, есть определенные правила. С 13-14 лет почерк уже показывает очень ярко индивидуальные особенности. Он уже сформировался до этапа беглости, автоматизма. И вот с этого возраста можно делать какие-то выводы, ну, скажем так, далеко идущие, так. не ситуативные.
1: А это передается по наследству?
0: Почерк?
1: Да.
0: Вы знаете, ну, я отвечу как психолог, ведь мы знаем, что человек наследует некие ментальные программы от своих родителей.
1: Безусловно.
0: Безусловно. Поэтому все
1: 50-50
0: это...
1: от папы и мамы.
0: Конечно. И поэтому все это в почерке и проявляется. И очень часто люди говорят, я пишу как мама, я пишу как папа.
1: И такой вопрос, самый неразборчивый почерк, который вы, вот, вы встречали. Может быть, это профессию, как вы обозначите, или о личности. Я тут собирала вопросы по нашей редакции. Ага. Говорю, знаете, 99 вопросов, 99% что спросили?
0: Что?
1: Про врачей спроси, что они ж так пишут.
0: Почему они так странно пишут? Тут вообще ответ, наверное, не короткий будет. Несколько причин. Во-первых, нечитабельный почерк. Не только у врачей бывает, много у кого. И вот здесь нужно рассмотреть эти тенденции нечитабельности.
1: Ой, давайте тогда в начале следующей части мы рассмотрим эти тенденции. Графолог Лариса Дрыгваль у нас в студии. Не отключайтесь, мы продолжим.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

0: средства.
1: Радио. Поколение Битва.
2: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
3: Мы снова в эфире. Кандидат психологических наук, графолог, преподаватель Института графоанализа Инесса Гольдберг, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль у нас в студии. Лариса Евгеньевна, спасибо, что пришли. Остановились мы в прошлой части на том, что не только у врачей неразборчивый почерк, потому что я собирала вопрос по редакции, все про врачей, про врачей. А у каких еще профессий, почему он неразборчивый?
4: Ну, неразборчивый – это, во-первых, уход от стандарта, да? То есть появление какой-то очень оригинальной индивидуальности ведет, конечно, к неразборчивости. То есть мы можем говорить о том, что люди с ярко выраженной харизмой, индивидуальностью, какими-то, может быть, не так часто встречающимися способностями пишут неразборчиво. Это первая причина. Вторая причина – люди, которые находятся в постоянной динамике, их мозг привык сокращать уже пути, да, которые вот глобально мыслят, которым нужно не в детали вдаваться, да, а очень целостно на все посмотреть. Тем самым их мозг уже привык так думать, соответственно, рука начинает так писать. Она пишет по сокращенному пути, и мы уже видим тоже нечитабельный
3: почерк. Нет времени тратить на это время.
4: Да. Нечитабельность также связана с потерей некоторого эмоционального интеллекта, выгораемости, когда человек не готов уже слушать других людей, воспринимать
3: их. Ой, это страшные вещи вы для меня говорите. Я просто, смотрите, я смотрю иногда на то, что написала, и я не понимаю свой почерк. Все хуже и хуже. Вот для меня это означает, что я все старею, выгораю.
4: Это может быть именно эмоциональное выгорание. То есть в каком смысле? Усталость от общения, усталость от взаимодействия, от того, что каждого надо выслушать, проникнуться. И у людей, у которых очень большие социальные контакты, да, частые социальные контакты, они постепенно тоже сходят на такой нечитабельный стиль.
3: Уйти в пещеру, отдохнуть. А что меняется? Вот мы заговорили об изменении как минимум с возрастом. Что меняется? Личность и почерк? Или почерк сам по себе, или он всегда отражает личность? И если личность, то из-за возраста или от чего-то другого?
4: Почерк следует за личностью.
3: Так, первичная личность.
4: Первичная личность, первичное ее изменение. И мы знаем, что изменения личности могут быть как, например, саморазвитие, так и деградация. Болезнь может влиять на личность и тоже уже портить, например, характер, как говорят, да? Костность некоторая, возраст меняет личность. Соответственно, все это...
3: Стрессы могут?
4: Конечно,
3: и все это отражается на почерке. Но вот мы хотим встать на ваше место. Как специалисты рассматривают почерк? Какие аспекты? Потому что почерк для нас, ну, это такой почерк, а это сякой. Да. А что у вас? Детальки.
4: Деталей очень много, потому что почерк действительно состоит из разных аспектов, из разных признаков. Таких признаков много, более 100 можно насчитать. Но это даже не это самое главное. Самое главное мастерство графолога – это умение сочетать эти признаки, потому что один признак – это только какая-то маленькая тенденция личности. И эта тенденция – это еще не отражение полной картины. И вот только их сочетание, только их взаимосвязь, взаимодействие позволяет видеть вот этот комплексный клубок, из которой соткана личность.
3: Ну, вы рассматриваете наклон, я вот так
4: думала. Да, это, смотрите, это беглость, как минимум, это самые главные.
3: Он как у Пушкина,
4: ножи,
3: Александра Сергеевича.
4: Да. Форма буквы, упрощенная, усложненная, стандартизированная.
3: С канделябром или без.
4: Конечно.
3: Я перевожу.
4: Организация. Каким образом человек организует текст на листе бумаги? Это очень важный показатель. Он говорит об адаптации личности вовне. Чистый лист бумаги – это как бы проекция нашего мира. И вот как мы пишем, каким образом мы заполняем этот лист, таким образом мы адаптируемся. Кто-то, например, полностью записывает этот лист, соответственно, такой человек привык влиять на окружающий мир, да, он заполоняет собой этот мир, и, соответственно, может быть, ему не хватает некоторого одиночества, ухода внутрь, ухода в себя.
3: А вот, Лариса Евгеньевна, у меня тут сразу два вопроса. Первый. Если взять математиков, допустим, гениальных, у них, как вы считаете, найдутся общие черты в почерке?
4: Конечно. Да? Как минимум IQ.
3: То есть это тенденция.
4: Конечно.
3: А как нажим вы определяете, глядя на лист бумаги? Пробита бумага либо нет? Ну вот сейчас я там вам дала ксерокопию.
4: Ну, вообще, действительно, нажим на ощупь определяет. В том числе надо вот на этот оттиск посмотреть с конца листа.
3: Ну, это понятно. А если ксерокопия?
4: А если ксерокопия, фотография, то я смотрю как раз по таким ударным моментам, насколько человек там, где должен вот делать удар, насколько там усиливается нажим.
3: А что значит, где должен делать удар? За главной буквой это удар?
4: Нет, это, ну, это уже специфическое, ага. Я вам сейчас не объясню это.
3: Слушайте, ну вот есть то, что принадлежит каждому и нераздельно. Автограф, да? Наша,
4: да,
3: роспись.
4: Да.
3: Вот что об этом вы скажете?
4: А роспись, вы же наверняка тоже замечали, что она может отличаться от почерка.
3: Конечно, конечно.
4: Не,
3: да,
4: всегда она похожа.
3: Не всегда.
4: Поэтому роспись, она имеет немножко иное значение, чем почерк. Она отличает нашу как бы самоидентификацию, самопрезентацию. Как мы сами себя воспринимаем.
3: Угу.
4: И как мы хотим, чтобы нас другие люди воспринимали.
3: То есть встречают по одежке, и мы тут наряжаемся.
4: Да.
3: Наряжаемся.
4: Да. Как мы хотим, чтобы нас видели.
3: Длина росписи. У кого-то она короткая, ее, да, легко очень подделать, а у кого-то там... Господи помилуй, я как посмотрю на автографы наших императоров, но знаете, чем раньше, тем они примитивнее. Ну вот это ведь тоже время, получается, влияло.
4: Конечно, но это самопрезентация. То есть длинная подпись о чем говорит? О том, что человек не тратит, вернее, ему очень важно проявить себя, чтобы все поняли, какой он, mm-hmm, как с ним взаимодействовать, что он из себя представляет. То есть он тратит на это время, и для него это важно.
3: Угу.
4: А какие-то кратенькие подписи, буквально там, не знаю...
3: Раз-два и...
4: Раз-два и все. Это достаточно такая росчерк один пера. Ну, то есть человеку не важно вообще, как его воспринимают. Краткость,
3: сестра
4: таланта.
3: Получается, что ж, что крест под каким-то документом, ну, или что-то на это похожее, угу, каких-нибудь деятелей елизаветинских времен говорили о том, что им все равно, как
4: всё
3: его...
4: Все равно, как его... Как их, например, елизаветинских не знаю, там слишком длинные все-таки были подписи, это некая дань все этикету была.
3: Угу.
4: Но вот сейчас таких подписей становится все больше и больше, и по большому счету это говорит о том, что да, человек, ну, собственно говоря, несколько игнорирует вообще вот эту обратную связь.
3: Я знаю, что к вам обращаются и музеи за графологической экспертизой. А почерк какого правителя на вас или автограф, выбирайте сами, произвел наиболее сильное впечатление?
4: Ну, вы знаете, они все на меня такое впечатление большое производят. Мне нравятся, знаете, я скорее скажу, что мне нравятся такие, и произвели на меня впечатление, подписи арабских шейхов, которые mm-hmm приезжали к нашим правителям, к нашим царям, и оставляли там какие-то там записи,
3: на пол-листа,
4: заметки.
3: Что ли, это?
4: Вы знаете, там такая красота, как говорится.
3: Ну, вязь,
4: там,
3: она
4: там
3: вообще...
4: Там такие, да-да-да. Про... Там такая дань вот этой красоте, форме, там такие сложности. Я начинаю понимать, насколько невозможно было попросту, да, и, ну, скажем так, кратенько с этими людьми о чем-то договариваться.
3: А что победит? Вязь? Или иероглифы? Ведь там и там это искусство каллиграфии.
4: Я не знаю, это вопрос,
3: нельзя,
4: может,
3: да?
4: Не ко мне.
3: Собрались как-то вязь
4: иероглифы? Да, пускай оба существуют.
3: Что надежнее тогда, полиграф или графологическая экспертиза?
4: Хорошо сочетать. И я участвую в таких сочетаниях экспертиз, когда, с одной стороны, полиграфологи, но у них своя задача, да, они больше определяют благонадежность, ложь. А психологический портрет, он дополняет вообще вот их выводы, потому что графология дает более такой целостный психологический портрет, потенциал угу человека. И вот здесь уже может становиться более понятно. Этот человек, например, благонадежный, вернее, неблагонадежный, да, его выявили по полиграфу, а по почерку мы видим, что это ситуативно, например, что, угу, в принципе, он к этому не склонен. Ну вот так случилось, так случились обстоятельства, что он попал в такую ситуацию.
3: Но у вас было такое, пригласили вас... куда-нибудь на кринологическую экспертизу, и вы посмотрели, подумали, господи, это же маньяк, это вообще кошмар, что этот человек натворил, что у него такой почерк. Вот когда все углы, все наклоны, нажимы, все петли вниз и вверх, все говорит об,
4: ну,
3: одном.
4: В общем, все очень,
3: да,
4: проблематично.
3: Вам, да.
4: Ну, наверное...
3: Такое может вообще-то быть?
4: Нет, такое бывает, конечно. Наверное, последний случай, но это была не экспертиза прям такая официальная, это скорее была индивидуальная консультация. Почерк мальчика 9-летнего. Хотя, казалось бы, вот в 9 лет еще рано говорить mm-hmm о каких-то тенденциях, но там уже явно проявляются признаки социопатии. Это когда человек достаточно, ну, невыражен эмоциональный интеллект, склонен к жестокости, к садизму. И действительно, по... ну, по обратной связи там, от тех, кто принес этот почерк, рассказывают, что он и мочит, и кошек, и собак. И, собственно говоря, вот то здесь уже стоит, да, стоит уже обратить внимание на то, как дальше он будет развиваться и, так сказать, взять на заметку.
3: Лариса Сергеевна, ну, у нас время заканчивается. Да. Хочу вам вот два вопроса. Можно ли вас обмануть?
4: Смотря что хотите под этим, ну, как? В смысле, как изменить почерк?
3: Да, могу я так изменить почерк, что...
4: Понимаете, в почерке много элементов бессознательных, и вы, если будете менять, ну, максимум вы сознанием своим поменяете 2-3, на все остальное повлиять не сможете.
3: Ах ты, боже ж ты мой. А почерк скоро исчезнет? Как считаете?
4: Я считаю, он не исчезнет, потому что, ну, это наше эволюционное достояние. Мы знаем, что через руку, через почерк развивается мозг. И, соответственно, если мы перестаем писать, мы перестаем, по большому счету, даже где-то и развиваться.
3: Никто не хочет деградировать. Прислушаемся. Кандидат психологических наук, графолог, преподаватель Института графоанализа Инессы Гольдберг, руководитель Центра изучения почерка Лариса Дрыгваль была в студии «Комсомольской правды». Спасибо.
4: Спасибо.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Мы с вами устроили, если помните, небольшую дискуссию на тему, ученые СМИ. И тогда же мы у нас на портале опубликовали вот этот опросник. И я благодарю тех коллег, кто принял участие, некоторые активное участие в нашем исследовании. Вот, кое-какие материалы мы накопили с тех пор. Вот, помимо этого, в том числе и мне пришлось непосредственно оказаться в роли, не то чтобы жертвы. Ну, в общем, я тут осенью попал в телепередачу в некую и давал интервью одному изданию. Все было в обоих случаях непросто. В первом случае меня там ведущий мочил всячески в течение эфира. Вот. Во втором случае интервью мне пришлось полностью переписывать самому. Я ночью сидел это делал. Во втором случае, причем журналист был добросовестный. Добросовестность заключалась в том, что он мне прислал текст, а потом безоговорочно принял мои коррективы. Фактически я целиком его переписывал. Вот. Но я это принял спокойно, потому что...
2: Нетипичный случай.
1: Но я к этому отношусь спокойно, понимая, что по-другому бывает редко. Что взаимодействие со средствами массовой информации у самых разных групп населения, не только у представителей науки, это, как правило, довольно сложный процесс. Вот. Но заниматься этим, видимо, необходимо. Но сейчас мы про это поговорим. Вот. Я, собственно, перейду к рассказу о результатах нашего опроса. Ну, просто тупо по пунктам. И начали мы, если помните, да, мы наше вот это исследование разбили на три группы. До, допустим, общения с журналистом, до эфира, до съемки, во время интервью, съемки и после. Вот, начиная с до интервью, ну, просто неоднократно приходилось от разных ученых, которые все там набили шишки, слышать, что просто они с журналистами не общаются. Зачем это нужно? Ну, соответственно, возник вопрос, зачем ученым общаться со СМИ? Ну и основные доводы, которые прозвучали, ну, некоторые из них, они, в общем, достаточно очевидны, что, во-первых, если мы не будем заниматься работой, прежде всего, с молодежью, то откуда возьмутся новые ученые, откуда возьмется следующее поколение ученых, откуда возьмутся меценаты, откуда возьмутся неравнодушные люди вообще? То есть, ну вот, больше им взяться-то и неоткуда. Во-вторых, уменьшение количества искажений СМИ, то есть здесь тоже происходит отрицательный отбор, и вот что-то такое происходит тоже. То есть если на передачу не идет ученый, журналисты просто приглашают на его место психа. Вот, и это всегда. Ну и третий такой момент, что, скажем так, в демократическом обществе у нас все-таки, ну так, с некоторыми оговорками, условно, да, общество демократическое, ну хотя бы потому, что все-таки властей мнение электората интересует. Они могут по-разному пытаться влиять на это мнение, но мнение электората их интересует. Поэтому, в общем, банально деньги даются на те вещи, которые волнуют избирателей, которые побудят их в следующий раз проголосовать нужным образом. Поэтому связь тут вообще прямая. И я сегодня вначале сказал про плачевное состояние, в котором находится колтурский антропоидник. Они пишут письма там, президенту, премьер-министру, главе Академии наук. Собственно, вот так это выглядит. Ну, тут не очень может видно, что все ржавое насквозь. Но просто шимпанзе не имеют отношения к нанотехнологиям. Прямого, по крайней мере. Шимпанзе – это не стерхи. Вот, поэтому все зависит от, в том числе, от настроения в обществе. Дальше. Ну и еще один момент. Вторая такая крайность, когда не только ученые, но вообще от многих людей, сталкивающихся с прессой, приходится слышать, что вот такая у них работа. И по-другому и не бывает. То есть, ну, ладно, пусть уж как могут, они ее делают. Значит, при этом подобные вещи приходится слышать и от самих работников средств массовой информации, причем добросовестных, относительно, скажем так, добросовестных. То есть мне, например, неоднократно различные представители не самых последних изданий говорили примерно следующие вещи. Что, во-первых, да вы не знаете, что такое газета? Нет, я знаю, я работал в газете, я знаю. Но это конвейер, вы понимаете, у нас нету времени подумать, у нас нету времени пригласить эксперта обратиться. Нам нужно, чтобы вот, чтобы было готово вчера. Всегда должно быть готово вчера. Вот у нас, даже если есть консультант, даже если он там доктор биологических наук, и то он ошибется, потому что очень все быстро происходит. И мы хотели бы по-другому, но не можем. Второе. А нашим зрителям, им вообще, прошу прощения, им пофиг. Им главное, чтобы что-то там вот занимательно. Ученые сами не хотят с нами сотрудничать. Мы их приглашаем, а в ответ они нам вообще говорят всякие нехорошие вещи. А псих, он с радостью приходит. Он готов всегда. Дальше. Следующий тезис. Но это же очевидно, что зрителям им позитивная информация неинтересна. Им надо, чтобы вот, чтобы был конфликт, драма. А конфликт понимается почему-то как обязательно как это мордобой какой-то в прямом эфире. То есть это просто законы жанра такие. Что должна быть какая-то склока. На самом деле, я эти вещи тоже немножко знаю. Конфликт – это не единственный способ привлечь внимание, но наиболее незатейливый, скажем так. А идут, как правило, по наиболее простому пути. Это, во-первых. Во-вторых, понятно, что конфликт тоже бывает разный. Не обязательно драка. Ну и еще такой замечательный тезис, что пусть мы искажаем, пусть мы привносим конфликт, пусть мы какой-то нездоровый сессион, зато мы привлекаем внимание к науке. И этот человек посмотрит нашу передачу, но, может быть, потом он прочитает, заинтересуется, прочитает что-то более серьезное. Таким образом, мы все-таки, несмотря на все вот это, несмотря на нашу халтуру, может, даже благодаря ей, выполняем некую позитивную миссию. То есть, короче говоря, у нерадивых представителей масс-медиа есть куча самооправданий, и это говорит о том, что если спускать с рук, то они будут продолжать этим заниматься, и никакого стимула как бы что-то менять нету. Когда люди чувствуют свою безнаказанность, они очень быстро расслабляются, развращаются, и, в общем, последствия прискорбны. Дальше. Но возникает вопрос, ну, мы говорили, что, видимо, все-таки необходимо, неизбежно этим заниматься надо, а каковы все-таки, какие выгоды может ученый получить от взаимодействия со СМИ? Ну, несколько вещей. Значит, во-первых, да, это то, что было названо вами, да, если мне сейчас возразят. Да? То есть поиск учеников, последователей, единомышленников, возможных партнеров и даже издателей, в том числе Зоя Александровна Зорина, несмотря на свое резко негативное отношение вот к этому всему, тем не менее сообщила, что вот после передачи Гордона, да, к вам обратились с предложением издать книгу. Но бывает. Такое, в принципе, возможно. Такое, в принципе, возможно.
2: Научно объяснилось, бывает.
1: Во-вторых, публикация ссылок на свой сайт или блог, если он есть, то я что хочу сказать, что, например, когда я, допустим, меня приглашают, я иду не отвечать на дурацкие вопросы, а решать свои вполне конкретные задачи. Если я иду, а по-другому идти бессмысленно. То есть, идя на эфир, идя на беседу с журналистом, надо четко знать, чего хочу добиться я. Я хочу, чтобы пусть эта передача будет дурацкая, плохая, но там прозвучат некоторые слова, которые нужны мне. И в частности, я обязательно там, так сказать, неоднократно ляпну про то, что есть портал «Антропогенез». Уважаемые зрители, приходите. Это могут вырезать, но стараться надо. Нет, и понятно, что если я скажу, дорогие друзья, сейчас я по буквам продиктую, запишите, пожалуйста, да, это вырежут. Но если я там буду в ответ на любой вопрос говорить, а ведь это есть у нас в каталоге, а ведь это есть у нас там в наших новостях, то это уже сложно будет вырезать, придется все вырезать. Ну и продвижение своей книги, своего курса, то есть придя обязательно так вот стоять перед камерой, и дальше пусть даже они из этого сделают какую-нибудь гадость. Но читатель увидит действительно и, может быть, потом заинтересуется. Дальше. да. Ну и каковы риски? То есть есть выгоды, и, естественно, в любой ситуации всегда есть риски. Значит, риски со стороны, как ни странно, со стороны средств массовой информации. Ну, первый риск, который, к сожалению, редко осознается, но он есть. Ухудшение имиджа СМИ в глазах образованных людей, то есть совершая грубые ошибки, ну вот, наносит урон некой репутации. Это очень часто примитивно понимается, но это же меньшинство. Но это меньшинство, это элита, в принципе. Да, и когда телеведущий называет астрономический центр астрологическим центром, такое было, ну, даже люди, далекие от астрономии, они ржут. Да, и, в общем, ничего хорошего. А вторая проблема, которая, к сожалению, гораздо лучше понимается журналистами, что, приглашая ученого, они рискуют получить непонятного зрителям человека, то есть который говорит непонятно. А это значит, что как только зритель, это здесь образованная аудитория, как только зритель слышит интрон, экзон, он переключает на другой канал. А телевизионщик этого страшно боятся. К сожалению, это так. Ну а со стороны ученого риски, в общем, более-менее понятны. Это затраты времени, что очень важно для занятого человека. Урон репутации. Репутация зарабатывается годами, потом в результате дурацкой передачи может в миг улетучиться. Это стресс. Просто надо беречь нервы. Привлечение внимания неадекватных людей, которые потом звонят, пишут, встречают на улице. И в конце концов даже и материальный ущерб. Я, ну, в частности, вот пример, рассказанный Станиславом, когда НТВ показал репортаж про раскопки в Артезиане, и на следующий год, благодаря такой рекламе, пришли черные археологи и все там вынесли и разрушили вообще. То есть, в данном случае, прямой материальный ущерб. Ну и следующий момент. То есть, вот мы поговорили, мы понимаем, на что мы идем, чем мы рискуем. Следующий важный момент, по каким признакам распознать подвох. То есть, происходит первый контакт. Нам обращается некто, там он пишет письмо или, что более еще сложно, он звонит. И дальше надо понять вообще, связываться, не связываться. Ну, несколько простых вещей. То есть несколько тревожных признаков. Во-первых, собеседник использует словосочетание «официальная наука», «альтернативная наука». Так. Признак стопроцентный, так, «красная лампочка». Вот так вот, по факту. Ну вот более частый случай, вот Александр подсказал, что если он говорит «эволюционная теория Чарльза Дарвина», ну, наверное, все-таки это менее однозначно, потому что журналист может просто не разбираться вообще в этих вещах, но обычно это такой признак дилетанта. Но в большинстве случаев это дилетант и есть. Ссылается на известных маргиналов. Ну вот тут некоторый совсем неполный список. Вот, ну, в общем-то, большинство из них вам хорошо известно. Например, господин Чудинов, который только что расшифровал славянские письмена на неандертальских орудиях стоянки Бузовая, я опубликовал. Ну вот, есть такой. Дальше. Ну вот, полезно спросить, а что у вас было вообще, если это не первая передача этого журналиста? Я, например, попал на первую передачу, как бы, и на мне вообще тренировались, отрабатывали формат. Вот. А если были до этого какие-то, ну вот, а о чем у вас было? И дальше, когда говорят, а вот обсуждали, что не были американцы на Луне, или там вирус СПИД, миф или реальность, ГМО и рак, там какие-то вот вещи. Это, опять, ну, некоторый тревожный признак. Дальше. Если собеседник мягко угрожает, например, на вопрос, а когда будет передача, звучит ответ. Ну, это зависит от того, как вы себя покажете. То есть, если не очень интересно, придется искать другого. Который расскажет интересно. И на вопрос, а будет, можно ли будет согласовать материал, и как его можно будет согласовать, вам начинают врать. И это обычно видно. Человек врет. Тем более, тем присутствующим здесь, кто хоть раз принимал экзамен у студентов, ну, когда человек врет, это видно. Возникает проблема, это все замечательно. Это все замечательно. Проблема в том, что на практике, если мы говорим про телевидение, нередко переговоры ведет не журналист, не режиссер, не сценарист, не продюсер, а ведет гостевой редактор. Это специальный человек, задача которого любой ценой заманить гостя. И на этом его функция заканчивается. Поэтому он очаровывает, соглашается на все, говорит любые комплименты, врет. И в том числе, например, ссылается на ваше начальство, что вас рекомендовало ему ваше начальство, с которым он хорошо знаком. Поэтому чуть ли не ваша обязанность уже с ним общаться. Поэтому, во-первых, лучше всего сразу с телефонного разговора переходить к переписке. То есть не принимать никаких решений в разговоре, взять тайм-аут, сообщить электронный адрес. Если сразу нету явных тревожных признаков, перевести в письменную форму и запросить некоторые вещи, чтобы прислали. Сценарий передачи. Все, как кого зовут. Список приглашенных гостей, кроме вас. Какие вопросы будут обсуждаться. Желательно сайт издания телеканала. Ну и в том числе, сколько вся передача занимает и сколько ваше, собственно, участие в ней займет. Потому что если вас там будут мучить 2 часа и 30 секунд из этого пойдет в эфир, это бессмысленная трата времени вообще. Все вот это, в принципе, это не добрая воля журналиста, по идее, обязан он это вам предоставить. И это нужно изучить. То есть, во-первых, сайт издания или телестудии, например, если это телестудия, посмотреть его, почитать. Как правило, если он есть, там более-менее очевидно некоторые вещи становятся. Ну и понятно, публикации, фильмы конкретного человека, если вы вот работаете с конкретным автором, ведущим, журналистом, режиссером, публикации фильма. В том числе полезно, кстати говоря, если вам представляется от некой передачи, проверить, а действительно ли они имеют отношение к этой передаче. Потому что и здесь могут врать. И вам в помощь, например, расширенный поиск Яндекса, который позволяет поиск по сайту вести, ограничив поиск конкретным сайтом, посмотреть, а действительно этот человек имеет отношение к той передаче, которую он представляется. Дальше, ну вот, если, допустим, из сайта студии вы представление какое-то не получили, можно с помощью Гугла пробить этого человека, в том числе, ну вот, если речь идет вот о таких каких-то вещах околобиологических, то фамилия плюс эволюция, фамилия плюс Дарвин. Если он где-то засветился, мы это увидим. Как правило, какой-то его комментарий в блоге, там где-нибудь, станет все очень быстро ясно. Но если речь идет о фильмах и телепередачах, то поиск по YouTube, аналогично, выдаст нам фильмы этого, например, там Армен Петросян, напишите в YouTube, и сразу все, просто по названиям даже фильмов становится ясно, что это за человек. Но здесь, конечно, понятно, что это траты времени. И все бы сильно упростил. Сильно упростил. Значит, еще, конечно, изучить список приглашенных. Если вам сообщают, кто будет, то смотрим. Во-первых, на предмет уже приводившегося списка психов известных. Дальше, если в списке преобладают не специалисты или философы, культурологи, религиозные деятели, политические деятели, вот это все такие не очень строгие, но тревожные симптомы. Если там много таких вот персонажей не специалистов. Если же в списке все хорошо, то вот убедиться, что и на практике этот список соблюден. То есть, когда вы пришли на телепередачу, как в случае с Александром, когда он пришел и увидел, что гости не те, которые были обещаны, он просто развернулся и ушел. И, опять же, очень этого боятся. Телевизионщики очень этого боятся. Да. Короче говоря, я начал говорить, что очень сильно упрощает ситуацию такая штука, как общедоступный черный список. То есть если есть такой общедоступный список, то наша задача сводится к тому, чтобы проверить эти фамилии, эти названия студий, например, по некому списку. Кирилл Яськов, к сожалению, сегодня его нет. Вот он в своем блоге недавно писал про то, что у них такой список в палеонтологическом институте, у них, по крайней мере, есть. Вот, где-то он там висит, прилепленный к шкафу. И они быстренько, и там РЕН-ТВ, ТВ-3, как бы сразу смотрят по списку и до свидания. И что это действует. Что это действует. И даже когда к ним приходят какие-то телевизионщики не из РЕН-ТВ, ТВ-3, они потом, как уходя через плечо, оглядываются на этот список. То есть, и вы понимаете, значит, я лично, у меня есть стандартное письмо. То есть мне тоже от РЕН-ТВ приходили не раз некие письма. У меня стандартный ответ. Вот он такой. Я его зачитаю. Благодарю вас за письмо. Я уверен, что вы снимаете хорошее кино, но канал РЕН-ТВ – это канал такого рода, с которым портал «Интернет.ру» не сотрудничает. Наша позиция – приличный ученый, дорожащий своей репутацией, ни при каких обстоятельствах не должен иметь дело с каналом РЕН-ТВ. Поэтому, к сожалению, не могу вам помочь. Если вы будете снимать фильмы для других каналов, обращайтесь. То есть я подчеркиваю, ничего личного. Люди разные. Но вот ваш работодатель, он плохой. То есть я понимаю, что, во-первых, эти люди не испытывают какой-то мега-преданности к определенному работодателю. Во-вторых, они многие многостаночники, работают на несколько хозяев. И, соответственно, если этот мальчик или эта девочка несколько раз получает такие вежливые отказы от уважаемых людей, то у него в голове начинает мысль, а на кого я работаю вообще? То есть эти вещи, они имеют некий эффект. И еще раз, общедоступный черный список. Вот в России черный пиар работает лучше, чем суд, чем долгие судебные разбирательства. Дальше. Что ученый может требовать от журналиста? Допустим, нормально. В черном списке его нет. Ну, понятно, показать сценарий. Во-вторых, прислать список тем вопросов, в-третьих, выбрать место для съемки. То есть, например, а вы хотите, чтобы к вам домой приехали, вам тяжело куда-то тащиться. Подписать договор. Вот этот пункт последний, он острый такой пункт, и не любят у нас и ученые бумажки всякие подписывать, и журналисты, конечно, не любят. Вот. С другой стороны, уважаемые коллеги, те из вас, кто издавал книги, никаких проблем с издательством вы договор заключали, и все было не всегда гладко, но полезно. Поэтому я что хочу сказать. Ну, по-разному бывает, но я что хочу сказать, что в России второй закон после Конституции – это Гражданский кодекс. Четвертая часть Гражданского кодекса посвящена интеллектуальной собственности. Ни ученые, ни журналисты этого закона не знают. Возьмите и прочитайте. Очень полезно. То есть понятно, что в случае с короткой статьей заключать договор, ну, это малореальная ситуация, но знать, изучить этот документ и иметь его в голове очень полезно. Потому что в ряде случаев действительно, вот как было в случае одиозным с городами великанов, вот у нас на портале висит комментарий юриста, опытного юриста, который работал с телевизионщиками, что вообще ученый может запретить распространение своего комментария. Просто запретить. По закону. Поэтому еще раз, полезно знать закон. И, в общем, за это уважают. Что взять с собой на съемку? Ну, несколько моментов. Значит, во-первых, диктофон. И демонстративно его включить. Вот, демонстративно вынуть, включить. И когда иногда будут говорить, вы знаете, это мешает, это ухудшает съемку, там что-то, это вранье. Не нужно слушать. Во-вторых, можно взять шпаргалку, пожалуйста, и демонстративно во время передачи вынуть и зачитать. То есть телеведущие не стесняются это делать, и вы тоже можете спокойно взять с собой какие-то записи и зачитать. Дальше. Картинки, фотографии. Вот опять же пример с Александром Владимировичем. Он приносил на передачу и показывал. То есть какие-то иллюстрации, чтобы сделать ваше выступление более наглядным, никто вам не запрещает принести, показать в камеру, либо договориться принести в электронном виде на флешке, чтобы их вставили, их подмонтировали к передаче, чтобы это было наглядно. Свою книгу, журнал, как я уже сказал. И вот вы садитесь и вот ее ставите прямо перед собой. Она у вас стоит. Потом, если журналист хороший, подарите ему... презентуйте, если хороший, если заслужил. Флешку, диск, ну, во-первых, со своими иллюстрациями, например. Во-вторых, чтобы после передачи попросить, чтобы вам отснятый материал переписали. Могут, конечно, отказать, но полезно. Но если у вас есть носитель, вы сразу отдадите его монтажеру, например. Мобильный интернет, то есть хорошо иметь с собой мобильное устройство с интернетом, чтобы, опять же, какую-нибудь цитатку, картинку, фактик быстренько проверить, но если время позволяет, не помешает. Вот теперь такой острый вопрос. Почему лжеученый может выглядеть на экране убедительнее, чем ученый? Ну и как бы следствие, почему приглашают? приглашают их по некоторым причинам. И вот дальше я в виде такой таблички составил некое сравнение. Вот у нас ученый и лжеученый. Ученый. Значит, ученый, значит, когда выступает, он добавляет: вероятно, возможно, скорее всего, нельзя отрицать, тра-та-та. Короче говоря, это нормальное вообще при общении в науке, это нормальные оговорки. Для зрителя, когда человек говорит вероятно, наиболее вероятно, скорее всего, не исключено, это признак неуверенности. Это человек не уверен, значит, не знает, он слаб. Он слаб. Дальше. Пытается говорить языком лекции. Проблема очень многих вузовских преподавателей, ну и людей с опытом, когда он приходит и начинает введение специальности. Вот, когда зритель это видит, зритель вспоминает свои студенческие годы, это, не, как правило, не самое лучшее воспоминание, переключается сразу. Говорит только о науке, то есть о вещах, важных для себя, но к повседневным проблемам зрителя, не имеющих никакого отношения. И, по крайней мере, зрители так считают. Говорит только о том, в чем хорошо разбирается, и оговаривает границы своей компетентности, что, в общем, с точки зрения ученого, это замечательно. Вот, опять же, его там задают вопросы, а лжеученый, как мы забегаем вперед, он во всем знает. И в любой области он круче всех. И употребляет много спецтерминов. Ну вот, опять же, как только зритель слышит даже homo erectus, вот, или ашель, или там, не говоря уже там про какой-нибудь там половой диморфизм, переключает на другой канал. Лжеученый, вот не очень хорошо видно, значит, он добавляет: доказано, давно известно, ни для кого не секрет. Замечательно, я слышал, на мой взгляд, непревзойденная фраза: любой прапорщик знает. Дальше любая мысль. Говорит на языке подростка. Говорит на языке подростка и ставит специалиста в тупик детскими вопросами. То есть, пример классический, это Михаил Задорнов, который замечательно сказал, фраза следующая: учеными доказано, что мозг в холоде становится гуще. Вот, ну, вы смеетесь, это подростковый уровень, но зрители, они как дети. И для них это нормально. Легко перескакивает из области в область везде специалист. То есть это поэтому бессмысленная дискуссия с таким человеком. То есть он завалит. И не бывает специалиста и в геологии, и в астрономии, и в генетике, и в археологии. А этот человек легко. И переводит разговор на темы, близкие народу. Вот мы говорили, говорит только о науке, а он поговорит и на религиозные, на философско-этические, на бытовые, на то, как детей воспитывать, и поиграет на патриотических чувствах. То есть вот наша теория антропогенеза, она не принижает роль русского народа в происхождении человека. Ну и немножко я продолжу еще на эту тему, у меня в один экран не влезло. Ученый начинает перечислять проблемы и трудности в науке, только потом говорит о решениях. Теперь мы берем ножницы, вторую часть отрезаем, получаем, опять же, беспомощного человека. Модели. Проблемы есть, как их решать, пока что непонятно, но нет однозначных простых ответов, это очень сложно объяснить, не совсем так, но в целом. То есть вот такие вот всякие... Опять же, человек расписывается в своей беспомощности. Пытается спрашивать оппонента о деталях, важных для специалиста. Мы не для аудитории. То есть, когда он задает оппоненту вопрос, кажущийся ему важным. Вот вы говорите, что D2600 это homo erectus. Но это же не типичный homo erectus, да? Ну вот для аудитории это, в общем, китайский язык. И пытается уважительно разъяснить оппоненту его заблуждение. Что, в общем, бесполезно. Ученые. Он заостряет внимание на спорах и нерешенных проблемах науки. То есть раз спорят, значит, сами ничего не знают. Модели. Мировой заговор ученых, официальная наука и непризнанный гений из народа. То есть это, ну, как бы перевод из научной плоскости в плоскость, например, каких-то межклановых разборок. Что есть там бюрократы, с ними там, для русского человека это близко. Вот, великий ученый оказался мошенником, но тоже замечательно. То есть это мое самолюбие тешит. То есть он был великий, оказывается, он не великий. Мне это приятно. Вас обманывали в школе, тоже очень хорошо, значит, правильно прогуливали. Ученые сами между собой договориться не могут. Обвиняют оппонента в косности, в консерватизме, сравнивают с инквизиторами и легко переходит на личности. Причем как оппонента, так и ученых, которых обсуждаем. Потому что для выяснения, там, хороша или плохая теория Дарвина, давайте поговорим о личной жизни Дарвина. Какой он там был семьянин и так далее. Это очень важно. Короче говоря, я сейчас Вот это предварительно, потому что здесь дальше можно говорить, а что делать в этом плане? Я сейчас об этом буду говорить очень кратко, но нам понятно, что ученому к выступлению, например, на телевидении надо готовиться. Это несколько другие правила, чем те, которые действуют, например, в аудитории, когда мы читаем курс для студентов. Здесь некие другие правила, которые надо знать. Все это поправимо. Дальше. Что ученый может требовать во время интервью, съемки, эфира? Как у меня со временем? Есть? В случае конфликта призвать ведущего навести порядок в студии. То есть вообще-то не наша задача усмирять психа. Да? Если телевизионщики пригласили психа, как правило, они знают, что это псих, а его пригласили именно с этой целью, вот пусть они с ним и разбираются. То есть мы можно прям мах дисциплину. Офицер, мах дисциплину. Что такое? Обратить внимание ведущего, что его обязанность помогать гостю, а не мешать. Тоже прямо, не стесняясь. Они этого не ждут. И они этого боятся. И важный момент, еще раз, не спорить с психом, не пререкаться. То есть, возможно, одна из рекомендаций по возможности вообще сесть к психу боком, не лицом, неприятно смотреть на ненормального человека, сесть боком к нему и с ним вообще не разговаривать. То есть любые реплики только к ведущему. То есть, ну вы же понимаете, что это псевдонаучная спекуляция. Понимаете? Она на психа, обратите внимание, как Жириновский работает. Он на оппонента часто не смотрит тоже. Он показывает на него пальцем, а говорит там в камеру или ведущему. Попросить вставить иллюстративный материал. Тоже во время съемки вы прям можете сказать. Я надеюсь, здесь будет слайд. И попросить оператора сделать крупный план. Тоже. То есть, вот так выглядит кисть человека. Можно крупный план? Можно? При этом можно до съемки постараться выяснить, если там несколько камер, какая камера снимает лично вас. Дальше. Как себя вести во время интервью? Вот еще несколько моментов, ну я уже просто подчеркну. Понимать, что зрители не ваши студенты, как правило, ничего не знают. Исключить спецтермины, но для этого надо подготовиться, то есть постараться убрать лишние подробности, непонятные слова. Предложение сделать короче. То есть ну, известное правило, сложно подчиненное предложение, запятые заменяются точками, делятся на два коротких. Может быть, не лишнее накануне вслух проговорить ваш текст. И важно, что вот то, что зритель вынесет из вашего выступления, 2-3 простых, понятных примера, которые он сможет пересказать кому-то. То есть, допустим, когда я говорю, что уважаемый ведущий, а у вас мурашки по коже бегают, когда вы мерзнете, например. А вот вы знаете, что у разных млекопитающих, у них тоже есть вот такой рефлекс, это вот когда они мерзнут, то мурашки зритель себе представить может и пересказать сможет. Когда мы говорим, допустим, про crossing over, он это слово выговорить не сможет. Но не говорить сенсации, то есть не произносить каких-то громких заявлений, после которых мы там проговариваемся, что... Есть некие детали, опять же, это отрезается, остается первая фраза, тоже пример Александра Маркова, что вообще-то в эволюции нет доказательств, потом говорится, что доказательства только, строгие доказательства только в математике, это отрезается, лучше не делать так, не произносить фразу не для печати. Но это если не эфир, а съемка или это под запись, то вот если вы считаете, что что-то не должно быть опубликовано, ну вы просто не говорите. Не спорить всерьез с психом, еще раз повторю, что это бесполезно. И, ну и еще раз, упомянуть свою книгу, сайт, пригласить зрителей на мероприятие. То есть решать какую-то свою задачу, несмотря ни на что. Вопрос 11. Что требовать? Это после. Что мы можем требовать после? Ну еще раз, согласование текста материала, но желательно об этом договариваться до. И требовать после. Ну, понятно, что мы имеем право знать, когда будет передача, например. Но если мы ее посмотреть не можем, есть тот же YouTube, есть сайты телекомпаний, где, как правило, это все выкладывается. То есть возможности посмотреть всегда есть. Переписать смонтированный материал на ваш носитель, но вероятность больше, если вы носитель пронесли с собой и тут же им всучили. Вставить ваши иллюстрации тоже, если вы принесли их с собой, или записали e-mail монтажера, и тут же вечером ему прислали, и тут же позвонили, и он подтвердил, что он их получил. У него не будет повода сказать, что он не получил, не успел и так далее. что предпринять, если комментарий искажен, вставлен в искажающий контекст, вставлен в дурацкий фильм и так далее. То есть что-то плохое случилось. То есть первое, максимальная огласка, то есть придать этому факту максимальную огласку. Тут мы, портал Дес.ру, готовы всячески помогать. И в некоторых случаях этот материал может прочитать больше человек, чем увидят передачу. Не за один день, конечно, за некоторый срок. Запретить публикацию. Просто прямо я запрещаю. Гражданский кодекс, часть 4. Я запрещаю. Требовать публикации извинений. В некоторых случаях, вот Светлана Булак рассказала историю с журналом «Эксперт»,
3: да.
1: Когда опубликовали извинения, опубликовали исправленный вариант.
3: Исправленный вариант не опубликовали.
1: На сайте.
3: Там к моей статье, к моему интервью, было подверстано генеалогическое древо языков, которое совсем никуда не годилось. Мне даже не показали, что к моему интервью пойдет такая картинка, я даже не знала этого. Вот. Потом смотрю, господи боже, жуть какая. Вот. И я просто потребовала, что, извините, это моя репутация. Вот. Хорошего древа они не нашли, но просто опубликовали извинения, а древо сайт сняли.
1: Идут навстречу иногда и выполняют, но надо быть настойчивым. Обратиться в суд, но вот это уже как бы, конечно, сложно, хлопотно и так далее. Поэтому, как правило, на это идут в крайних случаях. Но вот отсутствующая здесь Светлана Боринская, она рассказала пример, как она судилась с журналом «Здоровье», и они даже и выплатили 15 тысяч рублей компенсации, опубликовали там какой-то. Это, правда, не покрыло расходов. Но прецедент. Прецедент. Занести в черный список. Занести в черный список, в общий черный список. То есть вот мы будем такой список, вероятно, делать. Присылайте, пишите. Опубликовать разоблачение. Мы, например, так поступили с Ильей Стоговым, с его книжкой, которую мы там разобрали по косточкам на портале. Еще раз.

0: Часто приходят другие, последствия уже нами не контролируемы. Значит, если, и мы должны понимать, что, как и в любой области, в средствах массовой информации много неквалифицированных людей, это аксиома. С этим ничего не поделать. Значит, если мы уже в это ввязываемся, то хорошо бы знать закон. В этом плане сначала Гражданский кодекс, потом закон о средствах массовой информации. Вот, мы можем в ряде случаев запрещать использование, например, наших комментариев по закону. Нет, закон не запрещает нам, если неприятность случилась, оповестить сообщество о халтуре, о фактах, и называя фамилии, названия передач и так далее. Значит, существует ряд пассивных шагов, которые мы можем делать в этом направлении. Мы, в частности, на определенный срок уже это делаем. Я буду продолжать этим заниматься. Признателен вам за помощь буду в дальнейшем. Вот, в частности, черный список общедоступный мы будем на сайте, видимо, формировать. Кроме того, мы будем продолжать наш раздел «Критика». Там уже вот висит разбор упомянутой книжки Ильи Стогова. Следующий кандидат у нас Александр Невзоров такой есть, вам, возможно, известный. Но если Илья Стогов, он борец с дарвинизмом, то Александр Невзоров, он, наоборот, ярый сторонник естественно-научного подхода, написал вот такую книгу, значит, 450 источников литературы в конце, вот, и как чудовищное количество грубейших ошибок на каждой странице. Собственно, сейчас я все выводы сказал. Да, я благодарю коллег за помощь, благодарю отсутствующего здесь Игоря Леонардовича Викентьева, моего питерского коллегу и учителя, за ряд ценных замечаний. И готов ответить на ваши вопросы, дорогие друзья. Пожалуйста.
1: Спасибо, Александр. Вы рассказали довольно много всего полезного. Я хотела бы прокомментировать те два момента, с которыми я не согласна.
0: Давайте.
1: Меня зовут Ася Касанцева, я практикующий тележурналист. Я сначала делала программу «Прогрессия» на этом канале. Сейчас я делаю программу на будущее на телеканале «Россия-2». Здесь как минимум три человека, которые к нам приходили. Станислав Трабушевский, Александр Марков и Марина Ивановна Бутовская. Я хотела бы прокомментировать две вещи. Во-первых, вещь про договор.
0: Да.
1: За 5 лет научно-популярной журналистики я ни разу в жизни не встречала. За 5 лет научно-популярной журналистики я ни разу в жизни не слышала ни об одном случае, чтобы договор был заключен вообще нигде, ни в телевизионных, ни на сайтах, ни в газетах. Просто никто не знает, как это делается. Поэтому если вы предложите журналисту заключить договор, то, скорее всего, у него будет шок и паника, потому что он не поймет, о чем вы, что в этом договоре будет, зачем, почему, как. Нет никаких готовых форм, нет никакой такой практики.
0: Поэтому... Нет практики. А правовая норма такая есть. То, что она не соблюдается, это не важно. Закон есть.
1: Просто дело в том, что никто не знает, с какой стороны к этому подойти, где искать юриста, что делать.
0: Юристы есть.
1: Вот, поэтому в 99% случаев журналист просто предпочтет найти другого эксперта. Если вы, конечно, не Нобелевский лауреат Константин Новоселов, тогда мы заморочимся с договором. Если нет, то нет, мы найдем такого. Потому что просто не понимаем, как это делается. Вот. И вторая
0: это
1: вещь...
0: Это не задача юриста понимать.
2: В бюджете телепередачи есть такая статья?
0: Есть юристы, работающие на телепередаче.
2: Потому что я работала год на Павла Лавкова, и так полагалось $300, тогда это были большие деньги на каждого приглашенного специалиста. И эти денежки избирались, конечно же, там, руководством. Лобком самим и продюсером. Это было всем известно. Это была такая нормальная у них правда.
1: Мои коллеги работали с Лобковым, как раз организовали передачу «Прогресс». Никогда никаких договоров я ничего не слышала.
2: Ну вот я тоже об этом узнала совершенно случайно. Мне об этом, конечно, так прямо никто не говорил.
1: Дело в том, что просто нет практики, просто никто не поймет, что вы хотите и зачем.
2: Ну вот они это, я думаю, вот, что...
0: Например, я бы мог в ответ на вопрос журналиста прислать ему образец договора. Договор был бы простой и понятный. У меня было бы несколько простых пунктов.
1: Да.
0: Что я требую, в частности, обязательное согласование материала со мной. Ну, это некоторые другие простые вещи.
1: Да, которые... если...
0: Простой, понятный договор. И, в принципе, мы можем, у нас есть
3: надо
0: юрист, мы можем подготовить, в принципе, некий образец, опубликовать его для сообщества.
1: Я к тому же не следует ожидать журналиста, что он поймет,
0: да, так, это нормально. Еще раз, если нет такой практики, это не значит, что она не может возникнуть. Вот, по крайней мере, я еще раз повторяю, что в ряде случаев, да, когда мне предлагают написать вот такой комментарий, а я говорю, давайте заключим договор, это нереально. Но знать свои права, четко представлять, что я могу требовать, что у меня возникают авторские права, в какой момент они возникают, и что это мне дает, мои права, да, знать это полезно. А вообще, как бы

0: любой деятель средств массовой информации должен понимать, что без передачи прав в письменной форме права считаются непереданными. Вот. Это значит, что фактически человек, который, например, выступает в неком фильме, формально не разрешал использовать свой комментарий. Таким образом, в принципе, это некая для изготовителей скверная ситуация. Потому что если будет судебное разбирательство, то правда на стороне автора. А автор в данном случае это человек. Вот так.
1: Вот, и вторая вещь, которую я хотела сказать, это по предоставлению исходников. Любая служебная инструкция прямо и категорически запрещает телевизионщикам отдавать видеоматериалы до эфира.
0: Ну хорошо, это совершенно хорошо, смонтированный материал, не исходный.
1: До эфира смонтированный видео отдать не может.
2: А как? Вообще, вообще не выдаю.
0: Мне, да. а мне списали на диск, а мне списали СТС. СТС канал Санкт-Петербург.
1: Да, но при этом, если вы его публикуете в блоге до эфира, то...
0: Я не собираюсь публиковать. Я хочу посмотреть, в каком виде я...
1: Точно уволят тех, кто вам платит.
0: Нет, я хочу посмотреть, убедиться, что меня показали, как меня устраивает, и тогда я разрешаю публикацию. Если меня не устраивает, я говорю, запрещаю.
1: Ну вот разумный телевизионщик показывает видео, если показывает гостя со своего личного ноутбука, и следит, чтобы
0: хорошо.
1: Видео не копировали.
0: Ну, пусть будет так.
1: Это очень большой риск.
0: Пусть будет так.
3: Вы же можете пригласить действительно человека.
2: Я в постнауку просто ездила. Они сказали, что прислать мы вам не можем, но если вы хотите посмотреть, как вы получились, то приезжайте к нам и посмотрите.
1: Да.
2: Я приехала к ним, посмотрела, вот, ну там некоторые титры попросила заменить, они заменили, и потом... Все пошло вот, уже,
0: как, да, как договоритесь.
1: Дело
0: договоритесь?
1: В том, что здесь нужна некоторая мобильность со стороны того, кого снимают, потому что все происходит довольно быстро.
0: Вот я еще раз хочу вам сказать, что в моем случае без проблем мне готовы были и выложить, чтобы я скачал и посмотрел, только если я гарантирую, что я это публиковать не буду.
1: Ну, потому что мы уважаемый человек, с которым мы раньше работали, которому поверили, ну, мы не можем каждому после наших передач отдавать видео, потому что рано или поздно кто-то его обязательно выложит, и все, программа наша закроет. Это будет обидно.
0: Хорошо, спасибо за замечание, по практике, да, профессионально. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Коллеги, вопросы, комментарии, добавления, пожалуйста.
3: Ну, я могу добавить немножечко про случай с Задорновым. Это такой тяжелый случай, в принципе, потому что Задорнов, во-первых, выступает на площадках, в которые нет входа ученым. То есть он выступает с эстрады.
0: Ну, придите туда, купите билеты, придите.
3: Нет, я понимаю. И я выведу как хулиган.
0: Задорно, колоссальный опыт просто публичного выступления.
3: Во-вторых, вот об этой передаче с Гордоном, у Задорнова, там был просто совершенно такой замечательный момент, когда Задорнов просто спровоцировал Виктора Марковича Живого, замдиректора Института русского языка, какой-то глупостью, которую он сказал. Вот. И ученый не выдерживает. Он не знал, что он срывается, потому что когда человек серьезно говорит такую чушь, то непонятно вообще даже, как реагировать. Вот на такие высказывания. И поэтому он выглядел гораздо хуже, чем Задорнов.
0: Да, абсолютно.
3: Задорнов выглядел спокойным, убедительным, потому что он умеет работать с аудиторией.
0: Да.
3: Он много-много раз снимался в разных передачах.
0: Да.
3: Вот. А Виктор Маркович попал, видимо, на такую передачу впервые. Да. И он просто не ожидал, что нужно будет, ну, там, понятно, если нужно доказывать какую-то сомнительную вещь. Там человек высказывает какую-то сомнительную мысль, и его быстренько вот с помощью фактов его можно разубедить. Но когда выступает человек, который, Задорнов тоже сумасшедший в некотором отношении, потому что он не признает никаких...
0: Профвредность.
3: Да. Он не признает никаких сомнений в том, что он говорит. И главное, что аргументы простые на самом деле. Там, скажем, он утверждает, что «ра», допустим, это такой корень древний, который присутствует во многих русских словах. Но корень «ра» появился в XIX веке, вообще-то, после того, как Шампольон расшифровал древнеегипетские надписи. И совершенно очевидно, что он не может быть древним, не может быть таким древним, как утверждает там. То есть вот даже на такие простые аргументы он...
0: Я понимаю вашу вот эту обеспокоенность, поэтому я хочу повторить вот то, что я сказал. Значит, короче говоря, раньше всех, если про Россию, раньше всех это поняли политики, потом это поняли бизнесмены. Ну и постепенно любые группы людей, которые приходится им появляться на экране. Там свои законы, и к этому надо готовиться. Там свои правила, которые отличаются от правил, например, научной дискуссии. И если человек туда проходит неподготовленный, он проигрывает. Да, несмотря на свои там 2, 3, 4 образования, там, кандидат, доктор там, и выше. Это, не, к сожалению, не играет роли. То есть это значит, человек приходит в незнакомую ситуацию. И человек, попав в незнакомую ситуацию, вот я неоднократно проверял, что если человека не тренировать, например, будь он там очень интеллектуальный, человек не в состоянии встать со стула. Я имею в виду, что вот вы находитесь в эфире, и вам надо встать и представиться, чтобы ноги не запутались в стуле. Вот это надо отрабатывать. Я это, понимаете, вот у меня сейчас не получилось.
3: Поэтому вы готовы публиковать материалы против фриков?
0: Да.
3: Вот, у меня есть много очень материалов против фриков.
0: Мы готовы, но здесь еще раз, что, к сожалению, просто этим, по идее, должны заниматься пресс-службы научных организаций, но они этим не занимаются. Но еще раз, к эфиру надо готовиться. И человек, пришедший на полемику с Задорновым, он должен понимать, что спорить всерьез с ним нельзя. Если будете всерьез с ним спорить, вы проигрываете сразу. Хохмачам только перехохмить можно. Всерьез? То есть, когда я прихожу вот в эфир, я прихожу, а там сидит этот доказывает, что человек произошел от дельфина. Ну и что? А я ему говорю, а вы знаете, а Ленин грипп, вот Курёхин доказал. И вот так, и это доказано. Это доказано. Да, что Ленин грипп. И никто до сих пор не опроверг. И так далее. То есть, а спорить всерьез, то есть человек должен быть готов к таким вещам. Когда он не готов, он, естественно, теряется и выглядит в глазах зрителей бледно. Поэтому готовят и политиков, умных, поживших, много повидавших людей, готовят бизнесменов, руководителей предприятий, когда они с прессой общаются. Понятно, что там деятели шоу-бизнеса, по идее, этими вещами лучше владеют, лучше всех, а Задорнов — это деятель шоу-бизнеса, и нужно готовить и представителей науки. Там другие правила. Вот так.
4: А по танцору два образования мешают.
0: Мешают, согласен. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, комментарии.
2: Закиляю.
5: Все тогда. Всем печали.
0: Дорогие друзья.

0: Алексей, вот видишь, я стараюсь как можно чище, так сказать,
1: Зря.
0: протереть твой телефон.
1: Зря,
0: Зря.
1: зря, зря. Неправильно делаешь, Саш, неправильно.
0: Так, а надо вертикально,
1: Да, тут
0: наверное.
1: нужно все-таки делать с точки зрения науки, да, ты же понимаешь?
0: Ну, для того и
1: Нет,
0: тебя и
1: нужно при
0: зовем.
1: помощи специального устройства. Смотри, видишь, 6G.
0: Так.
1: Да, 6G, то есть не просто так. Поэтому сейчас я нажимаю волшебную кнопку. Внимание. Оп. Все. Все вокруг тебя на 3 метра стерилизовано, включая тебя.

0: Алексей Водовозов, врач-терапевт, токсиколог, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. Призер премии Russian Sky and Tech Writer of the Year 2019.
1: Так, думаю, что теперь можно провести опрос безопасности для жизни. Давайте-ка проведем голосование. Теперь я спокойно свой телефон. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, вот сколько еда может безопасно пролежать на полу? Десятую долю секунды, одну секунду, три секунды, пять секунд. Вообще не может. И если никто не видел, то хоть сутки. Перейдите, пожалуйста, по ссылке в чате, проголосуйте. А теперь, Алексей, я вас внимательно слушаю.
2: Ну что, я приветствую всех участников, точнее как зрителей, получается, да, слушателей, смотрителей, я не знаю, как правильно назвать. Но у нас сегодня такая достаточно интересная форма проведения, с одной стороны. С другой стороны, здесь все-таки есть люди и есть кому рассказать и с кем пообщаться. Да, это невероятно радует, если учесть, что последние онлайн в основном были в виде разговора с монитором. Итак, сегодня мы поговорим о гигиене, да, и начнем, конечно же, с самого первого, наверное, самого важного мифа в этом смысле, что чистота – залог здоровья. Вы наверняка эту фразу слышали неоднократно, но вряд ли кто слышал ее продолжение. А вот здесь вот на старом советском плакате она как раз есть, да, и чистота – залог здоровья, потому всегда здоров я. То есть вот так это двустишие на самом деле. И да, нужно понимать, что отношение к чистоте, оно, в общем-то, сильно изменялось. И само понятие, что такое чисто? С точки зрения неандертальца это одно, с точки зрения человека античности это другое. Да, если мы будем говорить о более поздних временах, это третье. Но практически всегда то понимание чистоты, которое было в обществе, оно всегда отражалось на нем так или иначе. Хотим мы ли этого или нет. Ну, например, достаточно вспомнить великое зловоние в Лондоне 1858 года. И оно было связано как раз с, вроде бы, улучшением санитарно-гигиенических условий. Что тогда попытались сделать? Просто заменить горшки, извиняюсь, да, ночные, на ватер-клозеты, то, что называется, то есть добавить смыв водой. Так вот, вот эти все огромное количество сточных вод, они через массу рек, речушек и прочего-прочего переполнили Темзу, плюс там еще была вот примерно такая, как у нас вчера-позавчера в Москве погода, то есть жара невероятная, все это зацвело, запахло, и тогда поняли, что нет, это не та чистота, к которой мы стремились, и постарались создать новую систему канализации. Да, действительно, после 1860-х годов холеры в Лондоне больше не было. С одной стороны. С другой стороны, скорее всего, чистота – это нечто максимально достижимое в определенный период времени. Потому что, ну, не было же средств асептики, антисептики во времена каменного века, например. И, что интересно, всякие различные придумки, которые так или иначе связаны с чистотой, они, в общем-то, даже не в наше время появились. Например, вот эти два замечательных значка, которые вполне можно носить сегодня, да, то есть свободен от рукопожатий. На самом деле это придумка 1920-х годов, Советская Россия, это как раз бушует ТИФ, бушует дизентерия, все остальное, все, что передается, в том числе и контактным путем, да, контактным бытовым, через пищу, через воду и прочее. И такие значки, они помогали людям в некоторой степени защищаться. То есть вот это вот приветствие, скажем, локтем, например, опять же, оно придумано далеко не сейчас. Но с точки зрения, например, современных возможностей, или даже так, наверное, правильнее было бы сказать, что постепенно мы дошли до такого уровня возможностей, что мы смогли обеспечить чистоту на уровне стерильности. То есть мы вот примерно так понимаем. Перед нами чашка Петри. Кстати, на всякий случай напомню, что это замечательный немецкий микробиолог, работал вместе с Робертом Кохом. Но вот как-то Коху досталась Нобелевка, а Петри исключительная память в виде его чашки. Так вот, вот такая чистота, то есть абсолютная чистота, это все-таки стерильность. И это не совсем то, что можно считать нормой, потому что норма, скорее всего, будет выглядеть как на правой чашке Петри. И, кстати, если присмотреться, то там очень хорошо видны такие следы от микробиологической петли. То есть как раз так совершают посев некой среды, ну, берут какой-то образец, жидкость, там, воду или еще что-нибудь и сеют. И вот небольшое количество колоний выросших, да, это норма. А то, что слева, это уже не норма, это стерильность, это избыточная чистота, как раз та вещь, с которой связана масса всего самого интересного. Например, гигиеническое, ну, она долгое время, наверное, была гипотезой, сейчас уже все-таки, наверное, больше на теорию смахивает. В упрощенном виде она звучит следующим образом. Первый ребенок, пеленки гладим с двух сторон, упавшую соску кипятим. Второй ребенок, пеленки гладим с одной стороны, упавшую соску облизываем. Если третий ребенок ест из миски собаки, это проблемы собаки. Вот примерно так выглядит вот эта вот достаточно интересная гипотеза. Она возникла, когда стали осваивать Африку, туда начали приезжать, как вы понимаете, люди с бременем белого человека, ну, в том числе туда приезжали люди в белых халатах. И они начали, естественно, с чего? С того, что избавлять от многочисленных паразитов местное население. В основном детское, конечно. Их, как вы понимаете, там было более чем достаточно. И по мере того, как изгоняли вот эту всю нечисть из детей, у них почему-то подрастала заболеваемость аллергическими заболеваниями различными, включая вплоть до бронхиальной астмы, некоторые даже там до аутоиммунки умудрялись как-то дожить и так далее. То есть возникала проблема. Вроде бы все хорошо, все замечательно. Чисто не должно быть болезней. А наоборот, да, вот почему-то появлялись те же болезни, которые списывали на европейскую цивилизацию. Ну, то есть, как говорили, там у нас плохая экология, да, за что экологи сразу, кстати, бьют, потому что экологическая ситуация может быть плохой, а экология как наука, она хорошая априори. Ну вот, там плохая экология, там какие-нибудь вредные пластики или еще что-нибудь, о чем будет рассказывать следующий докладчик и так далее. Вот на это все списывали, именно поэтому у нас так много аллергий и аутоиммунных заболеваний в том числе. А выяснилось-то, ну, что скорее всего, по крайней мере в 89 году именно так один из основоположников этой гипотезы, Дэвид Стретчер, он сформулировал это именно таким образом, что чем чище, тем хуже. Объяснение достаточно интересное, оно, конечно, пространное, оно касается самых различных звеньев иммунитета, но если упрощенно, вот если прям совсем просто, то наш иммунитет — это такая обученная армия. Армия должна убивать. Если армия находится в пункте постоянной дислокации, ей нечего делать, то это очень плохо. Просто потому, что иногда она начинает искать врага совсем не там, где он есть. Например, может назначать. Он говорит: вот смотри, клетка, ты очень сильно похожа вот на вот тот вот стрептококк. Клетка говорит: да ладно, ты ж болел когда этим стрептококковой ангиной, там, несколько недель назад. Он: неважно, стрептококка уже нет, но я хочу тебя уничтожить. Ну, примерно вот так. И да, действительно, нашим лимфоцитам, нашим другим клеткам иммунной системы нужно с чем работать, то есть нужны антигены. Если их нет, то начинаются два варианта. Либо они начинают кричать так: а, мы все умрем, да, как это обычно бывает, если в организм попадает какая-нибудь, ну, например, еда. То есть там тоже есть белки, да, действительно, все, но они нормальные, они привычные для нас. Они попадают, иммунная система на них реагирует как белка-истеричка, и развивается аллергическая реакция. Либо другой вариант, вот о котором я рассказал, то же самое, клетки организма, нормальные, здоровые, назначаются врагами, их быстренько уничтожают, таким образом мы сталкиваемся с аутоиммунной патологией. А что интересно, что в стремлении добиться чистоты, ну, понятие стерильности, наверное, так, дошли до того, что стали всякие антибактериальные компоненты добавлять в том числе и в простейшую косметику. Например, мыло. И очень долгое время оно продвигалось именно так, что это защита. То есть вы себя защищаете, когда вы моетесь таким мылом. То есть вы уничтожаете на себе все патогенные бактерии. Тут, конечно, неплохо бы спросить, а как вы узнаете, что это патогенные бактерии? Мыло-то откуда знает? У него там искусственный интеллект внутри? Нет. Значит, он убивает все, что у него в спектре действия. Так получается. А у нас масса полезных бактерий. Об этом мы узнаем все больше и больше, об этом нам все больше и больше рассказывают, пишут и так далее. И выясняется, что нет, это мыло наоборот вредит. Мало того, что оно уничтожает необходимую нам флору на руках, например. Еще эти компоненты попадают в сточные воды, в канализацию и так далее, распространяются вокруг и вносят свой вклад в формирование глобальной антибиотикоустойчивости. Ничего хорошего. Поэтому, например, уже в Соединенных Штатах запретили триклозан в мыле и многих других вещах. Запретили еще 18 примерно таких же компонентов. Насколько я в курсе, по-моему, только зубная паста осталась с триклозаном разрешенной, все остальное нет. Сегодняшняя концепция, она выглядит иначе. Вот мы, например, моем руки вот сейчас. И нам все рассказывают, что нужно мыть руки там, как каждый раз после того, как мы выходили на улицу или с чем-нибудь контактировали. Зачем? Мы же не можем так убить вирус. Скорее всего, нет. Но нам нужно механически смыть. То есть вот сегодня подход к чистоте, он формулируется таким образом, что мы не убиваем, мы смываем. Этого более чем достаточно. А для этого подходит самое обычное мыло. И если уж мы будем говорить о чистоте, достижимой с помощью современных технологий, то это, скорее всего, будет залог не здоровья, а самого интересного набора аллергических и даже аутоиммунных заболеваний. Теперь я займусь очень таким неприятным, наверное, для многих делом. Я полезу под ободок унитаза. Тут одно время говорили, что я уже реабилитировал колу. Ну, на самом деле, не совсем так. Я реабилитировал колу с сахарозаменителем. Вот так было. А сейчас я попробую реабилитировать ободок унитаза. Он абсолютно невинно пострадал. Потому что про него рассказывают всякие ужасы. Да? То есть вот там непременно что-нибудь вот такое, а иногда даже и хуже. И поэтому нужно обязательно все это уничтожать при помощи тех самых средств, которые убивают там 99 и неизвестно сколько девятых после запятой. Так вот, когда нормальные ученые берутся за это дело и начинают высевать, то есть просто брать мазки, да, то есть брать пробы и высевать это все на питательные среды, выясняется, что ободок унитаза, в общем-то, достаточно беден в смысле микрофлоры. Если посмотреть, сколько у него там колонияобразующих единиц, то ни в какое сравнение ни со шторкой душа даже близко не идет, ни, например, с полом в той же душевой кабине. То же самое. Там, видите, разница. Там, предположим, там 16 миллионов, 15 миллионов, а под ободком унитаза все весьма скромно, всего 235 тысяч. Много это или мало? Ну, в общем-то, более чем достаточно, конечно, чтобы вызвать некие заболевания. Но тут еще важно что? Не количество, а качество в том числе. Ну, вот по количеству пока посмотрите, да, опять же, ободок унитаза, в общем-то, отстает даже от зубной щетки. То есть выясняется, что зубная щетка... С другой стороны, многие могут вспомнить вот эту армейскую традицию чистить этой самой зубной щеткой место общего пользования. Но мы можем выяснить, так ли это на самом деле. То есть тут мы еще побочно, как бы одновременно разоблачим еще один миф интересный, армейский, да, о том, что там что-то чистится. Так вот, те же ученые, они не только количество подсчитали, но и разложили по конкретным видам и родам бактерий, что там живет. Вот мы сейчас посмотрим, что у нас есть бациллы, предположим, есть грамм-плюс палочки, грамм-минус кокки и грамм-минус палочки. Они раскиданы по самым различным группам, они вызывают самые различные заболевания. И самая, наверное, безобидная группа – это все-таки первая. Да, конечно, там внутри находится та же бацилла сибирской язвы, но найти ее в туалете – это, в общем-то, проблема. Сразу скажу, это нужен все-таки скотомогильник. Так вот, если мы посмотрим, что содержится, например, на рычаге смесителя в ванной, что содержится на шторке душа, опять же, там же в ванной, то в основном это патогенная флора. Если мы посмотрим, что есть на ручке изнутри, да, то есть на ручке двери в ванной изнутри, и что на полу, опять же, сплошняком патогенная флора. Смотрим зубную щетку, и то же самое, патогенная флора в основном. А вот ободок унитаза, как видите, зелененький он был. То есть там в основном, конечно, естественно, то есть то, что уходит из человека, а это более-менее приличная микрофлора, которая все-таки не вызывает таких тяжелых патологий, как все перечисленные перед этим. Так что нет, все-таки, скорее всего, нет. Это не главная опасность в доме. Тем более, что изучалась и кухня. И если мы посмотрим, это уже немножко другой проект, но примерно такое же исследование, то есть брались некоторые объекты на кухне, на обычной, на самой рядовой кухне, и изучались вот эти самые колиформные бактерии. То есть что это означает? Это похожие на кишечную палочку, те, которые могут вызывать острые кишечные заболевания. Так вот, самая зверская в этом смысле микролаборатория, да, биологическая, это губка, та, которую моет посуду. Именно поэтому ее рекомендуют менять как можно чаще. То есть там в течение месяца это просто уже вот край, дальше не надо. Что еще? Тряпки различные, полотенца и так далее. Там тоже гигантское количество было обнаружено этих самых колиформных бактерий. Далее, кухонные плоскости. В 32% случаев там обнаружилась вот такая вот флора. И даже режущие кромки. Даже там находилась всякая зараза. И что у нас в итоге получается? Что мы еще почему-то не поговорили про тот смартфон, который Александр протирал в самом начале. Так вот, опять же, есть некоторые исследования, и они логичны. Да, то есть мы можем представить себе, как и в каких условиях мы пользуемся смартфоном. Во всех. Вообще во всех. А протираем его, ну, наверное, только тогда, когда уже читать невозможно, да, то есть там просто все физически закрыто, и на экране ничего не видно. Так вот, если опять же вернуться к ободкам унитаза, то нужны 10 ободков для того, чтобы добраться до поверхности одного смартфона в смысле количества патогенной флоры. Поэтому Александр делал правильно, делайте так же. Особенно сейчас это важно. Протирайте периодически специальными салфетками очищающими поверхность смартфона. Это тоже вклад в рациональный подход к гигиене и к чистоте, к нормальной чистоте. Итак, вывод. Под ободком унитаза у нас гораздо чище и спокойнее, чем, например, на зубной щетке. Кстати, именно поэтому зубную щетку рекомендуют тоже достаточно часто менять. Но за подробностями к стоматологам это все-таки их епархия, я туда не полезу. Куда я полезу? Например, в правило 5 секунд. Я думаю, многие об этом знают, а многие слышали, может быть, даже читали, и вот сейчас даже прошли обзор, опрос такой, да, и действительно, неоднократно приходилось слышать, но откуда он взялся, вот этот миф? Очень интересно было поискать, потому что уши-то его вот они торчат, но когда за них тянешь, это вот получается как в мультфильме «Ну погоди», да, помните, он там когда из шляпы вытаскивал бесконечные уши? Вот примерно так же у меня получилось, я попытался докопаться. И докопался до Чингисхана. А, нет, не до этого, вот до вот этого. Да. И выяснилось, что даже было такое правило хана, ну якобы, да, что еда, которая падает на пол во время трапезы, она может оставаться там сколько угодно, пока не скажет хан. Да? То есть, по большому счету, это было такое своеобразное, не то что дань уважения, а скорее показатель, да, что для хана готовят чрезвычайно качественную пищу, поэтому даже если она упала на пол, она может там лежать сколько угодно. Ничего страшного с ней не будет. И вот все, потом достаточно большой провал. И в следующий раз оно всплывает только вот в такой вот передаче, это 63-й год, кулинарное шоу Джули Чайлд, французский шеф-повар. Там она пыталась сделать блинчик, вот сейчас мы это посмотрим, да, видите, ну как обычно, все это не получается, она быстренько все это собрала, потом это пошло в съедение, то есть это было нормально. Ну упало, ну подумаешь, быстренько собрали, значит уже не считается упавшим. И, наверное, в печатном виде оно появилось вот только совсем недавно, то есть это 95-й год, конкретно вот это произведение Брэда Аллена «Разыскивается тренер по гребле». Там оно в несколько модифицированном виде упоминается впервые. В киноискусстве то же самое, 2001 год. Кто еще не смотрел фильм «Осмозис Джонс», обязательно скачать, посмотреть. Замечательный фильм про работу нашего организма, примерно в стиле моих сказок. Вот, ну, то есть я тоже вдохновлялся этим произведением. Так вот, здесь герой Билла Мюррея, он немножко подрался с шимпанзе за яйцо вареное, съел его и тем самым заразился. Но он считал до 10 секунд, да, то, что 10 секунд не прошло, яйцо валялось внизу в клетке, значит, все нормально, можно съесть. Он немножко ошибся. Так вот, есть, оказывается, ученые, которые ставят смелые эксперименты, то есть они роняют еду на пол и потом считают при помощи секундомера и замеряют количество бактерий, сколько там чего оказалось. Так вот, вывод звучит очень интересно. Во-первых, как это все выглядело, да? То есть брали интервалы в 1, 5, 30, 300 секунд. Брали различные виды еды. Ну, вы же понимаете, да, что одно дело, когда упадет целый арбуз, это одно. И другое дело, когда упадет просто его долька, у которой огромная поверхность, впитывающая в том числе. Долька арбуза была, был ломтик хлеба, был он же намазанный маслом, и была еще жевательная конфета. И разные поверхности. То есть здесь был и ковровое покрытие, здесь было и дерево, здесь была и сталь, и так далее, и так далее. То есть разные виды поверхностей. Так вот, к какому выводу пришли ученые, что не получается никак это правило 5 секунд хоть в какие-нибудь рамки втиснуть. Почему? Ну, просто потому, что слишком разные условия. То есть, например, тот же арбуз, падая на ковролин или падая на сталь, он будет загрязняться по-разному. То есть скорость будет разной. Слишком много переменных, которые нужно учесть. И именно поэтому мы не можем сделать однозначного вывода о том, что есть некое безопасное время нахождения еды на полу. Упало, все, оно заражено. Неважно чем, да, и это уже другой вопрос, что конкретно успело туда залезть, в каком количестве оно успело туда залезть и так далее. То есть это уже другие вопросы. Но самое главное, что правило 5 секунд не работает, доказано экспериментально. Успевают туда бактерии забраться даже вот буквально в первые доли секунды. Что еще? Ватные палочки. Казалось бы, как раз оно было изобретено для чистоты. То есть это было средство для очищения. Каким образом? Очень интересная вообще на самом деле, конечно, история. Такая, наверное, история американского успеха или что-то в этом роде. Но давайте мы все-таки сначала начнем с небольших азов. Да, с небольших азов. У нас в ушах есть сера. Ну, не без этого. Обязательно. У всех, у каждого. И самое интересное, что это защитная среда. Вот как у нас есть слизь, как у нас есть кислота в желудке, как есть прочие-прочие, вот это все, оно вместе, вместе защищает нас. Ушная сера то же самое, она предназначена для того, чтобы в ней могли застревать, ну, пыль различная, какая-нибудь микробы, то же самое, она очень вязкая, она сделана из веществ, которые получаются в результате меволонатного пути. Прошу прощения, это я куда-то в сторону токсикологии меня сдуло. Меволонатного, конечно. Так вот, да, действительно, здесь огромное их количество. Можете посмотреть состав. И да, действительно, у некоторых людей оно отличается, и за это, как выяснилось, отвечает один ген. У некоторых людей будет сухая серая, она будет отшелушиваться, а у других она будет такая жидкая, тягучая, и она будет вытекать. Так вот, многие культуры подразумевали в том числе и чистку вот этих ушей, потому что ну, не всегда было понятно, что это самая сера или ну, что это. Это же явно какая-то грязь, истекающая из организма. Значит, надо удалять. И уже потом, когда более-менее развилась наука, когда мы смогли узнать, что там внутри и лизоцим находится, и многое-многое другое, мы выяснили, что да, эта вещь нужная и защитная. Но тем не менее, как все это развивалось, да, польский мигрант, в Соединенных Штатах, он наблюдал за тем, как его жена чистит ребенку уши. И она брала ватку, брала зубочистку, наматывала на зубочистку ватку и потом чистила. Он понял, а почему бы не сделать сразу готовое? То есть намотать одно на другое. Идея прижилась и пошла в народ. А если посмотреть на продажи, то где-то в 2014 году, то есть уже в нашем 21 веке, более 200 миллионов долларов – это вот объем рынка вот этих палочек. Что интересно, они даже получили свое название, вот это Q-tips, оно стало нарицательным. Ну, примерно как термос, ксерокс, памперс и так далее. Теперь Q-tips это тоже ушные палочки, хотя это quality tips, да, то есть советы по качеству. Изначально называлась очень конкретная марка, теперь их называют так все. Так вот, что интересно, на современных упаковках специально показывают, как использовать. Ну, например, вот на этой упаковке вы видите для нанесения или снятия макияжа. Один вопрос. И второе, на современных упаковках специально пишут, что ни в коем случае не используйте эти палочки для того, чтобы чистить нос, уши, глаза. Почему? Потому что это косметическая продукция. То есть, да, например, вы что можете сделать? Ну, мазь нанести какую-нибудь, да, медицинскую мазь и так далее. Да, подходит. Что еще можно? Ну, не знаю, там с компьютером поработать, материнскую плату почистить. Тоже, кстати, очень удобно. Но засовывать в естественное отверстие человека этого не надо. К сожалению, до сих пор не прислушиваются родители. Не знаю, по нашей стране статистики найти не удалось, но поскольку американцы все считают, у них такая статистика есть. И с 1990 года по 2010 в неотложное отделение больниц обратились родители, сейчас я скажу, 263 338 детей. Да? То есть с травмами. Мы не считаем остальных. То есть почти 240 тысяч травмированных ватными палочками детей. Давайте мы не будем увеличивать это число. Ну и, наверное, самое последнее такое интересное в плане гигиены, и о чем, конечно же, спрашивали, это душ. Нужно ли принимать его каждый день или несколько раз в день или еще что-нибудь в этом роде? То есть насколько это оправдано, насколько это соответствует стремлению к чистоте? Ну, есть варианты, да, потому что, ну, так, такой вариант, например, почему нет, да. Но это как бы не совсем про чистоту, да, это немножко про другое. Есть, конечно, рациональные некоторые вещи в этом, и давайте мы попробуем просто, как обычно делают, раскидаем плюсы и минусы. Что у нас уйдет в плюсы? Ну, естественно, устранение неприятных запахов. Само собой, без этого никак. Кроме того, некоторые по будильнику, конечно, встают, но не пробуждаются. То есть они до сих пор еще бродят, им нужна заправка кофе и обязательно вот эта вот процедура освежения, да, то есть просто, чтобы они проснулись, чтобы они открыли глаза. Ну и в конце концов это приятно. Особенно вот в жару, например, да, это все замечательно, зайти, включить тропический ливень, вот это, да, так, помыться, все хорошо. Тут никто не спорит. Давайте посчитаем минусы. Минусов получается почему-то больше. Ладно, мы забудем пока что про шторки, которые прям обсеменены всякими страшными бактериями, черт бы с ними. Ладно, сухость кожи, зуд и шелушение – это вполне себе может быть следствием частого приема душа. Почему? Потому что у нас на руках, как бы это странно ни звучало, но вот эта вся работа сальных желез, она предназначена для создания определенной такой пленки специальной, да? То есть она защитная и защищает нашу кожу не только от бактерий и прочего, но и в том числе от высушивания, от пересыхания, от шелушения избыточного и так далее, и так далее. И если мы этого не будем учитывать, естественно, мы получим проблемы с кожей. Не у всех людей кожа подходит под частое мытье. Дальше у нас есть не только плохая микрофлора, как выясняется. И теперь, как выясняется, ее чуть ли не больше в пересчете на клетки, чем наших собственных клеток. Поэтому, да, мы должны давать им работу, то есть они должны выполнять свою работу. Если мы будем их регулярно уничтожать и смывать, естественно, они ничего сделать не смогут, и это закончится чем-нибудь, опять же, нехорошим. Что еще? Аллергия, да, ну, она может быть на какие-нибудь вещества, которые входят в моющие средства. Да, мы понимаем, что они бывают самые разные, в том числе бывают такие, знаете, там супернатуральные, handmade, там или еще что-нибудь в этом роде. И когда начинаешь раскапывать состав, выясняется, что там вот этого натурального, аллергенного, даже более чем достаточно. И гораздо больше, чем в продукции косметологической промышленности, например. Ну и, конечно же, мы сейчас живем как бы в достатке в некоторых странах. Но душ – это все-таки слишком большой расход воды, лишний. Поэтому, если несколько раз в день вы его будете принимать, то в том числе, да, за вами когда-нибудь придет Грета Тунберг или кто там будет за ней следующий. В целом, смотрите как, если мы говорим с точки зрения гигиены, то в этом нет необходимости, в многократном душе. А если говорить с точки зрения дерматологов, я немножко их спросил аккуратненько, ну, говорит как, ну, пару раз в неделю, более чем достаточно. Но ведь запах... говорят другие люди, а вот тут уже я присоединюсь с другой стороны, потому что, ребята, запах, он говорит о том, что есть некие действительно проблемы с организмом, и его нужно не смывать, а лечить. То есть нужно искать эту проблему и устранять этот самый запах. Если мы будем чисто смывать его, то можем дойти до каких-нибудь сильно запущенных ситуаций, с которыми не хотелось бы сталкиваться никому, я так надеюсь. Ну что, в принципе, наш... разговор о том, как попытаться выжить в этом непростом окруженном микробами мире, на сегодня закончен. И я с удовольствием выслушаю ваши, в том числе и каверзные вопросы. Здесь, как обычно, перечень источников, которыми я пользовался. Можно пойти проверить, посмотреть. Может быть, я где-нибудь наврал, может быть, они где-нибудь наврали. Такое тоже возможно.
1: Но сначала мы посмотрим на результаты голосования. Мне самому интересно. Но, правда, я их уже видел. Ага.
2: Да, давайте посмотрим. Было бы интересно.
1: Ха-ха! В общем, подавляющее большинство считает, что еда вообще не может лежать на полу. Вот так. А сейчас, Алексей, видео вопрос.
2: Часть людей придерживаются правила Чингисхана.
1: Ну, да, такая часть тоже есть. Значит, видео вопрос сейчас тебе задаст Александр Панчин, кандидат биологических наук, популяризатор науки. Включите, пожалуйста.
3: Приветствую участников форума. Мой вопрос к Алексею следующий. Мне попадались исследования на мышах и на крысах, где сравнивали животных, которые жили в условиях стерильности, питались стерильной пищей и так далее, с обычными животными. И вот оказалось, что эти стерильные животные, они либо жили дольше, либо примерно столько же, как и обычные. Так может быть, это миф о том, что есть какие-то суперважные микробы, без которых вообще невозможно обходиться?
2: Да, это, конечно, было бы интересно посмотреть на эти самые исследования, потому что я специально поискал, покопался, и мне нашелся какой-то другой пул работ, причем в не самых плохих журналах, там типа «Природа» или «КНАС» или что-нибудь в этом роде, и достаточно свежие, то есть где-нибудь последнего десятилетия, да, то есть второго десятилетия 21 века. И что мы там видим? Что, во-первых, у таких животных проблемы с иммунитетом. И почему это происходит, понятно, да, то есть я сегодня объяснял, почему это есть. И второе, с метаболизмом. У них тоже достаточно выраженные и достаточно ощутимые проблемы. С чем это связано? Просто с тем, что кишечная флора, она участвует в том числе в процессах пищеварения. И у человека, по-моему, это даже более выражено, чем у мышей, потому что у нас все-таки более разнородная пища, она есть и животная, и растительная, и так далее, и так далее. И очень многие вещи мы переваривать не умеем. Например, со сложными углеводами у нас, да, проблема. Кроме того, некоторые витамины синтезируются той же кишечной флорой, которая у нас есть. И если мы не будем снабжать нас дополнительным нужными количествами витаминов, у нас могут развиваться либо гипо, ну, либо даже авитаминозное состояние. И в целом были даже обзоры, в которых было показано, что состояние здоровья таких мышей, оно, мягко говоря, очень сильно отличается от того, которое хотелось бы. Да? У них и проблемы с развитием наблюдаются по сравнению с нестерильными животными, и у них даже наблюдаются проблемы с развитием мозга, в том числе и когнитивной функции, и всего остального. Потому что сегодня все больше и больше данных накапливается за то, что существует некая ось, что называется мозг-кишечник. И то, что есть в кишечнике, оно отвечает у нас не только за иммунную систему, это логично, это понятно, да, это как бы входные ворота, туда вся грязь в том числе устремляется, поэтому тренировка иммунных клеток, она, конечно, более рациональна и более логична именно в этих пейровых бляшках, да, в лимфатических специальных бляшках, в кишечнике, именно потому, что там находится масса какой-то чужеродной флоры. Это первое. И второе. Все-таки в этих исследованиях не оценивался такой важный пункт, как качество жизни. Потому что качество жизни мышей, ну, это такой слабоизмеримый все-таки показатель. А если мы говорим о человеке, то да, конечно, сезонный ринит его убить вряд ли сможет. И жить он будет долго, но вот счастлив ли будет он, это большой вопрос. Так что это еще вопрос и счастья.
1: Угу. Спасибо. Вопрос задает наш зритель Дмитрий Сергеевич Филатов, который спрашивает. Сегодня надпись «Убивает 99,9% всех микробов» стала неотъемлемой частью любого дезинфицирующего средства. Что это за 0,1% микробов, которых никак не могут убить? Есть ли за этим, кроме маркетинговой уловки, какая-то правда?
2: Ой, я бы очень сильно боялся вот этот оставшийся процент, раз уж их ничего не убило, это вообще какие-то суперзвери, наверное. Но на самом деле нет, это, конечно, чистый маркетинг, причем чистой воды. И чаще всего, если вы посмотрите на эту фразу, на обложке или на этикетке, там будет звездочка и сноска, что конкретно искали. И выяснится, что, например, это были 3-4 каких-то бактерии, 3-4 разновидности бактерий. И только их засеивали на среду, и да, действительно, вот тот, ну, не знаю, там, например, хлорсодержащее какое-нибудь активное вещество. Действительно, можно подобрать такие бактерии, которые она убьет почти вчистую. Там останутся буквально там сотые, действительно, процента колоний. Вот это имеется в виду. Не то, что есть вот весь пул бактерий, да, весь микромир, мы его еще толком даже не изучили. Поэтому мы не можем сказать, что входит в 100%. Так вот, берется маленький пул, то есть 3-4 разновидности, их убивают, и на основании этого исследования делают вот такое громкое заявление. Вот и все. То есть чистый маркетинг.
1: Вопрос задает Алексей, который спрашивает. Есть ли какие-нибудь дополнительные рекомендации по гигиене для владельцев карликовых пингвинопитеков, кошек, собак и других домашних животных?
2: Ну, с карликовыми пингвинопитеками мне как-то не приходилось сталкиваться. Это все-таки, наверное, к тебе вопрос, Саш. А если говорить о кошках и собаках, то да, конечно, есть. Потому что нужно понимать, что здоровые животные – здоровый хозяин. И наоборот. Да? То есть нужно, естественно, следить и за частотой, если мы говорим о кошках, да, мне, наверное, проще о них говорить, и за частотой их туалета в том числе, и за тем, что если они вдруг, например, ходят на улицу, чтобы вовремя проводить профилактику глистных заболеваний у них самых различных и каких-то других паразитарных заболеваний, потому что очень многими они способны с нами обмениваться. И поэтому, еще раз повторюсь, здоровое животное, здоровый хозяин. Кроме того, сейчас вот в связи с коронавирусом выяснился и другой интересный момент, что мы можем представлять опасность для тех же котиков и заражать их вот этим вот современным нашим коронавирусом. Причем они даже болеть могут. Умирать пока вроде бы нет, но болеть точно могут на 100%. Поэтому нужно заботиться не только о себе, но и о своем питомце. Это взаимовыгодно.
1: Александр из Москвы интересуется, существуют ли методики профилактического введения специальных белков или микроорганизмов для, с одной стороны, поддержания боевого духа иммунитета, и с другой, отвлечения иммунных клеток от борьбы с собственным организмом.
2: Нет, лучшая профилактика – это все-таки отсутствие стерильности. Да, не так, чтобы дома была грязь килограммами и так далее, и не так, чтобы выходить и падать в ближайшую лужу, но вот обычный режим, то есть без стремления вычистить все в ноль, подчистую, стерилизовать среду и так далее, и так далее. Это срабатывает гораздо лучше. Но понятно, что это должно работать с самого начала, как бы. А то, о чем спрашивают по поводу белков, есть, в принципе, такой подход, да, то есть то, что называется десенсибилизация, если у человека аллергия, предположим, на какой-то белок, то да, действительно, ему можно вводить такие небольшие его дозы, постепенно-постепенно приучая организм. Такая методика есть. Не все, конечно, для нее подходят, пациента, к сожалению. То есть это на сегодня как бы такой последний рубеж. Начинает с того, чтобы потихонечку гасить проявление аллергии, и только в самом-самом конце, когда уже ничего не работает, и пациента ничего не берет, у него там или бронхиальная астма мощнейшая, или сезонный ринит аллергический, который вообще не позволяет дышать, в этом случае проводят вот эту вот специфическую десенсибилизацию. То есть это, по сути, иммунотерапия аллергических заболеваний. Вот, наверное, об этом была речь.
1: Галина из Полярных Зорь спрашивает, может ли текущая ситуация с активным использованием населением антисептических средств привести в будущем к росту аутоиммунных заболеваний?
2: Скорее всего, нет, потому что ну, мы же не фанатично это все делаем, да? То есть не в масштабах всей квартиры, предположим, или всего города. Я понимаю, что некоторые восприняли ситуацию с коронавирусом так, что нужно просто стерилизовать среду вокруг себя, но это не лучший подход, во-первых. А во-вторых, чтобы уничтожить вообще все микроорганизмы, это прям нужно очень сильно постараться. То есть надо действительно все кипятить, все проглаживать утюгом, все заливать хлоркой или лизолом, или какими-нибудь другими, прям такими, знаете, ядреными, специализированными, практически боевыми химическими веществами. А большинство бактерий, конечно, все-таки сохраняются, и они работают именно как стимуляторы нашего иммунитета. Мы с ними сталкиваемся регулярно и в пище, и в воде, и так далее, и так далее. Да, конечно, можно, повторюсь, можно создать такую ситуацию для себя, но это прям нужно очень постараться, чтобы и вода кипяченая, и вся еда исключительно такая, знаете, сильно термически обработанная, без фруктов, без овощей, свежих и прочего. То есть, если задаться целью, то навредить себе можно. Но, скорее всего, нет. То есть, в глобальном масштабе, во-первых, рекомендации были не такие, как сказать, не такие строгие. То есть не было такого, что вот все вычищаем, все стерилизуем и так далее, и так далее. Исключительно вот руки помыли, более чем достаточно. Я надеюсь,
1: Василий,
2: что все-таки это будет рациональным подходом к спасению себя от коронавируса без нанесения себе вреда.
1: Василий Иванов из Москвы интересуется, как найти золотую середину между чистотой и не очень чистой средой, и стоит ли специально тренировать свой иммунитет? Похожий вопрос на уже бывшее.
2: Специально не нужно. Специально он справится сам. То есть вам достаточно просто соблюдать обычные, нормальные меры гигиены. Как понять, очень просто. Если вы болеете кишечными инфекциями, вы, наверное, что-то делаете не так. Если кишечных инфекций у вас дома нет, значит, вы все делаете правильно. Вот и все.
1: Анастасия из Москвы. Про ободок унитаза. Так может, как раз из-за распространенности мифа об ободке унитаза там как раз моют чаще. Как это вообще исследовалось? Ученые ходили по домам обычных людей, а выборка — конфликт интересов. И почему во рту более опасные бактерии, чем в кишке, получились, если сравнивать зубную щетку и унитаз? Вот к вам приходили, Алексей, домой? Проверяли,
2: да,
1: ваш ободок?
2: Это очень хороший вопрос, естественно. Да, то есть нам нужно всегда иметь некоторую альтернативную гипотезу, что называется. Но все-таки опрашивался и стиль жизни, и все остальное, потому что остальное, да, остальное, в общем-то, тоже моют, и действительно гораздо реже, чем тот же ободок унитаза, с одной стороны. А с другой стороны, если мы посмотрим по структуре бактерий, да, то есть это как бы совершенно другая флора, мы видим, что там в основном то, что выделяет, то, что и должно выделяться, там обнаруживается, это означает, что вчистую их все-таки не оттуда не изгоняют, и так далее, и так далее. Может быть, да, это естественно может быть, такое не исключено, но все-таки они старались учитывать и делать поправку на чистоту либо замены, если мы говорим о губках, о зубных щетках и так далее, либо смотреть на какие-то другие показатели, да, то, которые тоже могли повлиять на полученный результат. Если интересно, как все это производилось, у меня есть ссылки, сходите, посмотрите. Конечно, то есть это нельзя воспринимать вот так вот, стопроцентно, да? Это просто один из срезов. Но повторяемых и воспроизводимых срезов, то есть, да, действительно, такие результаты встречаются достаточно часто. Почему во рту? Ну, вы знаете как, во рту достаточно разнообразная флора, и здесь у нас, например, есть в том числе и то, что живет в дыхательных путях, и то, что потом перемещается в желудочно-кишечный тракт. Здесь гораздо более часто встречаются, ну, например, условно-патогенные организмы, те же пневмококки. Под ободком унитаза они вряд ли будут. А вот на зубной щетке, да, их можно найти вполне себе. И так далее. Здесь достаточно много, в том числе, анаэробной флоры. На выходе она, впрочем, тоже бывает, потому что в кишке, как вы понимаете, условия не то чтобы с большим снабжением кислорода и так далее, и так далее. Вполне возможны самые разные варианты. Поэтому это все, естественно, с оговорками. Поэтому даются

0: То есть брали нормальный
1: замечательный фильм и падали. И охотиться. Ну и они не были, опять же, быстрыми. Это представление, оно сохранилось. Давайте обратимся снова к этому замечательному исследованию Мэриам Хирт. Где же у нас тираннозавр? А он будет уже вот здесь, вот в перегибе. Он из-за своего размера стал медленным. Расчетные скорости тираннозавра – это примерно 27 километров. Много это или мало? Ну, опять же, можем сравнить с человеком, можем сравнить со львом, это вроде как не очень много. С другой стороны, если мы посмотрим на расчетные скорости потенциальных жертв тираннозавра, например, рогатого динозавра, трицератопса, то у него оказывается меньше, чем у тираннозавра. То есть вполне тираннозавр мог догнать по своей конструкции жертву. У тираннозавра было нормальное зрение. По крайней мере, оно было бинокулярным. Опять же, были проведены очень хорошие исследования. Мне они очень нравятся с разных точек зрения. Ну, во-первых, то, что они показали, что у тираннозавра и некоторых других интересных хищных динозавров, например, у велоцираптора того же, у траодона, было не просто бинокулярное зрение, а бинокулярное зрение, сходное с современными птицами. Ну, а второе, мне очень нравятся картинки в этом замечательном исследовании, то есть такой мудрый взгляд тираннозавра, не очень мудрый взгляд тираннозавра. Вот. Очень приятно, когда на страницах научной литературы что-то такое радостное и веселое можно встретить. Совершенно убийственное, на мой взгляд, исследование, которое однозначно показало, что тираннозавр мог охотиться в какие-то, по крайней мере, моменты. Недавно, ну как недавно, 7 лет назад, было описано слияние патологичных хвостовых позвонков утконосого динозавра. Когда посмотрели на компьютерном томографе, что же там внутри, оказалось, что там внутри застрял зуб. Когда посмотрели характеристики этого зуба, то оказалось, что это зуб тираннозавра. Получается, что тираннозавр укусил травоядного динозавра, тот убежал, выжил. И, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, а на взгляд большинства палеонтологов, тираннозавр мог быть активным хищником и преследовал свою добычу. Таким образом, подводя итог, у тираннозавра было бинокулярное зрение, он был не быстрым, но этого ему хватало, и он мог быть активным хищником. Опять же, любой практически современный крупный хищник, там, возьмите того же медведя, да, или волка, он может быть активным, и преследовать свою добычу, но в определенные моменты жизни он будет поедать падаль. Если он найдет падаль, конечно, он ее съест. Основной идеей фильмов парков юрского периода, миров юрского периода является воскрешение динозавров. Ну, тут на самом деле мне нужно было передать слово молекулярным биологам, потому что для палеонтолога, наверное, важнее две вещи, которые делают дальнейший разговор, в общем-то, бессмысленным. Ну, во-первых, ДНК не сохраняется больше, чем миллион лет, а возраст вот всех животных, о которых я говорил, это миллионы лет. Много миллионов лет. Второй момент. Для того, чтобы клонировать динозавра, нужна живая клетка. Но если даже ДНК не сохраняет свои фрагменты, то живые клетки динозавров тоже не сохраняются. Ну, я надеюсь, что вот завтра вы придете и послушаете доклад Александра Панчина. Он вот эти вот темы завтра очень подробно осветит. Но есть путь, который не освещен в парках и мирах юрского периода. Можно попытаться включить гены у современных динозавров, у птиц, и получить динозавровые такие характерные черты. Уже получены мутанты с зубами, но они пока не очень жизнеспособны. Но это действительно единственный путь, на мой взгляд, перспективный для того, чтобы создать что-то похожее на динозавра. Подводя такой итог, вынося вердикт всей этой серии, слишком много героев, очень далеких от реальных динозавров и других вымерших существ. То есть реальности мало, за исключением самого первого парка юрского периода 93-го года. Это был, конечно, очень прогрессивный фильм. В нем были показаны наиболее прогрессивные идеи на тот момент, что птицы – это динозавры. Уже только после выхода этого фильма нашли оперенных динозавров в Китае, что динозавры – это теплокровные, тоже в этом фильме. Надо сказать, что когда этот фильм вышел, палеонтология начала переживать свой ренессанс, в котором она сейчас находится, благодаря в том числе и парку юрскому периоду. Сейчас палеонтология, которая наука, делается людьми, которые выросли на этом фильме.

0: фильме. Это такое поколение JP, палеонтологов, новое. Так что роль этого фильма для науки, для палеонтологии, она, конечно, очень значима. Почему все-таки этот фильм был удачным? Благодаря научному консультанту и к тому, что к нему прислушались. Джек Хорнер, очень известный палеонтолог, он был консультантом и последующих некоторых серий, но к нему прислушивались почему-то все меньше и меньше. У него в научной статье как раз написано, что пахицефалозавры – это, в общем-то, похоже, представители одного вида, разные антогенетические возрастные стадии всего лишь. Это он говорит, что нет, эта шишка не была для того, чтобы биться головой, скорее всего, но к нему не прислушались. Но будем надеяться, что все-таки прислушается потом. Джек Хорнер очень такой известный популяризатор науки. Я очень рекомендую поискать его книги. И одна из его книг посвящена как раз воскрешению динозавров путем редактирования генома. Именно Джек Хорнер придумал такое интересное гипотетическое создание чикинозавра. То есть мы берем курицу, включаем определенные гены, например, появляются зубы, удлиняются передние конечности, удлиняется хвост, и получаем что-то среднее между тираннозавром и цыпленком. Путь, конечно, интересный. Я очень надеюсь, что Джек Хорнер, может быть, будет тоже консультантом, либо кто-то другой, но будущий фильм «Мир юрского периода» будет прорывом научным. Я очень на это надеюсь. Что же остается нам? На самом деле мы просто можем наслаждаться появлением ископаемых созданий на экране. Я очень рекомендую посмотреть мультфильм «Миядзаки», «Рыбка пони на утёсе». Там совершенно замечательные палеозойские рыбы вдруг выплывают, не только они. Что мы еще можем сделать? Мы можем читать научную литературу и радоваться настоящему искусству. Спасибо.
1: Спасибо, Павел. Я, кстати, недавно пересмотрел «Легенду о динозавре» японскую. Ее можно найти, причем в старом советском дубляже. Потом поделюсь впечатлениями, не для сцены.
0: Ну, там какой-то трэш.
1: Да, там трэш, да. А пока что вопрос вам задает наш эксперт Александр Олегович Аверьянов, доктор биологических наук, палеонтолог, автор описания многих российских динозавров, включая сибирского пситакозавра, келеска, тенгризавра, сибиро-титана и волга-титана. Включите, пожалуйста, видео.
2: Приветствую участников форума «Ученые против мифов». Ну, как вы все хорошо знаете, одно из главных открытий науки последних лет заключается в том, что динозавры не вымерли. Современные птицы являются хищными динозаврами. В конце мезозоя вымерли так называемые нептичьи динозавры. Вот мой вопрос заключается в том, что было бы, если бы эти нептичьи динозавры не вымерли?
0: Ну, вопрос на самом деле очень сложный, потому что придумывать пути эволюции всегда сложно. Пути эволюции практически неисповедимы. Но тем не менее, динозавры жили с млекопитающими в течение почти 120 миллионов лет. Это значительная часть мезозоя. И начальные этапы эволюции, например, млекопитающих, были такими, что они приспосабливались жить с динозаврами. Они стали маленькими, там, ночными. Но при этом они освоили очень многие экологические ниши. Конечно, доминантами были динозавры. И в момент вымирания большинства динозавров, это примерно 66 миллионов лет назад, в общем-то, млекопитающие такое ощущение, что растерялись. Многие рода пережили эту границу, но млекопитающие, освободившись от динозавров, не знали, что делать. Они не стали быстро увеличиваться, например, в размерах. Вот нишу крупных хищников тут же взяли на себя нелетающие птицы и крокодилы. Прошло несколько миллионов лет, и тогда только млекопитающие поняли, что динозавров-то на самом деле нет. Можно развиваться. Дальше. Вот мне кажется, что вот такой эволюционный известный более-менее сценарий показывает, если бы динозавры не вымерли, млекопитающие так бы и оставались на задворках. Они бы были бы разнообразными, но они бы были все-таки мелкими, в первую очередь ночными. Я не думаю, что при таком сценарии, например, возник бы человек. Сейчас бы были бы динозавры. Разумные сейчас, или неразумные.
1: Сейчас мы едим куриц.
0: Ну, я имею в виду не птичьи. Вот птичьи тоже были бы, а вот представить себе каких-нибудь потомков трицератопсов, ну, вот, вполне возможно. В той же Африке ходили грустные или веселые потомки трицератопсов, может быть, завропот и так далее, и так далее. А млекопитающие где-нибудь бегали в траве. Ну, разума, скорее всего, не появилось.
1: Вопрос, присланный нашим делегатом. Известно, что пневматизация костей характерна для ящеротазовых динозавров, но отсутствует у птицетазовых. В то же время скелет птерозавров тоже весьма пневматизирован, хотя они, по общепринятой теории, отделились от общего ствола архозавров раньше появления гипотетического общего предка динозавров. Какой сценарий наиболее вероятен? Пневматизация – примитивный признак, утраченный птицетазовыми динозаврами? Пневматизация дважды развилась независимо или место птерозавров на филогенетическом древе неверно?
0: Ну, это, на самом деле, очень прекрасный вопрос, очень интересный вопрос. Я поясню, что такое пневматизация. У архозавров, продвинутых, у птиц, и у динозавров тоже, были так называемые воздушные мешки, это выросты легких. Эти выросты заходили в кости, делая их более легкими. Вот когда есть вхождение воздушных мешков в кость, это называется пневматизацией. Вот пневматизация отмечена у современных птиц, прекрасно можно поймать птицу и посмотреть, у птерозавров очень легкие кости, и у хищных динозавров. Когда начали искать подобные отверстия, специальные для входа воздушных мешков и пневматизацию у других древних архозавров, оказалось, что у самых первых хищных динозавров ее не было. У самых первых завропод, у которых тоже развивалась пневматизация, там, у гигантских форм, типа там, диплодока, у самых первых тоже ее, похоже, не было. О чем это говорит? Что пневматизация достигалась несколько раз. Поэтому, отвечая на вопрос, наиболее вероятен другой сценарий, что она появлялась независимо трижды. У птерозавров, у хищных динозавров, и осталось у птиц, соответственно, и у гигантских динозавров завропод. Есть другой интересный момент. Действительно, пневматизация формируется за счет вхождения вот этих самых воздушных мешков в кости. Но, может быть, они просто чуть-чуть не доходили. И сейчас основная идея, что воздушные мешки и особый тип дыхания, называется двойным, был характерен для всей птичьей линии архозавров. Птичья линия архозавров – это птерозавры, летающие ящеры, динозавры и птицы. То есть, может быть, это общий признак. Но пневматизация появлялась независимо три раза, а не два.
1: Спасибо, Павел. Сейчас мы передаем микрофон в зал, и давайте начнем откуда-нибудь оттуда. Дайте, пожалуйста, поднимайте руки смелее, представляйтесь, потом отдавайте микрофон обратно. Пожалуйста.
3: Здравствуйте. Михаил, Калуга.
1: Спасибо. И вставайте, за... чтобы вас было видно.
3: Спасибо за замечательную лекцию. Вопрос такой. В одном из этих фильмов, по-моему, в последнем, там есть сцена с выпрыгивающим из воды мозазавром, насколько я понимаю. Тут маленькие вопросы сразу. Насколько он адекватно изображен? Насколько он мог вообще разогнаться, чтобы выпрыгнуть из воды в соответствии с вот этой таблицей скорости вероятной? И насколько он вообще стал это делать в соответствии с представлениями об их поведении?
0: Спасибо. Ну, на самом деле, я не вставил в свой доклад мозазавров, потому что это уже какой-то запредел. Вдумайтесь, основная идея фильма – получать ДНК, которая сохранилась в комаре внутри и комар в янтаре. Я не знаю, например, каких специализированных комаров, которые кусают дельфинов, допустим. Да? То есть, чтобы что-то укусило водное, это уже какой-то нонсенс. Далее, размеры примерно вдвое увеличены. То есть то, что мы видим, это какой-то левиафан, это нереальное создание абсолютно. Хотя внешняя вроде форма, оболочка, по крайней мере образ такой, вот силуэт, он более-менее соответствует действительности. Честно говоря,
1: Хорошо кушал просто, лучше, чем древний.
0: Тогда бы он в ширину, а не в размеры бы увеличивался. Вот. Насколько он мог выпрыгивать или не мог, вопрос на самом деле сложный. Вот. Я, наверное, не могу ответить, зачем ему выпрыгивать. Это первый вопрос.
1: Отбирать людей, которых тащат птеранодоны.
0: Ну, может быть, да. Разве что только, не знаю. Вот вопросы об особенностях поведения древних форм, они наиболее такие сложные. То есть мы можем предполагать что угодно. А как это проверить? Вот критично. Я не знаю. Возможно, и мог бы там для удовольствия. Поел, выпрыгнул, ура. Вот. Вполне.
1: Пожалуйста, вопросы отсюда. Вот прям там чья-то рука.
4: Спасибо большое вам за лекцию. Дарья, Москва. В начале 2000-х вышел мультик «Динозавр» называется. Там суть в том, что метеорит упал, и группа динозавров пошла искать воду и, соответственно, пропитание. Мой вопрос в том, есть ли какие-то данные, которые позволяют судить о том, что такая группа динозавров могла бы скооперироваться и как-то действовать сообща? Или все-таки получается, что трицератопс, игуану, волк?
0: Кто действовал сообща, кто жил стайно? Некоторые растительноядные динозавры, утконосые динозавры, похоже, что рогатые динозавры, они вот по аналогии с современными копытными жили стадами. Завроподы, возможно. Очень примитивные рогатые динозавры. Есть такой примитивный рогатый динозавр, который как раз находится на территории Сибири. Это пситокозавр. У него еще рогов не было. Был такой клюв. Отсюда и название ящер-попугай. Вот для него известно следующее. Нашли в Китае группу пситокозавров, причем очень разного размера. Там были и взрослые особи, и совсем дети, и подростки. Вот они жили семьями. Вот, наверное, такая подобная семья могла куда-то пойти там, за водой, за едой. Но вот свидетельств, что это было массово, сказать сложно. И в первую очередь, если мы говорим про хищных динозавров, а все почему-то хотят в первую очередь говорить о хищных динозаврах, тут вообще ничего сказать нельзя. По аналогии с современными, крупные хищники вряд ли живут стадами, стаями. Мелкие могли, вот некоторые птицы все-таки живут стаями вполне.
1: Хищные?
0: Есть даже хищные птицы, которые, я не помню, как называется, которые охотятся вместе, и эффективности и охоты какие-то невероятные там проценты доходят. Но в целом обычно все-таки хищные птицы вот поодиночке. Но есть исключения.
1: Давайте в задние ряды. И там уже, смотрите, кто-то машет прямо чем-то зеленым, таким ярким, красивым.
5: Работает все еще. Спасибо.
1: Но последний
5: Алексей,
1: раз.
5: Москва. Последние два форума вы то же самое говорили. У меня два коротких вопроса. Какой ваш любимый кинодинозавр? И, допустим, если получится создать как-то генетически динозавра из курицы или там, из лягушки, что вам было бы интереснее, найти какой-то скелет или изучить именно тот гибрид, который получился? Все-таки это будет уже не исходный динозавр, а гибрид. Спасибо.
0: Ну, мне бы было бы интересно совместить все-таки данные. И сейчас современная наука это и делает. Палеонтологи ищут кости, молекулярные биологи находят пути, как эти кости формируются, не только кости, другие признаки, зубы и прочее, прочее. Я думаю, что когда продвинутся и молекулярные биологи, и палеонтологи, это будет полная картина эволюции там, динозавров, и к этому мы стремимся. Какой мой любимый киношный динозавр? Честно говоря, такого особо нет, но вот мне все время перед глазами встает такой вот кадр из парка юрского периода первого. В момент охоты тираннозавра на орнитомимид, это хищные динозавры, которые перешли к растительному питанию, растительной пищи, они похожи на страусов. Вот бежит стая вот этих страусоподобных динозавров, за ними бежит тираннозавр, и палеонтолог вместо того, чтобы испугаться, говорит, они же бегут, как стая птиц. И вот как раз момент, когда была озвучена вот прогрессивная идея, он, и вот мне нравится, как они бегут.
1: Они там шикарно бежали. Это, кстати, по-моему, был вот у Спилберга там в основном были эти механические роботы, а там, по-моему, уже компьютерная графика была, не так красиво.
0: Мне кажется, что роботы лучше как-то.
1: А если такой робот взбунтуется на съемке? время, так сказать,
0: то мы будем смотреть съемок на них и говорить, как птицы, боже мой.
1: Как они натуралистично, они пожирают этого оператора, режиссера. Давайте на балконе, так сказать, послушаем. Есть желающие задать вопрос с балкона? Ваши руки. Представляйтесь, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Ксения. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то практический смысл в изучении динозавров? То есть используются ли эти данные в развитии современной биологии? Спасибо.
0: Вот вы сами сказали, для развития современной биологии нужно знать о динозаврах, потому что любые данные из прошлого, они создают картину мира. И, собственно говоря, без эволюции, без знаний о прошлом не было бы многих дисциплин, которые очень далеки от палеонтологии, не было бы современного облика этих дисциплин. Конечно, палеонтология – наука фундаментальная. И на первый взгляд, ну какой прок вот от дилофазавра? Ну вот я есть хочу, а он уже не хочет, никакого прока нет. С другой стороны, я считаю, что прока может и не быть такого прямого, практического. Это интересно. Какой прок, например, в искусстве или в футболе? Вот смотришь на людей, ну, бегают с мячиком, какой прок? Ну, интересно же. Вот.
1: Так, пожалуйста, давайте микрофон куда-нибудь туда. Да.
7: Здравствуйте. Я вот тут подумал, ведь довольно важным...
1: Это вы? Ваш голос?
7: Да. Довольно важной стадией для появления цивилизации было, собственно, приобретение человеческим видом рабочей конечности. Но вот если мы обозреем животное царство на Земле, то ну, выяснится, что рабочие конечности, они появлялись много раз независимо у разных групп, там и у головоногих моллюсков, и там у енотов независимо, у приматов, у некоторых птиц, и у некоторых динозавров не птичьих, ну, довольно примитивные. Вот. Вот как думаете, является ли как бы неизбежным появление в принципе, животном царстве таких рабочих конечностей, сильно развитых? И если нет, то может ли это быть главным фактором вот это вот объяснение для парадокса Ферми вот этим вот великим барьером, великим фильтром, который задерживает появление цивилизаций?
0: Вы знаете, сложный вопрос, потому что как-то динозавры не смогли сделать цивилизацию, несмотря на рабочие конечности. Вот. Рабочие, ну что называется, опять же, рабочим конечностями? Если все, что может поднимать предметы, как-то им манипулировать, то такое действительно возникало многократно. Сложный вопрос, не знаю, вот является. Ну, конечно, для того, чтобы развиваться и быть успешным эволюционно, конечности не нужны. Посмотрите на змей, очень прогрессивная группа. Для того, чтобы появился разум, ну, нет у эволюции задачи, чтобы обязательно он появился. Ну, мне кажется, это вообще случайность.
1: Вот я вижу там молодого человека, который очень энергично поднимает руку. Сейчас к нему бежит девушка с микрофоном, пожалуйста.
8: Здравствуйте. А вопрос про оперение. Вот вы сказали, у велоцирапторов есть крепление на костях, по которым вы сделали вывод о оперении. А откуда вы знаете, что это не атавизм от предка? То есть как палеонтология способна отделить вот это вот по каким-то анализам, что это было, он реально перья носил или это досталось ему в наследство? Спасибо.
0: Палеонтология по этим бугоркам определяет то, что перья в этих местах были. То, что не функционирует, оно уменьшается в размерах, становится рудиментным. Если бы там были очень невнятные какие-то бугорочки, то палеонтологи бы сомневались, что там крепилось. Может быть, какие-то особые мышцы, может быть, еще что-нибудь. Но там один в один очень крупные бугорки, явно функциональные. Если бы ничего больше было бы неизвестно об оперении динозавров, тогда бы, я думаю, что эта находка была бы такой резонансной и очень вызывала много споров. Но если мы возьмем не самого велоцираптора, а представителей того же семейства, для них известны отпечатки перьев. То есть все родственники велоцираптора были полностью такие вот оперенные. У велоцираптора найдены вот эти вот бугорки, значит, перья у него тоже были.
1: Так, вот я вижу там какой-то молодой человек, очень молодой, поднимает руку. Дайте микрофон очень молодому человеку. Представьтесь.
9: Миша, вот я хочу задать вопрос про вот третий фильм «Парк юрского периода». Вот в нем там с помощью 3D-принтера сделали такое, ну, чтобы разговаривать как велоцирапторы. И там оно использовалось как для переговоров. И там их остановило каким-то образом. Возможно ли это в реальности?
0: В реальности это возможно. Сейчас, если говорить про реконструкцию ископаемых звуков, то для хищных динозавров нет. Там нет специальных таких вот каналов полостей в черепах, которые издавали звуки, да, были ответственны за издавание звуков. Ну, например, у утконосых динозавров развивались такие полые гребни, все эти ходы восстановлены, и даже предполагаемые звуки утконосых динозавров вы можете найти в интернете. Что же касается современных динозавров-птиц, а вы когда-нибудь подойдите там и включите запись, например, того же там зяблика или кого-то еще, вот поет самец, и вы включите запись. И этого, представители этого же вида. Самец начнет беситься, он будет к вам подходить и так далее. Это типичный такой метод, как приманить птицу. Включи запись самца, придет самец на разборки. Поэтому...
1: Давайте-ка мы балкон теперь послушаем еще разочек. И, может быть, еще даже какой-нибудь еще вопрос потом успеет кто-нибудь задать. Но сейчас балкон. Прошу вас.
10: Здравствуйте. Меня зовут Богдан. Я хотел спросить еще насчет велоцирапторов. Вот в мире юрского периода показано, что велоцирапторы – это совершенно разумные такие существа. Они способны к дрессировке, к обучению, слушают команды. Как вы думаете, реально ли все это и могли ли они обладать таким уровнем интеллекта?
1: Прям мой вопрос вообще.
0: Думаю, что могли. Вот, по крайней мере, каким-то зачатками такого вот интеллекта обладали. И это, наверное, их должно было так отделять от многих других динозавров. Но были и более умные динозавры, это по пропорциям мозга и размеров тела, типа троодона. Но возможно ли было их дрессировать, натаскивать... Вот, чтобы там стаю боевых велоцирапторов, это, наверное, сложно. Но, опять же, аналог современной птицы. Какого-нибудь орла, сокола можно научить, и он охотится и взаимодействует с человеком. Наверное, в принципе, можно научить несколько одновременно, но это затраты энергии очень колоссальные. Если бы было просто так взять и научить какое-нибудь злобное животное группой, валить и убивать врага, тогда, наверное, было бы, там, не знаю, атака боевых медведей. Там,
1: ну, сколько времени понадобилось на одомашнивание собаки, например?
0: Я думаю, что просто усилий, чтобы научить чего-то велоцираптора, ну, скорее велоцираптор сдохнет, чем успеет научиться.
1: Так, давайте тогда последний вопрос из того блока. Пожалуйста, кто?
11: Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Любовь, город Рыбинск. Интересует такой момент. Вот мы знаем средства от насекомых «Раптор». Насколько обосновано это название? Действительно ли они питались тараканами?
1: И это тоже мой вопрос, на самом деле. Меня мучат много лет.
0: Нет, «Раптор» — это в переводе «разбойник». Поэтому все, что пугает тараканов, ну, можно назвать «Раптором». Можно так и детей называть. Я, в принципе. Слушай, какая у него судьба у девочки или мальчика сложится, ну, другой вопрос.
1: Тогда вам предстоит выбрать лучший вопрос. Я могу напомнить, что это было. Их было 9 штук. Значит, я сейчас быстрый такой дайджест. О скорости выпрыгивания из воды мозазавра, о групповой совместной деятельности динозавров, любимый кинодинозавр, в практическом смысле изучения динозавров, о неизбежности появления рабочих конечностей, об оперении, о 3D-модели в парке юрского периода, реконструкции звуков, о разумности велоцирапторов и о рапторе, так сказать, покупайте в магазинах Москвы.
0: Угу. О звуках почему-то.
1: Так, о 3D-моделях. И молодой человек получает книгу «Чудовище доктора Эйнштейна». Пожалуйста. Значит, вам, Павел, от нас подарки. Это, во-первых, такой замечательный, напечатанный на 3D-принтере Павлом Красновым пингвинопитек «Мыслитель». Это такой уникальный деревянный календарь наш фирменный от компании «Фанпин» для вас. Сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной. Вот так она представляет себе ваш доклад. По-моему, замечательно. Спасибо, Павел.

0: Привет, любознательные, это Затевахи на животных, и я Иван Затевахин.
1: Привет, искатели знаний, и персональный привет моим критикам. Напомню, я тут только для того, чтобы задавать вопросы. Причем звучат они примерно в том виде, в котором приходят к нам на почту. Так что хотите серьезных научных вопросов, мы только рады. Пишите, но формулируйте.
0: Присоединяюсь. Пишите, формулируйте, подписывайтесь, конечно же, и ставьте лайки. Так что там за вопрос, Игорь?
1: Итак, вопрос, который пришел ко мне в Инстаграм. Цитирую. «Спроси отца, правда ли, что слоны умнее шимпанзе?» Вот такой незатейливый вопрос.
0: Но я вообще-то не очень люблю такие вопросы. В каком смысле умнее? Лучше в шахматы играют? Этого не умеют ни те, ни другие. Трудно сравнивать ум и интеллект разных животных. Но, если хочешь, попробуем. Как ты думаешь, что определяет развитие интеллекта у животных?
1: Ну, ты как-то об этом говорил. Образ жизни? Если не путаю, то те животные, которые что-то ищут, обшаривают, переворачивают, манипулируют, ну, те умнее прочих.
0: Точно. Хотя это не единственный фактор. Действительно, есть такие животные обшарщики, манипуляторы. Им нужно помнить и знать, где и что лучше искать. Они, например, бурые медведи, свиньи, приматы, в целом умнее прочих. Шимпанзе, например, всю жизнь в поиске и манипуляциях. У них есть руки-ноги, которыми они пользуются, в том числе, кстати, и для обороны. Скажем, группы саванных шимпанзе отбиваются даже от самого серьезного своего врага – леопарда, который большой специалист по охоте именно на приматов. Кому охота служить мишенью для тяжелых предметов и фекалий, которыми с исключительной меткостью бросаются наши ближайшие родичи?
1: Да, бросаться во врага собственными отходами – это мощнейшая мысль.
0: Ну, работает же. Продолжу. У слона тоже есть орган, которым он манипулирует, причем такой, который может дать фору рукам шимпанзе.
1: А правда, что слоны могут пользоваться орудиями, как шимпанзе?
0: В принципе, да. С той лишь разницей, что у шимпанзе две, а точнее четыре руки, которыми они манипулируют разными предметами. Они носят в них фрукты, палки разные, бросаются, а у слона для этого только хобот. Шимпанзе колют орехи специально подобранными камнями и добывают с помощью травинок и палочек термитов и муравьев, из термитов и муравейников соответственно. И они передают

0: дают эти традиции своим потомкам. Мы, кстати, говорили об этом в ролике про обучение. Я, между прочим, видел, как старый шимпанзе в зоопарке специально изменяла форму пальмового стебля, чтобы с помощью него доставать больше йогурта из специальной емкости, спрятанной в искусственный термитник. И, кстати говоря, она научила этому навыку своего сына.
1: А что слоны?
0: А что слоны? И хобот – это сложнейший инструмент. У африканского на его кончике два пальца, а у азиатского один. И хобот слона по своим возможностям, на мой взгляд, ничуть не уступает, если не превосходит руку шимпанзе. В московском зоопарке мне, между прочим, рассказывали легенду про когда-то жившего там старого слона.
1: Это то самое старое лирическое отступление.
0: Да, но оно не особо длинное. Ну, ты, конечно, знаешь, что слонов запирают на разные засовы, ибо слон – животное сколь умное, столь и нервное, особенно в городе. И видит, к слову, слон не очень, но слышит и нюхает хорошо. А в городе очень много шума и гамму, и запахов с избытком. И может слон из-за этих шума и гамма впасть в отчаяние. И тогда берегись. В общем, поверь на слово, таких массивных запоров и мощных решеток толщиной с руку, как в вольерах у слонов, ты больше нигде не увидишь, наверное. Но засовы крепятся болтами. Так вот, этот самый старый слон умудрялся за ночь развинтить все болтики от засовов и аккуратно сложить их в кучку возле своего вольера. Вот так он развлекался. И так он умеет манипулировать предметами. Любой слон также может манипулировать предметами. Могут иголку поднять с пола. С умением манипулировать предметами и осознанием себя и своего тела в пространстве связан один тест, который проходили слоны. Слона просили дать тренеру палку, которая была привязана к мату, на котором слон стоял. Слоны, в том случае индийские, в отличие, кстати, от совсем маленьких детей, с этим тестом справлялись. То есть они сходили с мата, чтобы отдать палку тренеру. Если с мата не сойти, то невозможно палку, привязанную на веревке, к мату отдать. Понимаешь, да? Ну, я говорил уже, что у слонов зрение совсем не важное. Слышит он прекрасно. А вот хоботом он не только осязает, но и прекрасно ощущает запахи. Куда направлен хобот слона, вот тот объект он и изучает, как правило. В общем, это не нос, а какой-то супер многофункциональный орган. Кстати, подавляющее число нейронов огромного мозга слона располагается именно в той зоне, которая отвечает за деятельность хобота. И я уточню, что это не совсем нос, а губа, сросшаяся с носом.
1: Итак, если мы сравниваем интеллект, связанный с манипуляциями, то тут шимпанзе и слоны равны.
0: Ну, с некоторыми допущениями где-то близко. Давай продолжим эту битву интеллектов. Слоны, как и шимпанзе, общественные животные. Слоны всю жизнь живут в долговременных сообществах, все члены которого знают друг друга в лицо. То есть, скорее всего, узнают друг друга по комбинации внешности, запаха и, так сказать, хоботом на ощупь. Локальные популяции саванных слонов в Африке состоят из групп родственных самок, которые могут объединяться, как в Тарангире, где на одной огромной поляне может собраться до 900 особей. Они могут разъединяться на отдельные группы по семейному признаку. Возглавляет популяцию, мы об этом 100 раз говорили, самая большая и самая старая самка-матриарх, самая опытная. А в группах самки слонов проводят всю жизнь, они очень привязаны друг к другу. А вот самцы из групп уходят. И, кстати, не спариваются впоследствии с родственниками. То есть они помнят, кто есть кто в популяции, помнят своих сестер.
1: Смотрите ролик про родительское поведение. Кстати, а они испытывают родственные чувства?
0: Самки друг другу точно, конечно же. Ты знаешь истории про то, что они хоронят своих умерших родственников, забрасывают их тела ветками, навещают. То есть они их помнят даже после смерти. Слоны проходят так называемый зеркальный тест. Но ты помнишь, в чем он заключается?
1: Конечно. Животному наносят метку куда-нибудь на голову, так, чтобы животное ее особо не чувствовало, но видело в зеркало.
0: Ну правильно, если животное начинает крутиться, разглядывать метку, пытаться ее потрогать, глядя в зеркало, значит оно понимает, что в зеркале оно, а не кто-то еще. Вот индийская слониха в эксперименте, кстати, крутилась перед зеркалом и, ориентируясь по нему, чесала свой зад палочкой. Шимпанзе, мы же сравниваем интеллекты, тоже этот тест проходит. То есть и те, и другие обладают самосознанием. Но я думаю, это в том числе следствие жизни хоть и по-разному устроенных, но стад. Из-за необходимости знать своих в лицо и сообщать действовать тогда, когда это нужно. Хоть и объединяются слоны и шимпанзе в группы по разным причинам.
1: Шимпанзе ведь тоже в группах живут?
0: Ну да. И вот в отличие от групп слонов, группа обыкновенных шимпанзе, точнее их альянсы, никак нельзя назвать постоянными. То есть в больших группировках или бандах, как их иногда называют ученые, все весьма подвижно и неустойчиво. Или племена, как хочешь, можешь назвать их сообщество. И каждая такая группировка или племя крайне враждебна к соседним. И вот эти племена и банды очень часто воюют между собой. А внутри самих группировок идет постоянная борьба за власть. Борьба альянсов самцов.
1: И мы об этом уже говорили в ролике про коварный гормон окситоцин.
0: Точно. Вот у слонов войны против соседей просто представить невозможно. И дело даже не в том, что слоны из соседних групп родственники. У шимпанзе молодые самки тоже уходят из родных групп в группы, с которыми зачастую воюют их братья и отцы. И получается, что в какой-то степени и группа воюющих шимпанзе, они тоже родственники. Просто у обыкновенных шимпанзе, как мы говорили, жизнь совсем другая. Они всеядны, живут в некотором дефиците ресурсов. Из-за этого конфликты возникают. Дефиците, особенно белка. Поэтому они собирают и убивают все, что можно. Иначе им никак не выжить. И поэтому они конфликтуют. А у слонов все совсем не так.
1: Как мы говорили, самая опытная самка становится матриархом. А у самцов тупо самый сильный, большой, с самым крепким характером. Он и папа у всех тут. Только где здесь ум, непонятно.
0: Ну не торопись. Итак, разберемся. Слоны находятся в вечных многокилометровых странствиях. Они чисто растительноядные существа. У них, несмотря на их колоссальные размеры, я напомню, что африканский саванный слон-самец может весить 7 тонн, так вот, несмотря на размеры, у них, когда они еще не достигли зрелого возраста, есть враги – львы. Львы, когда их много, могут нападать на слонят и молодых одиночных самок. А на совсем маленьких слонов иногда нападают гиены. И слонов всегда окружали враги, что 6 миллионов лет назад, что 300 тысяч лет назад, когда появились современные индийские слоны. И если это были не враги взрослых животных, то враги молодых точно. Сначала это были так называемые саблезубые тигры, которые к тиграм не имеют никакого отношения, махайроды и гоматерии, и которые, к слову, в Азии вымерли всего 30 тысяч лет назад.
1: И что, с тех пор ничего не поменялось?
0: На смену саблезубам действительно пришли тигры и львы, которые еще в античное время жили и в Европе, и в Азии, и всегда были охотниками на самую крупную добычу. Короче говоря, главная фишка травоядных слонов – это сплоченная группа по материнской линии. Много толстокожих мамок вместе для защиты потомства и, что очень важно, передачи опыта детям. Где, что, кого бояться, куда идти, где искать воду и еду. А самец, даже если он один, он почти всегда отобьется, и он просто должен помнить, где он может поесть и где встретить подругу жизни.
1: Хорошо, ну а шимпанзе? Они же тоже в Африке живут. Там же тоже хищники, те же самые.
0: Однако шимпанзе почти никогда в одиночку не ходят. Парой или тройкой союзников по подсиживанию собственного лидера. Самки с малышами отдельно от группы, да, бывает, но только в густых лесах и редко. А два шимпанзе, тем более три, способны с помощью камней и палок отогнать практически любого хищника.
1: Правила неуязвимости от шимпанзе. Первое. Мгновенно сплотиться. Второе. Забыть распри. Третье. Вместе поиспражняться на врага.
0: Ну да, настоящий непобедимый враг у шимпанзе по существу только один. Это человек с копьем или ружьем. Ну или другой шимпанзе. Но если общего врага нет, то шимпанзе сосредотачиваются на политических игрищах. Их сообщество построено на постоянных интригах, подсиживаниях, альянсах одних против других. Ни один лидер в сообществе шимпанзе не способен стать таковым, если он не обзаведется соратниками. Шимпанзе, вот эти группы, то соединяются для того, чтобы вместе бить соседей, то распадаются на двойки-тройки для того, чтобы бороться за власть. И для того, чтобы просчитывать варианты, с кем дружить, против кого дружить, нужен очень изощренный ум. Так что если сравнивать интеллект слонов и шимпанзе, то в аппаратной интриге умение плести козни слоны – мальчики. Вернее, девочки в сравнении с шимпанзе. Ну да, в этом деле шимпанзе, судя по исследованиям голландского этолога Франца де Валя, наверное, только аппаратные чиновники да представители командных видов спорта могут соперничать.
1: Итак, подытожим. В изощренных аппаратных играх шимпанзе побеждают слонов, но проигрывают чиновников.
0: Нет, с ними примерное равенство, наверное, но не знаю, плюс это шимпанзе или минус. Давай продолжим. Совместная деятельность. Слонам в эксперименте на кооперацию, это были азиатские слоны, было предложено решить задачку по добыванию фруктов. За прозрачную загородку с щелью внизу поместили что-то типа стола с мисками и фруктами, которые на нем стояли. Поместили таким образом, что хоботом слон не мог достать ни миску, ни подставку и подтянуть к себе. Но за столом бросили веревку, а два конца вывели щель. Вот два конца одновременно слон достать не мог. Он мог только один достать. Но если за него потянуть, то веревка останется в хоботе. Тянуть нужно сразу два конца одновременно. Одному слону чисто технически это сделать невозможно. Это понятно?
1: Ну да. А в чем смысл?
0: А смысл в том, что без помощи товарища слон фруктов не получит. Слон понял, что нужно одновременно тянуть за оба конца и подождал товарища. Точнее, подругу, это были слонихи. И вдвоем они синхронно, аккуратненько, неторопливо, каждый за свой конец подтянули стол с мисками. Конечно, это все следствие высокого интеллекта и привычки решать проблемы сообща. Но в сети полно видео, как все стадо помогает слоненку, застрявшему в грязи.
1: А шимпанзе?
0: Ну, с этим тестом у шимпанзе были некоторые проблемы, хотя с кооперацией у них все в порядке. Они совместно охотятся на мелких обезьян, делятся вот этой добычей друг с другом. И в зоопарках они помогают друг другу в разных каверзах, перечислять которые можно бесконечно. Советую в этом отношении читать классиков Джейн Гудл и Франца де Валя. Плотная социальная жизнь приводит к тому, что и у слонов, и у шимпанзе исключительно развита система коммуникации. Нет, конечно же, это не язык в человеческом понимании, а развитая система звуковых сигналов, а также поз и телодвижений. О том, чего хочет и в каком настроении слон, рассказывает положение его ушей и хобота. А у шимпанзе мимика очень похожая на нашу. И у тех, и у других есть к тому же специальные звуковые сигналы.
1: Хорошо, тогда расскажи, у кого лучше память.
0: Ну, тут что касается долговременной памяти, я бы отдал все-таки первенство слонам. В их кочевой жизни им приходится запоминать множество объектов. Где, в каком месте находится вода, где еда, где солонцы, которые они лижут для пополнения баланса микроэлементов. Они живут дольше, лет 70-80 вполне. А вот по кратковременной памяти, как известно, шимпанзе опережают даже нас. Они быстрее запоминают, и они внимательнее. Но память у них относительно короткая, хотя традиции использования орудий они перенимают, и это факт. Шимпанзе горюют по своим умершим, они их помнят. Но сколь долго, непонятно. А вот слоны помнят своих ушедших в мир иной товарищей. Я об этом говорил.
1: Ты о том, что они хоронят своих близких?
0: Ну да, об этом.
1: Но ведь шимпанзе тоже горюют по своим собратьям.
0: Да, но вот мне кажется, погоревали и забыли. А вот слоны не забывают. И они и друг друга живыми помнят очень долго. Узнают друг друга через десятки лет. Так что в этом отношении, мне кажется, они обходят суетливых приматов. В общем, тут слоны впереди, пожалуй.
1: Итак, подытожим лекцию. И те, и другие умные, но при этом немножко по-разному. И те, и другие манипуляторы, умеют действовать сообща и даже в зеркале себя различают. Но у слонов лучше память, а весь смысл жизни шимпанзе заключен в изощренных интригах. Увидимся в следующем выпуске. Поставь лайки, напиши свой комментарий, задай вопрос Ивану Затевахину прямо сейчас. Ну, только сформулирую, напоминаю.

0: Всем привет, это Алексей Водовозов, и я приглашаю всех желающих на деконструкцию фильма «Собачье сердце». Да, действительно, это такое довольно интересное произведение Михаила Булгакова, причем как и сама первооснова литературная, так и, собственно, экранизация, потому что и в книге, и в экранизации спрятано очень много чего интересного. Там в том числе отражен весь тот научный фон, которыми были пропитаны 20-е годы 20 века. Ну и предшественников тоже не забыли. Поэтому 11 мая всех приглашаю в Москве, в Центральный дом архитектора. Надеюсь, будет интересно. До встречи!
1: Для корыстного духа коммерции не существует ни родины, ни чувств, ни принципов. Одна нажива. Томас Джефферсон, один из отцов-основателей США.
2: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем сериал «Ломка», и у нас в гостях врач и научный журналист Алексей Водовозов. Здравствуйте, Алексей.
3: Приветствую.
1: В 2021 году на платформе Hulu вышел американский драматический мини-сериал Дэнни Стронга «Ломка», основанный на книге Мэтт Бейси «Ломка. Дилеры, доктора и фармацевтические компании, пристрастившие Америку». Сюжет сериала описывает историю доктора, который узнает о заговоре фармацевтических компаний, направленном на то, чтобы продавать больше опиоидных обезболивающих. Их жажда прибыли поставила под угрозу здоровье и благополучие общества. Несмотря на множество препятствий в борьбе с зависимостью, героям придется противостоять корпоративным интересам, которые являются источником национального кризиса.
2: Мне кажется, прекрасный сериал, который описывает ситуацию в Америке конца 90-х и начала нулевых. И эта сложная ситуация продолжается и по сей день.
3: Да. К сожалению, так.
2: Ну, что, знаете, самое удивительное? Я вот поспрашивала вокруг у знакомых, не все знают, что есть эта проблема в Америке по сей день. И то, что она вызвана как раз применением обезболивающих препаратов. О чем, естественно, этот сериал. Давайте начнем, наверное, с самого начала. В первой серии повествование начинается с 86-го года, если не ошибаюсь, когда они собираются. И, я так понимаю, у них заканчивается патент на препарат.
3: Да.
2: И потом его уже могут изготавливать все, и дабы не разориться, они придумывают препарат новый. Вот расскажите, насколько показанное в сериале соответствует действительности.
3: В отличие от очень многих сериалов, вот именно этому очень сложно предъявить какие-то претензии в том смысле, что сильно отличается, например, от действительности. Понятно, что он тоже по мотивам. Понятно, что здесь очень много собирательных персонажей. И на самом деле, если мы посмотрим, кто там из реальных людей, то самые реальные – это там Саклеры. На самом деле, потому что они прям реально существуют, они названы своими именами. Но там еще есть три очень важных персонажа. Это Браунли, это прокурор штата Западная Вирджиния, который, строго говоря, все это начал. И два его помощника, замечательные люди, это один Рамсер, или Рамзейр, как у нас его перевели, и второй это Маунткасл, его помощники. И по большому счету вот эти люди вывезли всю эту историю, вот эти два помощника, потому что они вот это все раскрутили. А все остальные это придуманные персонажи. Ну, даже не так, это собирательные образы.
2: Я думаю, да, собирательные.
3: Это какие-то... отсылки, это какие-то возможные сюжетные линии, в том числе, которые могли там внутри быть. Оно не обязательно все вот документально настолько, но общая канва соблюдена очень четко. Наиболее интересные моменты, ключевые, они показаны документально точно. И вот эта вот история с того, что давайте что-нибудь придумаем, она тоже прям очень-очень реальная, так как оно было. Если мы посмотрим, в принципе, на эту семью, то, да, действительно, это еврейские иммигранты из Польши, по-моему, изначально были. И с ними было связано начало фармакотерапии в психиатрии. Почему? Ну, просто
2: они
3: потому,
2: отменили
3: что...
2: лоботомию, по-моему.
3: Ну, не то, что отменили.
2: Но повлияли на...
3: Они повлияли на то, что... То же самое, что делали
2: при помощи лоботомии. Отменили, конечно, да, громко сказано.
3: Да. Вот то, что делали при помощи лоботомии, теперь можно было делать при помощи препаратов. И вот они продвигали эти препараты. Они их не создавали, это очень важно. Они их не придумывали, но они их очень удачно продвигали. И, строго говоря, Артур Саклер, самый известный в этом смысле человек. Почему? Потому что он поменял концепцию продвижения. Вообще, в принципе. Так до него никто не делал. Почему? Потому что в основном обращались к пациентам. Вся реклама, она была направлена на конечного потребителя. Ну, пытались собезьянничать рекламу, скажем, табака. Те же обращались к конечному пользователю, к человеку, который пойдет и потом купит. Вот здесь пытались идти так же, получалось плохо. Почему? Ну, просто потому, что в Соединенных Штатах более-менее действующие препараты можно было купить только по рецепту. И Артур Саклер был первым, кто догадался, что а вообще-то нужно обращаться к врачам.
2: Ну, слушайте, это же логично, потому что врач...
3: До этого нужно было додуматься.
2: Подождите, изначально же, мне кажется, было понятно, что врач выписывает рецепт. Врач решает, что выписать. Поэтому
3: да.
2: нужно
3: Но
2: рассчитывать...
3: придумать формы работы с врачом, это нужно было все-таки уметь. И Артур Саклер в этом смысле был просто мэтром. Он не только придумал это направление, он его разработал целиком. И по большому счету потом его потомки, они просто разрабатывали уже как бы эту же линию, да, повторяли все, что он придумал, но уже в более концентрированной, а иногда в более извращенной форме. Но идея была такая, давайте мы будем покупать врачей, по сути так. То есть тратить деньги на врачей, не на пациента, уговаривая его что-то купить, а на врача, потому что это гораздо более выгодно. Убежденный врач, он всем своим пациентам будет этот препарат назначать. И будет абсолютно уверен что в том, что это прям прекрасно и замечательно. И иногда даже за это не будет каких-то особых денег просить. Нет, некоторые особо борзые будут, естественно, такие тоже были. Но все-таки будет достаточно, например, вывести их куда-нибудь на конференцию. Какое-нибудь красивое, желательно теплое место с семьями на несколько дней. То есть не на один день, а чтобы они успели осмотреть местные достопримечательности, например, или прочие вещи. Либо, например, этому врачу дать какие-то бонусы. Определенно, неважно какие, да, то есть некие привилегии. И за счет привилегий сделать вот эти продажи привлекательными. Ну, на самом деле, конечно, придумать этот механизм было довольно непросто.
2: А те конференции, которые сейчас проводят и туда приглашают врачей, он придумал первую эту
3: систему?
2: Да.
3: Систему придумал он. То есть она сейчас немножко отличается. Почему? Ну, просто после вот этих всех историй все-таки такой агрессивный маркетинг именно в направлении врачей запретили. Во всем мире. Но кое-что осталось. То есть я прекрасно еще помню те времена, когда врачей прям всеми табунами вывозили куда-нибудь на Кипр. А особо богатые компании на Мальдивы. Даже такое. Сейчас в Дубай возят, например. Тоже, в общем, не так плохо. И что
2: ну, смотрите, в Дубай возят не всех, но я знаю, многих врачей заставляют обязательно пойти на конференции определенные.
3: Да.
2: Там тебе втюхивают препарат. Я не говорю, что он может быть плохой, он может быть хороший.
3: Может быть. Никто не исключает.
2: Но все равно втюхивают. Это, мне кажется, тоже немножечко агрессивный маркетинг такой.
3: Ну, не немножечко, а прям очень агрессивный.
2: Вы говорите, что...
3: Тем более, что пытаются скрывать, что это спонсированная сессия, например. Да? Хотя, по идее... конфликт интересов, на сегодня положено заявлять. Но вот то время, о котором мы говорим, оно было немножко такое дикое. Оно и в нашей стране было дикое, и за рубежом тоже было дикое. Вот именно в смысле продвижения вот этого маркетинга. Потому что, ну, как бы не все понимали, что это нужно регулировать и, по большому счету, очень сильно прикручивать, да, то есть следить за этим. Почему? А просто потому, что таким образом, мотивируя врача, вы искажали его... мышление медицинское, врачебное. То есть он смотрел на пациента не с точки зрения наибольшей выгоды, с точки зрения пациента, да, я повторяюсь, а именно с точки зрения того, как бы втюхать ему этот препарат. Под каким соусом. И вот этот нормальный лечебно-диагностический процесс, он нарушался. Получается так. Но идея была, да, вот такая прекрасная, что давайте-ка мы что-нибудь такое этакое придумаем с этим нашим очень-очень старым препаратом. Тут нужно сразу сказать, что Оксикодон, он появился в 1916 году. А первое клиническое применение зафиксировано в 1917 году, описано. Его придумали в Германии. А, опять же, не от хорошей жизни. 16-й год – это идет Первая мировая война. И у Германии проблема с доставкой опиума. А это, как вы понимаете, основное сырье для изготовления самых-самых распространенных обезболивающих на то время – морфин. Ну, прежде всего, это морфин. И здесь я хочу сразу оговориться, да, потому что есть такой тонкий момент. Иногда можно слышать опиаты, а иногда опиоиды. И вот как между этим не запутаться? Ну, вообще, если мы возьмем вот так вот, что называется, en masse, то лучше всего говорить опиоиды. Почему? Ну, просто потому, что это вещества, которые связываются с опиоидными рецепторами. А опиаты – это конкретно очень небольшая группа опиоидов естественного происхождения. Ну, скажем, морфин, кодеин, тебаин – все. Потому что дальше начинаются разночтения.
2: Дальше да. Уже химическое.
3: А дальше начинается химия. Так или иначе, потому что это может быть полусинтетика, как героин, например. Это может быть чистая синтетика, как оксикодон и гидроксикодон и прочее, прочее. То есть там начинаются терминологические драки. Поэтому я в них не лезу, да, я вот сразу оговариваюсь, что мы вот где-то примерно на этом уровне остановимся. Поэтому будем говорить опиоиды, чтобы точно не запутаться. Так вот, была проблема с опиоидами. И немецкие ученые просто синтезировали оксикодон в 1916 году. А в 1920-м гидроксикодон. Вот эти два препарата, в итоге две действующих молекулы, они вот так вот бок о бок до сих пор, они так до сих пор вместе и идут. Почему? Потому что разрабатывали их, в принципе, как более безопасную альтернативу морфину, например. По одной простой причине. Тогда уже все было понятно, что да, есть зависимость. Уже прекрасно знали про наркотики. Ну, если мы вспомним приключения Шерлока Холмса, то он у нас был человеком зависимым, если же так вот. Посмотреть и почитать, что там писал автор. И вот этих людей зависимых, их было довольно много. А уж после Первой мировой это была просто какая-то катастрофа. Именно потому, что морфинистов стало невероятное количество, и поэтому пытались найти более безопасный вариант. Тогда причину зависимости, понимаете, понимали плохо. Это мы сегодня знаем, что у нас есть такие опиоидные рецепторы, вот такие, там, МИУ и прочее, прочее. То есть там вот такой вот перечень. Мы все прекрасно это знаем, как это работает. Мы прекрасно знаем, как возникает зависимость, из-за чего. Просто потому, что у нас есть опиоидные рецепторы, и у нас есть наши с вами внутренние опиоиды. Да? То есть мы сами их синтезируем, эндорфины. Эндорфины – это наш внутренний, очень мощный анальгетик. И он работает именно с этими рецепторами. Если мы вдруг заместим их извне, у нас организм очень ленивый, зараза. Очень ленивый, и поэтому он не станет больше синтезировать свои внутренние эндорфины. Если идет поступление в больших дозах причем, зачем синтезировать свое? И возникает огромная проблема. Поскольку эндорфины отвечают за приглушение боли вообще в принципе, то человек, у которого нет в крови опиоида какого-нибудь, например, или синтетического, или натурального, он постоянно испытывает боль. То есть вот ломка, по большому счету, и название сериала самого, и, строго говоря, то, что происходило там и с героями, и с врачом в итоге, к сожалению, который сам стал зависимым. Да, вот этот Майкл Китон, великолепно сыгравший, он получил за это и Золотой глобус, и Эмми, там он этих наград собрал кучу. Но он, правда, великолепно сыграл. Он отлично показал перерождение человека. То есть во что превращается зависимый. И он именно вот из-за вот этой мощнейшей боли, которая ничем не глушится. Почему? А у него просто нет собственного внутреннего ресурса. И этот препарат замещает наши с вами нейромедиаторы. И мы вынуждены его постоянно, этот препарат, получать извне. Либо мы умрем. То есть никаких других вариантов вообще. И именно поэтому вот такая огромная проблема и выросла. Потому что борьба с болью, к сожалению, нами проиграна. Давайте так. У нас, по большому счету, есть только два варианта. Это нестероидные противовоспалительные средства, ибупрофен, там и прочие известные вещи, и плюс еще парацетамол, который непонятно как работает, он к НПВС не относится, он отдельно. Но, может быть, он даже где-то там на уровне головного мозга что-то умеет делать. Но у них у всех, вот у НПВС, например, очень выражен именно локальный компонент. Вот у нас где-то что-то воспалилось, например, или где-то какое-то повреждение небольшое. Выработались медиаторы воспаления, да, там все это вот красное такое, набухшее, там отекшее или прочее, прочее. Мы принимаем НПВС, медиаторы воспаления уходят, только так работает НПВС, да, они убирают медиаторы воспаления. И поэтому у нас перестает идти болевая импульсация. Мы не решаем проблему, мы ее маскируем. А опиоиды ее маскируют в мозгу, то есть гораздо выше. И поэтому эффективность выше. То есть да, у нас боль есть, да, сигнал доходит, но там никого нет дома. И поэтому опиоиды, они стали настолько популярны, настолько востребованы в медицине, да, в основном для острой боли. Что имеется в виду? Ну, скажем, какая-нибудь боевая травма. Или оперативная травма во время хирургической. Или еще что-то такое, ну, например, выраженный болевой синдром, скажем, ну, при онкозаболевании. Терминальная фаза, идет распад тканей, да, прочее, прочее. Вот там просто выраженнейший, мощнейший болевой синдром, НПВС-ками его не снимешь. То есть тут нужны именно наркотические анальгетики, опиоиды эти самые. И так далее. То есть у них есть довольно четкая точка приложения, с одной стороны. А с другой стороны, за счет того, что у них есть мощный эйфорический эффект, то есть это наркотики, да, самые натуральные, они дают эйфорию, то есть опьянение, потому что очень большие дозы, гораздо больше, чем наши с вами внутренние, они стали проблемой и для обычных людей, потому что их пытаются доставать в обход рецептов, их пытаются там как-то синтезировать, подпольные лаборатории и прочее, прочее, прочее. И вот вся история, то есть почему мы говорим о кризисе, да, то есть эта проблема называется опиоидный кризис, то есть не просто так. И почему он длится до сих пор? Потому что на самом деле Саклеры его инициировали, как раз вот запустив эту рекламную кампанию и массово продвинув рецептурное средство и существенно облегчив к нему доступ. В итоге оно ушло на черный рынок, оно стало в том числе криминальным, оно породило огромное количество зависимых людей, с которыми теперь что-то нужно делать. А что? Не бывает бывших наркоманов, понимаете? Вот в чем проблема. Они нуждаются в этом веществе. То есть это никак по-другому. Они в нем нуждаются, они без него жить не смогут. Поэтому пытались сделать, скажем, заместительную терапию метадоном. С одной стороны. Вроде бы получалось, но затем этот препарат тоже ушел на черный рынок. Его тоже стали использовать для наркотических целей, для опьянения, для прочего-прочего. Поэтому что сегодня с этим делать, не очень понятно.
2: Ну, это да, одно дело использовать опиоиды для там, приглушения боли от боевых ран, а другое дело, когда ты их пьешь, когда у тебя зуб болит или
3: да,
2: голова.
3: Да,
2: они
3: да.
2: же там за все начали
3: за
2: выписывать.
3: Все. Это что интересно, причем это находило отражение. У меня довольно много коллег уезжали в Соединенные Штаты, ну, тогда еще, даже когда это не было мейнстримом, то есть либо их приглашали в лаборатории, либо еще что-то в этом роде туда. На постдок уезжали многие, и они в шоке писали. Что вот я пришел с зубной болью,
2: и все втюхивают эти
3: мне дают антибиотик широкого спектра действия, мне дают антидепрессант и, например, оксикантин. Ну или Викодин, в зависимости от того, какая компания работала с врачом. И говорят, приходить через 2 недели, если не пройдет. Следующий тоже человек, у которого боли в спине. Ну, обычные боли в спине, в пояснице. Ну, знаете, так закладывает поясницу.
2: Мне сейчас надо.
3: Вот, она приходит к врачу. Вот если бы вы сейчас пришли к американскому врачу образца где-нибудь 2000-х годов, вы бы получили рецепт на оксикантин.
2: На наркотик.
3: Да.
2: А я просто сижу и терплю.
3: Да. Вот, казалось бы, а могли бы пойти и так сказать...
2: Антидепрессанты зачем?
3: А чтобы человеку хорошо было. То есть это вот, опять же, и там была та же самая триада. То есть человек пришел за помощью при острой боли в пояснице, ему дают ту же самую триаду и отпускают домой, потом говорит, приходите, если что, не будет болеть. Там в итоге оно превратилось в такой ужас, но это мы еще до этого дойдем. Мы пока еще в самом начале пути, да, и мы действительно говорим о том, что они нашли маркетинговое решение, что важно. Это не новый препарат. Это не какая-то специальная форма придуманная, там, ретард, например, форма, как сегодня есть. Есть, скажем, препараты, ну, вернее так, есть решение технологическое, которое позволяет медленно высвобождать действующее вещество.
2: Они же этим и пользовались?
3: Нет.
2: Нет, подождите, они сказали, что медленно...
3: Именно.
2: Медленно усваиваются в организме опиоиды, поэтому не вызывают зависимости.
3: Да, совершенно верно.
2: И мне показалось, что они все-таки разработали какую-то там формулу.
3: Нет, они придумали, поскольку как
2: упихнуть
3: старый препарат
2: в новый опиоид. Он все равно вызывает в любом случае зависимость, как бы он ни усваивался.
3: Безусловно, долго или быстро. Безусловно. Но там вранья было внутри уже много. То есть это была придумка в чистом виде. Причем, когда проходили уже следующие расследования, да, следующие этапы этого расследования, они показали, что руководство компании знало об этом, но скрывало.
2: Я еще знаю, что они, по-моему, хотели выйти на европейский рынок.
3: Пытались.
2: Но их не пропустили, слава богу.
3: Да.
2: Там бы, наверное, тоже была такая же эпидемия.
3: Они потом перекрестились, по-моему.
2: Наркоманы бы также бегали по улицам просто в таком же количестве, как в Америке.
3: Да.
2: А в Америке у них получилось, потому что у них везде было все схвачено, правильно?
3: Ну, в том числе.
2: Но невозможно продавать наркотик в открытую и выписывать его за зубную боль просто так.
3: Возможно. Тут главное, понимаете как? Главное правильно подойти к этому вопросу. Они подошли правильно. То есть они были гениями маркетинга. У них совести не было совсем. Только у такого человека все могло получиться. А почему? Именно потому, что они придумали новую концепцию. Боль как показатель врачебный. Понимаете? Это очень важная была вещь. То есть впихивалось в голову каждому врачу, что ты не только должен померить давление, ты не только должен пощупать пульс, ты должен в обязательном порядке узнать про боль. Потому что она бывает, ну, например, какая-нибудь хроническая, она бывает еще какая-нибудь, и вот она какая-то там из-под боли или прочее, прочее, но это очень плохо, боли быть не должно. И вот именно эту концепцию они пропихивали врачам. То есть это был абсолютно новый подход. Тотальное обезболивание, тотальное. Независимо от того, что... Да, они начинали, конечно, с тяжелых ситуаций. Но самое главное, то есть почему пошел оксикантин, вот этот препарат? Потому что для оксикодона расширили, по сути, показания для применения. Сегодня так многие делают. Очень многие препараты идут именно по этому пути. Потому что, а как еще? Все. То есть ты уперся в потолок. У опиоидов есть конкретный, очень небольшой спектр применения. А здесь они сказали, это не совсем опиоид. Он отличается. Вот посмотрите на график. Ну, график же не будет врать. И правда, график не врал. Он был очень красивый. И он показывал, что да, там действительно что-то 12 часов почти идет. И такое довольно равномерное снижение. Но маркетинг еще раз, да, то есть они были в этом смысле абсолютными сволочами. Почему? А просто потому, что до этого абсолютно все графики были линейными. А они сделали логарифмический, в логарифмической шкале. И поэтому он получился более гладкий. Если бы тот же самый график, и в сериале это отлично показано, там есть этот момент. Там об этом рассказывается как раз. Что показывают специалисту FDA, показывают, вот они, что они говорят. Смотрите, вот этот график показывает. Он, ну да, правильно, это наш график. Ты, говорит, посмотрите, шкала логарифмическая. Тут елки-палки, а ведь правда. А мы-то привыкли, что все графики линейные, да? А они вот раз просто придумали, как обойти вот эту вещь. И если это вернуть в линейный график, там очень четко видно было, что очень быстро падала концентрация в крови, как и положено для опиоида. Он краткодействующий. 4-6 – это максимум часов. Но уже через 4 часа у человека начнутся проблемы. А через 6 прям совсем все плохо будет. Тогда эти ушлые ребята придумывают следующий ход. Они говорят, а все проблемы, в том числе зависимость.
4: Что они мало принимают.
3: Да, от недостаточного обезболивания. Поэтому мы вводим следующую таблетку в 2 раза большей дозы. И вспомните, они дошли до 160 в итоге. Вот на этой концепции они и выезжали. Что смотрите, на самом деле нужно человека полноценно обезболить. Вы не решаете его проблему, он поэтому вынужден пить этот препарат часто. И плюс, конечно же, они ссылались еще на одно научное исследование, что зависимость от оксикантина возникает только в 1% случаев. И тут очень важный момент. Это действительно была, ну не то что публикация, сложно назвать это публикацией. Это было письмо в редакцию. Действительно крутой журнал, один из, это медицинский журнал Новой Англии, и в нем было сообщение 10 строчек, всего-навсего 10 строчек, письмо редактору, Два врача писали, что смотрите, вот у нас тут есть пациенты, они лежат в стационарах, их 39 тысяч, у нас их очень много. И мы видим, что вот всего-навсего в 1% случаев возникает зависимость от опиоидов. Причем вот от таких, от таких, от таких. Оксикодон или гидроксикодон не были названы среди тех, которые вызывают зависимость. Все.
2: И потом это письмо разошлось везде.
3: Это везде цитировали, понимаете? То есть цитировали как научную публикацию. И посмотрите выборка. Почти 40 тысяч человек. Это ведь прям, это реально много. Но ведь это было просто слова. Это не подтверждалось ничем. Во-первых. Во-вторых, ну да, это стационар. Там люди как бы под, скажем так, под жестким наблюдением находятся. И дозировки получают очень конкретные. По показаниям, в подавляющем большинстве случаев. Но вот именно вот в этом дьявол, во всех деталях, да, то есть они использовали абсолютно все инструменты искажения, какие только можно придумать. И поэтому создали новую реальность. И вот эту новую реальность они продавали, по большому счету.
2: И футболе.
3: Да.
2: Это удивительно, что у них там проходили конференции различные, да, семинары, да, где обсуждали боль.
3: Да. Ну а почему нет? Это ведь проблема. Но это реально проблема. То есть боль – это проблема до сих пор. Мы не умеем с ней нормально бороться. А особенно, если какая-нибудь это нейропатическая боль, например. То есть уже нет, понимаете как, нет субстрата этой боли. Она вся вот здесь, в голове. Что с этим делать? Не очень понятно. Есть куча других заболеваний, да, с болью и прочее, прочее, прочее. Это на самом деле это проблема только 20 века. Раньше как, болит, ну и черт с тобой, как бы, какие проблемы.
2: Мне кажется, русскому человеку это тоже не понять. Я вспоминаю ситуацию у нас тоже в семье, как человеку одному оторвало палец, он даже не хотел ехать в клинику, перемотал его. Вот и все. А у них, значит, целая конференция, болит голова, что же с этим делать?
3: Ну, опять же, вы понимаете, что люди бывают разные, да, и боли бывают разные.
2: Ну, я понимаю, конечно.
3: Та же мигрень, например, она бывает иногда такой, что люди просто выходят из окна, да, к сожалению, такое. Угу. То есть это реальная проблема, это правда проблема. Они проблему они не придумали. Они придумали решение.
2: Ну, смотрите, насколько я знаю, у них, значит, по программе первые, куда они пропихивали свой препарат, это были сельские жители, которые занимались хозяйством.
3: Да.
2: Шахтеры. И еще кто-то был, не помню.
3: Ну, в общем, если по штатам, то это Кентукки, это как раз Западная Вирджиния, и чуть попозже, это прям сильно попозже, подтянулась Флорида, но там были особенности, о которых мы еще поговорим. А так, да.
2: Ну, хорошо, ты занимаешься сельским хозяйством. Еще раз, сравнивая с опиоидами в 16-м году, когда они появились, вы говорите.
3: Да,
2: 1960. Одно дело боевые раны, другое дело ты занимаешься сельским хозяйством, там, ну, там не может быть каких-то таких просто
3: нет.
2: Адских.
3: И вот как раз это и объясняли, что боли никакой не должно быть, понимаете? То есть они в итоге дошли до того, что боль, например, там, ну, что-то потянул спину. Вот, не должно быть этой боли. Иначе потом, дальше, из-за неадекватного обезболивания будет развиваться целая куча всего. То есть там вот все будет очень плохо. Об этом рассказывали врачам. И, естественно, ну как, они же не хотели, чтобы это все у людей продолжалось. В фильме очень хорошо показан эпизод с девушкой с этой, помните? Ведь она страдала от боли?
2: Нормально. Тяжела каким-то образом.
3: Ну вот. Надо было с этим бороться. То есть герой Майкла
2: Китона... Притом она и упала как-то не сильно, по-моему.
3: Неважно. Это ведь неважно. Была боль. Все. Боль – это проблема. Ее нужно решать сразу, как только она возникла, в максимальной дозировке. Да? То есть в итоге-то до чего дошли? Что боль нужно сразу максимально эффективным средством убирать. И здесь в итоге, что у нас получилось? Что создали ложную концепцию. Ее вложили в головы огромному количеству врачей.
2: А как можно было врачей в этом убедить? Ладно, обычного человека, но врач получает все-таки хорошее образование перед тем, как идти работать высшее.
3: Понимаете как? Они же, еще раз, важно, они ссылались на научные исследования. И была еще одна очень важная вещь в этом маркетинге. Они говорили, собственные данные компании. Не только какие-то еще там вещи, да, а вот мы собираем и анализируем информацию. Мы вот то-то, то-то, мы рассказываем это только на конференциях, это передний край науки, мы еще не публиковались, ну почему? Мы пока собираем эту информацию. Но вот для вас, для отдельного круга избранных людей, которым мы доверяем, которые помогают нам мы потом дальше опубликуем или еще там что-то, все это поможем всем остальным людям. То есть они работали, скажем так, правильно с этой аудиторией. Чертовски правильно, то есть это прям очень плохо. К огромному сожалению, они знали, как работать с этой аудиторией. Подход они нашли. И им поверили, за ними пошли. И да, действительно, искренне считали так. Герой Китона этому отличный пример.
2: Хорошо, если к вам сейчас прийти и что-нибудь такое втюхать, очень странно, и сказать, вот были научные исследования.
3: Тогда было попроще. Тогда с этим было попроще, еще раз. Сейчас все-таки немножечко другая ситуация. И мы уже знаем, что произошло и прочее. Но сегодня это тоже прекрасно заходит. Сегодня конференции точно такие же. Единственное, что препараты, может, не настолько страшные и ужасные продвигают, но принцип остался тот же.
2: Принцип тот же, но все-таки не наркотики, да?
3: Да, не наркотики. Это единственное, что в этой всей истории радует.
2: Слушайте, а еще, знаете, сериал, по-моему, в 22-м году вышел. Угу. И вот я, когда его посмотрела, потом начала изучать вообще всю эту тематику, и насколько тогда рассказывали о том, что эта эпидемия пошла на спад. А вот сейчас, когда я готовилась к передаче, получается, конец 24-го, опять говорят то, что волна,
3: да.
2: И опять начали принимать зависимость,
3: там
2: и опять
3: эпидемия. То. Да, смотрите.
2: С чем это связано?
3: Смотрите, действительно, она была такой своеобразной двухфазной. Просто потому, что она потащила за собой целый ворох проблем. Это же ведь не просто так. Это криминализация пошла. Почему? Ну, просто потому, что это опиоид. И от него вполне реально получить кайф. При этом очень быстро нашлись способы, как их использовать в рекреационных целях. В сериале это показано, я не буду рассказывать, как. Они использовали, да, то есть люди, те, которые не нуждались в этом препарате, но нуждались в кайфе, они использовали эти препараты.
2: Так это не только в сериале рассказано, вы не будете говорить. Они же сами еще рекомендовали, как его принимать, если не только водичка запивать.
3: Совершенно верно. Угу. Но это тут же, еще раз, это тут же перешло вот именно в криминальную сферу. Но это нашло поддержку со стороны компании-производителя. То есть они сказали, да-да-да, почему нет? А давайте, да, действительно, скажем, вот почему была огромная отдельная подпроблема во Флориде. Потому что местное законодательство там позволяло выписывать рецепты довольно лояльно. В том числе без учета. Это важно. То есть вы сегодня, например, рецепт на такой препарат получите номерной. На отдельной бумаге, на специальной, да, там она будет защищена как банкнота. И только так.
2: А потом приходит проверка в аптеку и выясняется, что
3: нет,
2: рецепт...
3: тогда был... все было легально, абсолютно, понимаете?
2: Я говорю про нынешнюю ситуацию, недавно
3: про аптеки нынешнюю, проверяли. Да. Но, еще раз, тогда эта ситуация была абсолютно легальной. То есть врачебная практика открывалась только под выписку рецептов на оксикантин. Вот так даже было. То есть клиника лечения боли, например, так называли. Или там центр лечения боли, или что-то в этом роде. Ты туда приходишь, тебя спрашивают, болит? Ты говоришь, ой, как болит. Тебе на рецепт. Ты идешь в соседнюю клинику. Тебя спрашивают, болит? Ой, как болит. На второй рецепт.
2: Это в фильме прекрасно показано.
3: Да, совершенно верно. И это даже имело такое специальное наименование pill mills. То есть мельницы таблеток. Ну так, если перевести, или таблеточные фабрики, или как-то вот что-то в этом роде. То есть это прям специальный термин появился. И был второй термин, доктор-шоппинг. То есть, что имеется в виду? Это вот то, о чем мы говорим. Когда один пациент проходил сразу по нескольким врачам и собирал вот эти вот рецепты. Потом абсолютно легально закупался этими препаратами. И вот дальше он уже мог нелегально их продавать. Там стоимость одной таблетки могла быть десятки долларов. Для, как вы понимаете, для мелкого какого-нибудь дилера там, или там для нуждающегося. Он прошелся, закупился и нигде на учет не попал. Нигде этот рецепт его не прошел ни по каким документам, его не зафиксировали, все нормально. Ходи еще, дорогой. Никаких проблем. И вот во Флориде это выросло еще в огромную проблему по этой причине. Но это еще не все. Это потянуло за собой и ворох других проблем. Почему? Потому что зависимые иногда не могли получить рецепт. Ну, даже бывало такое. Или там выкупить его, или еще что-нибудь. И тут на помощь пошли нелегальные лаборатории. Оксикодон и гидроксикодон было довольно сложно воспроизвести. А вот фентанил – это еще одна ипостась опиоидов. Вот с ним оказалось все очень просто. На самом деле это производная парамарфина, тебаина, И его придумали в 1950-х годах человек по фамилии Янсен. Ну, может быть, слышали название такой бельгийской фирмы Янсен Силак. Была такая. Вот он один из основателей, и он как раз автор фентанила. Он еще автор галоперидола, кстати, если что. То есть прям человек сделал для медицины все, что мог. И начиная с 50-х годов, ну, он так использовался, знаете, где-нибудь в хирургии, как обезболивающее, как анестетик, или еще где-то. Но вот к этой истории его подтянули с другой стороны. Почему? Просто потому, что важно понимать, что не только Purdue Pharma, то есть саклеровская фирма, этим промышляла. На самом деле, по масштабу производства они были только третьими. Там еще был целый список.
2: Серьезно? Думала, на первом месте?
3: Да, абсолютно. Там была масса участников. И, кстати, очень многие потом влетели на очень приличные деньги. Скажем, Джонсон и Джонсон влетели на 5 миллиардов долларов. У них был свой препарат.
2: Джонсон и Джонсон тоже в этом участвовал?
3: Да. Тева, Эндо и так далее. Участников было очень много. Как вы понимаете, это очень жирный поросенок. Всем хотелось кусочек откусить. И были компании, например, которые производили фентанил в спрее. Обезболивающий спрей. Пожалуйста. Все замечательно. Спрей с наркотиком. Это я не знаю, мечта просто. Да? И так далее. И когда подпольная лаборатория выяснила, что фентанил делать очень просто, они начали его штамповать просто в зверских масштабах. И первые подделки, фальсификации оксикантина были фентанилом. Что интересно, да? То есть не бывает, чтобы проблема приходила одна, наркотиков, она тащит с собой остальное. В результате на это сел криминал, туда подтянулось прочее-прочее, повысилась преступность, вся социальная сфера разрушилась в этих городах, которые где массово потребляли, да, вот эти вот клиники или пил-милс превратились в притоны, по сути, и так далее. То есть это все перешло в криминальную плоскость. И именно поэтому с этим до сих пор не удается справиться. Это огромная проблема, которая переросла, во-первых, в формирование гигантского количества зависимых. То есть вот на сегодня, с момента старта опиоидного кризиса, оценивается примерно 500 тысяч зависимых.
2: Еще сколько умирает
3: ежегодно? Да, это еще, то есть это просто какая-то ужасная сумма, да, это, которую заплатило человечество в виде Соединенных Штатов за вот такой вот хитро придуманный маркетинг.
2: Смотрите, а 500 тысяч это зависимых именно от обезбола?
3: От опиоидов.
2: От опиоидов.
3: От всех опиоидов, то есть
2: но
3: это
2: смотрите,
3: не обязательно
2: оксикантин. А потом же многие зависимые переходят на более тяжелые наркотики, героин там и так далее.
3: Да,
2: а вот эти 500 именно от обезболивающих таблеток или вместе с теми,
3: кто еще... Нет, это те, кто стали зависимыми снова. То есть это

0: садили на наркотики.
1: Это не сильно больно.
2: Рябинского метеорита. Но откуда они? А вот вспоминаем про тему сегодняшнего рассказа от комет. Как правило, комета демонстрирует нам два хвоста, потому что, подлетая к Солнцу и нагреваясь, твердое тело кометы, ледяная глыба, выбрасывает из себя пылинки и частицы газа. Газ ионизуется солнечным ультрафиолетом и рентгеном и очень активно взаимодействует с солнечным ветром, с плазмой, летящей от Солнца. И она отбрасывает его в одну сторону. А давление солнечных лучей отбрасывает пылинки немножко в другую. Хотя и то, и другое от Солнца улетают. Но свет-то идет по прямой от Солнца, а солнечная плазма, она так закручивается магнитным полем межпланетным и немножко по спирали идет. Поэтому хвосты разделяются. Нас сегодня интересует, конечно, вот этот хвост пылевой, потому что он, начало моего рассказа оправдывает, что вот это и есть метеорное вещество, ну, а иногда и метеоритное, если долетает до Земли. Но, вообще говоря, больше вещества, конечно, уходит сюда в форме газа, потому что в составе кометы просто больше летучих веществ, чем твердых. А если положить камеру на Землю и некоторое время дать ей длительную экспозицию, то в моменты метеорных потоков, они очень часто бывают, такие мощные метеорные потоки бывают дюжину раз в году и длятся там 2-3 дня. Ну, вот этот метеорный поток Персеида, он известный, он в начале августа бывает, то у нас на одном кадре получится много следов метеорных. Такое впечатление, что они откуда-то вот из этой области исходят, как будто там кто-то сидит и из пулемета строчит. Но это все просто объяснимый, вот тоже такая же фотография, просто объяснимый эффект, эффект перспективы, потому что они издалека летят на нас. Ну, так же точно, как вот рельс, который движется к нам, на самом деле параллельно, но нам кажется, что расходится. То же самое и с метеорными вспышками. Они летят, сами частицы, по параллельным траекториям в космосе, но когда приближаются к нам, кажется, что они расширяются. То место, откуда они как будто бы вылетают, на самом деле, то направление, куда мы смотрим сейчас, оно связано с движением Земли и движением этого роя частиц, относительным движением. И всегда проецируется на какую-то одну и ту же область неба. Ну, понятно, что каждый раз от одного направления данный метеорный поток приходит. Поэтому и название им дают по тем областям неба, на фоне которых они наблюдаются. Вот осенняя фотография, ну, августовская фотография, метеорный поток Персеида. Если мы подложим карту, просто увидим, что это созвездие Персей. На его фоне выделилось это явление, этот метеорный поток. Его назвали Персеида. Есть Лириды, Ориониды и другие метеорные потоки. Каждая из них связана с каким-то... Некоторые там по два потока на фоне одного созвездия наблюдаются. Их тогда немножко разводят в названиях, там, северный и южный. Итак, все это вещество, потерянное кометами. Так что мы с этим веществом знакомы были всегда. И даже подбирали иногда его кусочки, наверное, на Земле. Только связи никогда не знали, от какой кометы и от кометы ли это вещество. Хотя в коллекциях у астрономов, у геологов его немало. Мы привыкли видеть комету на картинках, как хвостатую звезду. Ну, на самом деле это так, только не всегда. А в тот момент, когда комета недалеко от Солнца пролетает. Основную свою жизнь она проводит вдали и, двигаясь по эллиптической орбите, ненадолго подходит к Солнцу. Собственно, это тавтология. Если бы она не по эллиптической орбите двигалась, а все время вокруг Солнца вращалась, то давно бы уже испарилась. Так что по определению комета обязана двигаться по эллиптической орбите и ненадолго, нагреваясь, выкидывать свой хвост. Мы знакомы с кометами хорошо, много столетий их наблюдаем, и иногда удивительные события с ними связаны. Вот такое грандиозное событие в 1994 году наблюдали. Многие помнят это хорошо. А в 1993 было сделано странное открытие. Астрономы сфотографировали такой

паровозик из кометных ядер, целую цепочку, около 20 ядер, недалеко от Юпитера. И расчеты показали, что примерно за год до этого нормальная комета, консолидированное, единое ядро, пролетало вблизи Юпитера, и его гравитацией было разорвано. Приливный эффект разорвал его на множество частей, и более того, затормозил. Так бы оно пролетело и ушло, а часть энергии, потратив на разрушение своей кинетической энергии, она перешла, эта куча ледяных глыб, перешла на связанную орбиту и по эллипсу двигалась вокруг Юпитера, причем так, что прицелилась прямо в его поверхность. И расчеты показали, и наблюдения, что вот в 1994 году одна за другой эти глыбы врезались в атмосферу Юпитера. Они не маленькие были, каждая размером порядка километра. Скорость фантастическая, с которой они ударяли по атмосфере Юпитера. Вторая космическая скорость на поверхности, ну, на облачной поверхности Юпитера 60 км в секунду. То есть вот со скоростью 60 км в секунду все это неслось туда. Астрономы очень были этому рады, потому что мы никогда не наблюдаем ничего, кроме верхнего слоя облаков Юпитера. А каждая из этих глыб, врезаясь в атмосферу, производила колоссальный взрыв и раздвигала облака. И мы имели возможность посмотреть туда, вглубь облачной поверхности, ну, облачного слоя Юпитера, в его глубину, в эти черные недра атмосферы Юпитера. Это было очень интересно, а главное, для Земли безопасно. Все в Юпитер вылезалось. И еще одна удача, что в этот же момент к Юпитеру подлетал, правда, он не очень близко был, но подлетал космический аппарат Галилео, и он тоже смог это дело наблюдать. Примерно в те же годы, чуть попозже, в начале 2000-х, была открыта особая порода комет, пролетающих рядом с Солнцем, как говорят, царапающих Солнце по его поверхности. Ну, не так, чтобы уж царапающих, но действительно внутри короны солнечной пролетавших. Дело в том, что это очень маленькие. Это серия фотографий, конечно, вы видите, подряд несколько сделано. Вот эти вот горизонтальные штришки – это артефакт, это просто приемник ПЗС-матрица фотокамеры перегружался светом, и не обращайте внимания. А все остальное, хвостик, вот это вот натуральная комета. Причем, что интересно, вот посмотрите, она, это динамический такой снимок, подлетая, потеряла хвост, он оборвался, а потом нарастила новый, даже два. Ну, как полагается, полевой и газовый. Так вот, чем интересна эта порода царапающих Солнце комет? Настолько маленькие ядра, размером там 50 метров, 100 метров, что вдали от Солнца мы их не замечаем. Мы не знали, что есть такая, такая совокупность маленьких микрокомет. Но подлетая к Солнцу близко, они нагреваются очень интенсивно и становятся видны, причем с Земли их тоже не видно. Этот снимок сделан космическим телескопом SOHO. Есть такой спутник, он все время неотрывно смотрит на Солнце. А чтобы Солнце не ослепляло его, оно закрыто, сам солнечный диск, вот он тут нарисован, закрыт черной заслонкой на таком стерженечке, фокус телескопа введен. И мы видим окрестности Солнца. Это такой внезатменный коронограф. Ну, для исследования, прежде всего, короны солнечной. Но вот выяснилось, что и особая порода микрокомет тоже была открыта этим прибором. Причем некоторые действительно врезаются в Солнце. То есть они подлетают, а на выходе мы ничего не видим. Они прямо туда, в атмосферу Солнца, и попадают. Можно вспомнить, что в XIX веке, когда физики размышляли о том, каков же источник энергии звезд, ну, в частности, Солнца, одна из идей, вот Гельмгольц об этом писал, была, что на Солнце постоянно падают метеориты и подогревают его этим. Ну, потом поняли, что это второстепенные, а может, и вообще неважный источник энергии. Термоядерные реакции были изобретены, но оказалось, что таки падают и подогревают, поскольку эта комета несется к поверхности Солнца со скоростью 620 км в секунду. Запас энергии колоссальный. Ну, для Солнца в целом это, конечно, не очень важно. Итак, нормальная комета, летая вокруг Солнца, постоянно теряет пыль
и газ. Ну, газ разлетается широко, а пылинки далеко улететь не могут и сопровождают комету по орбите. И, сделав так несколько оборотов, вокруг Солнца комета запыляет всю свою, все свои окрестности, свои орбиты в виде такой пылевой трубы в Солнечной системе. Вокруг, вдоль орбиты каждой кометы вытягивается такая труба. Если земная орбита в одной точке, а бывает, что и в двух точках, пересекает орбиту кометы, то мы на несколько суток попадаем в это запыленное место и наблюдаем метеорные дожди, метеорные потоки. Вот комета Галлея, скажем, ее орбита так расположена, что мы дважды в году ее пересекаем, два метеорных потока от нее имеем. Вот тут пунктиром орбиты Земли, а непрерывными линиями орбиты известных комет, которые обеспечивают нам известные метеорные потоки. То есть с некоторыми метеорными потоками разобрались уже, знаем их родительские кометы. Это очень важно, что мы имеем от этих комет конкретное вещество в виде метеоров. Ну, хвост кометы – замечательное явление. Иногда это просто фантастически красивое явление. А комета Хейла-Боппа в 86-м году, по-моему, была, да? Кто точнее помнит? А, все мол... 96-й, да. Некоторые должны были видеть. Я... Над Москвой это шикарно совершенно. Да, 96-й год, правильно. Но вот эту комету мы не видели. Это комета Макнота. Несколько лет назад в южном полушарии была видна, а у нас не очень яркая. И обратите внимание, хвост неоднородный. Он нарезан на такие более плотные и менее плотные участки. Мы еще увидим причину, по которой это происходит. Ну, ясно, что ядро неоднородно выкидывает из себя вещество. То более активно, то менее активно. Это все, эта структура сохраняется в хвосте. И может даже период вращения ядра определить по периодичности вот этих выбросов. Итак, вдали от Солнца комета – это айсберг. Об его строении... Довольно давно астрономы стали догадываться, еще в 30-е годы прошлого века, называли это грязным айсбергом или грязным льдом. Правда, не подозревали, насколько он грязный. Ну, вот сближение космических зондов с кометными ядрами, они все-таки нам показали структуру. Ну, никто не сомневался, что там много метеоритных кратеров будет, понятно. Столкновение любого космического тела с мелкими осколками все время происходит. Но интересно посмотреть не поверхность, а изнутри достать вещество, потому что поверхность, она переработана солнечными лучами, радиацией, это, в общем, вторичное вещество. А внутри хранится то, из чего формировалась Солнечная система. Внутри планет это вещество уже переработалось, а внутри комет оно, как в холодильнике, мы так надеемся, сохраняется века, миллиарды лет, и его оттуда достать, это значит пощупать самое первозданное вещество Солнечной системы. Вот некоторые ядра демонстрируют нам это вещество, но в основном зонды лишь пролетали мимо ядер комет и никаких прямых экспериментов не делали. Первое ядро кометы, с которым встретились наши аппараты, было в 86-м году ядро кометы Галлея. Но особо качественных снимков-то они получили. Все-таки давно был и первый эксперимент. Но целая армада космических аппаратов туда отправилась. Два советских, два японских. Японские, правда, очень далеко пролетали, до ядра не достали. И один европейский, который Джотто, который прямо вот вблизи ядра прошел. И, кстати, был побит довольно сильно тем веществом, той пылью, прежде всего, которая с большой скоростью вылетает с ядра кометы. Скорость там порядка километра, полутора километров в секунду. Ведь испаряется газ, он испаряется при температуре несколько сотен кельвинов, и со скоростью звука покидает ядро кометы. И с этой же скоростью тащит за собой пылинки. То есть каждая пылинка разгоняется до там, километра в секунду, а это уже скорость пули. Поэтому... пострадал довольно сильно аппарат Джотто в 86-м году. И это вынудило конструкторов современных зондов, некоторые
меры предосторожности предпринимать, вы сейчас увидите какие. Потом были сближения с другими ядрами, и, наконец, начались прямые эксперименты. В 2005 году аппарат Deep Impact, ну, то есть глубокий удар, действительно нанес глубокий проникающий удар по ядру кометы Темпеля. Вот сам аппарат, он, так сказать, сохранил себя, в кильваторе шел, а впереди выпустил прямо направленный на ядро кометы такой ударник. 50 килограмм, он там почти чисто никелевый был, ну, кое-какая аппаратура на нем была. Но главная его задача была пробить поверхность и углубиться туда, вовнутрь. Он ее пробил, вот лендинг-сайт, на самом деле никакой не лендинг, а просто удар был. Он внедрился на глубине несколько десятков метров, затормозился, испарился, и тепловой взрыв произошел, выбросивший из недр кометы вот то, что там находилось. А основной аппарат пролетел через это облачко выброса и сделал химический анализ. И как и ожидали, в общем. Там в основном вода была, метан, некоторые другие газы. Ну, в общем, довольно элементарное вещество. Но все это был пролетный эксперимент, а хотелось в лабораторию получить хотя бы чуть-чуть от кометы. И это удалось следующему аппарату, Stardust, который не особенно приближался к ядру, к тому же был хорошо защищен. Вы видите, он впереди закрыт многослойной броней. Это как раз учет того печального эксперимента с ядром кометы Галлея, чтобы защитить себя. Эта броня была сделана. А из капсулы, которая затем вернулась на Землю, была развернута ловушка для твердых частиц, летящих в хвосте кометы. Он в хвост строился и некоторое время сопровождал комету, уже активно испаряющуюся. Очень интересно, ловушка была сделана. Дело в том, что частицы-то летят с большой скоростью. Если просто поставить какое-то твердое препятствие на пути пылинки, летящей со скоростью там, 1.5 км/с, она ударится и испарится. Ты ее никак не поймаешь. Ее надо медленно останавливать. Вот для этого была такая типа большой теннисной ракетки ловушка сделана. Но это сотовая структура алюминиевая, а соты заполнены специально разработанным для этого в тот момент веществом аэрогель. Я не знаю, насколько он сейчас, вот говорят, он уже пошел, так сказать, в народное хозяйство. Но тогда он был именно для этой цели придуман. Удивительное вещество. Крайне простое. Силициум-2, стекло. Но оно мелко вспененное аргоном. До нанометровых пузырьков. Пена такая стеклянная. Вот она перед вами. Она весит почти, ну, удельный ее вес, плотность, как у воздуха. Чуть больше, чем у комнатного воздуха. То есть это видимое ничто, но это твердое вещество. Вот смотрите, на нем стоит здоровенный кирпич, и оно его держит. Хотя само почти... А я закрываю вам экран, нет? Ничего? Само почти ничего не весит. И внедряясь в него, частица пыли не сразу тормозится, а некий канал пробивает и на определенном участке, там, длиной сантиметров 5-10, останавливается и не испаряется, застревает. Капсула благополучно прилетела на Землю, ее сбросили на парашюте, нашли и вынули оттуда эту ловушку. Ну вот, да, все, эксперимент удался, только проблема была в чем? Найти теперь в этом аэрогеле те мельчайшие частицы кометной пыли, которые туда, возможно, внедрились. А объем-то большой довольно этого геля, как там искать? Это, по-моему, первый был эксперимент по такому вот народной, в области народной науки, народной астрономии. Микроскопом просканировали весь объем от этого аэрогеля, там сотни тысяч фотографий получилось, и все это выложили в интернет, предложили желающим искать там следы частиц, пообещав, если вы найдете, вашим именем будет названа эта пылинка. Студенты за 2 недели все нашли, и теперь вот эти пылинки выковырили оттуда, ну, по координатам, и довольно неожиданные вещи среди них оказались. Например, мы-то думали, что кометы — это
такое абсолютно непереработанное вещество, первозданное, не подвергшееся никаким термическим процессам, а оказалось, что там кристаллы есть, причем такие высокотемпературные кристаллы, которые, видно, сформировались в недрах какого-то более массивного, более горячего внутри тела. Пока это загадка, откуда там такие термостойкие вещества в комете. Но это хорошо, значит, есть над чем работать. Итак, главная комета, о которой сегодня надо поговорить, это, конечно, комета Чурюмова-Герасименко. Она сейчас уже 2 года вот у нас самая-самая любимая, потому что первая, на поверхность которой сел космический аппарат, спутником которой стал космический аппарат, в общем, самая изученная на сегодня комета в Солнечной системе. Имена Чурюмова и Герасименко связаны с тем, что это 2 молодых астронома, которые в 1969 году ее обнаружили. Оба они тогда, Клим Иванович Чурюмов уже сотрудником был, а Светлана Герасименко, по-моему, аспиранткой тогда была, работали в университете Киевском. Вообще в Киевском университете очень сильная школа кометчиков. Там известный астроном работал, Всехсвятский, большой специалист по кометам. Он вырастил целую плеяду молодых исследователей. И Клим и Светлана работали в паре. Она фотографировала небо, причем на телескопах, которые в Казахстане были, там хорошая обсерватория. А Клим в Киеве исследовал фотопластинки. Раньше на фотопластинках таких стеклянных делали фотографии, и надо было в микроскоп их исследовать. Они заняты в тот момент, перед открытием этой кометы, были заняты изучением известной периодической кометы. И Светлана несколько фотографий ее сделала, помещая, конечно, в центр поля зрения, в центр фотопластинки, отправила их в Киев. Клим Иванович исследовал их, но он такой дотошный очень человек, и он облазил всю поверхность поля сфотографированного, и на самом краю одной фотопластинки обнаружил новую комету. Вот мы имеем 2 фотопластинки тех лет, на которых видна эта самая комета. Вообще все открытия в Солнечной системе новых объектов делаются именно так, по парам фотографий. Когда у вас есть в руках 2 изображения одной области неба, но сделанные, скажем, вчера и сегодня, там, с разрывом в 1 сутки, в 2 суток иногда, то звезды, конечно, все изображения звезд как были на местах, так и остаются. Чего им сдвигаться? Они далеко, они очень медленно меняют свое положение на небе. А объект Солнечной системы, он все-таки близко к нам. И за сутки он вполне заметно сдвигается на фоне далеких звезд. Вот это медленное перемещение, оно как раз и говорит о том, что вы заметили новый или старый, никто не знает, вы заметили объект Солнечной системы. Потом надо вычислить его орбиту по нескольким снимкам и сравнить с каталогами известными. А если нет, значит, вы новое открытие сделали. Вот так Клим Иванович Чурюмов обнаружил, и комета получила имя 2 первооткрывателей. Это такая традиция в астрономии. Вообще у нас нет традиции давать имена астрономов каким-то астрономическим объектам, кроме комет. Вот кроме комет. Потому что комета – вещь такая. Пропустил ее 2-3 ночи, и она может вообще исчезнуть из поля зрения. Этим мы стимулируем тех и любителей астрономии, и профессионалов, которые ищут кометы, чтобы не пропустить ни одной. Это единственный случай, когда можно, даже необходимо давать имена первооткрывателей. Ну, кстати говоря, ими мало кто пользуется. Вот 67P – это реальное имя кометы. 67-я – периодическая. То есть она регулярно возвращается к Солнцу через несколько лет. А имена первооткрывателей, редко кто помнит, они в каталогах записаны. Разве что комету Галлея помнят все. А про остальные мало кто помнит. Но людям приятно, что все-таки их имя как-то связано с этим открытием. И она попала в число многих известных, и про нее бы, не то что забыли, но она была бы рядовой, если бы вот не такая случайность. Европейское космическое агентство готовило миссию, экспедицию к комете
совсем другой. Был приготовлен аппарат «Розетта» с оригинальной начинкой. Это один из первых аппаратов, на котором электрический реактивный двигатель использовался. Поэтому такие большие панели солнечных батарей. Они нужны не только для питания электроники, аппаратуры, но главное для питания электродвигателя. Он ионизует там газ, аргон, и в электрическом поле разгоняет его до большой скорости и выкидывает. Реактивный импульс получает. Очень перспективная вещь. Сейчас уже многие так летают, но это было 10 лет назад. Но случилась неприятность. Его поставили аппарат на ракету, стали проверять перед запуском ракету, но она немножко была не в порядке, и запуск отложили на несколько суток, а когда все привели в норму, оказалось, что временное окно для запуска именно к той комете прошло. И надо было быстренько найти другую, которая бы более или менее соответствовала параметрам этого запуска. И вот оказалось случайно, что комета Черёмова-Герасименко, она в плоскости земной орбиты, почти в плоскости эклиптики, в общем, подошла по параметрам, и быстренько переориентировали миссию и отправили к ней. Аппарат долго летел. Видите, запустили в 2004 году, долетел в 2014. Хотя вроде бы лететь не очень далеко, но двигатель слабенький, ракета-носитель не очень мощная, и она вывела его на орбиту почти земную. И вот он накручивал круги, встречаясь с Землей несколько раз, потом с Юпитером, и каждый раз гравитационное поле планеты, с которой он встречался, сближался, оно немножко подталкивало вперед, и он набирал энергию и поднимал свою орбиту, и даже за орбиту Юпитера залетел, и перешел, как раз встроился в орбиту этой кометы Чурюмова и начал с ней сближаться. Мы с Земли, конечно, видели это, ну, как традиционно, просто запятая, то есть такая точка с хвостиком. Вот подряд несколько снимков сделано, видите, хвостик уже отрастает, она подлетает в сторону Земли, в сторону Солнца и в сторону Земли идет, подлетает. И в этот момент аппарат уже там, за орбитой Марса, он встречался. Первая встреча была летом прошлого года с этой самой кометой. Первооткрывателей пригласили. Вот они были самые счастливые люди. Это Светлана Герасименко. Она на пенсии уже. Но ее пригласили в Европейское космическое агентство, в штаб-квартиру, чтобы она наблюдала за этим процессом. А это Клим Иванович Черёмов в середине. Тоже действует. Ну, он тоже пенсионер, естественно. Но он директор Киевского планетария, действующий астроном в Академии наук украинской. Рядом с ним руководитель европейского проекта, вот Розетта, и наш астроном в ГАИШе, изучающая планеты Родионова Жанна. Они тоже там встретились. Я похвастаюсь, что ли, просто расскажу немножко про Клима. Мы с ним друзья уже лет 30 или 35 большие, и он замечательный человек. Астроном очень такой, как сказать, работящий. Вот никому он не был известен, пока эта комета не случилась, но он всю жизнь кометы изучал и большой вклад в это дело внес. И популяризатор науки, и детские сказки пишет, у него книжки выходят, и народные песни. Вот есть украинские народные песни, а на самом деле он автор слов. Повезло человеку. Он был самым счастливым астрономом на Земле, вот он и Светлана, в те дни, когда случилось это дело. И так подлетает аппарат, и те, кто управляют его полетом, астродинамики, видят, что дело плохо. Ядро очень некруглое. Оно вот такое из двух половинок с перемычечкой. Говорят, похоже на земляной орех. Ну, в общем, Бог знает, на что похоже. А главное, не похоже на сферу. А это большая проблема для тех, кто управляет полетом. Ведь предстояло впервые вывести космический аппарат на орбиту, сблизиться с ядром на очень короткое расстояние и посадить туда маленький еще посадочный аппарат. А для этого надо знать параметры гравитационного поля, чтобы управлять полетом. Одно дело, когда у вас круглая шарообразная планета, вроде Земли, и вокруг нее все орбиты простые, да, школьник может посчитать. А вот у такого тела, конечно, очень непростое гравитационное поле. Фактически тут двойная такая вот гравитационная штуковина.
И полет аппарата рядом с ней, он отнюдь не по простой орбите. Он вот нырять так будет, главное, не удариться. И, в общем, это была проблема. Поэтому сразу же стали математические модели этого тела создавать. Ну, поначалу они были простые, издалека его видели, но хоть как-то могли помочь в расчетах.

и все. А ядра кометы должны были выстрелиться два гарпуна. Буквально выстрелиться. То есть там маленький заряд пороха, там 3 грамма, и он выстреливал вниз гарпун, а вверх уходили газы от взрывающегося пороха. То есть они и реактивным эффектом должны были прижать эту машинку к грунту. Ну и гарпуны должны были уйти туда вниз и потом притянуть его к поверхности. А потом уже шурупы заворачиваться. А уж когда он встал на 3 ноги с шурупами, тогда начинаются научные эксперименты. Так вот, оказалось, и это было понятно уже в момент подлета к ядру кометы, что не сработают гарпуны, и они не сработали. Оказалось, что за 3 года в вакууме и под обстрелом космических лучей порох перестает взрываться. Это инженеры выяснили уже потом, после запуска этого замечательного аппарата. Он и не взорвался. И гарпуны не выстрелили, и дело кончилось не очень хорошо. Значит, очень красиво была задумана сама посадка. А Розетта, она вокруг ядра летала. Но перед тем, как сбросить посадочный аппарат, она изменила орбиту, взвилась над ядром и пошла к нему, прямо вот на него падать. И уже подлетая к ядру, выпустила из себя вот этот аппаратик. На нем ни реактивных двигателей, ничего не было. Его куда выпустили, туда он и полетел. А Розетта со своими двигателями снова вышла на более или менее круговую орбиту. То есть такой красивый маневр. А это, конечно, коллаж. Вот так он должен был пойти вниз. В нем маховики специальные закручивались, чтобы он сохранял ориентацию, не крутился, а ногами вниз шел. Это все идеально сработало. И должен был, вот красиво так должен был сесть, но это все на картинках красиво. А запас электричества у него был небольшой, на 2,5 дня работы. А предполагалось, что вот эти панели солнечных батарей будут освещаться солнцем, и он будет подзаряжать свои аккумуляторы. Место для посадки долго выбирали, у каждого ученого свои предпочтения были, у инженеров свои были предпочтения. Наконец выбрали. Вот там белый крестик, видите, вот тут вот белый крестик, вот туда его прицелили. Ну, там много конкурирующих было соображений, чтобы солнце освещало, и чтобы горный какой-то был. Не хотели на перемычку сажать там все-таки. Осадочные породы хотели в какой-то горный район. Ну, в общем, выбрали место. И вот он пошел. Вот он сейчас отделяется от основного материнского аппарата и уже сам начинает фотографировать. Это солнечная панель. А это вот там ядро кометы, куда ему надо пойти. И вот он пошел вниз, а материнский аппарат его в этот момент сфотографировал. Все безукоризненно работало, за исключением гарпунов. Пришло сообщение о касании. И вот в центре управления, не знаю, кто-нибудь смотрел прямой, да, репортаж, там вообще эйфория была, все обратно. Ну, действительно, люди фактически почти всю свою научную карьеру потратили вот на этот эксперимент. 10 лет на Земле он готовился, 10 лет он летел. То есть люди начали с молоду, там, как студенты, аспиранты готовить этот эксперимент. И уже вполне зрелые ученые, а некоторые старые ученые, как Клим Чурюмов, дождались наконец-то. Радость была страшная, но потом нет от него никаких сигналов. Час проходит, два проходит, и уже поняли, что что-то не то. А случилось именно то, что и должно было случиться. Он ударился о поверхность и отскочил, поскольку гарпуны не сработали. На этот полет туда и обратно, на километр вверх и вниз, у него ушло около 2 часов. Медленно все, гравитация слабая. Он еще раз ударился, а потом еще. Прыгал, пока, наконец, не закатился в расщелину, где уже некуда было прыгать, и он там застрял. А вот первый его снимок, несколько тут коллаж из 3 снимков переданные. Ясно было, что он лежит плохо, что нога торчит, это одна из ног, наверх, что он не стоит, а именно лежит на боку. Значит, все эксперименты, связанные с бурением грунта, они не получатся, потому что бурильный станок просто в пустоту будет смотреть. А главное, очень темное место. Был расчет, что он все-таки будет освещаться солнцем, а он закатился в довольно затененное такое место, под карниз какой-то. И вот эти вот панели батарей, они оказались почти не освещены.

0: вмещаются там в течение 12 часов, что-то на полтора часа солнце на него попадало, и явно не могло подзарядить его аккумулятор. Он работал, пока не разрядились батареи, около 3 суток. Кое-какие эксперименты сделал, результаты есть, чуть-чуть я о них расскажу. Но все-таки вот настораживает вот эта вера в высокую технологию. Посмотрите, как он, вот этот вирусообразный аппарат, был идеально задуман в расчете, что все сработает. Что-то одно не сработало, и эксперимент, в общем-то, можно сказать, почти что и не удался. Я сразу вспомнил, сегодня, вот когда готовился сейчас эту презентацию, пересматривал, вспомнил о наших старых экспериментах, ну, например, первые посадки на Луну. Тогда вообще был расчет на полное безобразие, что ничего не сработает. И поэтому аппарат делали удивительно надежным. Он, во-первых, не умели мягко сажать на Луну, и поэтому прежде чем сбросить его, ну, это ракета, подлетающая к Луне, прежде чем его сбросить, вокруг него надували такой мешок безопасности, воздушный мешок, вот аэрбэк, и он просто как мячик бился о поверхность Луны, пока не останавливался. Потом из этого мешка выкатывалось яйцо. Все тяжелые части, аккумуляторы были внизу, поэтому как бы оно ни выкатилось, оно обязательно вставало, как Ванька-встанька, вверх головой. И еще открывались лепестки, которые уж точно его позиционировали так, как надо. Как бы он там боком ни стал, эти лепестки его точно переворачивали в нужное положение. Такая дюймовочка. А вот инженеры-то понимали, что надо с запасом делать надежность аппаратов и не рассчитывать на то, что все сработает, а наоборот, надо рассчитывать на то, что что-то не сработает, и дублировать вот эти вот варианты, которые бы обязательно привели его в работоспособное состояние. Мне кажется, что вот такой аппарат, он бы на ядро кометы сел как надо. Нельзя винить инженеров, конечно, они старались. Зато много напихали туда научных приборов. И вот один из приборов важную вещь нам показал. Это единственная картинка научная, которую я вам покажу, но важная. Здесь для разных объектов Солнечной системы показано отношение тяжелого изотопа водорода, дейтерия, к легкому изотопу, обычному водороду, в воде, вот найденный на разных телах. Ну, не только в воде, и в атмосфере. Дело в том, что изотопное отношение, оно, в общем, не должно меняться во время жизни планеты, или там кометы, или астероида. А зачем это было измерено? А мы знаем, каково оно на Земле, в наших земных океанах. И сравнивая с другими телами, пытаемся понять, откуда вода появилась на Земле. Когда Земля формировалась, она горячая была и, скорее всего, высохла, выбросила все летучие в космос, а потом приобретала их. Вот откуда она, наша планета, приобрела воду? Была такая общая идея, что это кометы потом нападали, растаяли, и наши океаны образовались. Но теперь мы видим, что вот это вот справа, это все кометы. И вот, в частности, комета Чурюмова-Герасименко, они имеют другое отношение дейтерия к водороду, чем в земных океанах. А вот астероиды, ну там вода, в основном это связанная вода в минералах, они практически такие же, как такое же отношение, как у Земли. Это еще говорит и о том, что, в общем, астероиды и кометы не слишком сильно отличаются, видимо, по происхождению, а просто по истории своей отличаются. Астероиды хорошенько прожарились тут вблизи Солнца, постоянно летая, а кометы изредка подлетают к Солнцу, поэтому сохранили много летучих. А так, в общем-то, конечно, в пределах ошибок не очень сильно различаются. Но все-таки астероиды ближе по составу изотопов легких к нам, чем кометы. Видимо, из этой области Солнечной системы к нам когда-то что-то прилетало. Ну, это разумно. Она просто ближе к нам, чем та далекая, откуда сегодня кометы прибывают. Вот это важно. Это было как раз сделано газоанализатором этой маленького посадочного аппарата. Он еще кое-что смог сделать, но даже сейсмический эксперимент, молоточек там вроде бы постучал по поверхности ядра и какой-то отклик получил, но его еще интерпретировать не смогли. Он все-таки так неудачно лег. А ядро, вместе с севшим на него аппаратом и вместе с орбитальным продолжала лететь к Солнцу. И подлетела в середине нынешнего года, летом нынешнего года. Комета Чурюмова-Герасименко прошла на минимальном расстоянии от Солнца. Мы видели, что уже такие там струи газа из него бьют, что даже опасно стало для орбитального аппарата. Он, его орбиту немножко подняли, отодвинули от ядра, иначе бы снесло просто этими потоками. А вот посмотрите, как потоки вырываются. Это три кадра. Так. Вообще-то это зацикленный GIF-файл. А чего это компьютер его не показывает? Ладно, еще раз попробуем. Бум. А чего же не крутится? Ну, бум вы видели один, да? То есть мы видим, что газ... А даже здесь видно, что отдельные струи, да? И тут просто видно, как взламывается кора и выстреливает оттуда газовый поток. Судя по всему, газ-то он из летучих образуется, из льдов. Он там нагревается под поверхностью, переходит из льда в газообразное состояние, давление повышается, и он, наконец, ломает кору в каком-то месте, где может это сделать, и оттуда бьет на какое-то время такой газовый хвост. Кстати, это сильно затрудняет расчеты движения комет по орбитам, ведь это реактивный двигатель в неожиданном месте и в неожиданное время. Поэтому ядро кометы, любой кометы, этой тоже, оно немножко постоянно, как космический аппарат, меняет свою орбиту. А вот мы это видели. Итак, примерно, ну вот это июльский снимок, в августе оно прошло мимо Солнца и теперь удаляется. Все, мы уже его на некоторое время потеряем. Но он недалеко улетает. Каждые 3 года оно будет подлетать к Солнцу. Ну, сейчас удаляется. Вот последовательность снимков. И оно уже от нас и от Солнца уходит. Но орбитальный аппарат работает и будет еще несколько лет, а может и много лет, вообще это надежный аппарат, работать и исследовать с орбиты ядро. А тот Филы... Была надежда, что когда комета сблизится с Солнцем и горячие солнечные лучи подогреют этот маленький посадочный аппаратик, он оживет. Он не умер окончательно. Там радиомаячок продолжает пищать. Но ни один научный прибор, им не хватает энергии. Так что с него уже ничего не получишь, никаких данных. Но орбитальный, конечно, будет продолжать работать. И сейчас идут валом, начинают статьи научные идти с интерпретацией этих результатов. А я должен закончить. Мне сказали, что в течение часа обязательно надо закончить, чтобы была возможность на вопросы какие-то ответить. Ну вот я что хотел, рассказал. Теперь, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы появились, то жду их. Да, да. Погромче, если можно, чтобы все услышали. Разного... Сейчас вернемся к ним. Они вроде недалеко, да, где-то здесь. Вы имеете в виду... Ну вот, ромбики — это астероиды. Кружки — это большие планеты. Ну, вот это... Нет, ну, конечно, чтобы отличить планеты среднего размера от больших, да. Ну, еще тут есть некое теоретическое предположение. Ну, в общем, такие разные... К сожалению, пока вот, мы имеем дело в основном с периодическими кометами, но иногда прилетают, вот буква «Си» говорит о том, что это кометы издалека. То есть «Си» — это, значит, комет, но не периодическая. Они с очень большого расстояния приходят, и в них, видимо, еще более первозданный состав, чем в тех, которые регулярно сближаются с Солнцем. Вот, ну, вот эти вот периодические, которые буквой «П». Ну, это немножко уже... Ну, нет, это современная картинка. На самом деле ничего не добавилось там. Что-что? А дейтерия по отношению к легкому водороду немножечко больше здесь, да. Ну, вообще говоря, да и... Нет, ладно, не буду интерпретировать, там сложно. Да, пожалуйста.
1: Огромное вам спасибо за очень интересный рассказ и, главное, за Подбор шикарных совершенно снимков, которые комета Чурюмова-Герасименко, поскольку в таком разрешении я, например, ничего подобного в интернете не...
0: Есть.
1: Да,
0: ну, куда я откуда да.
1: взял? Так вот, вы знаете, наверное, было лень искать. Дело все в том, что вот вы сказали, что алибедо комета 0,05, если не ошибаюсь, да? То есть объект очень темный.
0: Черный просто,
1: да. Черный. Тогда... Может, наивный вопрос. А лед-то где? Внутри?
0: Внутри.
1: Если это комета.
0: Вот он, то есть, вот он вырывается.
1: Можно ли говорить о том, что, что на всех кометах, все кометы имеют такое строение, что лед, кометный лед внутри?
0: Ну, про все мы не можем судить, конечно. Но про те, которые исследовали, все они очень черные. Да, все. Сближались очень уже примерно с десятком ядер комет, и все они вот такие... Черный-причерный.
1: Это интересно. Это вообще-то потому, что в представлении обывателя все-таки...
0: Белое.
1: Должно быть. И если позволите, второй вопрос.
0: Конечно.
1: Значит, есть ли какие-нибудь данные по все-таки составу вещества ядра, вот минеральному составу, вот именно этой кометы?
0: Ну, вот, к сожалению, все это должен был маленький этот посадочный аппарат сделать, а тот, что по орбите летает, он только газовый состав атмосферы кометы меряет. Поэтому в основном мы потеряли эту возможность.
1: Я почему решил задать этот вопрос? Вот вы, когда говорили о ловцах кометной пыли вот, с помощью аэрозоля, я... как-то заметил в вашем рассказе некоторое недоумение по поводу того, что были найдены следы минерального вещества.
0: Да.
1: Вот, что в некоторой степени, ну, может быть, переворачивает представление о происхождении комет.
0: Не просто минерального, а высокотемпературного кристалла.
1: А это не важно. Дело все в том, что минеральный состав, это, так сказать, это вообще существует уже и доказано термические ряды образования минералов, там их, в принципе, диапазон не такой уж большой, от 200 до 1500 градусов Цельсия.
0: О, а где же взять-то?
1: Вот. Так вот, я еще спрашиваю, является ли наличие минерального вещества в составе комет доказательством того, что они все-таки образовывались в несколько других условиях?
0: Прямым доказательством не является, спасибо. Потому что вполне может быть, что в это кометное вещество попало межзвездное вещество. Мы знаем, как образуется межзвездная пыль. Она в основном в атмосферах гигантских звезд, красных гигантов, образуется. Там такие хлопья из углерода, из металлических частиц. Но как ни у кого не было представления о том, что крупные кристаллы могут в атмосферах звезд формироваться. А Бог его знает. Может, и могут.
1: Я просто добавлю тогда. Дело все в том, что вот на астероидах вот все подтвержденно доставленные образцы, вот астероид Итокава, да, японский.
0: Так только оттуда и доставили.
1: То есть там обычный минеральный состав, обычный влагиокласс, оливин, то есть те минералы, которые в основном сложена земная кора. И там в этом смысле все просто. Вот для комет, конечно, это если это будет доказано, это, конечно, открытием, на мой взгляд.
0: Но это доказано.
1: Ну, значит, это очень интересно. Вот как раз мне кажется, что эти данные требуют особого осмысления. Спасибо.
0: Ну ладно. Я не специалист на самом деле по кометам и по метеорному веществу. Я звездный динамик и так глубоко не знаю эту область астрономии.
2: Ну, я хотела бы спросить,
0: пожалуйста.
2: А вот эта область, где кометы берут начало, там область Роша, да, она называется. Или я не помню, как она называется, где кометы все берут начало.
0: Где их много,
2: живут, где их много.
0: Облако Оорта это называется.
2: Оорт, да. Вот это облако, оно оно может быть у всех вот этих планетных систем? Или как-то оно... оно вообще образуется?
0: Да, дело в том, что мы не до конца уверены, что оно у нас есть. Пока это гипотеза. Мы не видели... Это очень далекая от нас область. Примерно в 100 000 раз она дальше от Солнца, чем орбита Земли. очень далеко. Солнечные лучи туда почти не доходят. Ну, доходят очень слабые. И отраженный свет оттуда практически не приходит. Мы не видим там ни одного объекта. Почему мы думаем, что эта область есть, и что там триллионы комет летают? Потому что время от времени они вот сюда, к нам, сваливаются. Но откуда-то они должны сваливаться. Вот только поэтому мы ее не видим, даже в нашей Солнечной системе. Это пока гипотеза. Ну, достаточно убедительная, но все-таки гипотеза. Так что про другие звезды говорить, что у них там облака Оорта, пока рано. Но есть более близкая такая область, населенная мелкими телами, это пояс Койпера. Он сразу за орбитами больших планет. Вот последняя большая планета — Нептун, и там мелочь всякая начинается. Плутон и похожие на него небольшие тела. Вот эта область поясом Койпера в последнее время называется. Оттуда кометы регулярно прилетают. Мы их называем периодическими просто потому, что за историческое время мы у некоторых видели несколько подлетов к нам. Та комета, у которой меньше 200 лет орбитальный период, 200 лет — это вот наука наша, да, примерно окидывает взглядом, мы их называем периодическими. Вот из облака, из пояса Койпера прилетают к нам периодически, а из облака Оорта изредка несется по параболе раз и уходит, грубо говоря, навсегда. Ну, не навсегда, а там на сотни тысяч лет от нас. Мы повторного визита не видим. Вот только косвенно можем судить об этом самом облаке. Ну, про другие звезды и этого не знаем.
3: У вас на одном из, первых слайдов была изображена там комета с частями ее структур, где плазменный хвост.
0: А, ну и, да, да.
3: Угу. По-моему, комета Хейла-Бопп, у нее очень интересная вот на этом слайде была структура плазменного хвоста. О ней вопросов задать.
0: Вот это, да? Вот это? Это?
3: Да. Ага. Здесь как бы в плазменном хвосте какие-то вот отдельные струи неоднородности, они связаны именно с магнитным полем вообще Солнца, в котором с солнечным ветром, или как-то с вращением, или...
0: И с тем, и с другим, наверное. Мы неоднократно видели. Дело в том, что от Солнца очень неоднородный ветер дует. Он такими кусками идет, замагниченными облаками плазмы. И иногда он, ударяя по этой области кометы, просто отсекает хвост и уносит его. Постепенно начинает вырастать новый хвост, как вот у ящерицы. И с тонкой структурой хвоста вообще никто никогда не разбирался.
3: Тут, то есть почитать об этом нигде?
0: По-моему, я, например, не видел никогда. Ну, трудно себе представить. Но это так же, как тонкую структуру океанской волны изучать. Каждая следующая не похожа на предыдущую. В общем, мы себе представляем этот процесс. Но говорить, вот что это такое, связано с тем, что солнечный ветер неоднородный или что комета выбрасывала. Вот когда я показывал комету Хейла, этого самого Макнота, вот там это... такая решетчатая да, система хвоста, она, скорее всего, говорит о том, что ядро вращается, и те области, которые легче выбрасывают газ, то на дневной стороне, то на ночной, а на дневной, ну, обращенной к Солнцу, нагревается, и вот периодически комета такими залпами выбрасывает из себя вещество. Но там пыль. Про плазменный хвост вообще трудно что-то сказать. Мы, когда видим комету, как правило, пылевой хвост видим. Он яркий, он рассеивает солнечный свет, а плазменный не очень яркий, там под ультрафиолетом только светятся отдельные атомы и молекулы.
3: И существует ли какая-то турбулентность за счет вращения кометы, либо она очень медленно
0: турбулентность
3: вращается?
0: Нет, там нет. Настолько разреженное вещество, там каждый атом сам по себе летит и почти не встречается. Тут нет никакой газодинамики, вот в привычном нам смысле. Очень разреженное вещество.
4: Спасибо вам за интересную лекцию. Я вам второй раз, кстати, за этот год говорю спасибо. Я вам звонил в ваш институт в году. Да, было. Сказал спасибо за вашу книгу. Спасибо. «Вселенная – это да я».
0: Ну, да. Хватит, спасибо, да. Да, давайте, очень интересная по книга. Делу.
4: Понятно.
0: Вопрос какой есть?
4: Вот, просто уточню про Хейла-Бопп комета. 97-й год был. точно помню, я ее видел.
0: Мне кажется, да.
4: 97-й, да, начало.
0: Хея-Кутаки в 96-м была. Хейла-Боф, да. Ну вот, давно дело было, я уже забыл.
4: Да. Ну и в связи с этой темой, вот сказали про строение комет. То есть, вот прошлая тема была лекции «Угрозы кометы-метеориты, столкновение с планетой». В том числе, конечно, упоминали и Тунгусский взрыв, что она из основной версии этой кометы. Но я сторонник этой версии, а вы какую гипотезу принимаете?
0: Насчет Тунгусского метеорита?
4: Да. Что это взорвалось?
0: Ну, как-то общепринято сегодня считать, что это ядро кометы было.
4: Вот и я тоже так считаю.
0: Я комета. Вот рад, скажу, что вы разделяете
4: соображения свои.
0: Общую точку зрения, вот, да.
4: Потому что это лесной пожар был, говорят, после взрыва.
0: Да,
4: конечно,
0: да.
4: Горячего газа, когда налетела на тайгу, это раскаленная масса.
0: А остаться ничего не могло, потому что лед.
4: Конечно. Осколков. Конечно. Ну, осколков не нашли, только какие-то шарики.
0: Да, вот с кометами трудно иметь дело. Даже если их осколки падают, то, как правило, быстро тают. Но все-таки мелкие частицы остаются. И на месте Тунгусского метеорита тоже кое-какую пыль нашли. Да, возможно, она принадлежит именно той грязи, которая была вот на поверхности этой маленькой кометы.
4: Да, это газовая комета была. Но вот метановая или из какого-то другого газа все-таки неизвестно.
0: Ну да. Да, да.
4: И свечение неба, конечно, потом было. Это фосфор, скорее всего, распылился этим взрывом в атмосфере, вот светилось. Или фосфор, или какая-то пыль еще, вещество неизвестное. Да. Но очень, ну, как-то светло было.
0: Давайте кому-нибудь еще дадим возможность вопрос задать. Да, спасибо.
5: Добрый вечер. Вы сказали о том, что перешеек между двумя большими полюсами у кометы Герасименко считается, что он наиболее молодой, потому что на нем нет кратеров.
0: Метеоритных кратеров.
5: От ударов. А вот почему не думали от обратного? Мы же заметили, что с этой поверхности наиболее интенсивно происходит выброс газов и, вероятно, пыли. И, может быть, из-за этого интенсивного...
0: Разгладились.
5: Да, исчезли неровности. Может быть такое? И мы видели трещину, вы показывали именно на перешейке. Может быть, это из-за приближения к пустоте внутренней, которая как раз место разлома потенциально.
0: Хороший вопрос, да. Ничего не могу сказать. Хорошая идея.
5: Ну, то есть просто думали от того, что там нет ударов.
0: Да. По традиции думаем, чем больше кратеров на единицу поверхности, тем она старше. Ну, потому что метеориты падают регулярно, да, в среднем с одной... А тут вот, может, да, усохли следы.
6: Конечно.
0: Ну да. Да, согласен.
5: Спасибо.
0: Публикуйтесь.
7: Да, вот у меня такой вопрос. А как происходит образование на комете вот этой корочки, из которой она такая черная становится?
0: Доживем до марта. Увидим, как сугроб становится черным сверху. Ну как, уходит летучий, а грязь остается. Только вот почему она такая черная? Может, там действительно органика?
8: Да. Добрый день, спасибо за интересный доклад. Вопрос вот по поводу газового хвоста. Вот с кометы Чурюма вот пока никаких данных нету.
0: Как нету?
8: Нет, анализ не пылевого хвоста, а вот именно плазменного хвоста.
0: Нет, я говорил, что там вот в составе газа, который уходит оттуда, вода, углекислый газ, СО, монооксид углерода.
8: Вот по поводу структуры, почему
0: Да, структура у него примитивная. Ну вот на последнем слайде мы видели, что в этом смысле она как-то не очень впечатляет. Хвостик небольшой, не очень красивый. Так бы ее и... оставили в разряде совершенно неинтересных комет, если бы не визит к ней, да? Потому что, ну посмотрите сами, где он тут, вот он тут, да? Вот, ну, для любителей астрономии это вообще малоинтересно, неэффектная фотография. И только тот факт, что сейчас это единственная комета, рядом с которой работают роботы, на поверхности которой лежит робот, только поэтому к ней такой интерес. А так, в общем...
8: Это, я так понимаю, это пылевой хвост все-таки.
0: Это пылевой в основном, да. Потому что пыль, он желтенький, рассеивает свет хорошо, а газовый там почти незаметен.
8: А вот, ну, а вот спутник, который вокруг нее работает, он никаких плазменного хвоста не делал?
0: Бу-бу-бу-бу-бу. Я не думаю, что на тех расстояниях, где он недалеко летает, несколько сот километров над, там еще идет, там еще не происходит разделение. Поначалу, пока все это вещество и газ, и пыль уходит с ядра, оно обволакивает довольно симметрично. И только потом такая голова газовая получается, атмосфера. И только на большом расстоянии начинает разделяться это вещество. С точки зрения орбитального аппарата это очень неудобно смотреть, потому что он внутри газовой атмосферы, газовой головы кометы. Я не видел таких ни снимков, ни упоминаний о результатах. Нет, не видел. А вот там. А скажите так, что ты с микрофоном? Да.

0: Порядка метра. Да. Просто глубже не умели бурить. Тут такой маленький станочек был. Вот. А про температуру я не увидел нигде данных. Просто рылся, понятия не имею. Ну, поскольку она... Нет, что вы, конечно, меньше, потому что пролетала она, перигелий у нее был дальше, чем земная орбита. В общем, сильно не нагревалась. Нет, ну, около нуля, я думаю, так, если вот по орбите смотреть. Но я не видел данных. Просто нету их, да. А он будет работать, пока сможет. Последние годы зонды работают долго, десятки лет, если все будет. Но дело вот в чем. Он, чтобы действительно подробно исследовать ядро, ему пониже надо опускаться, поближе к ядру. А гравитационное поле там такое неприятное, что надо все время включать реактивный двигатель. У него есть двигатель, чтобы немножко корректировать орбиту. Иначе он куда-нибудь врежется там. И вот тут приходится балансировать. Если далеко его отвести от ядра кометы, то он долго будет. Может, там 20-30 лет будет работать. Но он мало что изучит. А пониже... Надо будет все время коррекцию орбиты делать. В конце концов кончится рабочее тело, то есть газ. Ну, реактивный газ, который он из себя выпускает, этот аргон. Есть расчет, что он года 2-3 еще сможет вот так на расстоянии там, 200 или 100 километров. Да, наверное, будут, да. Но они уже, в общем, мало о чем. Ну, интересно. Вот бы раскололось оно, да?
1: Да, вот у меня еще вопрос.
0: Да, извините. Да.
1: У меня вот такой, два вопросика. Были сведения, что там какая-то сложная органика обнаружена, прям чуть ли не сенсация, потом как-то все это затихло.
0: А потом рассосалось, да.
1: Что, все-таки обнаружено или нет?
0: Вот.
1: Непонятно, да? То есть
0: да.
1: Непонятно.
0: Вы же сами все сказали.
1: Да, и второй вопрос, вот этот Филы. Не нужно ли было его оснастить самого хотя бы небольшим двигателем, чтобы он там какие-то маневры мог совершать?
0: Нужно было.
1: Да,
0: вот он очень
1: кажется,
0: маленький, он очень совсем крошечный.
1: Да, гравитации там почти никакой, поэтому...
0: Чтобы он прыгал по ядру, да? Вот вы знаете, оказалось...
1: Чтобы он как-то маневрировать там мог, а не просто скакать.
0: За последние годы было две попытки посадить маленький зонд на почти без... непритягивающее тело. Это вот астероид Итакава. На него японцы несколько лет назад подлетели и хотели маленький аппаратик сбросить размером с апельсин. И просто промахнулись. Он... Не туда ушел. Чуть промахнулись, а гравитации нет, он просто в космос ушел. Раз. Вторая попытка, все-таки попали, да? Он все-таки коснулся поверхности, но выяснилось, что не так просто закрепиться, когда ты ничего не весишь. Значит, надо это учитывать.
1: А почему не сделали-то? Чтобы экономить эффективную массу?
0: Хотелось меньше. Побольше научных приборов.
1: И поменьше инженерии, да?
0: Ну, конечно, да. Пожалуйста. Значит, дай микрофон.
2: Записано.
0: Еще раз. Чего еще
2: ну,
0: раз?
2: Как эти валуны тогда держатся, не выпадают, не уносят ветром ничем?
0: А ветра там нет, вот в чем дело. Нет там ветра, вакуум там.
2: А солнечного света?
0: Солнечный ветер – это не ветер, это просто разреженная плазма. Все-таки задайте свой вопрос, вы давно уже хотите и никак.
2: А скажите, пожалуйста, не планируется ли миссия аналогичных миссий Розетта?
0: Пока я не видел планов. То есть планы могут быть, но финансирование пока ни одна такая миссия не имеет, это точно. Жалко, жалко. Угу. Чего? Это вопрос или утверждение? По-моему, это утверждение.
3: Владимир Георгиевич, спасибо за интересную лекцию. Есть вопрос, если не возражаете, по смежной теме. Вы начали лекцию с рассказа о метеорах, что это их происхождение напрямую связано с кометами. Я имел беседу с вашим коллегой, правда, не из ГАИШ, а из Инасана, есть такой товарищ Багров. Вы, наверное, знаете его. Да. Вот он сторонник другого, так сказать, может быть, не другого, но альтернативного способа, происхождения метеоров, что все-таки фаэтон или что-то такое... что кометы – это незначительная часть, откуда метеоры берутся, А что вот мы же имели статистику.
0: Давай напомним людям, что такое фаэтон. Да,
3: да, да, да, да.
0: Была есть, идея как... о том, что между орбитами Марса и Юпитера, а там огромное расстояние, вроде бы пустота, не заполненная большими планетами, но летает большое количество мусора космического, астероидов. Их открыто уже более 700 тысяч там. Что это осколки одной некогда большой бывшей там планеты, может быть, размером с Марс или там чуть поменьше, но такой вполне солидный. Ей дали условное название фаэтон, но уже в 19 веке было ясно, что эта идея не проходит, потому что семейство астероидов, а есть семейство с похожими друг на друга орбитами, они не показывают, так сказать, случая вот распада одного тела. У них совершенно разные параметры орбит, и уже небесная механика даже доказала, что не могло быть одного места, откуда выплеснулись все астероиды раз. Второе, они там сильно в этой области так называемого главного пояса астероидов разделены по составу. Там железные, минеральные, углистые тела. А планета должна была как-то в более или менее... В общем, идея о фаэтоне, ее погребли уже в 19 веке, в 20-м окончательно. А Багров, ну, бог с ним.
3: Суть вопроса вот в чем. У него да. там, ну, я тоже слышал эту историю о, так сказать, некой функции, которая описывает ну, какую-то родоначальную орбиту вот многих этих небесных тел, и у них разные. Но суть вот в чем. Когда стали эти, ну, долгое время метеоры исследовали глазом, и статистика бралась из визуальных наблюдений, потом пришли такие вот чувствительные датчики видео, которые фиксируют большое количество этих недоступных невооруженному глазу метеоров, и выяснилось, что их распределение после там, шестой звездной величины растет, ну, как-то очень круто вверх. Что говорит о большой массе. Это не 2% массы Земли, там, как совокупная, так сказать, масса всех астероидов, а на порядке больше. И все это метеоры, которые, так сказать, наполняют все пространство Солнечной системы. И это никакие не кометы. А это может быть как раз продукт разрушения астероидов.
0: Нет, вот. То, что мелкие тела – это продукт разрушения более крупных, с этим никто не спорит. Вопрос, сколько вещества в этом вот поясе это вот астероидов.
3: Качественное отношение массы.
0: Дело в том, что не только мы их фиксируем, как в атмосфере Земли влетевшие частицы, а неоднократно уже проходили через пояс астероидов уже много раз наши космические зонды. И на каждом из них тоже стоят датчики ударов метеорных частиц. И никаких... особых неожиданностей мы от них не получаем. Сколько предполагали ударов, столько и получили. То есть пояс астероидов довольно хорошо известен. Тут какие-то сногсшибательные открытия, я, например, не предполагаю. Но если у Багрова есть, пусть публикуют, а мы будем читать. Хорошо говорить, а надо писать научные статьи.
4: Добрый вечер.
0: Привет.
4: Это уже доказано, что она состоит из двух частей? Или это одна из гипотез? И какова вероятность?
0: Да, она? Да. А что тут доказывать? Мы видим эту структуру, да. Вопрос только в том, были ли они когда-то как два отдельных, или...
4: Вероятность столкновения.
0: Ну, вероятность столкновения невозможно посчитать для одного события. Тут так слово «вероятность» не подходит.
4: Взяли одну комету, и она оказалась еще...
0: Дело в том, что мы знаем, что сталкиваются между собой и астероиды, и кометы, иначе мы не имели бы мелкого вещества в Солнечной системе. Вот то, о чем я с самого начала говорил, что наши вспышечки метеоров – это граммовые, вот такие вот размером в грамм, там в 10 грамм частицы. Дело вот в чем. Давление солнечного света и некоторые эффекты, там эффекты Ярковского, освещения, торможение светом этих частиц приводят к тому, что примерно за 10 тысяч, но от силы за 100 тысяч лет Солнечная система должна была бы очиститься от мелкого вещества. Вот все это мелкое, размером с наперсток и мельче, оно просто постепенно стягивается к Солнцу и падает туда. Это эффект там, Пойнтинга-Робертсона. Солнечные лучи немножко тормозят движение мелких частиц и заставляют их по спирали падать на Солнце. Этого бы не было, если бы не было столкновения, то есть не было бы этого мелкого вещества, если бы постоянно не сталкивались между собой астероиды и ядра комет. То, что мы видим много пыли вот этой межпланетной, говорит о том, что столкновение регулярно происходит. Ну а о конкретном, об этом, вроде структура похожа на то, что это срослось два тела. Их бы по отдельности, конечно, изучить. И, да, ну, пока такой возможности нет. Да.
5: У меня вопрос вот такой возник вот по поводу столкновений как раз. Вот динамика столкновений, она же будет отличаться в зависимости от размера тела. То есть вот два крупных тела, да, там, например, размером там, с планетами, с планетой, ну да, или там, конечно, километрами. Да. То есть у них и скорость сближения будет большая.
0: Нарастать будет.
5: Да, да, я вот о чем. А получается, мелкие тела, они имеют вероятность как раз вот так вот слипнуться.
0: То есть если
5: они...
0: орбита не очень в лоб, а так вот идет по касательной,
5: да,
0: друг другу,
5: поскольку у них же масса...
0: мягко будут подходить. Да, гравитации нет, они просто так вот подойдут.
5: Да, масса небольшая, и, соответственно, ускорение, да, навстречу тоже, да, будет небольшое.
0: Да.
5: Спасибо.
0: Так что есть вероятность слипания. Собственно говоря, формирование больших планет, наверное, так и происходило. Слипались мелкие и постепенно наращивали свою массу. Ну, наверное, заканчиваем, да? Или еще? Нет?
6: Мне кажется, очень интересно все получилось. И лекция, она как бы в дискуссию переросла. Как вы считаете, ну, да, Владимир Георгиевич?
0: Ну, так и хорошо.
6: Вот, замечательно. И у меня, кстати, появилась вот идея, вот прямо здесь сидя сегодня. Она когда-то была, но как-то вот рассосалась, а сейчас появилась вновь. Может быть, типа круглых столов, может, мы формат немножечко изменим. Не всех наших встреч, трибун ученого, а может быть, какой-то вот именно круглый стол, на который пригласим, например, вас, как человека широчайшего научного кругозора, который может ответить практически на все вопросы, которые интересуют наших посетителей. Зададим какую-то тему. Тему, может быть, даже предложите вы где-то в наших сетях, на нашем форуме. Может быть, мы запустим как бы, да, вот эту идею. Самые интересные, самые актуальные темы. Да. Да, да. Вот какое-то короткое, может быть, сообщение, краткое сообщение ученого. И вот все мысли, которые вы можете высказать, где-то что-то прочитали, альтернативные какие-то совершенно, да, представления, как вы считаете, поддерживаете или нет? Потому что вы наша аудитория, и мне хочется, чтобы вам было интересно. И чем дальше, тем интереснее еще. Ну как? Да? Замечательно. Тогда, ну, этот сезон, наверное, нет, а на будущий сезон я буду планировать вот такого рода мероприятия, такого формата. И тогда привлеку вас для выбора темы. Может быть, это будет один или два раза в год, но мне кажется, это будет очень интересно. Я благодарю вас всех за ваше внимание к нам, планетарию. Конечно. Еще раз, Владимир Георгиевич, огромное спасибо вам. И поздравления еще раз за то, что вы делаете вообще для популяризации астрономии. Мы все-таки надеемся, что общими усилиями мы вернем эту дисциплину в школу, в нашу общеобразовательную. Вздохнул Владимир Георгиевич. Ну, мы все вздыхаем, но очень хочется это сделать. Ну, и тема, которую сегодня мы начали, о пыли, мы продолжим на следующей лекции, 23 декабря. Тема лекции «Пыль в космосе». Ее прочитает Борис Михайлович Шустов, член-корреспондент Академии наук, директор ИНОСАН. Так что всех приглашаю, приходите, пожалуйста. Будет тоже, надеюсь, очень интересно. Еще раз спасибо, всего доброго, до свидания.

Ну, конечно, есть популярные Сириус, Вега, Альдебаран, Альцион. Несколько десятков имен я так на память могу вспомнить. А большинство из них просто записаны в каталогах и, так сказать, историческую ценность представляют. Иногда мы даже не точно можем перевести смысл этих слов. Вот с арабского языка иногда даже не удается понять. Ну, иногда удается, там, нога Ориона, там, клыки льва и так далее. Но иногда слова уже настолько ушел древний смысл от них, их смысл, что мы не интерпретируем их как что-то понятное для нас, а просто имя есть имя. Конфигурация. Вот это ковш большой медведицы. Но каким он был 100 тысяч лет назад? К нашему времени он стал вот таким. Почему? Потому что звезды движутся. Одна летит в одну сторону, другая в другую. За день, за год, за столетие это трудно заметить. За много столетий. Элементарно. И астрономы, замечая, куда движутся звезды. Давайте еще раз попробую вам показать. Вот имена звезд. Сейчас включим машину времени. И посмотрим, каким ковш был 100 тысяч лет назад. Вот таким. А теперь движение звезд к нашей эпохе придало ему совершенно иную форму. А что будет в будущем? Ну, давайте продолжим этот расчет и посмотрим, как ковш будет изменяться. Вот через 100 тысяч лет ковш большой медведицы станет таким черпаком со сломанной ручкой. И наши далекие потомки будут говорить, вот это ковш большой медведицы. На самом деле он был другим в нашу эпоху. Это движение звезд в пространстве. Так? Меняет картину звездного неба. Ну, конечно, очень медленно, потому что звезды далеко, и даже когда они летят быстро в пространстве, из-за их удаленности мы это с трудом замечаем. Я говорил, что, как правило, звезды одного созвездия не связаны никакой родственной связью, генетической связью. Это случайная проекция близких и далеких светил. Как правило, но не всегда. Вот в качестве примера ковш все той же большой медведицы. Посмотрите, центральные звездочки, вот эти вот, они оказываются все на одинаковом, почти на одинаковом расстоянии от Земли находятся, ну, от нас с вами. А две крайних на гораздо большем расстоянии. Причем вот эти вот движутся в пространстве практически одинаково, летят с одной и той же скоростью, в одном и том же направлении. Посмотрите внимательно, мы в этом могли убедиться вот на этой картинке, включаю еще раз. Посмотрите, как изменяется положение вот этих вот центральных звезд по отношению к краевым. Видите, все центральные звезды летят с одной скоростью в одном направлении. Их взаимное положение почти не изменилось. А вот эти краевые звезды действительно сдвинулись очень заметно. Дело в том, что это родственники. Генетически связанные светила. Когда-то они образовались в одном месте нашей галактики, в одном плотном газовом облаке, сформировались звезды, потом облако рассеялось, а они продолжают свой взаимный полет. Мы даже измерив их химический состав и возраст, убедились, что они родственники, они из одного материала и одно и то же время тому назад были сформированы в нашей галактике, родились. Таким образом, иногда бывают звезды генетически связаны, иногда совершенно случайный рисунок созвездия сложен из далеких друг от друга, не связанных звезд. Но это все созвездия астеризмы. Это история прошлых веков. Раньше так ориентировались на небе, но в наше время так уже нельзя. Нам надо точно наводить телескоп на конкретные светила, а значит, надо каким-то образом уже системы координат использовать, так же, как мы их используем на Земле. Географические координаты, долгота, широта географическая, или координаты на поверхности, расстояние, высота, ширина чего-то и так далее. Точные цифры позволяют нам точно определять положение объектов на Земле. Ну, а это же надо использовать и для астрономии, для небесной сферы. Как это делается? Системы координат. Мы пользуемся обычно, ну, на тетрадном листе или на листе ватмана двумерной системой координат. Лист у нас двумерная поверхность, ширина и длина, глубины нет. И поэтому мы там обычно используем декартовую систему координат. Две взаимно перпендикулярных оси проводим, делим их на отрезочки, и положение любой точки двумя числами можем определить. Но бывают не только такие системы. Это

Диагональная, так называемая, две взаимно-перпендикулярных оси, два числа, позволяют в проекциях на эти оси определить расстояние до любой точки объекта на этой плоскости. Но можно поступить иначе. Можно на плоскости тоже, например, проведя две линии, а можно и одну линию, затем положение точки определять ее расстоянием от начала системы координат и углом, под которым этот отрезочек смотрит на избранную точку. Ну, обычно это называют вектором, а этот угол тоже определяет ориентацию вектора. Длина, то есть расстояние точки от начала координат и ориентация направления на нее. Одно число, второе число, здесь было два числа, здесь два числа. Но это так называемая полярная система. Тут уже поворот вот этого луча и его удлинение или укорочение определяют нам положение каждой конкретной точки на этой плоскости. Вот астрономы, например, склонны, ну, эти системы тоже мы используем, например, в пределах Солнечной системы, но мы чаще используем полярные системы координат, вы сейчас поймете почему. В трехмерном пространстве, то есть в объеме, мы тоже можем пользоваться либо декартовой системой, три взаимно-перпендикулярных оси, либо полярной системой, вот точка положения которой в пространстве мы можем, должны определить, как мы это определяем, либо проекциями на три ортогональных оси тремя числами, либо расстоянием этой точки от начала координат и ориентацией этого отрезка, этого вектора. Ориентация двумя углами задается. Угол от одной и угол от другой взаимно перпендикулярных осей. Два угла и расстояние. Три числа. Либо три числа, как проекции на оси. То же самое. Но вот такие полярные системы в астрономии более применимы. Почему? Потому что, как правило, нам легко измерить направление на объект. Мы видим объект на небе, и телескоп измеряет направление на него. То есть вот эти два угла измеряются довольно легко. А вот расстояние до космических объектов – это большая проблема. Мы об этом уже говорили. Далеко не просто измерить расстояние до объекта, до которого вы не можете дотянуться. Как же поступили астрономы, измеряя направление на объекты небесной сферы, на звезды? Они взяли пример с географов. У географов есть сфера Земля. Ну, почти сфера. В первом приближении сфера. И географы ввели такую систему координат, которая, собственно говоря, является полярной. Два угла, используя ось вращения Земли как опору для этой географической системы координат. Один угол – это расстояние, угловое расстояние от экватора, от плоскости перпендикулярной оси вращения Земли до того места, которое мы… координаты которого мы определяем. Угол от экватора – это географическая широта. Тут все просто. Найти направление оси вращения Земли очень просто. Смотрим, небесная сфера вращается у нас перед глазами, потому что Земля вращается, и мы видим направление оси вращения Земли. А вот второй угол – это вдоль экватора или вдоль любой географической параллели. Это географическая долгота. Вот тут проблема. Земля симметричная со всех сторон вокруг оси, значит, надо было поставить какую-то точку, найти какой-то пункт на Земле. В нашу эпоху этим пунктом решено было выбрать Гринвичскую обсерваторию в Англии, недалеко от Лондона. И проведя перпендикуляр через экватор, ну, линию постоянной долготы, меридиан, сказать, что вот отсюда мы и будем измерять долготы. Можно в одну сторону, там, к востоку, можно к западу, можно там вокруг Земли 360 градусов. Вот таким образом. Удобно, что на Земле можно было поставить эту самую точку, сказать, вот Гринвич стоит на месте. Мы от него когда-то измеряли и от Парижа меридианы, и от Вашингтона, и от Санкт-Петербурга, там Пулковская обсерватория. Ну, в конце 19 века договорились, давайте все долготы измерять от Гринвича, чтобы не было разногласий. И с тех пор мы измеряем от нулевого меридиана от Гринвича. Вот так устроена система
полярных координат, угловых координат на глобусе Земли. Но астрономов-то тоже глобус. Фактически мы можем как бы выйти за пределы небесной сферы, посмотрев на нее снаружи, понять, что это ведь тоже шар. И на нем такие же можно координаты использовать. Угловые, полярные. Как астрономы вводят? У нас несколько полярных координат. К сожалению, слишком много. Несколько систем полярных координат. Первая, самая простая. Ее называют горизонтальной, потому что основная плоскость – это плоскость горизонта в точке наблюдения. Наблюдатель находится здесь. Он начинает строить систему координат. Ее надо построить, создать. Мы берем ниточку и какое-то тело, гаечку привязываем к ней, держим ее, и сила тяжести Земли обеспечивает нам направление в зенит и в противоположную точку надир. Вертикальная линия наверх упирается там в бесконечности в зенит, а внизу в точку надира. Это противоположная зениту точка. Все, построили отвесную линию, просто вот ниточкой, отвесиком. Провели мысленно. Если мы на море плывем, то поверхность моря – это практически перпендикулярная к отвесной линии поверхность. Но если мы где-нибудь на суше, где поверхность Земли может в разные стороны быть наклонена, просто мысленно провели горизонтальную поверхность – это плоскость математического горизонта. Ну, конечно, на суше она всегда немножко более сложная, но мы ее мысленно можем провести. И теперь измеряем. Вот светило на небе. Угол от горизонта до светила – это его высота, ну, в градусах. А второй угол, который в географии аналогичен долготам, это аналогичен широте, это аналогичен долготе, его надо от какой-то точки на математическом горизонте найти. А где эти точки? Они же не обозначены, колышек не вбит. А мы можем определить направление на юг и на север. Ну, полярная звезда нам на север показывает, на юг там максимальная высота Солнца над горизонтом. И определив точку юга, например, от нее измерить этот угол до этого меридиана, до вертикала, который проходит через наше светило. Вот два угла – азимут и высота. Азимут и высота. Астрономы по традиции измеряют азимут от точки юга в направлении движения небесного свода, ну, то есть к западу. Географы по традиции, у них компас магнитный популярен, от направления на точку севера и вот туда тоже, вот в сторону движения небесной сферы. Таким образом, астрономические и географические, геодезические азимуты отличаются друг от друга на 180 градусов. Но в последнее время астрономы решили отказаться от этой своей старой традиции. И мы тоже стали в последних работах, вы увидите и в атласах, и в картах, астрономы тоже измеряют азимуты от направления на север. Так что у нас с географами теперь полное согласие. Земной шар вращается, суточное вращение вокруг оси. А нам, жителям Земли, кажется, что это небосвод вращается вокруг нас. Ну, а это вот я нарисовал плоскость математического горизонта для какого-то наблюдателя, который в средних широтах, там где-нибудь на широте Москвы, живет. Ось вращения Земли, если посмотреть вдоль нее, где-то там в небесную сферу упрется. Но эта сфера мысленная, у нее нет радиуса, она бесконечно большая. Ну, где-то так можем увидеть продолжение земной оси. Это полюс, вокруг которого кажущееся вращение небесной сферы происходит. Таким образом, мы можем ввести новую систему координат. Зачем нам новая нужна? Вот давайте вернемся к горизонтальной системе координат. Она всем хороша. Мы ее легко можем построить. Отвес, горизонтальная плоскость, направление на юг, все это определяется элементарно, и измерили углы. Чем она плоха? Небесное светило не остается неподвижным в этой системе координат. Звезды восходят и заходят, Солнце движется, Луна движется, небесный свод перед нашими глазами движется, и постоянно меняется азимут и высота любого небесного светила. Ну, разве что у полярной звезды не очень сильно меняется. Это неудобно. Координаты все время меняются. А нам бы хотелось иметь такие координаты,
на небе, а какие мы используем на Земле. Вот координаты Лондона, или Москвы, или Нью-Йорка, или Пекина. Записали их один раз, географические координаты, и они всегда одинаковые. Нам бы такую систему для определения, для обозначения положения звезд на небе. Значит, надо ее как-то связать с вращением Земли. И вот как это сделали. Аналогично тому, как сетка географических координат связана с поверхностью Земли, Земля вращается, и сетка координат вместе с ней. Давайте введем такие же координаты на небе. Пусть мнимая ось, ну, ось вращения Земли или мнимая ось, вокруг которой небесная сфера вращается, будет опорой для этой системы координат. А вращение Земли будет тащить за собой всю сетку координат на небе. Тогда оно никак, вращение Земли будет само по себе, а сетка координат будет сама по себе и никак не будет связана с вращением Земли. Это очень хорошая идея, и ее реализовали в виде экваториальной системы небесных координат. То есть опорой для нее служит ось вращения Земли, плоскость, как я могу вот так показать, плоскость земного экватора, а вот сетку экваториальных координат надо как-то закрепить, чтобы она была неподвижна относительно звезд, а не относительно Земли. Ну, мы знаем, Земля вращается немножечко под углом к плоскости, к орбитальной плоскости своей. И это нас выручило, нас, астрономов. У Земли есть вращение вокруг оси и обращение вокруг, ну, вокруг Солнца, грубо говоря, там, вокруг центра тяжести Солнечной системы. И эти два направления немножко по-разному ориентированы. Плоскость орбиты Земли и плоскость экватора Земли наклонены друг к другу на угол примерно 23 градуса. Ну, в нашу эпоху это 23,4 градуса. Это как раз обеспечивает нам смену сезонов года. Мы знаем, что полгода северное полушарие Земли лучше освещено Солнцем, вторые полгода лучше южное полушарие Земли, там лето, у нас зима, иногда в районе полюса даже полярная ночь. Вот этот самый наклон земной оси, он привел к тому, что на экваторе Земли появилась точка, точка пересечения земной орбиты. Ну, орбиты Земли мы называем, конечно, плоскость, а на фоне неба это траектория движения Солнца. Она называется эклиптика. Экватор Земли и эклиптика пересекаются в двух точках. Там, где Солнце бывает в конце марта и в конце сентября, в дни весеннего и осеннего равноденствий. Вот эту точку весеннего равноденствия взяли за начало отсчета угла вдоль экватора. От экватора к оси вращения легко угол измерить, экватор всегда на месте, а на нем точка весеннего равноденствия еще позволяет угол вдоль экватора измерять. Точку-то легко найти. 21 марта Солнце проходит через нее, она на небе просто обозначена положением Солнца. И вот такие экваториальные координаты мы используем. На Земле это широта, ну, как, вот Земля тут, широта и долгота. А на небесной сфере эти углы называются прямое восхождение и склонение светила. Вот светило, его угловое расстояние от небесного экватора, а это проекция земного экватора на небо, от небесного экватора это склонение звезды, а угол от точки весеннего, где она там у меня, точки весеннего равноденствия, вот попал, точки весеннего равноденствия до направления на это светило, это прямое восхождение. Ну, по-английски right ascension. Два угла точно позволяют зафиксировать положение светила на небе. И тут уже вращение Земли суточное никак не вмешивается в эти координаты. Обычно угол от экватора в сторону полюса с положительным знаком определяют, вот склонение от нуля на экваторе до плюс 90 градусов на северном полюсе, и с отрицательным знаком в сторону южного полюса от нуля до минус, ну тут минус 20, ну там до минус 90 градусов
это склонение на южном полушарии неба. А вот вдоль небесного экватора прямое восхождение в астрономической практике обычно не в градусах нам привычных, а в часах, минутах и секундах угла определяют. Это не время, это угол. Ну как? 360 градусов считают как за 24 часа. Ну и, соответственно, вся протяженность небесного экватора – это ровно 24 часа, 15 градусов обычных – это 1 час в градусах, ну а там можно на минуты и секунды его разбить. Это было удобно, и до сих пор это удобно астрономам, которые по движению звезд на небе изучают вращение Земли. Тогда земной шар поворачивается на один угловой час, как раз за час времени. Ну, иногда 360 градусов используют окружность небесного экватора, и тогда прямое восхождение тоже в обычных градусах измеряют. Но, как правило, в атласах и в справочниках все-таки прямое восхождение в часах, минутах и секундах, а склонение в обычных градусах от плюс 90 до минус 90. Вот так мы познакомились с системами координат, которые используют астрономы. Сразу скажу, это не единственные. Есть и другие системы координат, но это важнейшие.

Несмотря на то, что директор Царскосельского лицея Малиновский отмечал у Пушкина в первую очередь способности к рисованию, а вовсе не поэзии, лицеист опытным художником не был. Большую часть своих рисунков Александр делал в минуты задумчивости лично для себя, а потому об их техническом совершенстве не заботился. Рисовал, как правило, портреты, карикатурные или шаржированные профили, повернутые в левую сторону. Некоторые исследователи убеждены, что рисуя, Александр Пушкин находился под сильным влиянием своего тезки, известного художника, графика Александра Орловского. Тот был знаком с семьей поэта и даже создал портрет младшего брата Пушкина Льва Сергеевича. Пушкин не был мастером академического рисунка, однако умел моментально подметить мельчайшие детали внешности и характера человека, выделить из них главное и точно передать содержание личности. Он часто рисовал своих близких и друзей. Среди них Иван Иванович Пущин, князь Петр Андреевич Вяземский, барон Антон Антонович Дельвик, Вильгельм Карлович Кюхельбеккер, Петр Яковлевич Чаадаев. Пушкин также часто посвящал свои рисунки крупнейшим историческим личностям и политическим лидерам. Конечно же, героинями пушкинских рисунков часто становились женщины. Десятки дам, пленивших сердце поэта. Это и Амалия Ризнич, прелестная супруга, мешала Пушкину испытать сильные чувства красавицы Елизавете Ксаверьевне Воронцовой. Та была же

Лично приветливо и в высшей степени ответственно. Многие были убеждены, что он сделал бы ей предложение, если бы Ушакова не была светловолосой, ведь поэт был суеверен, а гадалки предсказали ему смерть от белого человека и причастность к этому супруги. Супругой Пушкина стала Наталья Николаевна Гончарова. Она была брюнеткой. Великий поэт оставил потомкам около сотни автопортретов. «Никого так не знаешь, как самого себя», — повторял он, фиксируя себя в самых разных обличиях и создавая своего рода автобиографию, летопись своей жизни в рисунках. Некоторые из них напоминают дневниковые записи. Например, автопортрет на лошади свидетельствует о кавказском путешествии Пушкина. По воспоминаниям очевидца, он поучаствовал в столкновении с турками. Схватив пику, он устремился против неприятельских всадников. Рисунок с изображением казненных декабристов снабжен красноречивой подписью «И я бы мог, как шут». Автопортреты, выполненные на полях рукописи романа «Евгений Онегин», позволяют поэту примерить на себя образ романтичного поэта Владимира Ленского. В рисунках Пушкин легко изменяет свою прическу или воображает себя с бородой и с усами. Он может, словно сравнивая себя с самим же собой, изобразить рядом сразу два автопортрета – в юности с гладко выбритыми щеками и прекрасными локонами, и в зрелости с заостренными чертами лица и густыми бакенбардами. Пушкин предается фантазиям о том, как будет выглядеть через много лет, доживи он до старости. Или переносится в эпоху барокко, попадая во Францию, где он никогда не был. Сопоставляя себя с крупнейшими историческими фигурами, он находит параллели в чертах своего лица с лицами героя французской революции Робеспьера и философа-просветителя Вольтера. Чувство юмора позволяет Пушкину легко перевоплотиться в образ женщины, супруги кишиневского губернатора Екатерины Крупенской. Приятель поэта Владимир Горчаков вспоминал: Пушкин, бывало, нарисует Крупенскую, похоже, расчертит ей вокруг волоса, выйдет он сам, потом на эту же самую голову накинет карандашом чепчик, опять Крупенская. Воображение порой заводило Пушкина еще дальше. На одном из черновиков, рядом с изображениями конских голов, он изобразил и свой лошадиный профиль. Второй раз под портретом своего брата Льва Пушкина поэт нарисовал себя похожим на льва. Остроумный автопортрет в образе монаха, искушаемого бесом, Пушкин разместил рядом со своим знаменитым донжуанским списком. Поэт снабдил его комментарием «Не искушай меня без нужды». Впрочем, сразу же оставил вариант «Не искусай». Один из автопортретов Пушкина стал не менее знаменит, чем портреты работы Кипренского или Тропинина. Этот рисунок многократно растиражирован в эмблемах, плакатах и сувенирной продукции. Последний автопортрет поэт создал в 1836 году. На нем Пушкин изобразил себя уставшим и сосредоточенным. Это и неудивительно. Он сделал этот рисунок на черновике письма графу Сологубу, в котором собирался вызвать его на дуэль. Тот позволил себе бестактность в адрес Натали. Рядом с портретом поместились столбики цифр и подсчетов долгов. Та дуэль не состоялась. До роковой дуэли оставалось менее года.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы очень любим и ценим ваш юмор. И поэтому эфир мы не будем отменять и начнем его. Наш эфир – это и динозавры, и не только. Сегодня вы услышите лекцию, занятие, перформанс, спектакль, мини-перформанс, да. Эволюция амфибии, лабиринтодонты и не только. Прочтет ее, как обычно, Ярослав Александрович Попов. Ярослав Александрович, можете начинать, если хотите.
1: Спасибо большое. Ну что ж, я думаю, после столь долгого представления, а еще и после столь долгого ожидания, за которое я прошу прощения, можно уже, наверное, сразу приступать к сути. Тем более, что тема заявлена, и я думаю, что особых комментариев она не требует. Могу лишь единственное, что добавить, это что отчасти эта тема по заявкам слушателей, так как несколько раз на протяжении предыдущих лекций промелькивали какие-то сообщения о том, что хотелось бы что-нибудь про земноводных, или там что-нибудь про эволюцию земноводных. Ну, вот что-то вот в таком вот ключе. Ну и вот, пожалуйста, просили, и этот момент настал. Поговорим сегодня об эволюции земноводных. Тема эта, как и по большому счету любая тема, касающаяся эволюции целого класса живых существ, очень обширная. Поэтому, конечно же, рассказать все сразу про эволюцию земноводных, вот прям подробно и в деталях, это сложновато сделать. Поэтому сегодня она больше такая получается обзорная лекция, в которой я, в общем-то, основные моменты какие-то обозначу и какие-то основные, допустим, древние категории тех или иных животных тоже опишу. Если будет желание, можно будет потом попробовать углубиться. Ну, например, есть тут, собственно, группа лабиринтодонты, которая заявлена в названии. И эта группа очень обширная. Сегодня я просто как бы расскажу о том, кто такие лабиринтодонты, и покажу пару представителей. А так вот, если будет желание, можно как-нибудь, например, целую отдельную лекцию спокойненько сделать про лабиринтодонтов. Я думаю, что это вполне реализуемо. Но сегодня про земноводных в целом. И наверняка у кого-то возник вопрос, а что вообще происходит на этом первом слайде, что это такое странное. И вы не поверите, но здесь изображена ихтиостега. Ихтиостега – это животное, которое считалось, да и до сих пор, по большому счету, частенько фигурирует в таком ключе, как переходное звено между рыбой и наземными животными.
0: Куда это нас собралось?
1: Куда она собралась, сказать довольно-таки затруднительно, но я так понимаю, в светлое будущее, судя по всему. Вот. Вообще, это, конечно же, карикатура, которая появилась еще в 30-е годы 20 века. Ну, в то время как раз была открыта ихтиостега, и еще до того, как, собственно, подробное ее описание было сделано, уже прошел слух о том, что наконец-то найдено переходное звено, полурыба, полуназемное животное, практически рыба с ногами. Ну, вот, соответственно, один из карикатуристов решил изобразить, как должна выглядеть настоящая земноводная, как должна выглядеть рыба с ногами. Ну, и понятное дело, что раз это древние времена, то там точно должен быть древний человек, куда уж без него. Вот и он, соответственно, тут куда-то тоже отправляется. Так. Ну, а теперь продолжим. Ну, или, может быть, уже... Ну, или, может быть, начнем, собственно, рассказ конкретно о земноводных. Итак, здесь я решил напомнить такую максимально упрощенную схемку. Ну, как максимально упрощенную? Конечно, самая максимально упрощенная схемка – это та схемка, которую дают в школьной программе. Там рассказывают о том, что есть тип хордовый, подтип позвоночный, и вот он делится на несколько классов. Класс земноводный, класс птицы, класс млекопитающий, класс рептилии. Класс костной рыбы, класс хрящевой рыбы. Вместе в надклассе рыбы. Вот так это выглядит в школьной программе. Здесь уже чуть-чуть так более сложный уровень следующий, когда еще появляются такие термины, как анамни, амниоты, завропсиды и синапсиды. Но это очень, на мой взгляд, важные понятия, потому что именно они позволяют понять, кто кому ближе родственник. Потому что когда смотришь на школьную программу, ну, как бы вообще не очень понятно, кто от кого произошел, кто кому родственник, ну и так далее. И больше того, в некоторой степени складывается ощущение, что вот как школьной программе все классы излагаются, так они примерно эволюционировали. То есть вначале были хрящевые рыбы, потом костные, потом земноводные, потом, значит, рептилии, потом птицы, и потом, наверное, как-то от птиц произошли и млекопитающие. Это, конечно же, далеко не так. И вот эта схемка, в которой, кстати, рыб нету, потому что рыбы надкласс отдельный, и сейчас мы их трогать не будем, а это только та часть, которая обладает ногами и которая отправилась путешествовать по земле. Частенько их называют тетраподами, ну и, собственно, правильно называют, потому что у них имеются четыре ноги. Ну и если попытаться связать термин тетраподы, четвероноги, с какой-то категорией в традиционной систематике, то это будет, пожалуй, что надкласс. Так вот, надкласс тетраподы делится на две большие группы, которым, ну, сложно придумать конкретное название, но, может, это там, не знаю, инфракласс, например, можно так назвать. Анамнии и амниоты. Анамнии – это те, у которых нет амниотического мешка. Амниоты – это те, у которых амниотический мешок есть. Амниотический мешок, в свою очередь, это дополнительная оболочка, которая окружает зародыш. В случае с анамниями развитие идет как у рыбок. Формируется икра. В икре есть под одной единственной оболочкой зародыш с желточным мешком и, собственно, все. Если не вдаваться в детали, на этом все счастье ограничивается. У амниот есть еще снаружи как минимум дополнительная водная оболочка, плюс там еще воздушная оболочка, еще парочку там каких-нибудь сосудистых и прочих оболочек. И все это позволяет живому существу развиваться на суше полноценно. Либо внутри яйца, либо, соответственно, вот этот амниотический мешок окружает зародыш внутри утробы, ну, то есть, собственно, внутри живота матери. Соответственно, амниоты могут жить на суше постоянно и размножаться на суше, а анамнии – это те, которые все еще привязаны к воде. И именно к анамниям относятся современные земноводные, или же амфибии по-другому. Собственно, и название, и то, и другое, и греческое, и название русифицированное – ну, оно даже не русифицированное, оно, наверное, уже в какой-то степени, можно сказать, такое практически народное, потому что термин «земноводный» очень давно используется. Так вот, и то, и другое очень правильно отражает особенность как раз-таки анамний – жить частично в воде, частично на суше. Их такой переходный статус в некотором роде. А здесь вот мы видим уже другие группы – это завропсиды, то, что можно назвать так рептилии в самом широком смысле слова. К ним относятся все современные рептилии, плюс современные же птицы. Ну и синапсиды, к которым относятся современные млекопитающие. И, соответственно, многие другие вымершие группы, которых иногда называют звероящеры для упрощения. Хотя, конечно, к настоящим ящерам звероящеры отношения не имеют. Здесь на этой схеме все замечательно, кроме одного момента, не очень понятно, откуда, собственно, берутся амниоты. Логично, что амниоты берутся, видимо, от земноводных, от амфибий. И мы даже попробуем сегодня определить именно от какой группы амфибий. Ну, там дальше идет некоторый спор, были ли такие обобщенные амниоты, от которых потом пошли отдельно рептилии и отдельно синапсиды, или же от разных групп протоамниот пошли завропсиды и синапсиды. Но это, наверное, вне рамок этой лекции, поэтому мы углубляться в эту сторону не будем. Лучше поговорим поподробнее, собственно, о земноводных. И прежде чем рассказывать о том, как земноводные появились, как они развивались и как, собственно, сформировались современные земноводные, попробуем вспомнить какие-то общие черты. В общем-то, мы предполагаем, что большая часть тех особенностей, которые мы видим у современных земноводных, она характерна была и для древних земноводных. Есть, конечно, некоторые исключения, там, особенно в плане строения там, скелета, в плане передвижения в некотором плане, размер тоже, конечно, сильно отличался. Но это все детали, про которые мы отдельно поговорим. В целом, такие вещи, как, допустим, кровообращение, дыхание, строение кожи, скорее всего, у земноводных особо не менялись, ну, как минимум, там, с каменноугольного периода. Итак, значит, кратенечко по всем основным критериям земноводных пройдемся. Среда обитания водная и наземная. Ну, соответственно, как правило, личинки обитают только в воде и на сушу выходить не могут. Взрослые, как правило, обитают на суше. Хотя бывают исключения, когда земноводные всю жизнь проводят в воде. При этом обитают они практически сейчас по всей Земле. И единственные места, в которых они не встречаются, это приполярные области. И я думаю, более-менее очевидно, почему. Потому что они холоднокровные. Им там, мягко говоря, некомфортно. Собственно, там же и рептилии тоже не встречаются. Кожа. Вот кожа земноводных обладает замечательными особенностями. Она тонкая. И она содержит многочисленные железы. Вспоминаем какую-нибудь лягушку, саламандру или кого-нибудь еще, и вспоминаем, что все эти ребята всегда такие мокренькие, влажненькие. И, наверное, эта особенность, ну, как, иногда эту особенность связывают с тем, что они постоянно находятся рядом с водой и постоянно себя смачивают, должны смачивать свою кожу. Но, вообще-то говоря, это не так, они сами себя смачивают прекрасно. Мы, например, для того, чтобы стать полностью мокрыми, не обязаны прыгать в воду, мы можем замечательно вспотеть. А земноводные тоже выделяют множество самых разных секретов желез и, собственно, могут свою кожу тоже всячески смачивать. Другой разговор о том, что, конечно же, для этого тоже нужно, чтобы среда была более-менее влажной, потому что, оказавшись посреди пустыни, влага из земноводного уйдет моментально, и, собственно, земноводная полностью погибнет. К слову, проводились эксперименты, когда оставляли мертвое земноводное, ну, условную лягушку, и рептилию, условную ящерицу, посреди комнаты, и смотрели, что с ними произойдет. И уже спустя там недельку-две лягушка полностью высыхала, а ящерица почти что не теряла воду вообще. Что как бы очень хорошо показывает, насколько земноводные здорово теряют воду и насколько они связаны с водой по сравнению с рептилиями, которые очень классно уже защитили себя и сформировали очень такую твердую непроницаемую оболочку. Мы, кстати, в какой-то степени унаследовали именно кожу земноводных. Конечно, тоже с некоторой спецификой. Все-таки у млекопитающих уже кожа не такая всегда мокрая, увлажненная, как у большинства земноводных. Но то, что кожа относительно такая тоненькая, хорошо проницаемая с множеством желез, это вот особенность, доставшаяся нам от наших земноводных предков. Кроме того, кстати говоря, это тоже у нас сохранилось, кожа участвует в дыхании. Правда, у земноводных это было намного-намного более гипертрофировано. Ну, собственно, было и осталось. Дыхание. Как раз плавно мы к этому пункту переходим. Дыхание легочное, кожное. Ну, а у личинок, хотя иногда и у взрослых, жаберное. Размножение только в воде. При этом у подавляющего большинства размножение внешнее. То есть оплодотворение, прошу прощения, внешнее. То есть откладывает самка икру, самец эту икру оплодотворяет. При этом, если кто-нибудь видел, например, как размножаются лягушки, они могли видеть такие интересные сцены, когда лягушка-самец все-таки прямо-таки забирается на лягушку-самку. И учитывая, что у них вроде как оплодотворение наружное, это выглядит немножко странно. Ну, по крайней мере, меня это в свое время, когда я там начинал знакомиться с земноводными, это очень удивляло. Но здесь скорее связано не с тем, что только оказавшись верхом на самке, самец может ее оплодотворить и никак иначе. Он мог бы просто подплыть к икре и оплодотворить икру. А просто так он гарантирует, что, собственно, именно он станет отцом, что именно его генетический материал попадет в икру. А если, допустим, икра будет даже просто отложена, и самец после этого сразу же к икре подплывет, тут все-таки есть какая-то вероятность, что из воды кто-нибудь что-нибудь еще там подплывет, или что где-то там еще самец поджидает другой, и тоже тут же кинется и эту икру оплодотворит. А вот когда самец уже на самке находится, тут уже, как говорится, все с гарантией происходит. Вот. Ну, в целом, размножение внешнее. Бывают иногда такие специфические вещи, например, у некоторых саламандр, тритонов, когда самцы откладывают прям специальный мешочек с семенным материалом, и потом этот мешок уже используется самкой для оплодотворения. Вот. Называется это, по-моему, сперматофор, если не ошибаюсь. Кровообращение у земноводных примитивное. Трехкамерное сердце, два круга кровообращения. Напомню, кратенечко, так как мы про кровообращение в рамках этих лекций не так часто говорим, вот, может, кто-то уже как-то подзабыл, но два круга кровообращения – это вообще нормальная особенность для всех наземных позвоночных животных, начиная от земноводных и заканчивая нами. Причем вот в рамках школьной программы частенько бывает, что ребята путаются и считают, что один круг кровообращения идет к мозгу, а второй к телу вниз. Действительно, есть такое разделение, что часть идет кровь вверх, часть вниз. Но это все в рамках одного круга, в рамках большого круга. Второй же круг обеспечивает только циркуляцию крови вокруг легких. То есть один круг собирает кислород, отдает углекислый газ, а второй круг, собственно, кислород разносит по организму. При этом два круга встречаются в сердце, как логично предположить, и у нас все замечательно, там один круг и второй круг полностью разделены, потому что в сердце есть четыре камеры. У земноводных же есть два предсердия, но один желудочек. И вот, попадая в этот желудочек из двух кругов, кровь смешивается, из-за чего получается полная ерунда. То есть представьте себе, значит, вы хотите налить себе кипяточку, да, и в другой стакан хотите налить там себе холодной такой ледяной воды. И для того, чтобы это осуществить, вы берете и открываете сразу два крана с кипятком и с холодной водой и наливаете там два стакана. Понятное дело, что в обоих случаях у вас получится теплая вода и получится полная ерунда. И в случае с кровообращением получается, что и к легким идет кровь какая-то не очень-то обедненная кислородом, и к телу тоже идет кровь не особо-то обогащенная кислородом, что не есть хорошо. Это, собственно, одна из причин, почему для земноводных всегда был закрыт путь к теплокровности, и мы никогда не рассуждаем про теплокровность земноводных. Дыхательная система у них, кстати, тоже примитивненькая, что также не очень-то способствует теплокровности, но вот разнообразие у них очень даже приличное. Связано это в первую очередь с тем, что современные земноводные – это существа маленькие и живущие в основном недалеко от водоемов. Водоемов может быть на небольшой территории много, и маленьких земноводных там может набиться множество. Есть огромное количество так называемых эндемиков, то есть специфических земноводных, которые поселились только в каком-то определенном месте, а в другом месте их уже не найдешь. Из-за чего их разнообразие очень велико, но с другой стороны, эта же причина приводит к тому, что земноводные оказываются частенько, большое количество земноводных оказывается на грани вымирания. Потому что когда у нас лягушка какая-нибудь там живет только в одной стране, только вокруг парочки водоемов, вот, то, соответственно, если с этими водоемами что-то случится, или там с экологией в этом месте что-то случится, или еще там, не знаю, что-нибудь нехорошее произойдет, то велик шанс, что это земноводное тут же и закончится. Дыхательная система, я думаю, что достойна особого внимания. И вот ей я решил все-таки отдельный слайд тоже посвятить. Во-первых, опять же, я когда впервые с этой информацией знакомился, меня это поразило. Я слышал, конечно, не знаю, мне кажется, что еще с каких-то совсем малых лет, еще чуть не с детского сада, что земноводные дышат не только легкими, но и кожей. Но насколько велико кожное дыхание? Вот это вот информация, которую мало где я слышал. И оказывается, иногда это просто колоссальные цифры. Минимум, получается, 50% кислорода получает земноводный за счет кожи, а иногда до 80%. Но это просто феноменально. То есть получается, что легкие-то играют минимальную роль и гораздо важнее кожное дыхание. Вот это действительно фантастика. Но с другой стороны, если посмотреть на размер легких, вот тут примерно легкие видны по сравнению с лягушкой той же, ну, понятно, что прока от них маловато. Да и на сами легкие посмотрите. Даже самые крутые легкие, ну, такие себе, просто мешочек с небольшими складками. А ведь чем больше вот этих складок, тем больше взаимодействия с кровеносными сосудами, и тем больше, собственно, кислорода из воздуха сможет попасть в ткани. А если, ну, легкие — это просто мешок, ну, там прок от них будет не намного больше, чем от кожи, а скорее даже столько же. Так получается, просто тут кожа снаружи, а тут кожа внутри. Туда еще надо и кислород в эту кожу нагонять. Но, конечно, прок от таких легких будет маловато. Это легкие, ну, допустим, саламандры, это легкие лягушки, это легкие жабы. Как вы видите, у жабы легкие максимально классные по сравнению с другими земноводными. А причина в том, что жаба, она максимально наземная среди всех земноводных. При этом дышат земноводные тоже очень специфическим образом. Дыхание у них осуществляется не за счет движения диафрагмы, каковой у них нету. Диафрагма – это специальная такая мышца, которая, собственно, у нас помогает дышать. У каких-нибудь крокодилов дыхание идет за счет движения печени туда-сюда, как такой печеночный поршень. Допустим, у каких-нибудь там птиц дыхание осуществляется либо за счет, опять же, мышц в грудной клетке, либо за счет воздушных мешков, которые буквально воздух прокачивают, когда птицы летают. Здесь же, во-первых, грудной клетки нет как таковой, у них просто нету ребер, которые окружают грудную клетку. Ну и никаких диафрагм, никаких воздушных мешков тоже нет. Поэтому единственный вариант, как можно легкий накачать воздух, это просто поднимать и опускать дно ротовой полости. Ну, собственно, опять же, вспоминаем любую лягушку, которая челюсть вот так вот вниз опускается, поднимается постоянно, и за счет этого, собственно, дыхание и осуществляется. Ну и при этом для того, чтобы эта система работала, надо периодически ноздри затыкать, там в ноздрях есть специальный клапан, иначе вся система это будет сифонить, и лягушка не сможет осуществить дыхание. Вот. Ну, понятное дело, что личинки дышат жабрами. Это, я думаю, то, что все лучше всего помнят, то, что лягушки и прочие земноводные – это существа, у которых идет жизненный цикл с превращением или с метаморфозом. При этом весьма любопытно, что у личинок земноводных не просто развиваются жабры, а также формируется и ряд органов, которых нету у взрослых животных. Например, у них есть органы боковой линии, специальные органы, способные ощущать колебания воды. У взрослых земноводных мы такого не наблюдаем. А вот у личинок, пожалуйста. И, поправочку, у взрослых это тоже бывает, но только не у лягушек. У некоторых бывает, у саламандр, например, бывает. Дальше мы наблюдаем, как потихонечку формируются задние лапы, и потом формируются и передние лапы, и в конце концов формируется уже полноценное взрослое животное. Кстати, вы, возможно, помните такое правило, что жизненный цикл отчасти может повторять эволюционный путь этого живого существа. Здесь мы действительно видим вначале какое-то одноклеточное нечто, потом многоклеточное нечто, потом вроде бы как рыбку, и потом рыбка превращается уже в земноводное. Действительно очень похоже на жизненный цикл, собственно говоря, который проделали предки земноводных. Да, я забыл сказать, тут еще, например, есть один круг кровообращения всего лишь. Вот, то есть тоже как было у рыб, а потом формируется два круга кровообращения. То есть превращение прям очень-очень сложно. Так вот, если действительно считать, что примерно так же шла эволюция, то мы понимаем, что в какой-то момент должны были начать формироваться парные конечности, и первыми должны были сформироваться только задние парные конечности. И вот это, кстати говоря, очень прикольно, потому что у рыб, ну, в общем-то, уже были парные плавники. Но у предшественников рыб парных плавников-то не было. И они в какой-то момент стали формироваться. И, например, у каких-нибудь там цефалясписов, это такие древние, еще бесчелюстные существа, мы наблюдаем только одну пару плавников.

последнее, что я хотел еще сказать, в общем, так вот напомнить о современных земноводных, прежде чем перейти к их эволюции, это о том, как в дальнейшем заботиться или же не заботиться земноводные о потомстве. Если мы вспомним любое земноводное, то мы поймем, что, в общем-то, земноводные исходно это группа живых существ, которые не заботятся о потомстве. То есть это у них прям стандартная стратегия. А если ты не заботишься о потомстве, то тебе надо как можно больше этих самых потомков получить, иначе шансы, что они выживут, будут минимальны. Ну, собственно, шансы и так будут минимальны, но если потомков много, то кто-нибудь да выживет. Такая стратегия развития называется R-стратегией. И как для большинства земноводных, именно она-то и характерна. Но есть все-таки прям исключительные ребятки, которые пошли по другому пути, по пути некоторой заботы о потомстве. Забота о потомстве, как правило, связана с небольшим количеством потомков, потому что о всех не позаботишься, но зато как бы, каждый потомок имеет больше шансов выжить. Такую стратегию называют К-стратегией. И вот я здесь как раз показал парочку К-стратегов. Довольно известный представитель суринамская пипа, которая носит икру на спине, и за счет этого, собственно, как бы ее защищает долгое время. И второй вариант – это так называемая ринодерма Дарвина, которая собирает икру в рот и, собственно, там вынашивает икринки, пока из них уже не получится полноценные головастики. При этом, что интересно, у ринодермы икру собирает самец и собирает не только у своей самки, но может еще и, как говорится, усыновить нескольких других икринок, которых он найдет. Вот такая вот удивительная лягушка. Очень-очень нестандартная. Ну, а мы, наконец-то, переходим к эволюции. И куда же нам надо с вами отправиться, чтобы найти начало эволюции земноводных? Либо в девонский период, либо в каменноугольный период палеозойской эры. Девонский период, это получается у нас от... сейчас получается от 440... Нет, от... Да, по-моему, от 440 до 360 миллионов лет назад. Где-то так. Вот. А каменноугольный период от 360 до 300 миллионов лет назад. Вот. Нет, от 420. Прошу прощения, от 420 до 360 миллионов лет назад. И тут от 360 до 300. Ну, по большому счету, нас интересует конец девонского периода и каменноугольный. Почему я говорю, что или девонский, или каменноугольный период? Это не потому, что я не очень понимаю, когда же появились, собственно говоря, земноводные, как шла их эволюция. В целом мы это более-менее понимаем. Тут вопрос только в том, что считать земноводным. Если земноводными считать тех организмов, которые вот, являются анамниями уже с лапками, то, в общем-то, действительно мы должны отсчитывать путь земноводных с девона, начиная от таких животных, как ихтиостега, акантостега, тулерпитоны и так далее. Если же мы считаем, что у земноводных должен быть какой-то определенный набор признаков, а земноводные должны быть более-менее похожи на современных, то все-таки нам стоит земноводных искать в каменноугольном периоде, причем ближе к середине карбона. Потому что вот то, что появилось в конце девона, и то, что продолжало формироваться в начале каменноугольного периода, это были такие странные существа, которые даже в некотором смысле переходные между рыбами и земноводными. Иногда их просто называют базальные тетраподы. Но я, в общем-то, сегодня про них тоже расскажу, потому что не очень понятно, можно ли их называть земноводными или нет. Ну, раз, так сказать, определенности нету, значит, я имею право про них тоже вспомнить. Тем более, что они очень интересны, они крайне важны в общем, в эволюции всех наземных позвоночных животных. А значит, нам с вами стоит перенестись в конец девонского периода, в тот момент, когда наконец-то начало формироваться уже такое полноценное сообщество наземных организмов. До этого, я напомню, у нас потихоньку, полегоньку на Земле начинали формироваться вначале какие-то бактериальные сообщества. Потом к бактериям присоединились грибы. Затем стал расти мох, потом какие-то одинокие унылые псилофиты, потом уже более-менее так берега рек какой-то травушкой-муравушкой заросли, хотя это, конечно, была еще не травушка.

0: трава в современном понять, представлении, но травянистые растения какие-то там. Плуны, апсилофиты, что-то такое с мелкими непонятными колючкообразными листиками, маленькие симпатичные торчалочки. Вокруг всего этого безобразия находились загадочные прототокситы, гигантские совершенно грибы с шириною под несколько десятков сантиметров, а то чуть ли не до метра, и длиною под 8 метров. А при этом не очень понятно, эти прототокситы то ли возвышались в виде таких одиноких столбов, очень загадочных, то ли лежали на грунте. Я больше за второй вариант, потому что, ну, во-первых, это последняя статья именно на это указывает, которая вышла в прошлом году. А во-вторых, ну, как-то не очень понятно, зачем грибам возвышаться, когда грибам надо собирать какую-то органику снизу. Смысл в таком возвышении. Чтобы споры раскидать, достаточно быть, там, не знаю, сыроежкой. А зачем так вот возвышаться, непонятно. Ну и дальше потихоньку-полегоньку вот эти гигантские грибы начинают исчезать, разнообразие растений становится побольше, и появляются вот уже в конце девона, наконец-то, нормальные человеческие деревья. А в первую очередь это были папоротники. Например, археоптерис, на который мы сейчас с вами любуемся. Вот именно эти археоптерисы формировали вот такие самые первые, можно сказать, уже почти что леса. Ну, в общем-то, наверное, можно их даже лесами и назвать, потому что они были более-менее многочисленные, но пока только по берегам водоемов. Уже к концу каменноугольного периода к археоптерисам и прочим папоротникам стали присоединяться древние гигантские плуны, похожие на такой вот чешуйчатый ствол сверху с торчащими кудряшками. Ну, а дальше уже начнется каменноугольный период с великим многообразием лесов, заболоченных и вот всяческими разными интересными живыми существами, которые будут ползать мимо поваленных деревьев. Но пока что у нас девон, и на суше помимо растений мы можем встретить самых разнообразных членистоногих. Тут уже копошатся и скорпионы, и пауки, и какие-нибудь многоножки, и даже насекомые. Первые тоже уже в девоне были известны. Конечно, наверняка тут были и черви, хотя что-то я не припомню, чтобы их остатки находили, но чего бы им тут не быть, им тут было бы хорошо. И вот как раз к девону уже некоторый интерес к суше стали проявлять и позвоночные животные. А, собственно, во время девона происходит выход позвоночных на сушу. А здесь вот как раз отмечены сроки девонского периода. Да, все-таки после того, как я исправился, я ее назвал правильно. Продолжительность периода, но, впрочем, как мы видим снизу, собственно, сам момент выхода происходил только уже ближе к концу девонского периода, где-то от 385 миллионов лет назад до 365 миллионов лет назад. И чем дальше, тем больше мы знаем переходных звеньев между рыбами и наземными позвоночными. Долгое время вот этих вот ребят, я бы даже сказал, ребят, которые пытались выбраться на сушу, называли кистеперами. И вот считалось, что современная латимерия — это прям практически то же самое, что вылезало когда-то на сушу. Сейчас мы чуть-чуть получше в этом разбираемся и понимаем, что на сушу вылезали-то рипидисти. Это близкие родственники кистеперых. Они относятся вместе с ними к одной группе так называемых саркоптеридий или же мясистолопастных. Но все-таки это не совсем кистеперы. Кистеперы, они же целоканты, это одна группа мясистолопастных, а вот рипидисти это другая группа. И рипидисти, к сожалению, к нашему времени полностью вымерли в том виде, в котором они были раньше, ну а сохранились только в виде уже нормальных позвоночных животных. Вот мы себя можем в некотором роде причислять к рипидисти, потому что мы их прямые потомки. А главной особенностью этих самых рипидистий было то, что у них был специфический плавник, который имел одну кость у основания и, собственно, мог очень хорошо двигаться в разных направлениях. В том числе на этом плавнике, наверное, можно было как-то ползать по дну, что весьма удобно, если ты когда-нибудь собираешься не просто ползать, а уже прямо-таки выползать на сушу. И что еще особенно приятно, что эти рипидистии жили в каких-то мелких водоемах. Ну, не только в мелких водоемах, они жили и в морях, но в том числе жили в мелких водоемах, окруженных многочисленными деревьями, которые постоянно, разумеется, падали тут же в эти водоемы. И через все эти поваленные деревья они туда-сюда перемещались и потихоньку, полегоньку начинали осваивать вот такой вот ползающий полуназемный образ жизни. С одной стороны, их вынуждала среда, потому что приходилось периодически пробираться через эти поваленные ветки и прочие, использовать для этого и свои плавники, как-то переползать туда-сюда. С другой стороны, среда была малокислородная, поэтому приходилось развивать легкое, которое, скорее всего, сформировалось из... Ну, не скорее всего, а точно сформировалось из отростка кишечника. Есть предположение, что из воздушного пузыря, или же, может быть, так же, как воздушный пузырь сформировался, только с другой стороны кишки. Воздушный пузырь с брюшной стороны, а легкие со спинной. Вторая версия, кстати, на самом деле сейчас как-то больше пользуется популярностью. Ну и плюс, конечно же, был еще и интерес вполне себе шкурный у этих живых существ, чтобы потихонечку все больше как-то взаимодействовать с наземной средой. Потому как водная эта среда, она была, конечно, прекрасная, но не сказать, чтобы уж так уж пересыщена всякими разными вкусными ништяками. А вот на суше-то всякой вкусняшки было постепенно все больше и больше. Что-то такое... периодически дохло где-то рядышком с сушей, благо, допустим, те же реки туда-сюда постоянно меняли русло, и какие-то организмы могли просто оказаться на суше, какие-нибудь рыбы или еще кто-нибудь. Кроме того, по суше ползали разные уже членистоногие, их тоже можно было захомячить, и некоторые из этих членистоногих были вполне себе уже приличного размера. Конечно, эпоха супергигантских насекомых и их знакомых была еще впереди, но уже на конец девонского периода приходятся, скажем, некоторые там, такие скорпиончики, некоторые рак-скорпиончики, которые тоже, кстати, по суше более походить, иногда не против, очень солидного размера, там, длиной под 60 сантиметров и так далее. В итоге мы видим, как глаза потихоньку уезжают наверх, становятся все крупнее, чтобы больше смотреть на суше, чем под водой. Под водой, особенно в мутных каких-то небольших водоемах, там особо смотреть-то было не на что. И в конце концов они уже имеют шанс выбраться на сушу, и попутно у них меняются для этого конечности. Вначале появляется возможность приподниматься над грунтом и переползать туда-сюда, как у тикталика, такого переходного звена с локтями, а потом уже формируется более-менее нормальная конечность наземного позвоночного. И, как я уже сказал, первым вот таким вот типичным наземным позвоночным, которое удалось изучить, была ихтиостега. Сейчас мы знаем еще более хорошо сохранившуюся акантостегу, знаем еще примерно с пяток разных родов в той или иной степени сохранности. Вот я уже упоминал того же туллерпитона, который был обнаружен в окрестности города Тулы. Но в целом, в общем-то, детали какие-то мы узнаем, как там формировались пальцы, как потихонечку формировались, собственно, какие-то пояса конечностей, как они окостеневали. Вот, например, только в этом году у тикталика удалось уточнить такое переходное строение поясов конечностей, уже похожее на пояса конечностей наземных позвоночных, но все еще с некоторыми хрящевыми структурами. Но в целом то, что мы знали в момент обнаружения ихтиостеги, все еще остается вполне себе актуальным. Да, ну и покуда мы с вами любуемся на эту замечательнейшую картинку, от которой я в полнейшем восторге, мы можем заметить две интереснейшие особенности. Ну, во-первых, у этого животного маленькие лапки, и, судя по этой картинке, ползать ему было крайне неудобно. Он буквально брюхом скреб о землю. Второй момент – это животное покрыто чешуёю, причем прям такой нормальной человеческой чешуёй, причем покрыто абсолютно все. Это, с одной стороны, конечно же, сильно стилизованная, упрощенная такая симпатичная картинка. А с другой стороны, вот как раз-таки, как и положено во всяких скетчах, основные-то тенденции у этого животного вполне себе правильно отображены. И глаза сверху, и большой рот, и непомерно маленькие конечности, и чешуя на теле. Мы знаем, что все это действительно было характерно для настоящей ихтиостеги. Единственное, что здесь вот не очень очевидно, а сейчас мы знаем, что это действительно было так, это то, что у ихтиостека, кантостека и прочих стек было очень большое количество пальцев. У Акантостеги их вообще целых 8 обнаружили, у Ихтиостеги их обнаружили 7. При этом, и мы видим, что 7 только на задней конечности, передняя конечность, увы и ах, у Ихтиостеги не сохранилась. Но можно рискнуть предположить, что их там было столько же, хотя это строго не обязательно. Было много разных идей о том, как, собственно, количество пальцев потихоньку, полигоньку могло меняться. Согласно одной из концепций, множество разных вот этих вот всяких стек повылезало на сушу, и в итоге у них было разное количество пальцев, и выжили только пятипалые. То есть кто-то был восьмипалый, кто-то шестипалый, кто-то там, не знаю, может быть, семипалый, а кто-то пятипалый. И именно мы потомки пятипалых, остальные не выжили. Однако... Была и другая версия, что все-таки количество пальцев постепенно сокращалось, и почему-то именно 5 пальцев оказалось оптимальным количеством. В дальнейшем, конечно, некоторые решили, что и 5 пальцев как-то многовато, и стали их количество сокращать. Вон лошади вообще до 1 пальца дошли и не жалуются. Но это уже какие-то суперспецифические тенденции, которые были характерны и необходимы для выполнения какой-то определенной задачи. Ну, например, чтобы быстренько цокать по каким-нибудь бескрайним степям. А исходно 5 пальцев казалось вполне себе удобной вариацией. И я, как уже сказал, склонен именно к этой версии, все больше и больше склоняюсь именно к этой версии, потому что, во-первых, если мы посмотрим на ту же Ихтиостегу, то мы понимаем, что у нее даже внешне, как очень здорово показано на этой реконструкции, к слову, когда мы в 3D-динопедии, в которой я работаю, делали модель Ихтиостеги, мы тоже примерно так же лапы реализовали. Так вот, здесь видно, что внешне-то у нее 5 пальцев. Это не ошибка художника. Просто 3 пальца были практически слившиеся. То есть такое чувство, что у нее идет редукция пальцев, у нее идет исчезновение лишних пальцев. И уже она почти что пятипалая. Она функционально уже была пятипалая, хотя, как бы, по сути, еще пальцы лишние сохранились. В то же время у той же Акантостеги мы ничего такого не видим. Она вот с 8 пальцами, растопыренными во все стороны, и вполне счастлива быть вот такой вот Акантостегой. Так что такое чувство, что количество пальцев сокращается. Ну и потом есть некоторые любопытнейшие исследования генетические, которые показывают, как, собственно, количество пальцев могло сокращаться. Зачем оно сокращалось и почему 8 пальцев оказалось невыгодно? Вот, казалось бы, было бы у нас хотя бы, там, не знаю, 6 пальцев, вот как большой палец был бы с другой стороны. Очень же было бы удобно. Но вот почему-то так вот все-таки у нас не сформировалось, и у наших предков. А вот почему это произошло, это уже вопрос другой, но как это происходило, мы примерно понимаем. Вот мы можем полюбоваться на Ихтиостегу в окружении древних плавунов. Ну, а вот это, кстати, очень тоже такая симпатичная реконструкция, достаточно правдоподобная в плане пропорций. Ну, а дальше как раз можно посмотреть еще разочек на то, как сокращалось количество пальцев. И, как обещал, посмотреть на некоторые генетические исследования на эту тему. В 2012 году вышла одна из статей, это, кстати, далеко не единственная статья на эту тему, но вот мне она уж очень понравилась, статья, которая как раз пыталась понять, как формируются пальцы и как вот количество пальцев могло сократиться. И для этого стали экспериментировать с так называемыми Hox-генами. Вообще, Hox-гены сейчас это, наверное, одни из самых многоисследуемых генов. Вот если кто-то интересуется генетикой и читает какие-нибудь обзоры на эту тему, вот я, например, очень люблю Elementor.ru читать, могу сразу же сознаться, что многие-многие статьи, которые я потом, о которых я узнаю, и потом, которые я вчитываюсь, как раз узнаю на Elementor.ru, в том числе и вот это вот я узнал, там, если не ошибаюсь, Александр Марков написал подробный обзор, ну и вот там из этого обзора я в том числе узнал об этом исследовании. Так вот, те, кто интересуется генетикой, те могут знать, что Hox-гены это, ну, прям действительно сейчас, ну, очень модные гены, скажем так, в самых разных исследованиях, в особенно в эмбриональных исследованиях. Тут можно еще вспомнить про такой момент, что в наше время в целом изучение эволюции очень сильно переплетается с эмбриологией. Есть даже особое новое направление эволюционной теории, называется оно эво-дево, и это вот как раз эволюционная биология развития. То есть мы как бы смотрим на эволюционную биологию, но в то же время на биологию развития и их переплетаем. Смотрим, как развиваются эмбрионы, когда у них включаются те или иные гены, как вот эти вот процессы включения происходили в процессе эволюции, и понимаем, как эволюция могла действовать. Оказывается, что иногда вот, собственно, эмбриональное развитие очень-очень важно для понимания эволюции. Если не сказать, что всегда оно важно. Так вот, почему именно Хокс-гены всех так интересуют? А дело все в том, что Хокс-гены – это гены, которые определяют сложность организмов и то, где что должно располагаться. Причем Хокс-гены крайне консервативны. Что это значит? Это значит, что они, появившись когда-то у кого-то сильно древнего, почти никогда не менялись. Менялось их количество и менялась их функция. Условно говоря, у нас и у мухи есть абсолютно одинаковые Хокс-гены. И это не аллюзия, это факт. Но при этом у нас и у мухи они выполняют очень разные функции. То есть у нас, например, это может Хокс-ген определить, где будет формироваться большой палец, а где мизинец, а у мухи будет там определять, где должна сформироваться голова, а где хвост. Тот же самый Хокс-ген. Но в любом случае это гены, которые направляют развитие тех или иных генов, которые позволяют в дальнейшем формироваться уже тем или иным структурам. И вот, если некоторые Хокс-гены у мыши потихонечку ликвидировать, причем здесь вот сразу было два исследования проведено, и некоторые гены просто убирались полностью, и количество так называемого гена Sonic Hedgehog, кстати, это вообще замечательный ген, который назван Ёжик Соник в честь того самого персонажа из игры в Sega. Так вот, тут, с одной стороны, уменьшали количество вот этого гена Соника Хеджхока, а с другой стороны, убирали разные Хокс-гены. И получали очень-очень разные конечности у мышей. И самое главное, если не вдаваться в детали, то мы понимаем, что уменьшая концентрацию вот этих вот направляющих генов, или же убирая некоторые из этих генов, мы получаем почти что плавник. Больше того, на какой-то стадии мы получаем огромное количество пальцев. То есть получается, что, грубо говоря, в какой-то момент появление определенных генов или же преобразование генов могло привести к тому, что плавник стал преобразовываться в уже лапу. То есть просто лучи стали преобразовываться в пальцы. А потом увеличение концентрации того же Соника могло привести к тому, что пальцев становилось меньше, пока их не стало 5. То есть буквально просто увеличение концентрации одного единственного гена во время развития может привести к исчезновению лишних пальцев и формированию такой конечности, к которой мы привыкли. То есть в принципе получается, что такой, казалось бы, сложнейший процесс, как изменение количества пальцев, контролируется просто изменением концентрации одного гена. Вопрос только в том, ну, собственно, почему остановилось все на 5 пальцах. Но на этот вопрос пока что ответа уже нет. На этом мы покидаем девонский период с их очень странными вот этими ранними ребятами и переходим в каменноугольный период, когда развитие самых разных амфибий, ну, продолжалось уже просто на новом уровне. И разнообразие их стало просто колоссально. Здесь, правда, сразу стоит оговориться, что на начало каменноугольного периода приходится этап, который до сих пор в справедливости называется Romer's Gap, или же провал Ромера. Ромер – это палеонтолог, Альфред Ромер, кстати, автор одной из замечательнейших книг про позвоночных животных. Сейчас она, правда, уже во многом устарела, но в целом, чтобы получше понять, как формируются и эволюционируют позвоночные, в общем-то, книгу Ромера можно рекомендовать и до сих пор. Что я, собственно, только что, кажется, и сделал. Но Альфред Ромер известен не только тем, что он книжку хорошую написал, много разных людей хорошие книжки пишут, и много хороших книжек пишут разные люди. Известен он также множеством палеонтологических открытий, в том числе он первым заметил, что на начало каменноугольного периода приходится Этап, когда почти что не удается обнаружить никаких окаменелостей наземных позвоночных животных. То есть окаменелости есть, особенно морские какие-нибудь прекрасные. Окаменелости наземные, вот они уже очень бедны, окаменелости наземные позвоночных, ну, собственно, в момент Ромера были неизвестны вообще. Первые 20 миллионов каменноугольного периода, где-то 360 до 340 миллионов лет назад, это, ну, вот просто пустота. Понятное дело, что за это время много чего в эволюции происходило. И вот от чего-то похожего на ихтиостегу уже формировалось что-то вполне себе такое земноводное, лабиринтодонтистое, видимо. Но как оно формировалось, что там происходило, а вот прям загадка. К нашему времени уже провал потихонечку начинает заполняться, особенно классно он заполнялся в 90-е, начало 2000-х. Как минимум, я знаю три таксона уже из провала Ромера. Правда, у всех у них есть некоторая проблемка, они в основном известны по фрагментам, что немножечко огорчает. Ну вот, допустим, если здесь посмотреть на этой схеме, хотя здесь специально провал Ромера никто не выделял, но он тут все равно заметен. Вот если первый этап рассмотреть, где-то до 300... Ну, даже до 340, если посмотреть, то тут всего-то ничего. Всего, собственно, три таксончика попадают вроде того же Красигерина. А если посмотреть первые 10 миллионов лет, ну, тут вообще практически ничего нет интересного. Дальше уже разнообразие просто колоссальное. Но потихонечку, полигонечку этот провал сейчас заполняется, и, может быть, в конце концов мы поймем, что же там такое с эволюцией земноводных происходило. И заодно поймем, а почему, собственно, сформировался этот самый провал Ромера. Тут есть несколько вариантов. Либо, ну, действительно, что-то прям такое случилось с эволюцией наземных позвоночных, что вот они прям почти что полностью исчезли, чуть ли не вымерли. Либо что-то случилось с сохранностью, то есть почему-то сохраняться позвоночные наземные перестали. Либо есть еще один вариант, что земноводные куда-то ушли. То есть они были около водоемов, где классно сохранялись, потом куда-то ушли, где они плохо сохранялись, а потом они опять вернулись к водоемам. Но куда они ушли, зачем, почему, и что же даже это письмо не оставили, какую-то записку, куда они отправились. Вот это вот загадка, которую еще предстоит разгадать. Ну, как бы там ни было, потихоньку-полигоньку мы все больше и больше понимаем, как происходила эволюция ранних позвоночных животных. Здесь мы выявляем огромное количество самых разных таких вот, можно сказать, древних примитивных таксонов, еще до того, как уже пошло развитие нормальных более-менее таких уже хорошо оформившихся земноводных. Ну, вот, собственно, основные такие прям хорошо сформированные земноводные находятся вот здесь. Вот это то, что мы называем лабиринтодонты, это то, что называется тонкопозвонковые, это веточка, которая ведет к современным без... как это называется-то? Беспанцирным, которые являются современными. И это у нас рептилиоморфы плюс, собственно, уже амниоты. Вот это вот все то, что вот уже, можно сказать, более-менее такие прогрессивные земноводные. Это же все еще такой примитивный примитив. Ну и здесь, как я сказал, можно прям отдельную лекцию даже вот про этих ребят попытаться составить, хотя про них информации не так много. Но сегодня в рамках этой лекции я просто хочу один таксон показать, любопытный, который в этом году, собственно, получил некоторое интересное дополнение к своему развитию. Это вот такой вот типичный древний представитель земноводных, как грирерпитон, и неожиданно в этом году обнаруженный его очень поздний родственник Гаясия. Ну вот, собственно, да. То же самое, только чуть покрупнее. Итак, что такое грирерпитон? Вот грирерпитон — это животное, которое было обнаружено в США, возраст его около 345-328 миллионов лет назад. То есть это прям самое, что ни на есть, такое среднее каменноугольное древнее земноводное. И, судя по его строению, мы понимаем, что это земноводное еще больше водное, чем земное. Явно совершенно на суше он себя чувствовал ничуть не лучше, чем ихтиостега, брюхом скреб по земле и, собственно, на сушу не стремился-то особо вылезать. Видимо, большую часть жизни проводил в воде. Но в то же время в воде он чувствовал себя очень-очень даже бодренько, вырастал длиной как минимум там 1,5-2 метра, и был, в общем-то, довольно серьезным хищником, который в первую очередь питался рыбой. По строению черепа уже немножечко напоминал более поздних так называемых лабиринтодонтов, которые знамениты очень такими массивными крепкими черепами, как, допустим, черепа того же мастодонзавра, или же как черепа некоторых более поздних так называемых парарептилий, вроде скутозавра. Возможно, что про скутозавра, таких вот щекастых ящеров, вы наслышаны. Ну, в этом году нашли гаясью. Это еще один родственник, очень близкий грирер питона, только из ранней Перми. То есть он появился примерно на... Ну, получается, на 40 миллионов лет позже, чем грирер питон. И в это время уже огромное разнообразие и самых разных земноводных известно, и больше того, уже там вовсю появились и синапсиды, и завропсиды, и, в общем-то, гаясия, ну, кажется, прям таким самым что ни на есть живым ископаемым. Вот. Но при этом у него есть еще одна интересная особенность. Он очень похож на грирера питона, только был гораздо крупнее. У него только череп длиной 60 сантиметров, а в целом эта животина, может быть, была длиной там, метров 8, а то и 10. Обнаружили ее в древних, можно сказать, почти что приполярных широтах, ну, по крайней мере, в очень высоких широтах южного полушария. И, как видно по этим точечкам, мы пока что очень плохо знаем эти места для ранней Перми. В основном мы знаем при экваториальной области, на которые приходится территория нынешней Европы и Северной Америки. И возможно, что у экватора там было... такой, можно сказать, немножечко убежище, что ли, такой вот некий рефугиум, в котором какие-то древние животные сохранялись. Или же, может быть, просто там эволюция как-то медленнее шла, а все основные эволюционные новинки происходили около экватора. Но это будет уже понятно потом, и, в общем-то, данные рассуждения немножко выходят за рамки нашего общего обзора земноводных. Но просто довольно любопытно было само по себе обнаружение этого нового животного этой гаясии. Ну, а тем временем мы переходим уже непосредственно к таким, я бы сказал бы, титульным представителям класса земноводные, то есть прям таких земноводных, которых уже никто не сомневается, и их распределяют в несколько групп. Отряд темноспондилы, который чаще всего определяют в отдельный подкласс с аналогичным названием, тоже... примерно то же самое значение имеют лабиринтодонты. То есть темноспондилы и лабиринтодонты – это синонимы. Отряд тонкопозвонковые, которые вообще не очень понятно, как вот в общую схему вписываются, у них постоянно как-то их роль меняется немножечко. И, наконец, подкласс беспанцирные – это 100% те животные, которые, собственно, до наших дней дожили. Единственный ныне существующий подкласс. К нему относятся хвостатые саламандры, тритоны, бесхвостые лягушки-жабы и безногие червяги. Ну, обо всем немножечко по порядку, кто это такие, каковы особенности и кто от кого все-таки эволюционировал. Итак, от вот этих вот самых, получается, примитивных примитивов потихонечку, полигонечку начинают эволюционировать вот такие, получается, несколько ветвей. Вот мы видим, получается, двояко дышащих. Ну, почему тут двояко дышащие, я, честно говоря, не знаю. Ну, ладно, назовем их мясистоплавниковые. Дальше тикталики, акантостеги, вот эти вот многопалые. И дальше пошло разветвление. В одну сторону пошли так называемые тонкопозвонковые. И сейчас частенько считают, что именно к тонкопозвонковым близки амниоты. То есть, возможно, что от так называемых тонкопозвонковых происходят все рептилии и млекопитающие. Также вторая ветвь ведет к так называемым вот таким вот массивным лабиринтодонтам, они же темноспондилы. Ну и, наконец, третья ветка потихонечку ведет к современным земноводным. Если посмотреть на генетические данные, а я уже в многих лекциях рассказывал, что генетики сейчас научились определять, когда произошло разветвление тех или иных живых существ. Есть такое специальное устройство, называется молекулярные часы, но это не то, чтобы специальные часы, которыми пользуются генетики, это такое название, а для особого метода, который позволяет по генам определить момент расхождения тех или иных ветвей эволюции. Так вот, согласно этому методу, получается, что современные земноводные ближе всего лягушки и саламандры, и они разошлись где-то в пермском периоде, ну, ориентировочно там где-нибудь 270-280 миллионов лет назад. А вот червяги, безногие ребята, они отделились от остальных примерно в каменноугольный период, то есть где-нибудь там 360, ну, может быть, там, не знаю, 340 миллионов лет назад. То есть буквально в тот момент, когда у нас только-только начинают формироваться земноводные. И это, в свою очередь, говорит о том, что, видимо, вот всякие вот эти разные древние ветви, собственно, приведшие к современным земноводным, они появляются еще действительно в начале каменноугольного периода. То есть всевозможные другие земноводные, о которых мы сейчас будем говорить, они отделились буквально от остальных еще на уровне какой-нибудь там Акантостеги, ну, в крайнем случае, на уровне Грирропитона. То есть, грубо говоря, у Грирропитона было три внука. Один лабиринтодонт, другой тонкопозвонковый, и от него потом пойдут, соответственно, всяческие амниоты. И третий – это беспанцирный, ну, собственно, от которого пойдут все современные земноводные. То есть, какой-нибудь условный мастодонт-завр, он, по большому счету, очень далек от современных земноводных. Ну и вот как раз мы наконец-то переходим к разбору отдельных групп земноводных. Первая группа – темноспондильные. Темноспондильные, они же лабиринтодонты, отличаются рядом признаков, но, пожалуй, что одни из самых главных – это относительно массивное тело. Очень мощные конечности расположены, разумеется, по бокам, с чего они так довольно-таки неуклюжими выглядят. Крайне крупная голова, иногда занимающая там буквально, не знаю, 1/5, а то и 1/4 от всего туловища. Очень массивный череп с такими толстыми костями, что сближает его с, как я уже сказал, допустим, с тем же скутозавром. При этом отверстия только функциональные. Ну, вот есть ушные вырезки, например. Здесь вот барабанная перепонка буквально крепилась. Есть глазницы, есть ноздри. И есть еще одно отверстие, так называемый теменной глаз. Это особенность, которая характерна для земноводных и для некоторых рыб и для некоторых рептилий. Теменной глаз плохо видит свет, но видит. И он способен контролировать дневной ритм, сон, бодрствование. Если свет попадает на теменной глаз, то животное бодро. Если света не попадает, то животное сонное. Таким образом, мы понимаем, что земноводные как бы исходно были дневными животными, потому что, ну, в ночное время теменной глаз бы им бодрствовать бы просто-напросто не позволил бы. Лабиринтодонтность обозначает лабиринтность в зубах. И что это за лабиринт, мы видим на спире зуба. Мы видим, что внутри у них в виде лабиринта изогнута эмаль. Собственно, именно поэтому лабиринтодонтами их тоже и назвали. Снаружи это выглядит вот как такие вот складочки на зубе, весьма характерные. Видимо, это было нужно для укрепления зуба. К слову, такой же лабиринтный зуб был у тех самых репидистий, про которых я уже говорил, то, что лишний раз доказывает тесное родство, собственно, первых земноводных и репидистий. Ну, мы сейчас и по другим признакам это знаем, но вот это еще один признак, который доказывает родство этих групп. Ну, и у них такие довольно-таки мощные толстые позвонки. Лабиринтодонты в основном были все-таки больше такие полуводные существа, причем скорее с акцентом на водность. Считается, что многие из них буквально там как живые капканы лежали на дне, раскрыв пасть и ждали, что что-нибудь вкусное заплывет. Но, объективно говоря, чем дальше с ними разбираемся, мы тем лучше понимаем, что эта схема не особо-то работает. Все-таки пища не особо охотно заплывает в рот. Да и уж как-то Шансы, что лабиринтодонты были настолько незаметны на дне, что к ним подплывали всякие рыбешки, ну, не так велики. То есть, может быть, иногда они так и делали, но все-таки они и неплохо плавали, и сами ту или иную добычу хватали. Для этого им очень даже подходил их замечательный хвост, которым они могли перемещаться, с помощью которого они могли перемещаться в воде. Ну и кроме того, есть еще не нулевая версия, что многие из них вели крокодилоподобный образ жизни, когда они поджидали какую-нибудь добычу на мелководье и накидывались на нее, вот на суше ее вылавливали. Вот такие вот интересные лабиринтодонтики. Некоторые из лабиринтодонтов были большие, некоторые были очень большие. То есть, как правило, лабиринтодонты – это животные метр плюс, ну а некоторые вырастали длиной, может быть, даже до 9 метров. Это, конечно, колоссально. Это уже всякие крокодилы обзавидуются, по крайней мере, современные. Еще некоторые представители – это эриопсы из каменноугольного периода как раз-таки. Вот такого красавца, например, можно в Москве посмотреть в палеонтологическом музее. Это сеймурия, которая уже, на самом деле считается рептилиоморфом. Можно ее условно отсюда убрать, но раз уж она тут находится, переживем. И платипозавр – это темноспондил, который больше похож на гавиала. Вообще, я сказал, что в некотором плане эти самые древние земноводные предвосхитили. В некотором плане эти древние земноводные предвосхитили стиль охоты крокодилов. И некоторые из них были похожи очень по морде на того же аллигатора. И, соответственно, возможно, действительно, как аллигаторы захватывали добычу на суше. А другие походили скорее на какого-нибудь гавиала. Вот. И по этой причине их частенько, собственно говоря, путали с рептилиями и называли, например, платипозаврами, что можно перевести как, вот, соответственно, платипозавр. Получается плоско... К сожалению, не помню, как такой, плоскомордый, что ли? Плоскомордый ящер. Может быть, не очень правильно перевел, но, по-моему, все-таки так. Ящер – это отсылка на то, что он рептилия, то есть, что он родственник крокодила. Конечно, потом выяснили, что это все-таки земноводное, но такая вот отсылочка осталась. Другой случай, например, есть такой бентозух. Это вообще название крокодилячие. Вот эти зухи – это крокодилы. Но бентозуха, мы сейчас тоже знаем, что это именно представитель был триасовых темноспондилов. Опять же, бентозух очень похож на крокодила, поэтому его с крокодилом перепутали. Наверное, один из самых главных харизматиков среди лабиринтодонтов – это мастодонзавр. Во-первых, он попросту большой, у некоторых длина черепа больше метра, что впечатляет. Во-вторых, что приятно, некоторых из мастодонзавров находили на территории России, в Приуралье. А еще один интереснейший момент – это то, что они вырастали крупные, очень крупные, до 6 метров точно, а может быть даже до 9, по некоторым оценкам. И еще один прикольный момент – это гигантские совершенно клыки, точнее, клыкоподобные зубы на нижней челюсти, которые буквально пронзали верхнюю челюсть насквозь и торчали, как небольшие рожки. А полюбоваться на мастодонзавров можно, опять же, в палеонтологическом музее в Москве, например. В Дарвиновском музее можно тоже полюбоваться у стен музея. Такой вот красавец лежит. Большой, красивый, зеленый. Вот, все любят на нем посидеть и селфи с ним сделать. Кстати, судя по всему, группа была очень широко распространена по миру. Благо, жили они в триасовом уже периоде. Вот тут отмечена вот эта буковка Т, обозначает триас. Т2 – это средний триас. А триас – это время, когда все континенты собрались в суперконтинент Пангею. И по Пангее можно было идти куда угодно и дойти в любые места. И, видимо, предки мастодонзавров так и сделали. Собственно, самих мастодонзавров находили только в европейской части Евразии. Но зато их очень-очень близких родственников, например, тех же промастодонзавров, находили, скажем, в Южной Америке. А это ни много ни мало вообще диаметрально противоположный конец древней суши. Так что в какой-то момент эти животные были крайне широко распространены. В целом все было очень неплохо у этих земноводных до окончания Триаса. К окончанию Триаса они начали уже так поддуваться, им стало грустно. А в дальнейшем, на протяжении юрского мелового периода, они еще худо-бедно где-то как-то доживали, но скорее в виде таких уже живых ископаемых. Причем, как правило, в таких местах, в которых, в общем-то, другие животные особо отмечаться-то уже и не хотели. Там, где было максимально некомфортно жить, там, где они могли как-то укрыться от каких-то передовых ребяток. Ну, например, где-то в приполярных областях. Вот. А, допустим, в той же Австралии находили таких уже очень древнего вида лабиринтодонтов в меловом периоде. Ну и к концу мелового периода лабиринтодонты вымирают полностью. А, где-то вот смежное такое вот немножечко значение между лабиринтодонтами и уже прогрессивными ребятами, так называемыми беспанцирными, имеют динозавры. Вообще динозавры — это группа по многим параметрам очень-очень специфическая. В первую очередь у них очень-очень такое странное строение головы, которое намекает на то, что они были очень сильно водными. Вообще есть большое подозрение, что они были так называемыми неотеническими личинками. А неотения — это способность личинок развиваться, не становясь взрослыми. Для земноводных это очень даже часто такая реализуемая стратегия. Вспоминаем, например, аксолотля, который все время вечная личинка, вечно молодой. Всегда с жабрами, всегда плавает, всегда веселый и задорный.
1: А вот да, мы вызвали фиксиков, и они устранили червяк, который который тормозили YouTube, задушили всех жаб, и мы продолжаем наш эфир. Ярослав, прошу вас, мы в эфире.
0: Да, спасибо большое. Ну что ж, давайте все-таки начнем изучать земноводных. Пора бы уже через полтора часа это сделать. Итак, до того, как я отключился, я, в общем-то, успел, по-моему, описать некоторых лабиринтодонтов и их основные черты, и даже начал что-то рассказывать про динозавров. Но опасаюсь, что про динозавров часть информации могла исчезнуть, поэтому начну про них сначала. Итак, динозавры. Динозавры — это группа, которая получила название в честь реки Северная Двина. И, как логично, именно там они были обнаружены. К слову, сейчас динозавриды известны уже, опять же, практически со всего мира, ну, по крайней мере, с северного полушария точно. Из множества разных местонахождений. Но как бы название исходное именно отсылает к, собственно, динозавру Супримусу, тому самому, который был у нас открыт с территории тогда еще СССР. Динозавр, он странный. И, видимо, его странность заключается в том, что он является неотенической личинкой. То есть это, по сути, продолжающая размножаться личинка, которая никогда так и не стала нормальным, полноценным, взрослым лабиринтодонтом. И есть большая доля вероятности, что именно так, именно как бы через такую прогрессивную, долго развивающуюся личинку пошло развитие дальнейших земноводных. Потому что у всех прочих земноводных, как и у личинок лабиринтодонтов, наблюдается гораздо более легкий, облегченный скелет, и ряд других примитивных особенностей. Вам, согласно многим классификациям, получается, что именно динозавриды — это группа, от которых потом пойдут современные так называемые беспанцирные земноводные. То есть действительно очень легкие, у которых панциря нет. Всякие там лягушки, тритончики и прочее. Но сам по себе динозавр, он был относительно крупным, с черепом 20 сантиметров, ну и, соответственно, с общей длиной порядка полутора метров. Обитал, видимо, в крупных ручьях, реках, дышал с помощью жабр, как положено личинке, и, ну, как я уже сказал, был таким довольно-таки примитивным по ряду признаков существом, но это, видимо, связано было именно с его неотеничностью, как аксолотль такой своеобразный. Дальше мы потихоньку переходим в очень специфическую группу. лабиринта донтов, которая называется Диссарофоидеи. Возможно, что они произошли от некоторых динозаврит, но хотя, может быть, может и не так. Может, динозаврит это просто специфическая группа именно личинок, а Диссарофоидеи был свой эволюционный путь. Сами по себе Диссарофоидеи любопытны тем, что именно они, согласно самым последним представлениям, забегая вперед, являются предковой группой для современных земноводных. Хотя сами по себе они, конечно, на современных земноводных еще не очень походили. Ну, наверное, самый известный представитель Диссарофоидей – это пермский кокопс из Соединенных Штатов Америки. Не очень большое земноводное, длиной всего 50 сантиметров. Действительно, для земноводных перми это был прям очень скромный размер. Животное, которое перемещалось, могло перемещаться прыжками, резко догоняя свою добычу, ну а могло перемещаться, как типичная ящерица, изгибая свое тело. Обладал очень коротеньким телом, укороченным хвостом и относительно крупной головой. Собственно, настолько несуразно это животное выглядело, что его и назвали кокопс, что переводится как «уродливая морда». Но, как бы ни был уродлив этот самый кокопс, он очень близок к геробатраху, а геробатрах, в свою очередь, очень близок к батрахасам, то бишь к лягушкам, что лишний раз говорит о родстве Диссарофоидей с современными земноводными. Ну, вообще, кокопс был, конечно же, хищным земноводным, как, собственно, и большинство древних земноводных, да, наверное, даже как все древние земноводные. Питался, охотился как на водных животных, так и на наземных. Еще один довольно известный представитель Диссарофоидей – это так называемый Платигистрикс. Он, правда, чаще всего всплывает в различных книжках, в различных таких вот на различных интересных сайтах, посвященных палеонтологии, не как близкий родственник современных земноводных, а как одно из самых невероятных земноводных ранней Перми. Это земноводное в целом было похоже на кокопса, хотя имело более длинное тело, но отличалось очень сильно вытянутыми отростками спинных позвонков, которые сформировали очень специфический такой широкий-широкий парус. Стоит вспомнить, что для ранней Перми паруса вообще были на спине в моде. Тогда гуляло сразу несколько синапсид, несколько наших родственников с парусами, например, диметродоны, самые известные, эдафозавры, такие растительноядные ребята, тоже с парусами. Ну и в то же время вот появляется, пожалуйста, Платигистрикс. Возможно, что такая мода на паруса была связана с каким-то специфическим климатом, возможно, с тем, что климат стал более резким, более резко континентальным, из-за чего очень были холодные ночи и очень теплые дни. И надо было очень быстро по этой причине как бы научиться согреваться. Вот, возможно, что это была одна из причин, почему многие животные, в том числе и земноводные, опробовали паруса на спине. Как бы там ни было, Платигистрикс — это тоже близкий родственник современных земноводных. Ну и вот, собственно, как рисуют классификацию Диссарофоидей, и мы видим, что именно от Диссарофоидей, согласно этой классификации, в конечном итоге развиваются лисамфибии. А лисамфибии — это и есть так называемые беспанцирные, которых я уже несколько раз назвал, это вот их латинизированное название. Это и есть современные земноводные. Но к современным земноводным мы еще перейдем, а прежде чем о них поговорить, надо еще обозначить вторую группу, крупную, которая была характерна для каменноугольного периода, для пермского периода, для триасового, это лепоспондилы, они же тонкопозвонковые. По ряду признаков эти животные гораздо были ближе к земноводным, из-за чего их тоже на протяжении многих лет считали предками современных земноводных. То есть они явно совершенно еще были не классическими червяками или саламандрами, но явно всем своим обликом намекали на то, что они бы хотели таковыми стать. Собственно, и какой-нибудь урокордиль вполне себе похож на какого-нибудь тритончика. Диплокаулюс, несмотря на свою очень странную голову, вообще-то говоря, в классический диплокаулюс носит название саламандриенсис, то есть саламандроподобный. И если действительно голову ему изменить и сделать похожей больше на саламандру, то в целом получается, что наш диплокауль это вполне себе такое животное, подобное саламандре. А, например, афидропитон это практически готовая червяга. Хотя мы сейчас понимаем, что непосредственным предком, да и вообще даже близким родственником червяком он не является, но то, что он был без парных конечностей, это само по себе весьма любопытно. То есть тонкопозвонковые, как мы сейчас понимаем, скорее всего, все-таки не были непосредственными предками современных земноводных, зато они были во многом их аналогами. Они, скажем так, первыми проложили дорожку, по которой потом пойдут современные земноводные. И опробовали все вот эти вот экологические ниши небольших хвостатых или безногих земноводных. Долго про тонкопозвонковых я тоже, пожалуй, что рассказывать не буду. Расскажу только про одного их представителя, но зато самого харизматичного. А именно про диплокауля. А диплокауль, он же диплокаулюс, животное, которое было исследовано еще самим Эдвардом Коупом, еще в 19 веке, во времена войны костей. Это живое существо было хищником, как положено, земноводным. Большую часть времени проводило в воде, а может быть даже и все время. Питался рыбой и насекомыми. Но и в целом был похож на современную саламандру, как уже несколько раз упоминалось. Правда, скорее на такую исполинскую саламандру, так как многие из них достигают длины в несколько метров, вплоть до 3 метров длиной. Просуществовали они с конца каменноугольного периода до конца пермского периода. Обнаруживали их в США и в Марокко, что само по себе намекает на то, что они были широко распространены, и, может быть, их можно найти будет где-нибудь еще. Потому что США — это все-таки... США – это северное полушарие, а Марокко – это уже часть ближе к югу. Хотя стоит оговориться, что, собственно, обнаружили их в той части Марокко, которая принадлежала все-таки к северной половине Пангеи. Марокко есть кусочек маленький от бывшей Лавразии. Вот, так что, может быть, все-таки до Гондваны диплокаули не добрались. Но, как минимум, на территории Евразии я бы точно бы этих ребят бы поискал. Как бы там ни было, диплокаулей мы, конечно же, любим не за их историю, не за их распространение, а за голову бумеранг. И вот эта вот бумерангоподобная голова вызывала максимальное количество вопросов, предложений, обсуждений среди палеонтологов и не только. Диплокаули, конечно же, были придонными животными. В этом сомневаться не приходится. И глаза у них располагались сверху, и в целом тело, если даже не смотреть на их голову, было очень широкое, что всячески намекает на то, что они в основном старались держаться около дна. И, возможно, даже были такими засадными охотниками. Хотя могли явно сделать мощный рывок, длинный хвост с плавником. Для этого был прекрасно приспособлен. Но вот зачем же такая все-таки голова очень странная? Идея номер раз. Это прямо давало им какой-то большой буст в гидродинамике, и они прямо могли сделать какой-то невероятный рывок за счет подобной головы. Вариант номер два. Это был способ маскировки. Даже иногда рисуют диплокаулей прямо-таки вот с таким вот папоротником сверху на их теле. Благо, окраску мы их не знаем. И, может быть, они вот действительно... могли там закосплеить папоротник. Вариант номер три. Это защита для внешних жабр. Для земноводных внешние жабры очень-очень частое явление. Вспоминаем, опять же, ну хотя бы того же аксолотля, да и вообще любого тритончика. Вариант номер четыре. Была особая складочка, которая переходила от головы к телу, и в итоге получалось, что у них действительно все тело очень сильно уплощенное, как у тех же камбал или же у скатов. И получается, что это такой аналог ската, только выполненный на базе земноводного. В наше время максимальной популярностью пользуется именно последняя версия. Почему? Да просто потому, что был найден один из отпечатков диплокауля, на котором вроде как отметилась эта складка. Он, правда, немножко мутный, что позволяет все-таки иногда рассуждать о том, что, может быть, этой складки и не было, и тут какой-то артефакт захоронения. Но уж больно большой шанс, что эта складка таки была. Вот. Так что, скорее всего, вот именно такая реконструкция максимально правдоподобная. Также мы знаем, что диплокаули могли переждать высыхание водоемов. Для этого они выкапывали большие такие норы. В эти норы забивались, причем, скорее всего, даже группами, и ждали, пока вода вернется. Мы это знаем просто благодаря тому, что были найдены такие норы, причем норы, которые были найдены не только нами. В 2012 году была описана вот такая интересная находка.

Ну, а мы тем временем движемся дальше. А бесхвостые амфибии, понятное дело, не имеют хвостов. Это лягушки-жабы. Жабы более такие сухопутные ребята, лягушки более все-таки водные ребята. А среди лягушек есть много всего интересного. Мы уже там вспоминали всяких особо заботливых ребят. И можно вот вспомнить особо ядовитых ребят, которых в свое время индейцы использовали для добычи, собственно, яда для их стрел. И можно вспомнить некоторых летающих ребят. У нас даже была особая лекция про планирующих животных. И вот там как раз в том числе весоногие лягушки упоминались, которые могут растопырить свои весельные лапы и куда-нибудь улететь в неизвестном направлении. Но нас сейчас, конечно, больше всего интересует эволюция. И здесь эволюцию прослеживать можно от гиробатраха. Собственно, как я уже говорил, гиробатраха назвали старой лягушкой, потому что у него есть некоторые черты именно бесхвостых земноводных, хотя, судя по другим признакам, он типичный вполне себе лабиринтодонт. Жил он в пермском периоде в США 290 миллионов лет назад. Дальше. Есть триада батрах и гзатка батрах. Триада батрах с Мадагаскара, гзатка батрах из Польши. И эти ребята уже имеют сильно укороченный хвост, и они с большой долей вероятности являются предками непосредственными лягушек. И если не считать гиробатраха, в чем иногда некоторые сомневаются, то именно триада батрах будет считаться самым древним представителем, собственно, вообще не только линии, ведущей к лягушкой, но и вообще-то говоря, всех без панцирных земноводных. Ну и, наконец, паразолир из Нижней Юры – это самая древняя лягушка, которая прям уже классическая лягушка-лягушка. Ну и, наконец, последний отряд, отряд безногие, к ним относятся червяги. Не червяки, а червяги. А то иногда ребята, которым рассказываешь про земноводных, они так приходят и начинают тебя поправлять. Говорят, у вас тут, извините, на слайде ошибка. Я охотно верю, что у меня может быть на слайде ошибка, но вот это точно не в червягах. Червяги пишутся именно так. Так вот, червяги очень уникальные земноводные, и мы сейчас понимаем, что уникальность их связана с очень длительной отдельной эволюцией, как мы выяснили еще в карбоне, видимо, они ушли своим путем. Во-первых, они не обладают ногами, что уже само по себе интересно. Во-вторых, у современных червяк не развито зрение, и по ним это видно. В-третьих, червяги детенышей своих откладывают не в воду, а в почву яйца, что очень странно. У них внутреннее оплодотворение, что, опять же, дико необычно для земноводных. И еще, и как выяснилось буквально только в этом году, они могут выкармливать своих детенышей молоком. То есть давно замечали, что червяги кормят своих детенышей чем-то, какой-то жидкостью, которую они выделяют из клоаки. Но сейчас вот поподробнее выяснили, что это такое и как это вообще все происходит. И выяснилось, что, оказывается, выделяется это из особой железы около тех самых яичников, про которые я вспомнил, находящихся. Эта жидкость очень богата жирами, рядом ферментов и других питательных веществ и является полным аналогом молока млекопитающих. И больше того, она заботится о малышах, кормит их вот специальным молоком, и молоко это начинает вырабатываться в ответ на сигнал малышей. То есть они издают специальный писк, и в ответ на этот писк червяк начинает их кормить молочком. То есть, ну, прям вообще полнейшая нежнятина. Ну, а про древних червяк мы знаем не так много, и, собственно, древнейшие червяги до недавнего времени были известны, опять же, только из пород юрского периода. Но в прошлом году нашли Fancus vermis. И этот Fancus vermis это, видимо, червяга, которая жила еще в Триасе. Что теперь сильно удревнило происхождение этой группы, ее эволюцию. Ну, пока, к сожалению, не до карбона, как показывают генетические анализы, но хотя бы до триаса, что уже приятно. И теперь у нас есть еще одно триасовое древнее истинное земноводное, такой вот прям современной группы, что тоже здорово. Таких пока в триасе мало. К сожалению, известна она только по челюстям, поэтому вот эта вот шикарная совершенно червяга, у которой еще и лапки есть, и глазки хорошо развиты, это во многом фантазия художника. Вот, собственно, ни глазок, ни лапок там мы не нашли. Но, по крайней мере, предполагают, что выглядеть она должна была примерно так. Кстати, само название

0: Funcus Vermis — это отсылка к песне какой-то малоизвестной группы. Ну вот, видимо, фанаты этой группы попались и вот решили так назвать. Ну, вот. Ну, собственно, Вермис — это червяк. Вот. Funcus Vermis — это что-то типа забавного червяка, наверное, так можно перевести. Но, по сути, это отсылка к рок-группе. Ну, а мы тем временем наконец-то заканчиваем нашу сегодняшнюю лекцию. Вот такая получилась лекция про эволюцию земноводных. Ну, а здесь, как вы видите, изображен еще один вариант происхождения земноводных. Спасибо за внимание. Похоже, что все-таки больше интернет не баловал. И можно теперь уже потихонечку переходить к вопросам.
1: Переходим к вопросам. Сначала зачитаем донаты. Большое спасибо, что поддерживаете наш эфир. Очень важно. Чтобы не помочь нашей жабе, чтобы она нас не задушила, вы можете нас поддержать донатами. И вот такие комментарии тех, кто прислал нам донаты. Заранее большое спасибо за лекцию. Давно ждал этой темы. Вот только надо было бы ее выпускать в среду.
0: Интересно.
1: В среду.
0: Да. Вот. Даже не знаю, как это прокомментировать. Ну, хорошо. Наверное, может быть, как бы в среду было бы удобнее ее слушать кому-то. Прям. Даже не знаю, с чем это можно связать. Единственное, что мы, наверное, сегодня не сделали в связи с именно с конкретно этим понедельником, это не поздравили всех с праздником, вот что тоже упущение. Вот, и наша тема действительно как-то не очень привязана к празднику, может, как-то поэтому все захотели резко перенести тему на среду. Но, как бы там ни было. Хорошо, будем иметь в виду.
1: Да, опять же, комментарии из донатов. Жаба пообещала перестать душить, если я поддержу эволюцию земноводных.
0: Ну, вот это вот хорошо, да.
1: Нам говорят, что это мем какой-то. Надо заглянуть в мемопедию срочно.
0: Надо, да. А то что-то мемы с такой скоростью появляются, что даже не успеваешь их отслеживать.
1: Кошмар.
0: Да.
1: Спасибо за такие стримы, еще один донат и вопрос, а также из донатов. А есть ли морские земноводные?
0: Есть ли морские земноводные? Но сейчас точно нет. А вот были ли когда-нибудь, когда бы то ни было, я не помню, если сказать совсем откровенно. То есть прям хочется сказать, что нет, но у меня вот где-то там вот в подкорке что-то такое шевелится, что вот, мол, когда-то там, по-моему, кто-то вот нашел и прям был шокирован, что это первое морское земноводное, которое в древней вот каменной летописи было обнаружено. Но я не уверен, может быть, это у меня такое, может, это мне приснилось, а может быть, действительно такое есть. Ну вот, не готов я сейчас ответить 100% на этот вопрос. Сейчас точно нет, сейчас вот прям без сомнений.
1: Кто-то заглянул за нас в мемопедию и говорит, что среда — это день жабы. It is a Wednesday, my dude.
0: Понятненько. Ну, ладно.
1: Незнакомый. Нас... Вот, похоже, ни я, ни Ярослав не знакомы с этим.
0: Все-таки, так как тут было не только про жаб, я думаю, что жаба нас простит. За это нас душить не будет.
1: Мы будем надеяться... Так, вопросы. Перейдем к вопросам. Вы слышали про опыты японских ученых с выведением яиц курицы без скорлупы? Это открытие получило Шнобелевскую премию.
0: К сожалению, нет. Не слышал, хотя мне не очень понятно, за что ее, и их так, по-моему, хорошее открытие. Я думаю, что много, наверное, можно было каких-нибудь там этих... эмбриональных каких-то закономерностей подчерпнуть. Так что, по-моему, хорошая вещь. Учитывая, что у нас эволюция отошла от кожистого яйца к скорлупе, если откатить обратно, то можно понять, собственно, что же привело к формированию скорлупы. Ну, в общем, спасибо за, так сказать, информацию. Надо будет про эту тему почитать, что там такое наисследовали.
1: У нас как-то давно было с Григорием Тарасевичем, главным редактором журнала «Кот Шрёдингер», серия ночных или вечерних эфиров, посвященных Шнобелевской премии. Можете посмотреть у нас на канале. Вот. Правда, там есть рейтинг 18+, поэтому смотрите, если вам уже есть 18+, то вы можете их посмотреть, а если нет, то можете их посмотреть с родителями.
0: То можете подождать.
1: Григорий Тарасевич рассматривает все Шнобелевские премии за все года. Очень подробно. Весьма интересно. Посмотрите. Возможно,
0: Ну,
1: будет
0: видимо, уже
1: интересно.
0: можно обновлять. Уже Шнобелевские премии с
1: Ну,
0: тех пор тоже
1: да,
0: какое-то количество
1: конечно,
0: появилось.
1: много прошло. Это было в пандемию как раз, когда все сидели дома и, в общем,
0: Ну,
1: придумывали,
0: за
1: чем бы
0: 4 года-то там
1: заняться.
0: еще
1: А?
0: всякого Шнобелевского. За 4 года уже много всяких Шнобелев подвручали.
1: Да, Шнобели,
0: Надо.
1: они такие, да. Они
0: Да-да-да.
1: вырастают. Так, значит, а у нас следующий вопрос. Следующий вопрос такой. Правда ли, что прародиной тритонов была Лавразия, а бесхвостых амфибий — Гондвана? И что лягушки попали в Лавразию через стыковку Индии с Азией?
0: Что касается прародины лягушек, ну, я, в принципе, показывал тех животных, которых считают предками лягушек, и они-то как раз все у нас получаются из Лавразии. То есть это Польша, это Соединенные Штаты, так что нет, что-то вот я прям ничего, чтобы указывало на прародину лягушек, как Гондвану, не вижу. А что касается прародины самих этих, как это называется-то, хвостатых амфибий, ну, их, опять же, ну, сейчас попробую сообразить, ну, тритонов находят в Северной Америке, в Евразии, то есть это получается, опять же, Лавразия, вот, древнейших саламандр, но, опять же, по-моему, в основном там всякие, там, Китай, Америка, опять же, в основном Лавразия. Так что, не знаю, по крайней мере, судя по находкам, получается все лавразийское. Но тут есть, правда, большая вероятность, что просто-напросто копают в основном в Северной Америке, в Европе. Поэтому тут есть некоторые, в Азии есть некоторый такой крен. Может быть, какие-то молекулярные данные указывали на гондванское происхождение. Но по находкам-то все получается Лавразия.
1: А про то, что лягушки попали в Лавразию через стыковку Индии с Азией.
0: Но опять же, ничего на это не указывает. Ну, я говорю, вот самая древняя лягушка прозалира — это США. Тогда еще Индия просто-напросто была частью Гондваны. И даже не думала, что ей надо куда-то будет двигаться. Только-только у нас начали раскалываться, собственно, Лавразия и Гондвана. Да больше того, это ранняя Юра. И ранняя Юра, это у нас даже еще ничего не раскалывалось, по большому счету. Это вот только-только, можно сказать, еще Пангея существовала. Только-только начинались какие-то процессы. Так что нет, там еще никуда никакая Индия не переплывала. Там я вот, собственно, более поздний этап подробно не рассматривал. Может быть, там в какой-то момент там все лягушки благополучно передохли в северном полушарии, и потом с южного полушария новые какие-то там лягушки, уже лягушки версии 2.0 заселились. Вот. Я, честно говоря, вот так не углублялся в этот процесс. Может, есть какие-то там сведения. Но если говорить прямо про происхождение, нет, ничего такого. Докайнозойскую историю земноводных не изучал более подробно. В принципе, если есть желание, можно попробовать в эту тему тоже углубиться.
1: Вот, а когда мы показываем два пальца вверх, это значит, нам можно ставить лайки и подписываться.
0: Ценная информация.
1: Это очень ценная информация. Мы, когда вы читаете лекцию, мы так иногда, я показываю два пальца вверх, это значит, нам можно ставить лайки. Так, вопрос
0: Там еще
1: следующий.
0: надо из-под стола-то доставать колокольчик там, чтобы побольше намекать-то.
1: Из-под стола доставать баннер, он так должен выезжать из-под стола такой
0: Да-да-да.
1: раз, и там такой подписывайтесь. Можно ли морских млекопитающих назвать амфибиями? Чуть-чуть, шутка.
0: морских млекопитающих, у них амфибийный образ жизни. Так можно. По-другому не надо.
1: И дополнение к этому вопросу сразу же. А если серьезно, то какие есть эволюционные преимущества амфибий перед млекопитающими морскими и какие схожие механизмы?
0: Преимущество амфибий перед морскими
1: Перед
0: млекопитающими.
1: млекопитающими морскими. Да, это как прям как магистр Йода говорит. И какие схожие
0: Да, нет.
1: механизмы?
0: Я понял, да, но я, честно говоря, вот прям даже не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что земноводные, они как бы у нас преимущественно, если не сказать на 100%, в пресных водах, вот я вот все пытаюсь вспомнить, все-таки более морские или нет, вот, но, по-моему, все-таки не было. А морские млекопитающие, они морские млекопитающие. Есть, конечно, некоторые, которые как инеи ушли потом в пресные воды или те же байкальские нерпы. Но это скорее исключение, а не правило. Какие-то сходства, преимущества, там, не знаю, морских млекопитающих перед земноводными, ну, сложно тут перечитать. Они как млекопитающие, у них множество преимуществ. У них там теплокровность, у них есть волосяной покров, у них есть жир подкожный, который позволяет им, допустим, жить в холодных условиях. Ну, в общем, у них много всего интересного. У них совсем другой уровень обмена веществ, поэтому их вообще как бы, это совершенно малосравнимые группы. Тут скорее даже не то, что какие-то надо преимущества искать морских млекопитающих по сравнению с земноводными, а скорее надо попытаться что-то общее найти в связи с их земноводностью. И то будет сложновато, потому что, ну, опять же, у них и способ размножения совсем другой, и как бы способ заботы о потомстве совсем другой, и на сушу они вылезают для разных целей, то есть у морских млекопитающих, либо они, типа дельфинов, вообще на сушу не вылезают, либо вылезают только вот как раз, чтобы там в основном размножиться, больше-то особо им на суше делать нечего, а у земноводных задача вылезти на сушу, чтобы там пойти кормиться, например, у тех же лягушек, и, ну, собственно говоря, они как бы, в общем, не знаю, вообще не знаю, что отвечать на этот вопрос. Уж очень они разные. Не вижу причин как-то их пытаться сблизить.
1: Следующий вопрос. А зачем живым существам нейромедиатор? Я сам хочу узнать. Вы подняли интересную тему.
0: Я что-то не помню, чтобы я поднимал тему именно про нейромедиаторы. Ну, потому что нейромедиатор это как бы то, что связано с нервной системой и с ее функционированием. Вот, нейромедиаторов, их там всяких много, это отвечает за эффективность работы головного мозга, за различные процессы, которые происходят, вот, за контроль определенных процессов, выработку определенных веществ. Ну, в общем, опять же, как-то я не готов в эту сторону сейчас двигаться, и я что-то не помню, чтобы я вот про это что-то говорил. Я говорил про гены, а вот это было дело, но это к нейромедиаторам никакого отношения не имеет. Нейромедиаторы — это, говорю, особая группа веществ, которые контролируют деятельность головного мозга. Про головной мозг я вообще сегодня ничего не говорил. Можно когда-нибудь про головной мозг поговорить. Вот, правда, я опять же не уверен, что я как-то особо смогу рассказать многое про нейромедиаторы, потому что это уж очень сложно в палеонтологической летописи проследить. А вообще про развитие тех или иных долей головного мозга это можно попробовать поговорить, посмотреть. Вот, и может быть даже на эту тему когда-нибудь сделать отдельную лекцию. Это можно. Если есть желание, пишите.
1: Насколько проворными были лабиринтодонты?
0: Ну, если говорить про наземное перемещение, скорее всего, не особо проворное. То есть перемещались они, ну, примерно в лучшем случае, как современные крокодилы, и то, скорее всего, все-таки намного хуже, потому что они были сильно более широкими, скажем так, в подавляющем большинстве широкими и плоскими. То есть в идеальное лабиринтодонты. Вот они могли, может быть, какой-то там рывок сделать резкий и немножко пробежать, как крокодилы. В подавляющем большинстве они по суше перемещались крайне вяло и уныло. А что касается водных перемещений, ну, здесь, я думаю, скорее всего, лабиринтодонтов было все более-менее в порядке. Скажем так, большую часть водных организмов они догнать были вполне себе в состоянии. Но учитывая, что речные рыбы, они не выдают прям какой-то безумной скорости, как правило, это скорость порядка 5-8 километров в час. Скорее всего, примерно такие показатели могли выдавать и лабиринтодонты.
1: По каким признакам отличают оснастки земноводных, ой, не оснастки, остатки земноводных от остатков первых рептилий? Были ли случаи ошибок палеонтологов в определении класса древних существ?
0: Да, с ошибками это постоянно что-то происходит. Дело в том, что если мы берем, ну, допустим, тех же рептилиоморфов и самых первых диапсид, то бишь представителей, грубо говоря, рептилий, то они, по большому счету, по телу минимально отличаются. И главные отличия заключаются в строении черепа. У диапсид у них по определению, по названию диапсида, две апсиды. Апсиды – это отверстия за глазами. За глазами два отверстия в черепе, которые служат для прохождения мышц и для того, чтобы, ну, соответственно, иметь более сильный укус и более легкий череп. А, соответственно, рептилиоморфы того же времени и примерно такого же строения, они не будут иметь никаких дополнительных отверстий в черепе. Но вот если у нас череп не сохраняется, то запутаться очень-очень просто. Вот. И были случаи, когда некоторых рептилиоморфов относили к рептилиям, а потом все-таки решали, что они слишком примитивные. Вот, по-моему, с каптаринидами что-то подобное происходило. И наоборот, бывало, что некоторые группы считались еще скорее земноводными, а потом оказывалось, когда там находили черепа, что они все-таки рептилии уже. Ну, собственно, на то они и переходные звенья, чтобы быть очень похожими.
1: А безногие аистоподы и лептоспондилы, каково их место в системе тетрапод?
0: Так, безногие.
1: Аистоподы и лептоспондилы. Каково их место в системе тетрапод?
0: Так, ну, если говорить про лепоспондилов, об этом я много чего говорю. Вот, лепоспондилы, это они же беспанцирные, и их место, ну вот они относятся к классу земноводные, судя по последним данным, получается, к подклассу, условно говоря, лабиринтодонтов. Вот. А больше того, конкретно к группе, правда, которой сложно назвать, найти какое-то систематическое подразделение, не знаю, там инфракласс или еще как-нибудь называете, диссарофоидеи. Вот. То есть, получается, земноводные, лабиринтодонты, диссарофоидеи, лепоспондилы. Вот такое будет систематическое положение. А, вот. А если говорить про безногих, я так понимаю, что вот именно речь, видимо, идет о червяках и прочих, вот. Ну, они являются одним из отрядов среди лепоспондилов. Как бы в этом плане вроде бы сейчас уже никаких сомнений нет, что были раньше идеи, что, может быть, безногие – это отдельная группа какая-то земноводных. И даже была когда-то идея, что чуть ли не отдельные земноводные имеют разное происхождение от разных рыб. Даже такое вот прям была идея, что безногие – это прям что-то вот совсем специфическое. Потом была идея, что безногие – это вот отдельная группа земноводных древних. Ну, вот, то есть одни там тонкопозвонковых, другие от лабиринтодонтов. Но сейчас вот все они все-таки считаются одной группой. Все они принадлежат к лабиринтодонтам. Все они конкретно принадлежат к лепоспондилям. Так что безногие – это часть лепоспондилев.
1: Да, тут такой комментарий у нас от слушателей. Да-да, расскажите о совершенствовании головного мозга. Почему безмозглые вирусы нас, таких умных, норовят уничтожить? Это эволюция.
0: Ладно.
1: Потому
0: ладно.
1: Что у них более длинный путь эволюции у вирусов, чем у нас, насколько я понимаю.
0: Но вообще паразитизм как таковой в той или иной форме, это, видимо, что-то настолько базовое для жизни, то есть настолько проще не пытаться самому создать органику или даже не пытаться кого-нибудь сожрать, а пытаться просто-напросто паразитировать на ком-либо, что вот это настолько успешная стратегия, что она реализуется буквально с момента появления жизни. То есть, скорее всего, она начинала реализовываться еще на уровне мира РНК. Собственно, именно оттуда к нам пришли вирусы. Ну и бороться с настолько древним злом это довольно-таки сложная задача, действительно. А что касается эволюции мозга, ладно, подумаем на этот счет. Хорошо. Будем думать.
1: Да, у нас по мозгу были много курсов Вячеслава Дубынина, нейрофизиолога известного. Правда, они были закрытыми курсами, и их можно сейчас только приобрести в записи. Но этот ведущий наш популяризатор в физиологии нервной системы и головного мозга Вячеслав Дубынин.
0: Главный мозг популяризации.
1: Да. Как там говорится в известном фильме, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему.
0: Это класс. На классику ты потянула.
1: Да, уже классика. Так вот, вопрос следующий. А чем питался 9-метровый лабиринтодонт? Должна же быть соразмерная добыча у него.
0: Ой, ну у лабиринтодонта вообще проблем особых-то не было, потому что лабиринтодонт жил во время триасового периода, и там много чего было. Там были и рыбки такие хорошие, многометровые.
1: Хотелось
0: А
1: ответить,
0: там...
1: да, что лабиринтодонт питался лабиринта Минотавром.
0: Лабиринта Минотавром. Ну вот, кстати, насчет лабиринта Минотавров таких нет, а вот всякие Минотавра-завры, допустим, есть вполне себе. Вот, так что...
1: Извините, я вас перебил.
0: Да. А, так вот, там много чего на самом деле находят. Там есть и рыбки крупные, там есть уже и многочисленные наземные позвоночные, которых можно было бы цапнуть. К середине триаса уже вовсю архозавры эволюционировали. Всяческие крупные псевдозухи гуляли. А, синапсиды были такие толстенькие, вкусные, вроде каких-нибудь относительно еще. Да не, уже не примитивных, нормальных таких-то цинодонтов, например, двуклыковых. Так что там было меню богатое.
1: Наши слушатели пишут, что да, тема эволюционного развития головного мозга очень интересна. То есть подтверждаем, что хотим такую тему.
0: Это хорошо.
1: Нервная система же плохо сохраняется в палеонтологической летописи. И поэтому, да, я правильно понимаю?
0: Да, нервная
1: Поэтому,
0: система вообще плохо сохраняется,
1: ну,
0: поэтому надо ее
1: изучать
0: лечить.
1: ее в палеонтологии практически же невозможно.
0: Да, но не, ну есть у нас эндокраны, собственно, слепки головных
1: Головной
0: мозгов.
1: мозг, да, но это развитые, как сказать, высшие там приматы, да. А более простейшие там какие эндокраны? Ничего не сохраняется.
0: Да ладно, ну а динозавры, рыбы, у кого
1: А,
0: хотите,
1: нет,
0: сейчас
1: я опять же, но
0: вот.
1: это большие, большие. Я про более примитивных.
0: Ну, можно и про беспозвоночных что-нибудь тоже там это понарыть. Вообще отпечатки нервной системы есть еще с Кембрия. Так
1: А,
0: что,
1: есть, то есть есть, да?
0: да, есть такое. Нет, есть там о чем поговорить, что точно совершенно, и может даже не на одной лекции, может быть даже на две лекции, это можно было бы поделить, про беспозвоночных, потом про позвоночных. Вот, главное, так сказать, найти моральные силы, вдохновение и время
1: Так,
0: для того,
1: давайте,
0: чтобы это все
1: да,
0: подготовить.
1: закончим с вопросами. Времени уже много.
0: Давайте.
1: Заканчиваем с вопросами. Побыстрее, да? Не будем удерживать нашего лектора. Кого из древних можно описать фразой «лягушка-путешественница»? Из тех древних, наверное, которых мы сегодня рассматривали.
0: Да, я понял, о чем идет
1: Видимо, который
0: речь.
1: много мигрировал, куда-то перемещался.
0: Но вообще, чем примечательны земноводные, тем, что, как я сказал, они все-таки больше эндемичные ребята, а не очень широко распространенные. А если брать на уровне семейства, там много чего, так вот прям даже на уровне подсемейства, много что было прям очень широко распространено. Так, чтобы, например, конкретный род или же тем более вид был прям очень широко распространенный и мог бы быть считаться лягушкой-путешественницей. что-то прям даже не могу сказать чего-нибудь такого прям по всем континентам. Ну вот я, например, упоминал, что мастодонзавры, если брать их с ближайшим родственником про мастодонзаврами, они вот и в южном полушарии, в северном. Ну давайте, так как сейчас я буду долго думать, раз уж я и про них говорил, еще раз их вспомним, тем более они большие и красивые, и еще и они много где были распространены. Давайте их назовем. Хотя это немножечко такой вот обман, потому что там мастодонзавры, а тут про мастодонзавры. Но, по крайней мере, родня.
1: Так, следующий
0: вопрос. И по всей распространены. Да-да.
1: Да, следующий вопрос. Не будем задерживаться. Можно ли у земноводных перенять способность поддерживать влажность клеток кожи человека на уровне молодости? Ну, я слышу в вопросе нотки трансгуманизма.
0: У земноводных перенять способность поддерживать клетки. Но это все, конечно, замечательно, но я, честно говоря, как бы не замечал, чтобы земноводные были уж прям такими долгожителями колоссальными. Нет, конечно, есть некоторые земноводные, которые живут там по 20 с лишним лет. Но как бы мы вроде бы и подольше можем. Если говорить о неотении, тут как бы вопрос не в отдельных клетках, тут вопрос в целом в способности размножаться на личиночном уровне. Это тоже, я не думаю, что нам сильно поможет. Так что я вот прям не вижу никаких вот таких вот именно уникальных адаптаций земноводных к долгожительству, которые можно было бы у них попробовать перенять. Тут скорее больше интересно было бы поизучать земноводных в плане их способностей к регенерации, что, собственно говоря, давно уже и делается. Потому что, конечно, настолько прогрессивные животные, которые уже далеко не губка и не коралл, но в то же время регенерирующие настолько сложные структуры, вот это, конечно, прикольно. То есть, если бы мы могли бы как-то вот себе бы эту способность бы заиметь, получить способность отрастить себе там новую, не знаю, там, новую печень, новый глаз, новую руку, новый палец, вот это было бы, конечно, здорово. Но так. Пока да. Мы так не умеем.
1: Ой. А насколько прикольно быть червем, что столько раз эта форма реализовывалась? Целых 3 неродственных типа, которых мы называем червями. Червяги, змеи, ящерицы. Только млеки пока что-то тормозят.
0: Я могу сказать, что еще и множество было древних групп, которые не относятся ни к одной из этих категорий. Есть еще некоторые древние, например, каменноугольные амниоты, которые не являются никоим образом даже еще в строгом виде такими рептилиями, и они тоже теряли конечности. А есть еще, например, древние земноводные тонкопозвонковые, которые не являются червяками, и они тоже теряли конечности. Так что вот я сейчас вот сходу как минимум вспомнил еще пару групп, которые шли по этому пути. И можно еще вспомнить рыб, которые практически полностью теряли конечности и вполне были успешны, и, собственно, до сих пор успешны. Например, тот же угорь, не даст соврать. Так что, да, получается, что это один из очень хороших сценариев, который позволяет и перемещаться особым образом. Например, змеи могут много чего и ползать, и на деревья лазать, и под землей тихо перемещаться, и плавать, и даже летать. И можно выработать уникальные особенности охоты и прочее. Ну, как бы, в принципе, это особый стиль жизни, скажем так. Вот. А когда кто-то изобретает новый стиль жизни, это здорово. Можно занять уникальные экологические ниши. Так что преимущества определенные есть.
1: Так, вопрос за... Так, еще один вопрос и 2 комментария. Про выведение яйца без скорлупы я узнал из передачи «Теорема Лаговского» на радио «Комсомольская правда».
0: Вот. Понятно. Спасибо. Но... Я все-таки не буду, наверное, искать этот эфир, а еще лучше информацию на саму статью. Там, наверное, будет побольше информации.
1: Про лягушек из Гондваны я вычитал из книги «Биология» под авторством Медникова.
0: Mm-hmm. Хорошо, здорово, но я говорю, это... Возможно, что это либо какая-то устаревшая информация, либо, может быть, я говорю, это более поздняя какая-то история, потому что лягушки потом продолжили эволюцию, я как-то еще в кайнозой особо не углублялся. Может, я что-то не знаю про эволюцию лягушек, я не берусь утверждать, что я прям всю историю земноводных сегодня смог
1: Мы слышим у вас,
0: изучить.
1: как скребется высшее млекопитающее, да, там?
0: Высшие млекопитающие, они пытаются ворваться в эфир, это точно. Вот.
1: По-моему, оно намекает, что пора с ним прогуляться.
0: Возможно.
1: Последний вопрос. Какое конкурентное преимущество есть у амфибий? Почему они до сих пор не вымерли? Как пережили массовое вымирание? И это будет последний вопрос на сегодня.
0: Ну, вообще, у земноводных, конечно же, с одной стороны, много всякого примитивного, но с другой стороны, у них и много всего хорошего. Ну, например, собственно, земноводные – это животные, которые способны обитать сразу в двух средах. Это само по себе прекрасно, потому что взрослые не являются конкурентами для детенышей. Собственно, например, те же насекомые, которые во многом пошли по этому пути, стали вообще самыми успешными ребятами. Так что одно это уже делает земноводных весьма и весьма успешной группой. Ну и кроме того, земноводные — это все-таки очень такая, с точки зрения, видимо, эволюции, гибкая группа, в том плане, что они способны приобретать множество уникальных особенностей в зависимости от своей среды. И на это указывает вот то, насколько они сейчас, собственно, многообразны. То есть вот буквально есть какой-то есть водоемчик, и туда какое-нибудь земноводное попадает, оно, если его тут же кто-нибудь не истребляет, оно через какое-то время очень здорово к этому водоемчику приспосабливается. Вот. То есть, видимо, они эволюционно очень гибкие. Тут уже, правда, надо генетикам обращаться, спросить, чего там генетики нарыли. Вот, например, те же явно совершенно хвостатые земноводные от нас что-то скрывают, учитывая количество генов, которые они с собой носят. Кроме того, еще одна особенность земноводных, которую мы уже упоминали, она характерна и для личинок лягушек, и для всех хвостатых амфибий, это уникальная способность к регенерации. Явно совершенно тоже эту способность мало какие другие наземные позвоночные унаследовали, и это тоже наверняка сыграло очень важную роль в их гибкости, скажем так, эволюционной. Но я думаю, что этих признаков, в общем-то, и достаточно. Ну и кроме того, опять же, будучи холоднокровными, они мало кушают, что тоже хорошо, иначе бы холоднокровные давно бы вымерли. Но для многих животных холоднокровная стратегия оказывается даже более выгодная, чем теплокровная. Вот, возможно, про те же крокодилы даже откатились обратно до холоднокровности. Ну, пожалуй, что ограничимся пока этим.
1: Ярослав, большое спасибо. Наш эфир подошел к концу. Мы благодарим наших слушателей за ваше внимание, донаты. Мы собрали на следующий эфир. Ура, спасибо. На этот, отлично, на следующий. Мы от вас ничего не скрываем. Приходите в наши эфиры, мы раскроем все тайны палеонтологии. Ярослав расскажет о них очень подробно. Буквально раскроет все тайны, да. Ждем вас через неделю.
0: Или же завтра на очном курсе.
1: Можете даже завтра очно приходить. Москва.
0: Да.
1: Улица Дубининская, дом 20, строение 1. Научно-популярная библиотека «Научка» в 19:00. Приходите. Приводите друзей, животных и других, так сказать, земноводных, присмыкающихся и млекопитающих.
0: Нет, это наш курс, надо млекопитающих обязательно.
1: Млекопитающих. Ну. А да, как же будут остальные?
0: Завтра, его... да. Завтра надо взять с собой домашнего утконоса. Без него... без него могут не пропустить, поэтому лучше берите с собой. Ну что ж, всем до свидания. Всем хорошего настроения. Всем. Хорошей недели.
1: До свидания.

Запорожцы, конечно, ребята классные, боевые, но как-то не очень торговые они. Вот им главное повоевать. Чего боялась Британия, не очень понятно, честно говоря. Индия далеко. Кавказский Суворов воевал всегда малыми силами против многократно превосходящего противника, проявляя чудеса воинского искусства. В Персию направляются сотни британских военных инструкторов, офицеров, которые готовят персидскую армию, прямо впрямую командуют частями. Ну, все как сегодня, понимаете. Дорогие друзья, мы продолжаем наш курс компактный из 15 лекций, где мы пытаемся рассказать от Рюрика до позднего Советского Союза, как формировалась наша земля, как собиралась самая большая, самая прекрасная страна на планете. И сегодня будем говорить о восточной политике Российской империи в 19 веке. Мы привыкли к штампу. Россия – страна-цивилизация, особая, необычная империя. И вы знаете, нигде это не проявляется так явственно, как в отношении нашей имперской политики на Востоке. Автор «Маугли» и термина «бремя белого человека» Рэдьярд Киплинг сформулировал одну очень четкую и популярную мысль. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Фраза известная, но мало кто помнит ее продолжение. Но Запада нет и Востока нет, нет наций, родов и преград, когда двое сильных и смелых мужчин друг другу в глаза глядят. Так что вот знаете, бремя белого человека в понимании прекрасного писателя Киплинга, в этом нет ничего оскорбительного, в этом нет ничего российского, то, что пытаемся мы сегодня найти. Это просто такая философия. Белый не противопоставляется цветному. Есть сильные, смелые, белые англосаксы, протестанты. Такой устойчивый термин в западной политологии – WASP. W-A-S-P. White Anglo-Saxon Protestant. Вот это те люди, которые создали Америку. Для них ВАСП – это как для нас в советские годы был СССР или КПСС. Так что и Рэдьярд Киплинг, и Конан Дойль размышлял точно так же, создатель Шерлока Холмса и профессор.

победим и покорим, потому что мы сильнее. По этому принципу строились все англосаксонские, протестантские, да, в общем-то, и католические империи. А русский подход был совсем другой. Я никого не обвиняю, не говорю, что мы лучше, а не хуже, что мы правильные, они неправильные. Нет, просто у нас другая земля, другой климат, другая культура, другая история, другие люди, другая конфессия. И как-то все постепенно формировалось иначе. Русский имперский подход сформулировал лучше всего, мне кажется, простой вчерашний крестьянин, красноармеец товарищ Сухов, который сказал: «Восток – дело тонкое». Вот о том, как имперская политика России тонко реализовывалась на Востоке, мы сегодня с вами и поговорим. В 1801 году, начало 19 века, первая часть современной Грузии, Картли-Кахетия, была присоединена по многочисленным обращениям грузинских карликахетинских царей добровольно и инициативно в состав Российской империи со столицей, городом Тифлисом, то бишь Тбилиси. Грузия не была тогда, напомню, единым государственным образованием. Это территория, населенная близкими этническими народами, очень близкие нам народы по духу, близкие по характеру, христиане тоже южные. Вскоре были присоединены и другие части Грузии, и Меретинское царство, столица Кутаиси, ранее полуавтономное от России Гурийское княжество. Часть княжества традиционных этих земель еще оставалась у турок. В состав России тогда же, в начале 19 века, входит и часть Древней Армении. Армяне много раз обращались с просьбой о защите, о покровительстве к русским царям, к императорам. Еще Петру Первому писали, я процитирую: «Нет у нас иной надежды, мы надеемся только на Бога и твою страну». Один самодержец обращался к другому, князь, к императору, на «ты». Это было нормально. Одна вера, христиане, армяне, частично находящиеся под властью османов, мусульман, частично персов, конечно, чувствовали себя комфортнее, ближе к России, к православным. Постепенно частями армянские земли переходили под крыло России, а армяне получали право переселяться на армянские же земли и иные на территории Российской империи. Трудно это очень шло на протяжении многих десятилетий договорами мирными России как с Персией, так и с Турцией. Отдельно оговаривалось право армян-христиан переселяться. Их не выпускал никто из Турции либо из Персии. Именно тогда, кстати, армяне стали заселять активные наши южные территории, вот Сочи, территория современного Краснодара, Ставрополья отчасти. Армяне появились там очень и очень давно. Но их, кстати, приглашали наши правители специально, когда мы начали осваивать кубанские земли, переехали туда большая часть запорожцев, создавалась сначала Черноморская, потом на основе запорожского кубанское казачье войско на реке Кубань. Там, где Терек, там граница с Северным Кавказом. Вот там надо защищать южные рубежи. Там очень плодородные, прекрасные новые земли. Но тут выяснилось, что запорожцы, конечно, ребята классные, боевые, но как-то не очень торговые они. Вот им главное повоевать или сходить куда-то за зипунами. Часть из них хорошие земледельцы. А вот с торговлей как-то не очень. Раньше в землях Малороссии этим занимались поляки, перепоручая это главным образом еврейским общинам. Где-то греки, татары. Не казачье дело это было, торговля. И тогда Екатерина стала активно привлекать армян. Армяне народ сметливый, предприимчивый в целом. Будущие многие предприниматели тогда появились на наших окраинах, как раз армяне. Это была продуманная политика. Азербайджан, ну современный Азербайджан, тогда это тоже набор большой тюркских княжеств. Они фактически обособились от ослабевшей сильно Персии. И еще в эпоху персидских походов Петра I нами, как мы помним с вами, было занято все восточное и южное побережье Каспийского моря, включая и современный Баку, и древний Дербент. Потом мы эти земли на какое-то время, к сожалению, потеряли, обратно уступили Персии. Но эти полунезависимые княжества, в общем-то, тянулись к России, потому что с Россией было безопаснее, комфортнее. И тогда же, в начале XIX века, при Александре, 1803-1808

1905 год, давайте пометим, чтобы понимать, когда это происходило. Бакинское, Карабахское, Шекинское ханство перешли в состав подданства Российской империи. Я напишу часть Азербайджана. Ну и, конечно, в это же время часть и Армении современной. На этом такое мирное, спокойное, поступательное приложение к России, к далекому-далекому имперскому петербургскому центру южных ханств, княжеств, их такое спокойное вхождение в состав Российской империи остановилось по внешним причинам, потому что забеспокоились наши традиционные друзья, Британская империя. Это время начала того, что будут потом называть, и длится это будет век практически, а на самом деле длится и по сей день, это будет называться временем большой игры. Игра за мировое лидерство, за господство между империей российской и британской. Начинается она с того, что обеспокоенные англичане таким активным, быстрым и мирным движением Российской империи на юг, в Закавказье, начинают активно поддерживать наших соседей-конкурентов, ослабевших, Персию и Турцию. Начали с персов. Чего боялась Британия, не очень понятно, честно говоря. Индия далеко. Она стояла против России поначалу, кажется, вроде бы просто из принципа. В Персию направляются сотни британских военных инструкторов, офицеров, которые готовят персидскую армию, прямо впрямую командуют частями. Ну, все как сегодня, понимаете. Огромное количество британского оружия бесплатно, британские военные займы, кредиты, и даже жалования персидским офицерам и части армии выплачиваются напрямую из британского бюджета. Безвозвратно. То есть Британия начинает в военном плане противостоять России просто руками персов. Далее начинается целая серия поддерживаемой Британией Персии войн против России. Первые войны с Персией до 813 года – это триумф генерала Котляревского. Я не буду здесь подробно вам рассказывать. Нет возможности времени. Отсылаю вас к своей лекции на лектории Достоевски про генерала Котляревского. Ну, действительно, вот просто былинный герой. Такие люди, я не знаю, как матушка-земля их рождает, таким характером, с такой силой внутренней. Несколько раз воскресший из мертвых. Прошедший от сельского мальчишки, денщика, помощника офицера, до прославленного генерала, увешанного наградами, орденами, легенды русской армии. Кавказский Суворов воевал всегда малыми силами против многократно превосходящего противника, проявляя чудеса воинского искусства, смекалки, планирования, храбрости, применения неожиданных приемов. 1810 год, штурм укрепленной крепости, численное превосходство персов против Котляревского, обороняющиеся превосходят численно наступающих в 15 раз. Отряд Котляревского атакует крепость с разных сторон, обходит со стороны горной кручи, нападает с тыла, несколько фальшивых атак с разных сторон. Бойцы Котляревского с одного фланга, с другого врываются в крепость, захватывают ее, а далее невозможно поверить, но потери в гарнизоне 2000 человек, потери в отряде Котляревского убитыми 7 человек. Вот как так можно воевать? Война тяжелая, грязная, кровавая и ненужное дело. И вообще война за землю – это плохая история. Но другой истории у нас нет. И вся предыдущая история человечества – это так либо иначе, до последнего момента – это войны за землю. В этих войнах проявляется доблесть народов, но самое главное – это умение таких самородков, как Котляревский, беречь людей, воевать осторожно, воевать малой кровью, беречь своих. Вот тогда, 810-813 год, война на Кавказе с Персией, а на севере идет война с Наполеоном. Но вот с геополитической точки зрения, на самом деле, Закавказский фронт был очень и очень важен. И если в войне с Наполеоном в Европе мы с англичанами союзники, сражаемся плечом к плечу, то в Закавказье и на Кавказе так бывает. Мы противники. Англичане сражаются чужими руками, хотя иногда и напрямую, против нас. Опять же, не надо обижаться, не надо бесконечно стонать по поводу противной англичанки, коварства британцев
и того, что они наши вечные враги. Это конкуренция, как в бизнесе. Это большая игра. И в этой игре одно основное правило – ошибок не прощают. И ведется эта большая политическая игра и сейчас. Не в одном месте, а одновременно на многочисленных шахматных досках по всему миру. И ты можешь на одной доске побеждать и проигрывать эту игру на других досках. И как метко и честно было сказано лордом Пальмерстоном, британским премьером, у Британии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов, только постоянные интересы. Молодец, лорд Пальмерстон, честно и прямо. Так что Британия, поддерживая нас против Наполеона, на Кавказе и в Закавказье планирует нанести нам стратегическое поражение, выражаясь современным языком. Там будет много войн, там будет блестящий Паскевич, триумфальный. Там будет Грибоедов, который в итоге подпишет мирный договор с Персией, очень выгодный для нас. В конце концов, закончится все нашими победами, закончится тем, что вскоре еще два огромных ханства, Ереванское, Еревань – это Ереван, и Нахичеванское, тоже присоединятся к Российской империи. Также присоединится и некая часть еще современных азербайджанских земель, а также десятки-десятки тысяч армян переедут с персидских и турецких земель к нам в Российскую империю, строя нашу страну, за что мы этому трудолюбивому и древнему народу очень благодарны. Итак, русско-иранская граница определена Паскевичем по итогам русско-персидских войн, руками Грибоедова, и эта граница с Персией продержится незыблемой до 1991 года. Почти 200 лет больше с Ираном не воевали. Мы договорились, мы установили взаимоприемлемую границу. С тех пор поддерживаем дружеские, часто союзнические отношения. Надо сказать, что только вот Сталин в свое время, по окончании Второй мировой войны, но опять же это было продолжение уже войны другими средствами, противостояние с Британией, он обдумывал идею присоединения к нам Южного Азербайджана, создания такой большой Азербайджанской Советской Республики за счет части земель, населенных тюрками, азербайджанцами, говоря современным языком, на самом севере Ирана. Но этот план по многим причинам так и не реализовался. Можно сказать, что к радости современных правителей Ирана, ну и, наверное, к расстройству современных властей Азербайджана, которые тоже наши близкие сейчас друзья и партнеры. Поскольку любая большая игра идет одновременно на нескольких досках, проиграв партию, где за англичан выступали иранцы-персы, они тут же начали параллельно партию следующую. Турция, Османская империя против России. Как бы другая часть Закавказья. И опять большая война с Турцией, попытки остановить руками турок продвижение Российской империи на Балканах. Там войну выигрывает фельдмаршал Дибич, последний полный георгиевский кавалер ордена Святого Георгия. А на Кавказе новую войну с Турцией выигрывает Паскевич. Паскевич действует блестяще. Тогда в состав Российской империи переходят остатки Грузии, город Поти, другие, и часть старинных земель так называемой древней большой Армении, Карс, Баязет, Эрзурум. Мы помним с вами, что у Пушкина путешествие в Эрзурум – это путешествие внутреннее. За границу, в Турцию, Пушкин не выезжал. Это были тогда наши земли, которые блестящими ударами Паскевича заняты и входили на тот момент в состав Российской империи. Нам тогда присоединилось также побережье Черного моря от Кубани до Аджарии. Черноморское побережье Кавказа. Кто помнит советскую программу «Время», в конце прогноз погоды так и звучал. А на Черноморском побережье Кавказа. Спасибо Паскевичу. Как дальше двигалась вот там, на юге, в Закавказье, русско-турецкая граница? Если с персами вот она застыла, мирно договорились обо всем вплоть до последних дней СССР, то русско-турецкая граница находилась в постоянном движении. Ну, во-первых, после победоносной войны мы все-таки Карс и Эрзурум, большой регион исторической Армении, туркам вернули. Политика – это всегда искусство возможного. Такие размены происходят постоянно, по-другому нельзя было, видимо, на тот момент. Но зато армяне активно переселялись
на российскую часть Армении. Следующая российско-турецкая война 1877-78 года. Это триумф белого генерала Скобелева на Балканах. Мы все время говорим об этой войне, что вот мы там за братьев славян, за не очень благодарных нам болгар и других проливали нашу кровь, освобождали. Да, по итогам этой войны была создана независимая Болгария. Но помимо этого велась война еще и на Кавказском фронте. И там, наконец-то, Батуми и Карская область, это крепости Карс и Эрдоган. Посмотрите на карте, большая территория современной Турции. Батуми и Карская область окончательно перешли в состав Российской империи, где, собственно, и пребывали вплоть до революции гражданской войны, пришедшие к власти в Армении ненадолго. Местные националисты в страстном желании понравиться всем, особенно англичанам и американцам, зачем-то Карскую область вернули Турции. Там младотурки пришли к власти, Ататюрк знаменитый, великий турецкий государственный деятель. Мы пытались найти в них союзника, поэтому воевать, исправляя ошибки армянских националистов, Советская Республика просто не смогла. Весь 19 век за Карс проливается кровь русских солдат и росчерком пера бессмысленных политиков, все вскоре потерявших, и власть в Армении потерявших, и удравших из страны. Эти исторические армянские имперские области были потеряны. Ничего не поделаешь. Российская империя, сформировав свои закавказские и кавказские территории, стала системно отказываться от этнических названий, переходя к названиям географическим. Тогда появились Тифлисская, Кутаисская, Ереванская, Елизаветпольская, Бакинская губернии, Карская область. Правительство прекрасно понимало, территории эти многонациональные, как лоскутное одеяло. Как только в головах радикалов возникнет вопрос, а чья это земля изначально, а кто здесь был раньше, армяне или тюрки, у кого исторически больше прав, обязательно полыхнет. Слишком этнически, религиозно разное население. Поэтому надо вот этот потенциальный межэтнический конфликт максимально сверху сгладить. Царское правительство очень хорошо помнило, что после турецкого погрома в 1795 году в Тифлисе вырезана была большая часть населения, после чего Грузия и бросилась в объятия Санкт-Петербурга. После этого в Тифлисе, казалось бы, в столице грузинского царства, большинство населения стали составлять армяне. И даже спустя 100 лет, по имперской переписи 1897 года, грузин 26%, то есть даже меньшинство, русских 28%, армян 30%. Поэтому политика сглаживать межнациональные противоречия в Российской империи была правильной и продуманной, проявлялась даже в географических названиях. Но говоря об обустройстве Закавказья после его вхождения в Россию, я вас опять же адресую к циклу своих лекций по русской истории 19 века, строилась финансовая система. Очень бурно развивалась торговля, потому что торговать стало безопасно. Дороги, нет внутренних пошлин, налогов. Строились заводы, предприятия большие, пришли инвестиции. Появились в Закавказье первые газеты, сети общеобразовательных школ, гимназий, училищ, первые библиотеки, первые театры, причем как и газеты, и на русском, и на национальных языках. Строились курорты в Весентуках, Пятигорске, Железноводске, Кисловодске не в советские годы, а еще при государях-императорах. Улицы городов стали покрываться мостовыми, возникли бульвары, прекрасные сады, вообще неповторимый облик того, как сейчас выглядит Баку, этот Париж Востока, невероятная красота центра Еревана, города, выстроенного из розового туфа, гостеприимного Тбилиси. Эта архитектурная красота формировалась именно тогда, в XIX веке, после того, как были прекращены войны в Закавказье, помним, да, Михаил Юрьевич Лермонтов, Грузия цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских наших штыков. Закавказье процветало, и процветание началось именно с вхождения в состав Российской империи. На Северном Кавказе ситуация была другой.
Население гордое, но разобщенное. Очень много кланов, племен, народов. Население, привыкшее к традициям. Это понимая, имперская власть попыталась сочетать общеимперскую систему административного управления, бюрократического, с местной традицией. Там была сформирована довольно своеобразная, если не сказать уникальная, система военно-народного управления. Власть была у военного генерал-губернатора. Действуя по закону гражданского, в то же время не запрашивая санкции Петербурга, наместник на Кавказе имел право сразу применять армию в случае любых неповиновений собственным решением под собственную ответственность. А вот местная администрация, это были не пришлые чиновники из Петербурга. Мы не как англичане, мы не посылали начальников в Индию. Нет. Местные начальники администрации – это местные авторитетные граждане. При этом сохранялся, например, особый порядок суда. Был параллельный местный суд по нормам шариата и вообще по местным обычаям. Единственное, против чего империя, конечно, жестко выступала и чего не допускала в законном порядке, это кровная месть. Исключительно тяжкие уголовные преступления рассматривал уже русский военный суд. Ну и в том случае, если местные не хотели идти в местный суд, традиционный по шариату, они могли обратиться в гражданско-военный суд, и тогда эти дела рассматривались. Но мы свои законы, свой уголовный кодекс местным не навязывали. Екатерина II заявляла так, что горцы, кавычки, сами найдут собственную выгоду постепенно в причислении под управление учрежденной России. Они почувствуют, что с нами жить спокойнее, безопаснее, экономически выгоднее, и сами к России придут. Такая интеграция элит, она постепенно шла. Например, был такой княжеский род из города Тарки. Они перешли на службу в империю еще при Елизавете. Далее были отправлены, не поверите куда, в Новую Сербию. Смотрите предыдущие лекции. В город Елизаветград. И за особые боевые заслуги перед Русской империей были возведены и в княжеское достоинство империи. И стали князьями Тарковскими. Это, собственно, предки нашего прославленного режиссера Андрея Тарковского. Можем также вспомнить князей черкасских. Это из адыгских черкесов. Тоже переехали, обрусели, входили в высшую государственную элиту Российской империи. Если посмотрите картину «Утро стрелецкой казни» Сурикова, только один боярин с большой окладистой бородой. Это боярин князь Черкасский. Так Петр его уважал, что в порядке исключения к древнему роду черкасских ему разрешил бороду не брить. Больше таких исключений, по-моему, и не сделал никому. С осетинами, аланами. Тоже история древняя, старые связи. Бабушка Александра Невского, к слову сказать, аланская княжна. Другие князья из Кабарды. С ними отношения сложились еще при Иване Грозном. Я напомню, что одна из жен Грозного, Мария Темрюковна, это кабардинская княжна. Интеграция шла. С Кавказом получилось бы, наверное, постепенно так же. Но не всегда и не везде.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы возобновляем наши эфиры, ура, неурочные беспозвоночные с Вадимом Валерьевичем Маринским. Сегодня вы прослушаете лекцию «Шестиногие, но не насекомые». Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Очень рад, что мы снова вместе после некоторого перерыва. Надеюсь, что больше у нас таких перерывов больших не будет. Сегодня мы поговорим про, ну, с моей точки зрения, очень интересную группу организмов. Про членистоногих с шестью ногами, но которые не относятся к классу насекомые. Вообще, я думаю, все там из школы, да даже из детского сада, наверное, помнят, что у насекомых всегда шесть ног. Говорят, вот смотри, у паука 8, у клеща 8, это не насекомые, а вот у пчелы 6, у жука 6, это насекомые. И может показаться, что, ну, наверное, раз 6 ног, значит, точно насекомые. Долгое время исследователи так и считали. Долгое время действительно всех представителей типа членистоногие с шестью развитыми ходильными ногами во взрослом состоянии, обязательно, потому что, ну, будем честны, у личинок всякое случается. Так вот, долгое время исследователи всех шестиногих членистоногих относили к классу насекомые. Было очень удобно, но не совсем, потому что достаточно давно исследователи, даже еще не разбираясь с их генетическими особенностями, потому что понятно, что там в последней четверти 20 века у нас появился вообще инструмент, ну, такой близкий по возможностям к волшебной палочке. Мы же теперь можем расшифровывать генетическую информацию организмов и сравнивать двух организмов непосредственно, насколько они похожи, и предполагать, насколько близкими родственниками они являются. Но даже до этого, просто знакомясь с особенностями их строения, исследователи подозревали, что что-то здесь не так, что вот не очень хорошо как-то все шестиногие членистоногие попадают в класс насекомые. Почему? Потому что для абсолютного большинства шестиногих членистоногих, тех, кого до сих пор относят к насекомым, продолжают относить, характерно довольно схожее строение ротового аппарата. Ну, у нас были встречи, посвященные насекомым, поэтому я, наверное, здесь подробно про это говорить не буду, хотя чуть-чуть все-таки скажу, но чуть позже. А для небольшого числа организмов характерно совсем другое строение ротового аппарата. Более того, для насекомых характерной чертой является наличие, ну, исходно двух пар крыльев, правда, потом в процессе эволюции, как мы обсуждали с вами на одной из наших встреч, насекомые преимущественно перешли к полету на одной паре крыльев. Вторая у них либо редуцировалась, исчезла, либо как-то причудливо видоизменилась, но мы не о них сейчас. Но так или иначе, для насекомых крылья характерны. Для большинства насекомых. Но до тех пор, пока всех шестиногих членистоногих автоматически относили к насекомым, было понятно, что при этом есть несколько групп существ, у которых крыльев нет. Причем, ну, среди насекомых тоже есть существа без крыльев. Ну, если посмотреть на рабочую особь муравья, ну что же, крыльев нет? Блоха, вошь. Но эти существа утратили крылья в процессе эволюции. То есть блохи и левши – это так называемые вторично бескрылые насекомые. Но есть шестиногие членистоногие, у которых в процессе эволюции крыльев никогда и не было. И их долгое время просто относили к такой большой группе первично бескрылые насекомые. Но внутри вот этой группы первично бескрылые насекомые, потому что относительно крылатых насекомых или вторично бескрылых насекомых, ну, которые тоже попадают в крылатых, у них же, у их предков крылья были, у исследователей никогда не было сомнений, что все они – это нормальные насекомые. А вот если смотреть на первично бескрылых насекомых, то исследователи, опять же, достаточно быстро заметили, что среди них есть те, кто по строению ротового аппарата, при том, что крыльев у них нет и никогда не было, похож на насекомых. Мы о них обязательно когда-нибудь еще в ближайшее время поговорим. А есть те, кто по строению ротового аппарата на насекомых не похож. Долгое время шли дискуссии у систематиков, у специалистов по систематике членистоногих, а все-таки всех нам шестиногих включать в насекомых или нет. Но когда в последней четверти 20 века появилась возможность расшифровки генетической информации и сравнения того, кто кому, каким эволюционным родственникам приходится, стало понятно, что все-таки не все шестиногие членистоногие относятся к классу насекомых. Вот на этой картинке изображено четыре большие группы. Фактически это четыре класса, хотя там есть некоторые вопросы, но это вопросы, которые значительно более сильно волнуют систематиков. Знаете, систематики очень часто любят задаваться вопросом, а точно ли там какой-то таксон, какая-то группа организмов, это, например, класс, а не подкласс или не надкласс. Ну, здесь, чтобы снять эти вопросы, давайте вот скажем, что здесь на этой картинке изображены четыре крупных группы шестиногих членистоногих. Более-менее они соответствуют таксономическому рангу, уровню, класса. Начнем с самой большой группы шестиногих. Это насекомые. Здесь я буквально пару минут скажу, только чтобы напомнить вам, дорогие слушатели и зрители, основные детали их строения, потому что во многом другие классы шестиногих мы будем сравнивать с насекомыми. Ну, потому что насекомых обычно все себе неплохо представляют. А вот другие три класса, ну, я уверен, что с некоторыми их представителями вы сталкивались, но, возможно, не замечали. Ну что ж, давайте для начала вспомним общие детали строения тела насекомого. Тело взрослого насекомого всегда разделено на три отдела. Три – есть специальное слово у зоологов беспозвоночных – тагма. Тагма – это синоним словосочетания отдел тела примерно. Это группа сегментов, которые выполняют сходные функции, имеют сходное строение. Так вот, на три тагмы – голова, грудь и брюшко. Голова – это на самом деле слившиеся несколько сегментов в процессе эволюции. На ней у взрослых насекомых есть одна пара сложных фасеточных глаз, одна пара антенн и довольно сложно устроенный ротовой аппарат. Грудь у насекомых всегда состоит из трех сегментов. От каждого сегмента отходит по паре сегментированных или членистых. Ну, собственно, почему тип членистоногие называют членистоногие, да? Конечностей, а от второго и третьего сегментов отходит по паре крыльев. Исходно. Как я уже вкратце упомянул, ну и мы с вами про это уже и так говорили, что на самом деле далеко не у всех ныне живущих групп насекомых сохранились в развитом виде обе пары крыльев. А дальше идет брюшко из максимум 10 развитых сегментов. Причем в абсолютном большинстве случаев справедлива следующая закономерность. Чем больше сегментов в брюшке у насекомого, тем более архаичной, эволюционно древней является эта группа. Потому что в целом для представителей типа членистоногие, в основном для самых разных групп типа членистоногие, характерна такая эволюционная склонность, эволюционная тенденция к так называемой олигомеризации тела. Олигос – мало, мерос – сегмент. Уменьшению количества сегментов тела в процессе эволюции. И вот здесь я должен буду сделать небольшой шажочек в сторону. Дело в том, что на данном этапе развития наших представлений об эволюции членистоногих, типа членистоногие, мы предполагаем, что общий предок членистоногих это было, ну, скорее, такой червеобразной формы существо с довольно большим количеством сегментов тела. При этом эти сегменты были более-менее одинаковые. И от большинства из этих сегментов отходило по паре членистых сегментированных конечностей. Ну, понятно, что слово членистые и сегментированные – это синонимы здесь. Так вот, в процессе эволюции в разных группах насекомых, ой, прошу прощения, в процессе эволюции в разных группах членистоногих наблюдалась эволюционная склонность, эволюционная тенденция к уменьшению количества сегментов, слиянию сегментов в тагмы, в отделы. Причем внутри отдела тела тагмы сегменты могут как полностью слиться, как, например, в голове у насекомых, да, напомню, это несколько слившихся сегментов, так и оставаться разделенными, как, например, сегменты брюшка или сегменты груди у насекомых. А, например, у паукообразных тело делится на две тагмы, голова, грудь и брюшко. И у наиболее эволюционно продвинутых групп паукообразных, например, представители отряда пауки, у них все сегменты головы, груди слиты и все сегменты брюшка слиты. Хотя у некоторых примитивных, конечно, пауков есть следы сегментации на брюшке. Это давайте мы совсем в сторону отложим, а то сейчас соскользнем не туда. Так вот, параллельно с уменьшением количества сегментов в процессе эволюции у разных групп членистоногих совершенно независимо, объединению их в тагмы, в отделы тела, также происходило уменьшение количества ног и их специализация. И вот это очень важный момент. У древних членистоногих ног было много. А затем в процессе эволюции число ног уменьшалось, а специализация, ну, вернее, так даже, наверное, чтобы мы максимально корректно сказали, что у древних членистоногих было большое число конечностей, а в процессе эволюции число этих конечностей уменьшалось. Потому что здесь может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что нога – это частный случай конечности, это ходильная конечность. Но на самом деле сейчас мы знаем, что у самых разных групп членистоногих практически все парные подвижные выросты на теле – это видоизмененные конечности. Ну, например, значительная часть элементов ротового аппарата насекомых – это видоизмененные конечности. Антенны, усики насекомых – это видоизмененные конечности. У насекомых с крыльями долго был вопрос, потому что, ну, как-то странно, на втором и третьем сегментах груди есть по паре конечностей и по паре крыльев. То есть крылья должны были из чего-то еще появиться. Но пару лет назад вышло очень большое исследование, было опубликовано, где смотрели одновременно и то, какие гены активируются в процессе эмбрионального развития и вообще развития тела насекомого, как именно происходит закладка зачатков крыльев. В общем, судя по всему, крылья – это тоже производные конечности. Просто получилось очень причудливо в процессе эволюции, что это производные тех же конечностей, из которых у них, у насекомых, появились ноги на втором и третьем сегментах брюшка. Ну да ладно, это мы немножко в сторону отошли, хотя это отступление нам сегодня обязательно пригодится. У кого-то из вас сразу после вот этой моей тирады про олигомеризацию, уменьшение в процессе эволюции количества сегментов тела, может возникнуть закономерный вопрос. Что же тогда получается, многоножки – самая древняя группа членистоногих? Ну, честно говоря, некоторое время такая точка зрения даже была. Но, скорее всего, нет. Ну, вернее так, мы сейчас уверены, что все-таки не совсем так. Дело в том, что, ну, у всех каких-то эволюционных закономерностей бывают исключения. И вот, судя по всему, многоножки, о которых мы отдельно обязательно поговорим, это такое исключение. Это как раз та группа членистоногих, которые в процессе эволюции увеличили, наоборот, количество сегментов из-за того, что перешли к такому полуроющему образу жизни существ, закапывающихся в лесную подстилку. Так или иначе, что еще мы можем увидеть на теле насекомого? На сегментах брюшка обычно существуют парные отверстия дыхальца, которые ведут в дыхательную систему трахеи. Что касается ротового аппарата насекомых. Ротовой аппарат насекомых состоит из нескольких частей. Верхняя губа, мандибулы, максилы, верхние и нижние челюсти. Нижняя губа, лабиум. Это ее название специализированное. На самом деле в процессе эволюции из вот такого строения ротового аппарата у насекомых какие только ротовые аппараты не возникли. И там, колюще-сосущие, лижущие и так далее. Но для нас важно, что часть ротового аппарата у насекомых торчат наружу. Если мы посмотрим на кузнечика, будет прям видно, как он ими работает. Или на таракана, если посмотрим, или на жука. Антенны насекомых, здесь тоже позволю себе напомнить, используются преимущественно как органы химического чувства. Есть волоски, чувствительные волоски, то есть они могут ими ощупывать. Но в значительной степени насекомые антеннами обнюхивают пространство, а не ощупывают. Хотя ощупывать тоже могут. Фасеточные глаза – характерная для насекомых структура, для взрослых насекомых. Ну, или для личинок насекомых, если они, у них предусмотрено развитие без полного превращения, то есть без окукливания. Ну да ладно. Так вот, фасеточные глаза – органы зрения, состоящие из большого количества довольно просто устроенных глазков, линз. Ну, эти простые глазки называются омматидии. Они в фасеточных глазах обычно шестигранные, хотя иногда там по краям могут быть квадратные. Но в основном шестигранные. Соответственно, формируют у насекомых очень непривычную для нас, но при этом подробную картину мира. Впрочем, про зрение насекомых мы отдельно тоже много говорили. Что касается ног, ходильных конечностей насекомых, мы уже обсудили, что они отходят от трех сегментов груди. Устроены они у насекомых могут быть чрезвычайно разнообразно, ну, потому что насекомые – это самый большой, как мы знаем, класс не только беспозвоночных животных или животных вообще, а это, в принципе, самая большая группа живых существ, что, я напомню, если мы посчитаем число видов насекомых и сравним его с числом видов всех описанных остальных организмов, там, и животных, и растений, и грибов, и бактерий, и одноклеточных, и эукариотических организмов, ну, хотя, конечно же, понятно, что с определением вида в целом есть некоторые сложности, потому что вот разделять виды бактерий чуть-чуть сложнее, мягко говоря. Ну да ладно, если мы опять же оставим систематику сейчас все эти сложности, а просто посчитаем число описанных видов живых существ, то больше половины описанных видов живых существ, всех вообще, напомню, относится к классу насекомые. Понятно, что занимают они самые разные экологические ниши. Экологическая ниша – это образ жизни, место, которое организм занимает в экосистеме. Среди насекомых есть прыгающие, бегающие, плавающие, копающие. Поэтому понятно, что строение ног у них тоже довольно сильно варьируется в зависимости от образа жизни, который ведет тот или иной вид. Но при этом набор члеников, из которых состоят эти ноги, он практически постоянный. Насекомые вообще эволюционно достаточно, есть такой термин, эволюционно-консервативная группа. То есть, да, кажется, что стрекоза и жук довольно сильно отличаются, но если посмотреть на то, как они устроены, на их анатомию, окажется, что не так уж и сильно. Также для насекомых характерны крылья, мы про это уже поговорили, хотя есть вот сейчас два отряда насекомых, которые являются первично бескрылыми. Щетинохвостки и древние челюстные, но про них отдельно совершенно. Помимо этого, для насекомых, ну, видимо, исходно характерны, просто в процессе эволюции некоторые группы их утратили, такая структура, как церки. Церки – это парные выросты последнего сегмента брюшка. При этом у таких древних групп насекомых, как поденки, вот справа, например, церки выглядят как такие нити из большого количества маленьких сегментов. У некоторых, ну вот как у ховертка, например, слева, церки тем или иным образом видоизменились. Ну вот у ховертки ими вообще могут, например, вполне себе орудовать как подвижной клешней. Я уже упомянул, что для насекомых характерно несколько пар дыхалец по паре на сегмент брюшка. Эти дыхальца отверстия ведут в трахейную систему, ветвящуюся систему трубочек, по которой распределяется кислород по телу насекомого. Причем самые маленькие ветвления этих трубочек, напомню, подходят индивидуально, ну, либо к какой-то клетке, либо к группе клеток. Также через эти трубочки удаляется углекислый газ. Ну, то есть фактически происходит то, что мы называем газообмен дыхания. Про развитие насекомых, и на этом мы с насекомыми заканчиваем. Как я говорил, насекомые нам сегодня пригодятся в первую очередь именно как то, с чем мы будем сравнивать тех, кого к ним относили, но потом поняли, что это все-таки не насекомые. Так вот, для насекомых характерно два, ну, таких основных магистральных варианта развития. Первый – это развитие с неполным превращением. Когда из яйца появляется личинка, она хотя бы отдаленно напоминает взрослый организм, и, что самое важное, она имеет хотя бы в зачаточном состоянии все органы взрослого организма. Взрослый организм называется имаго. Дальше она, эта личинка, растет и линяет. Ну, позволю себе напомнить, всем членистоногим нужно линять по мере того, как они растут. Растет и линяет многократно. А во время последней линьки у личинки насекомого с неполным превращением из зачатков крыльев, специальных таких чехлов, в которых сложены крылья, высвобождаются развитые крылья. С этого момента, после этой линьки, насекомое официально является имаго, то есть взрослым насекомым, и дальше уже не линяет и не растет. Ну, конечно, есть один отряд, отклоняющийся от вот такой схемы. Это отряд поденки, самый древний из ныне живущих крылатых насекомых, у которых есть одна линька на крылатой стадии. Ну, это, опять же, не предмет нашего сегодняшнего разговора. Обязательно про них подробнее поговорим. Ну, собственно говоря, вот так примерно, да, выглядит линька. Вот, видите, вылезает. Сейчас я прошу прощения. Прошу прощения. Буквально секундочку. Я подозреваю, что на рулоне салфеток. Да, я прошу прощения. Так вот, ну вот здесь мы видим личинку цикады, которая обычно много лет развивается, копаясь в земле, затем выползает. И, собственно говоря, вот здесь мы видим на этой гифке процесс перелинивания личинки последнего возраста на крылатое насекомое имаго. Другой вариант развития – это так называемое развитие с полным превращением, когда из яйца выходит личинка. Личинка обычно либо очень не похожа на взрослое, либо вообще не имеет ничего общего со взрослым насекомым по своему внешнему строению. А у нее нет обычно, некоторого набора органов, например, зачатков крыльев, никогда не бывает у личинок насекомого с полным превращением. Глаза, кстати, у личинок насекомых с полным превращением обычно не фасеточные, не сложные, а просто такое. Места, где сконцентрированы простые глазки, что может создавать иллюзию сложного фасеточного глаза, но это не так, это просто скопление простых глазков. Так вот, личинка насекомого с полным превращением многократно линяет, растет, затем окукливается. На стадии куколки происходят значительные перестройки тела. Иногда в литературе можно столкнуться с утверждением, что на стадии куколки тело личинки растворяется, остается только нервная система, и тело выстраивается заново. Растворение лизис некоторых частей тела личинки действительно происходит внутри куколки, но все-таки не так радикально. На самом деле, в основном это именно что перестройка тела, и затем из куколки выходит совсем не похожая на личинку имага. Ну что ж, с насекомыми вспомнили, про насекомых вспомнили, а теперь давайте поговорим про другие три группы шестиногих, членистоногих, которые, как мы сейчас понимаем, к насекомым не относятся. Более того, долгое время вообще, начиная с того момента, когда поняли, что это точно не насекомые, даже дискуссионный был вопрос, а насколько они близки насекомым, и предполагалось, что некоторые из них насекомым могут быть вообще не близки, но сейчас работы последних 5 лет примерно, 5-7 лет, довольно однозначно указывают на то, что все-таки действительно существует такая группа шестиногие-членистоногие. Все ее представители внутри довольно близкие в эволюционном плане родственники, но тем не менее делятся на 4 различных класса. Представители вот этих 4, представители этих 3, прошу прощения, классов, которые не относятся к насекомым, вообще их долгое время называли, объединяли в такую группу скрытночелюстные, в противоположность насекомым. Почему? Потому что, помните, я упомянул, что когда вы смотрите на насекомое, например, ест кузнечик, вы видите прям движение частей его ротового аппарата. У этих организмов, у шестиногих, но не насекомых, части ротового аппарата в значительной степени втянуты в голову. Но на самом деле, вот сейчас, опять же, остается вопросом, такое строение ротового аппарата позволяет нам предположить, что вот они как-то друг для друга более близкие родственники, чем к насекомым, или нет? Тут есть ряд вопросов, но в такую систематику мы уже углубляться не будем. Что это за 3 вообще группы? Это, а то я уже несколько раз упомянул, стоит, наверное, все-таки сказать, о ком мы будем говорить сегодня. Это ногохвостки, это протуры и это диплюры. Вообще, если говорить про наземных членистоногих в целом, то, наверное, по-настоящему массово членистоногие появляются в наземных экосистемах в каменноугольном периоде. На самом деле уже в предыдущем девонском и в предпредыдущем конце силурийского периода наземные членистоногие уже появлялись, но разнообразие, видимо, их было еще не очень велико. Если говорить, например, про насекомых, то абсолютное большинство отрядов, которые мы можем сейчас встретить, они появились, ну, либо в каменноугольном либо периоде, либо позже. Есть небольшое количество отрядов, ну, собственно, из крылатых насекомых это только поденки, а из первично бескрылых, ну, собственно, насекомые, у которых никогда крыльев и не было в процессе эволюции, это как раз щетинохвостки и древнечелюстные. Но так или иначе, в конце девонского периода, видимо, насекомые как раз и появляются. Если мы попробуем найти самое древнее шестиногое, не обязательно насекомое. Девонский период длился с 420 до примерно 358 миллионов лет назад. То мы найдем, что обнаружим, что в самом начале девонского периода, около 410 миллионов лет назад, жило вот такое вот существо. Его назвали Рионелла-прекурсор. Рениелла-прекурсор, Рениелла-предшественник. Некоторые систематики его причисляют к многохвосткам, группе, о которой мы сейчас начнем говорить. Но вообще, честно говоря, не очень понятно, к какой группе стоит относить этого зверя. Возможно, что на самом деле никакой из ныне живущих, но так или иначе. Судя по всему, наземные шестиногие членистоногие появились где-то в самом начале девонского периода. И первый класс шестиногих членистоногих, которые не являются насекомыми, про которые мы поговорим, это колемболы, многохвостки. Колемболы совершенно потрясающие организмы. На самом деле к этому классу относится довольно большое число видов. Около 8 тысяч видов, а с большой вероятностью в реальности видов там еще больше. Скорее всего, они появились как раз в девонском периоде и, соответственно, видимо, были одной из первых групп членистоногих, которые настолько хорошо освоили наземную среду обитания.

0: нужно искать наиболее древних, то есть это будут, например, морские пауки, ну, отдельный класс, не относящийся к паукообразным, да? Ну, про морских пауков тоже говорили, вот когда говорили про происхождение членистоногих. Из наземных членистоногих это скорее скорпионы, тоже паукообразные. Но вообще это очень многогранный вопрос. Вот. И многоножки тоже есть достаточно древние, но про многоножек давайте, ну не настолько, про многоножек мы отдельно просто, у нас будет встреча, и там про них поговорим. У них и современное разнообразие интересное, и эволюция их потрясающе интересна.
1: Следующий вопрос. Сохраняется ли память, память в кавычках, у насекомых с полным превращением между различными формами?
0: Ну, отвечая на этот вопрос, наверное, стоит сказать следующее. Нервная система личинки жука-плавунца и нервная система взрослого плавунца и мага – это одна и та же нервная система. Она подвергается некоторым изменениям, но фактически это одна и та же нервная система. Соответственно, как я уже сказал, часто в литературе пишут, что, ну, в различной учебной литературе, иногда в научно-популярной литературе пишут, что внутри куколки тело личинки полностью растворяется, остается только нервная система, и все выстраивается заново. Это не так. Есть части тела, которые растворяются, но в значительной степени оно просто перестраивается. Поэтому да, это то же самое насекомое. Вот. Но с той же самой нервной системой. Просто тело его перестроилось. Другое дело, если мы зададимся вопросом памяти, и здесь важно понимать, что память применительно к позвоночным животным и память применительно к остальным организмам, термин может иметь некоторые различия в том плане, что мы даже для позвоночных животных, даже для человека, еще не до конца понимаем, как работает память. В общих чертах многое понимаем, но не все. Вот что уж говорить про сравнение нервной системы там, членистоногих и хордовых, типа к которому относимся мы в ранге подтипа позвоночные. Поэтому про память ничего сказать не могу, а нервная система та же. Да, еще вопросы?
1: А какая устойчивость к радиации у членистоногих?
0: Секундочку, прошу прощения, я случайно отключил наушники. Да, повторите, пожалуйста.
1: Какая устойчивость к радиации у членистоногих?
0: Ну, честный ответ будет разный. И вообще, когда мы говорим про устойчивость к радиационному излучению у животных, это сложный вопрос. Потому что нет, слушайте, это я просто сейчас подумал про обобщающие какие-то по разным типам, и нет, наверное, вот такого короткого обобщения. Ну, потому что, например, плоские черви, такой тип животных, они, с одной стороны, достаточно устойчивы к радиационному излучению, с другой стороны, даже не какое-то чудовищное радиационное излучение убивает в их организме такой тип клеток, которые называются необласты, которые отвечают за регенерацию, восстановление их тела. Поэтому вы можете облучить плоского червя определенной дозой радиации, он еще пару месяцев поживет, а потом все равно умрет, потому что, в общем, восстанавливать свое тело он не может. Среди членистоногих есть организмы, которые действительно... Среди членистоногих их родственников есть организмы, которые обладают повышенной устойчивостью к, ну, способны переносить более высокие дозы радиации, чем организмы других типов. Но я бы сказал, простого объяснения этому нет.

0: Поэтому да, среди членистоногих есть, если коротко отвечать, я просто сейчас подумал, что если мы уйдем сейчас в физиологию того, ну, здесь нужно просто будет поговорить про то, как на организм животного воздействует радиация, что она именно там ломает, и, соответственно, после этого перейти к разговору о том, почему некоторые группы животных могут быть более устойчивы, но это прям большой вопрос. Вот поэтому коротко, да, действительно, среди членистоногих и родственных им групп есть организмы, способные выносить ощутимо большие дозы радиации, чем другие организмы, и после этого продолжать более-менее нормально жить. Да, следующий вопрос.
1: У нас еще два вопроса. Почему у насекомых и шестиногих природа сошлась на цифре 6, а у пауков на 8, у раков на 10, у многоножек неопределенное количество?
0: Нет, ну что касается многоножек, оно не то, что неопределенное, оно просто большое. Не так давно, кстати, несколько лет назад была описана многоножка Eumelipis persifoni. Видовой эпитет Персефоны, соответственно, живет она в подземном мире, так, куда Персефона была похищена, в пещерах. Из класса диплопода, двупарноногие многоножки, число ног который действительно там тысяча с небольшим. Не помню точно, тысячи и сколько-то еще чуть-чуть. Ее поэтому назвали Эумелипис, по-настоящему тысяченогая. Но так, да, у многоножек варьирует. Число ног, оно большое, но оно у разных групп варьирует. При этом у какого-то конкретного вида, понятно, оно строго определенное. У ракообразных... Да нет, не только 10 бывает. Если мы говорим про такой класс, как высшие ракообразные, а ракообразные сейчас вообще, если в школьной программе ракообразных называют им, присваивают таксономический ранг класс, то вообще ракообразные – это минимум надкласс, а то и… Сейчас прошу прощения. Буквально секундочку, я должен коллегам написать. То и подтип. Так вот, есть внутри группы ракообразные класс высшие ракообразные молокостракам, куда относится отряд декаподы, десятиногие. Вот, ну, это, собственно, десятиногие – это те, кого нормальный человек, не зоолог беспозвоночных, представляет, когда слышит слово ракообразные. У них действительно, ну, у них развиты 10, ну, 5 пар конечностей, из которых более-менее все могут хотя бы использоваться как ходильные. Но на самом деле, что на головогруди, что на брюшке, у них есть еще конечности, просто не выполняющие функцию ног, каких-то ротовых придатков, плавательных и так далее. Поэтому с натяжкой можно сказать, что для некоторых групп ракообразных характерно наличие 10 ног, ну хотя первые из них обычно это, в общем, для хождения это не используется, скорее хватательный. Ну ладно, бог с ним. Мы, я думаю, просто про разнообразие ракообразных тоже как-нибудь обязательно поговорим. Там целый мир, очень много всего. Вот. А что касается паукообразных и шестиногих, да, действительно, у паукообразных эволюция остановилась, можно сказать, на числе 8 ног. У большой группы шестиногие, членистоногие, куда относятся, соответственно, классы насекомые, многохвостки, протуры и двухвостки, диплюры, ног 6. Ответить на вопрос, почему эволюция остановилась именно на 6, сложно. Потому что дело в том, что эволюция – это не движение из точки А в точку Б. У эволюции нет какой-то конечной цели, к которой она приходит. Да? Ну, по крайней мере, насколько мы понимаем сейчас механизмы эволюции. Да? Это там, не так, как представлял великий зоолог Жан-Батист Ламарк, что это стремление к некому совершенству. Да? Это просто изменение организмов под действием естественного отбора, то есть того, что выживают и оставляют наибольшее потомство наиболее приспособленные организмы. Да, для членистоногих, наземных членистоногих, явно удобно несколько пар ног. Видимо, больше двух. Ну а дальше уже вот в одной группе их осталось 6, в другой 8. Но ответить на вопрос, почему, увы, мы тут не сможем.
1: У эволюции, как у самурая, нет цели, есть только путь.
0: Абсолютно точно.
1: И последний вопрос на сегодня. А какой ротовой аппарат у шестиногих? Велико ли разнообразие способов употребления пищи, например, у тех, кто пользуется церхами, как клешнями и прочих?
0: Смотрите, я уже вот не первый вопрос употребляю как бы название шестиногие в противовес насекомым. Давайте я еще раз проартикулирую, чтобы точно это не запомнилось неверно, что шестиногие – это большая группа членистоногих, которая включает в себя всех членистоногих с шестью ногами, с шестью ходильными конечностями. Туда относятся многохвостки, протуры, двуххвостки и насекомые. Вот это четыре класса, четыре большие группы внутри еще большей группы шестиногие. Да? Внутри, например, там надкласс некоторые систематики присваивают таксономический ранг этой группе. Соответственно, если говорить про способы питания многохвосток, протур и двуххвосток, то ротовые аппараты всех их, они предназначены для, ну, скорее, пережевывания пищи какой-то. Вот. Соответственно, понятно, что у хищных части ротового аппарата более жесткие, более крупные. У тех, кто питается грибами или там древесиной, совсем перегнившей, или растительной какой-то пищей, у них они, ну, не такие крупные, но все равно тоже достаточно жесткие, потому что понятно, что там пережевывать многохвостку, если ее какая-то двуххвостка поймала, что пережевывать лист растения, часть листа растения, что пережевывать гифу гриба, ну, нить мицелия грибницы. Для этого все равно нужен ротовой аппарат, с помощью которого можно жевать. Вот поэтому у всех у них он более-менее рассчитан на жевание. Вот, ну просто есть среди них также и хищники.
1: Вадим, большое спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы. Наших слушателей мы благодарим тоже за ваши вопросы, донаты. И ждем через неделю или через две. Как у нас эфиры будут?
0: Я думаю, что через две.
1: Да, через две недели. Значит, эфир будет каждые две недели. Один эфир. Спасибо, до встречи.
0: Спасибо большое за внимание, до встречи.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Доброе утро, день, а может быть даже вечер. А прежде всего я хотела вам сказать большое спасибо за те теплые слова, которые вы оставили в комментарии к предыдущему ролику. И я прямо чувствую, как волны такие тепла, любви идут ко мне, а мы сейчас так в этом нуждаемся. И еще огромное спасибо, кто внимательно смотрит и отметил, что я неправильно назвала короля. Конечно, это Георг IV, а не Генрих. Наверное, я ошиблась, потому что думаю о Шекспире, а я всегда о нем думаю. Ну и, конечно же, я заметила, что очень многие, не только в этот раз, а в предыдущий, пишут, что классно было бы издавать какие-нибудь открытки или календари с иллюстрациями из наших редких книг. И мы тоже с вами согласны. Просто тема такая, что несколько раз мы уже издавали, и они не раскупаются, поэтому все-таки никак-то не идет. Но в этом году я так увлечена лиром, что лично сама хочу сделать такой календарь, чтобы подарить своим друзьям, знакомым, родственникам. И там ситуация такова, что чем больше мы заказываем, тем получается в результате календарь дешевле. Поэтому мы оставим закрепленный комментарий, и вы напишите там календарь плюс или поставьте лайк. Мы посмотрим, сколько людей согласятся к нам присоединиться, и тогда, может быть, эту тему замутим. Ну, а сегодня у меня такая небольшая книга на столе, но я хочу сначала задать вам вопрос. Встречали ли вы когда-нибудь в своей жизни явление полтергейст? Я, к примеру, никогда не видела. И у меня нет ни одного знакомого, который видели бы это воочию.
1: Ты меня не видела, я тебя не видел.
0: И, обратившись к интернету, я посмотрела случаи известного полтергейста в 20 веке. И оказалось, что обычно оно объясняется очень просто, какими-то естественными причинами, либо мошенничеством, слэш, желанием напугать кого-то, а мошенничество в случае получения страховых выплат, либо это какие-то психические отклонения, временные или постоянные, когда человек чего-то видит и убежден в этом, и даже не сомневается. Но если мы обратимся на 300 лет глубже, то оказывается, этот вопрос не так однозначный. И люди во многом никак не могли объяснить эти причины и действительно как-то верили. Ну, то есть никак не могли естественно объяснить, поэтому они объясняли это несколько по-другому. А вообще полтергейст – это слово немецкое, и правильно бы его произносить полтергайст, переводится она как «шумный дух». И они связывали вот эти события с неким существом, не знаю, можно ли назвать его существо, которое они называли в Германии кобальд. А кобальды, они же близко к гоблинам, иногда там их называют еще немножко по-другому, хоб-гоблины. В общем, это по-русски такие домовые, это такие духи, которые охраняют жилище.
1: Работать буду по совести, за хозяйство не бойся.
0: Если спуститься еще от этого времени еще на 200 лет позже, то оказывается, в 1525 году никаких не было сомнений, что такие духи существуют. И, например, в протоколе муниципального небольшого города в Германии было написано, что если кто поймает гоблина, нимфу или другую всякую нечисть в своем доме, в своем сарае, в реке, в ручье, в лесу, живым или мертвым, то обязательно за это получат 5 золотых монет. Если мы обратимся к какой-то фольклорной истории, то обычно эти духи достаточно добрые, по-доброму относятся к людям, они охраняют жилище, сохраняют его традиции, иногда подшучивают над человеком, но в основном они, в общем, достаточно доброжелательны. И только когда в Европе стало распространяться христианство, это было отнесено, конечно, к такому, к злу, что называется, к какому-то вот падшему ангелу, может быть, вот так можно было бы отнести. А в Германии даже была несколько категорий этих кобальдов. А слово, кстати, кобальд происходит от древнего немецкого слова «жилище», «хижина». Были кобальды, которые жили в домах, были, которые жили в шахтах, и еще были, которые жили на кораблях. Они в основном были невидимые, но если их кто-то видел, это были небольшие существа, чем-то похожие на гномов. Те, которые были в шахтах, они были сгорблены и скручены. В домах обычно ходили в крестьянской одежде, а уж на кораблях они курили трубку и были похожи на матросов. Но в основном они были невидимые, никто их не видел. Вот. И в этой книге, она 1723 года, рассказывается о событиях, которые произошли в 1718 году в небольшом местечке Гребени в Германии. Это недалеко от города Йена. И очевидцем этих событий был некий пастор Джереми Хайниш. Он в предисловии к этой книжке пишет, что вообще он не верит ни в каких кобальтов, это все бабушкины сказки, это все какая-то ерунда, и невозможно в это поверить. Но он сам был свидетелем нападения на его дом в 1718 году, в период с 17 июня по 8 сентября. Что он наблюдал? Он наблюдал, как камень появлялся из земли, поднимался высоко до вершины его дома и с огромной силой падал вниз. И в доме его жил он, его супруга и еще какие-то люди, не упоминаю, скорее всего, это прислуга. И все они были свидетелями и очевидцами вот таких происшествий. Этот камнепад, вернее, даже камневзлет, наблюдали не только они, но и жители этой деревни. И они говорили, что эти камни вылетали из-за угла дома викария, что они летали из сада, с деревьев. И это было и днем, и ночью. А ночью к этому же присоединялся и страшный скрежет, какой-то скрип, какое-то такое, такие неприятные звуки. А когда его жена, а жена в этот момент его была беременная, и 5 августа она родила ребенка, то в этот момент произошло такое, какая-то свинцовая железюка, как я себе представляю, что это такая гиря от часов, была снята и брошена в сторону спальни жены. Открывались двери без помощи человека. И все подобное происходило и прекратилось только после того, как викарий оставил этот дом, часть дома оставил, и тогда эти события все прекратились. Все это он подробнейшим образом излагает в этой книге. В ней есть только одна такая небольшая иллюстрация, где можно увидеть траектории полета этих камней из-за угла дома и из-под земли, и еще откуда-то, больше никаких картиночек здесь нет. Вот такие странные дела происходили в 1718 году. Сам Джереми говорит, что объяснить он может только не иначе, как деяниями злого духа. А мне кажется, что как раз нужно было посмотреть ту сторону. Когда он освободил дом или часть этого дома, кто туда заселился? Может быть, и он был источниками этой силы, этой магии. Но, в общем, самый бессмысленный ролик, который я записала, это вот сейчас. Потому что ничего вразумительного сказать я дальше не могу. Кроме того, что я показала вам еще одну книгу из 10 тысяч книг нашего хранилища. Если у вас были такие случаи с полтергейстом, напишите нам, расскажите, будет интересно. Книга называется, как всегда, очень длинно и сложно. Написана на любимом моем немецком языке, с использованием готического шрифта. Называется она так: «Правдивый отчет священника о чудесных эффектах так называемого гоблина или кобальта или невидимого существа в пасторском доме Гребена». Тут еще рукописная запись, которая говорит примерно то же самое, другими словами, и какая-то еще библиографическая ссылка, которую я уже разобрать не могла, потому что она тоже написана на немецком языке. А самое интересное, что непонятно, откуда взялась книга у нас в хранилище. То есть в инвентарной книге научной библиотеки есть запись 1988 года, что книга такая поступила, но без истории. Откуда она взялась? Кто ее принес, как она была подарена, непонятно. Не иначе, как полтергейст. Вот. Почему эта книга находится в нашем фонде, тоже непонятно. Она, в общем, не имеет отношения к тематике нашего музея. Но, тем не менее, мы ее теперь обладаем. Она, конечно же, редкая. Редко где можно увидеть такую ерунду.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Раз, два, три, четыре, пять. Я говорю что-то громкое про спектры звуков, которые позволяют нам узнавать слова. А слов? Бесконечное количество?
2: Потенциально, да.
3: А слов?
1: Слов.
3: А слов было сказано.
2: Слов бесконечное количество.
1: Это да. Но
2: и наша жизнь показывает, что все больше и больше, больше и больше.
4: Здравствуйте. Сегодня на этом канале проба нового формата. Прекрасно вам знакомый астроном Владимир Сурдин и физик Алексей Семихатов пригласили в гости лингвиста Игоря Исаева, заместителя директора Института языкознания Российской академии наук. Тема беседы – устройство Вселенной и языка. Что тут общего, а что принципиально отличается? И как по-разному воспринимают одни и те же явления физики и лирики? Если вам нравится идея, что таких совместных бесед Владимира Сурдина и Алексея Семихатова должно быть больше, дайте нам, пожалуйста, знак. Поставьте под этим видео лайк. Это важно, чтобы мы поняли масштаб интереса. А в комментариях можете предложить свои варианты гостей или тем. А мы начинаем.
3: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Добрый день, друзья. Это очередной неземной подкаст. Мы здесь собрались сегодня втроем. Два, можно сказать, старых знакомых физика. И один...
1: Привет.
3: Привет всем. И один новый знакомый.
1: Привет.
3: Игорь Исаев, лингвист. Представляете, говорить сегодня будем о словах. Но смысл в словах мы тоже попытаемся найти, да?
2: Ну, во всяком случае, неземную суть земных слов мы попытаемся рассмотреть.
1: Мне кажется, мы собираемся в каком-то смысле для своего удовольствия немножко валять дурака. Вот в каком отношении. Мы, может быть, хотим выстроить какие-то неуловимые аналогии, похожести, непрямые параллели, но что-то сходное между тем, чем занимаются люди разных, как сказать, профессий, сфер деятельности. Ну вот, не знаю, там квантовая физика, теоретическая физика, астрономия, космос, все вот это. И язык, и то, и другое, стихии, в которой мы живем. Нам просто, может быть, интересно, поболтав с умными людьми, мне, например, интересно, найти какие-то скрытые... Как бы это выразиться? Пищу для размышлений. Для того, чтобы я думал, ах, а смотрите, как интересно. Вот здесь люди строят такие структуры, а здесь они строят такие структуры. Может быть, с точки зрения Господа Бога, это примерно одна и та же структура.
3: Алексей, на сегодня у меня более сложная и более полезная задача. Может быть, поменять язык некоторых наук, чтобы он стал более понятным для окружающих. Вот приведу пример. Несколько лет назад мне захотелось объяснить людям термины астрономические, их много, физика, астрофизика, астрономия. Я написал такую книгу «Вселенная от А до Я».
1: Это словарь.
3: Это толковый словарь, да. Насколько он толковым получился, я не знаю, но так принято говорить. После этого прошло несколько лет, и мне стали задавать вопросы. Что-то тут непонятно, что-то ты не так объяснил. Я говорю, ладно, напишу другую книгу. Написал другую, как мне казалось, более понятную, но назвал ее иначе. Понятный космос.
1: Ну и что получилось?
3: От кварка до квазара. Сегодня, готовясь к нашей встрече, я посмотрел на нее и думаю, сплошное кваканье. Кварк, квазар. А кто-нибудь знает, откуда эти слова? Ладно, я как астроном еще могу объяснить кварк. Квазар.
1: Квазар.
3: Квазар, да. Но ты можешь объяснить происхождение слова кварк? Какой в нем смысл?
1: Нужно спрашивать Игоря.
3: Специалиста.
1: Но есть идея. Ну, все знают, что кварк взят из Джеймса Джойса, потому что гуси летят и говорят «three quark for Mr. Mark», кварк, кворк, тут разные люди по-разному произносят. Но люди, которые изучали, как Джойс играл словами, говорят, что возможно, что это тварк, который есть форма слова «творог», принятая в некоторых германоязычных странах. И что это всего лишь звукоподражание, ну, поскольку это как бы звукоподражание летящим этим самым птицам, но Джойс имел в виду какую-то фразу, которую он слышал где-то на рынке.
2: Ой, слушайте, Джеймс Джойс – это сложно. Если вы Джеймса Джойса имеете.
1: Джеймс Джойс это очень сложно, но мы простых путей не ищем.
2: Значит, смотрите,
3: а зачем физики подобрали этот кваканье и стали обозначать какую-то новую частицу этим странным от уток, летящих пришедшим
1: словом? Так это на самом деле неплохо, потому что нужно... Потому что, вот пусть Игорь со мной согласится или нет, нужно изобретать новые слова, потому что если все называется старыми словами, то слова получаются такими, что в программировании называются перегруженными. У него есть такое значение, такое значение, такое значение.
3: Многозначно.
1: И мне твоя идея, да. Если ты про это.
3: Я
1: использовать
3: про это.
1: Старые слова в языке наук, мне она совсем не нравится, потому что тогда научный язык будет звучать, как будто это обыденная речь, но за каждым словом будет скрываться что-то особенное. Вот пусть Игорь меня поправит.
2: Вот смотрите, у меня логика была своя. Я хотел посмотреть на вас, на физиков, что они себе думают про язык. Так ли вы думаете, как учительница 5 класса, которая считает, что русский язык прекрасен, богат и больше ничего, или же это что-то гораздо сложнее? А что касается вашего вопроса про изменение терминов, то тут есть большая проблема. Смотрите, какая вещь. Терминология, как любой мета-язык, то есть язык науки, он устоявшийся. Это то же самое, что с изменением алфавита. Если вы решили изменить алфавит, вы всех сделаете временно неграмотным. Поэтому идея изменить терминологию на новую, она обречена на многостадийное обучение сначала всех, кто этим пользуется, либо мы всех сделаем чудовищно неграмотными.
3: Но в истории были такие случаи. Я напомню, химики очень долго, вот идя от алхимии, Бог знает, какими словами обозначали свои соединения, химические элементы. Ну ладно, за элементами еще закрепились старые.
1: Но... Хотя есть вариации, как мы
3: есть
1: знаем,
3: вариации,
1: были вариации,
3: да. Исторические. Но когда вот им надоели все эти окислы, там, они перешли на совершенно новую номенклатуру.
1: Да.
3: Они называют там по количеству атомов, диоксид углерода, а не углекислый газ какой-нибудь, да, он иногда и не газ. Вот. Им было трудно. Они вот несколько лет, а может десятилетий, ломали себе голову со старого на ногу, перешли. И теперь так им стало хорошо. Говоришь и видишь формулу.
1: Да, не надо думать, как бы. Ты запоминаешь сразу структуру, ну не структурную, но некоторую формулу.
3: Вот я голосую за то, чтобы и в наших науках, физике, в астрономии, тоже перейти на это. Иначе ты говоришь... Квазар. Ну, квакнул, а никто не понимает. Говорит, что такое квазар? Ну, как же, ну, это с английской аббревиатуры Quasi-Stellar Radio Source.
1: Так, давай, подождите. Какое-то предложение про квазар? Ну-ка, предложение.
3: Не предложение, а...
1: Чем назвать?
3: Подожди,
1: чем заменить?
3: Нет, что значит квазистеллар? Как бы звездный.
1: Да.
3: Это что, звезда? Нет, это как бы. А то зачем вот это там слово «звезда» вставили, если он как бы? И начинается головная боль. Да это не звезда, это вообще черная дыра. Так назовите это что? Нет, ну мы уже назвали квазаром. Но то... И, в общем, надо менять язык. Да? Тяжело.
2: Язык вообще не трогайте. То, чем мы с вами сейчас пользуемся, вот сейчас конкретно в этот момент коммуникации, это и есть язык. А то, что вы предлагаете изменить, это подсистема, это одна из небольших подсистем, которые напрямую к языку относятся только в части проблемной, то есть вас. Это вы сейчас между собой разговариваете, я сижу, чешу затылок, думаю, ну, собрались поговорить.
3: Это проблема для всех наших слушателей, они этот язык от нас слышат и не всегда понимают.
2: Давайте так, они слышат от нас эту лексику и не всегда... Вот смотрите, я сейчас как лингвист буду топить за то, что вы не понимаете, что такое язык.
1: Отлично. Нет, я как раз хотел уточнить. Вот я нахожусь на уровне ученика 5 класса.
2: Да?
1: Вот, а что мне нужно еще знать? Что, кроме того, что он прекрасен и богатый и
2: да,
1: довольно сложный.
2: Да, и значит, русский язык
1: довольно...
2: стоит выучить только за то, что на нем разговаривал Ленин.
3: Да.
2: Вот, это
3: Правда, он еще на многих других языках. Да,
2: тоже. Степень успешности английского, говорят, была не абсолютной у него. Вот, он учил его по книгам, а в жизни оказалось, что он не так звучит. Тхэ, например, в общем, нет. Ну, так ладно, шаг в сторону. Смотрите, что такое язык. Да-да-да.
3: Насчет Ленина. Я вспомнил академика Зельдовича, великий физик. Знаете, как он учил немецкий язык? Он взял сагу о форсайтах на немецком и на русском. И страница за страницей... А, нет, он английский так учил. Да, немецкий он знал с детства, да. И сагу о форсайтах перелистал, вот перевод и оригинал. Больше он не брал в руки ни один учебник английского языка, говорил ужасно, но все его понимали.
2: А знаете почему? Потому что он выучил, опять же, не английский язык, а язык переводчика. Потому что каждый из нас с вами является, как бы сказать, есть инвариант общей идеи языка, где заложены системные отношения. Ну, например, что такое структурная схема простого предложения?
1: Нету такого.
2: Вот,
1: нету такого.
2: То есть вот у нас есть подлежащее, сказуемое дополнение, а мы с вами каждый раз наполняем это отдельной лексикой. И когда человек говорит, что, ой, давайте поменяем язык, как правило, он говорит про лексику. Но лексика – это вот такая раздутая, но вот такая часть языка. У нас есть отношения, у нас есть фонем, то есть количество единиц и их отношения. А чем мы наполняем, это совсем другой вопрос.
1: Я хотел уточнить. Я понимаю, что мы отвлеклись от пятого класса, мы к ним обязательно вернемся. Я почему сказал, что нету? Не для того, чтобы ломиться в открытую дверь. Разумеется, есть. Но просто когда-то, насколько я знаю, поправьте меня, люди надеялись, что вот сейчас мы вот эту вот схему всех предложений сделаем мета-язык и будем переводить с языка на язык, потому что мы будем отображать туда, там вот у нас в этой схеме все понятно, и потом из него будем проецировать в любой язык. Ни такие схемы перевода не заработали. В этом смысле, это, я не знаю, насколько эта штука абсолютная. Что ж, какая сложность? Почему это не заработало, если в языке действительно есть вот это инвариантное, как мы обожаем это слово.
2: Да. Инвариант и инварианты, да. Значит, связано это с тем, что, во-первых, во всех языках есть субъект, объект, которые могут описываться там прилагательным, как атрибутом каким-то, во всех есть. Вопрос отношений между этими единицами. Значит, в Германии прусского периода была идея, что племена, например, папуасские, в силу особенностей своего развития, являются и грамматически недоразвитыми. Вот не будем развивать эту мысль дальше, но идея понятна. Вот есть высокоразвитое государство, у него высокоразвитый немецкий язык, а все остальные языки, которые там, например, в Африке где-нибудь, в Западной Гвинее, ну, такое себе, как бы, как, они как живут, ну, какой у них может быть язык? Это была главнейшая ошибка. Любые языки имеют абсолютно одинаковые структуры, гораздо более сложные, более простые, но все необходимые элементы есть. Проблема перевода заключается в том, что именно эти структурные схемы по-разному реализуются.
1: Вот.
2: Да.
1: Но правильно я услышал, что более-менее все языки, коль скоро это язык, имеет в некотором роде одинаковую глубину, ну, в некотором роде. Хотя, там, как бы это выразиться, сложность или его нагромождение конструкции или что-то в разных языках часто в совершенно разных направлениях идет.
2: В противном случае мы бы не могли друг друга понимать, конечно. Конечно.
4: Друзья, вы знаете, что во Вселенной множество загадок, на которые не так просто дать ответ. Сегодня я предлагаю вам самим попробовать решить такую. В 2015 году ученые обнаружили аномалию. Звезда Табби из созвездия Лебедя тускнеет через определенные периоды времени. Ученые запустили расследование, выдвинули самые разные гипотезы. Что же произошло, на ваш взгляд? Вариант 1. Перед звездой пролетела планета. Вариант 2. Все дело в неисправном телескопе. Вариант 3. Энергию выкачивают инопланетяне. Ну а пока вы думаете, давайте обсудим, как же ученые решают эту задачу. Работа с телескопами и системами наблюдения требует анализа большого количества данных. На данных тренируют нейросети, проверяют гипотезы и ищут закономерности. Вы и сами можете попробовать. В сети есть открытый датсет по звезде Табби. Мы оставим внизу ссылку. Ну а если еще не умеете анализировать данные, то самое время научиться этому. Сейчас Big Data проникла во все сферы нашей жизни, и аналитики считают, все. Сколько времени вы будете стоять в пробке? Сколько такси разместить в городе? Какой кредит вам одобрить? Освоить навык для профессии будущего можно на курсе «Профессия. Аналитик данных» от Product Star. Здесь вас научат работать с данными с нуля. Вы освоите Python, SQL, начнете работать с машинным обучением и нейросетями. Преподаватели, аналитики из топовых мировых компаний – Amazon, Booking, Яндекс. Залог успеха – индивидуальный подход к обучению. Программу адаптируют под вас, а за обучение будет лично отвечать персональный ментор. Он поможет выполнить проекты, передаст опыт и станет настоящим наставником. Параллельно с обучением карьерный центр будет работать над вашей карьерой. Вас направят на стажировку в компании-партнеры, помогут на всех этапах поиска работы. Если захотите сменить профессию, то Product Star вам это гарантирует по договору. Не сможете стать аналитиком, вернут деньги. Записывайтесь на курс по ссылке в описании или QR-коду. А по промокоду «Неземной» вы получите скидку 50% и карьерную консультацию с аналитиком в подарок. А теперь долгожданный ответ на задачу. Как бы не хотелось верить в инопланетный разум, но, скорее всего, дело совсем не в нем. На самом деле, ученые все еще бьются над разгадкой, но уже известна самая перспективная гипотеза. У звезды Табби есть соседка, и ученым удалось доказать их гравитационную связь. Это могло повлечь смещение орбит планет, столкновение и образование облака обломков, которые приводят к колебаниям яркости. А мы возвращаемся к другим загадкам Вселенной и языка.
1: А можно вопрос тогда? Прошу прощения. Володь, извини, что мы отвлекаемся, я просто не могу себя сдержать. Хочу Игоря спросить. А может ли быть, можно ли себе представить, с точки зрения лингвиста, такой язык условного инопланетянина, с которого вообще непонятно, как переводить, не потому, что мы его не знаем, а потому, что в нем есть что-то, что выходит за рамки вот этой схемы. Видимо, это означает, что это должно выходить за рамки нашего мышления. Я даже не знаю, как этот вопрос задать.
3: Так как же можно ответить на этот вопрос?
1: Да. Специалист не может ученый, ответить. Ученый? Да. Погоди, мы с тобой отвечаем, как устроены невидимые штуки, как... Ты про темную материю здесь сидишь, говоришь, которую никто не видел. Не
2: знаю, но вы спектр материи видите, а здесь мы этого спектра пока не видим. Конечно. Значит, смотрите, скорее всего, это возможно. Возможно, это вот почему. Возможно. Непонимание. Возможно, непонимание. Да? Почему оно возможно? Разные отношения... Ну, смотрите, у нас всегда есть действователь, его действие и способ его описать. Если у нас меняются эти отношения, ну, например, нам не важна субъектность, например, в речи. Мы же эгоисты в грамматике. Okay. Мы в грамматике всегда эгоисты. Мы можем делать безличные конструкции, но подразумевая, что есть действователь. В принципе, наверное, это возможно. Там просто язык будет другой. Язык – это набор некоторых элементов взаимоотношений. Ну, строго говоря, семиотика. Вот вы едете по дороге. Красный, желтый, зеленый. Да. Это знак, это язык.
1: Да.
2: Это простой язык.
1: Его надо выучить. Более того, если ты его не знаешь, то
2: абсолютно
1: ты
2: точно.
1: Не сможешь.
2: Но там нет, субъектно-объектных отношений. Там можно, нельзя, приготовься.
1: Окей.
2: Простая схема. То есть, в принципе, язык, построенный по такой схеме, возможен. Когда у вас есть некоторые знаковые, более сложные системы, когда сочетание цветов... Можно не ртом же говорить.
1: Даже не в том, что говорить. Мне вот интересно, как это столько мишени. Спасибо.
3: Хорошо, мы продолжим вопросы об инопланетянах. Представим себе, что контакт состоялся. На какой основе можно будет синтезировать общий язык? Чего мы можем ожидать от этого диалога? Я надеюсь, диалог будет, и мы обменяемся какими-то посланиями. Что в результате может получиться? Какой единый понятийный язык вы ожидали бы от этой работы с инопланетянами?
1: Супер.
2: Ну, как показывает весь человеческий опыт, все новое для нас оказывается сначала чуждым, мы пытаемся его попробовать как грецкий орех на разлом. Вот. А если уж не сдается, тогда надо вступать в диалог. Таковы практики человеческого взаимоотношения с новым или, так сказать, неожиданным. Но вообще, если серьезно говорить, то, скорее всего, это будет язык... любой язык определяется задачами. Если они скажут, что мы хотим выращивать цветочки, то мы флористов выпустим. Если они скажут, что наши технологии в вашем распоряжении, то мы выпустим
1: технарей. Прежде чем они это, чтобы они это сказали, мы это поняли, мы должны создать какое-то общее ядро, где мы как-то друг друга понимаем.
2: Нам нужен прецедент. Вот если вокруг них фиалки начали расти, то мы начинаем говорить феромонами, еще чем-то, показывая... Мы говорим тем, что важно для нас. Вот если вокруг них фиалочки начали расти, мы тотчас же говорим, о, смотрите, а у нас есть такие же, но с черненьким в серединке. Подождите,
3: были опыты такого, попытки объединения или налаживания диалогов. Европейцы приплыли в Америку. ну вот у индейцев был свой язык, да, но кончилось тем, что они выучили английский все-таки.
1: Испанский.
3: Да? Или, ну, кто-то английский, кто-то испанский, кто-то там французский. Но синтеза языков не получилось же, да?
2: Абсолютно точно. Он... Это зависит от задач. Если ты приехал с установками, как бы это сказать, большого брата, то ты не заинтересован в изучении языка каких-то муравьев.
3: Ну, да.
2: Поэтому сам по себе вопрос, какой язык возможен, зависит от установок. Опять же, если цветочки, это цветочки. Если они приходят с тем, чтобы, условно говоря, поинтересоваться, каковы там джоули потенциальные наших ресурсов, это другой вопрос разговора. Мы им вообще не интересны тогда. Вот. Ну, только разве что в виде топлива.
3: То есть вот. Кто круче, язык того и будет.
2: А слушайте, ну так и было в диалектной истории.
1: А в Римской империи нет, потому что варвары стали говорить на языке тех, кого они завоевали.
2: Поэтому сейчас с вами имеем, да, французский, итальянский, да, испанский и так далее, да. Но надо вспомнить, что стена Адриана добежала аж до Шотландии, и стену пришлось строить, так что тут тоже такая вещь, и в Турции вы ее найдете тоже. Так что тут такая задача непростая.
1: С инопланетянами нельзя сказать, что есть какие-то... То есть так, законы языка ничего не говорят про то, как может быть, как можно смоделировать общение с чем-то совсем неизвестным.
2: Это очень контекстно зависимо.
1: Я правильно услышал?
2: Придется стартовать, да? Не с конкретного языка. Конкретный язык – это одна из возможностей коммуникации, и не единственная. Вот человеческий язык – это одна из возможностей коммуникации. Если будет избрана она, то будем объяснять, что такое субъект, объект, предикат. Да.
1: А может быть, даже не она.
2: Выбрана история, не знаю, там, цветового взаимодействия штанов.
1: Окей.
2: Как вы помните, Ку важнее, оказывается.
3: Ждем встречи с инопланетянами. Договоримся.
5: Ну вот у вас на Земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть?
6: Ну, это на глаз. Дикари!
1: Мы сегодня пробуем экспериментальный формат, когда мы обсуждаем не физику, не Вселенную, не совсем природу, а что-то другое, проводя при этом параллели с тем, что мы с Владимиром, ну, немножко знаем там с физикой, с изучением мира, природы и так далее. Нам, правда, было бы интересно, если бы вы подкинули нам темы, которые можно обсуждать в таком же стиле. Мы пока сами не очень знаем, какой это формат будет, но надеемся, что он может оказаться интересным.
3: Да, и нам очень хочется расширить собственный кругозор. Именно поэтому мы приглашаем профессионалов совершенно из другой области. Но оказывается, что связи есть, что космос, физика, микромир и макромир, он связан с нашим человеческим миром и много общего. Мы ждем от вас идей и постараемся реализовать ваше предложение.
1: Мы, по-видимому, согласимся с тем, что мы все здесь испытываем удовольствие от того, что находим общие вещи, возможность говорить о чем-то одном с очень разных позиций. Вот это вот мы хотели бы по возможности продолжить, потому что это здорово, интересно и полезно.
3: И если этот формат вам понравился, поставьте лайк. Для нас это будет очень важный сигнал, и мы продолжим эти встречи.
2: Музыка – это просто вообще идеально, конечно.
1: Да, да, да. Да. Не, музыка точно будет.
2: Потому что, ну реально, я просто часто про это думаю, это так же, как с речью. Ты почему-то знаешь, что это хорошая музыка, потому что у тебя есть некоторая, ну, во-первых, физическая способность слушать гармонию эту, вот, а во-вторых, ты должен понимать, что она хорошая, тебе должны про это сказать. Я когда слушал, например, джаз в детстве, я думал, твою мать, что такое вообще? Что это такое?
3: Некоторые
2: что-то...
3: до сих пор так думают.
2: Да, да, да.
1: Сегодня он танцует джаз, а завтра родину продаст.
3: А почему, вот почему мы всегда ищем какие-то аналогии и не говорим точно о том, что видим? Ну, например, я готовлю яичницу, а кто-то мне говорит, ты глазунью делаешь? Да нет, я яичницу делаю.
2: Отлично, отлично.
3: Стоп, да, это был не вопрос.
2: Я уже заерзал на стул,
3: да, потому что я могу сказать, да. А зачин? Это был зачин. А теперь я вам прочитаю несколько терминов из астрономии. Вы попробуйте догадаться, что это такое. Каждый астроном тут же ответит, что это такое. Между нами это все определено. Дикие утки, орел, подбитый глаз, сомбреро. Что-нибудь общее между этими словами есть? Утки, орел, подбитый, пардон, глаз, сомбреро. Читаю дальше. Призрак Юпитера. Букашка. Это все астрономические объекты.
1: Это они все одного класса или они все разные?
3: Близкого класса, туманности.
1: Галактики?
3: Ну, одни галактики, но мы...
2: Описание формы.
3: Мы внешнего вида.
1: Да. О, внешнего вида. Вот сила, вот смотри, сила лингвистики. Можно, просто думая о том, какое в них мета-значение в этих словах, человек говорит, это просто описание формы.
2: Ну, что как, общего было ну, в этих словах? Ну, вот я смотрю, например, там, созвездие Стрельца. Ну, оно никогда мне не казалось Стрельцом, бог с ним.
3: Ничего общего.
2: Да, ничего общего. Ну, как бы, я понимаю, что оно расположение изменилось с времен, когда называли там, может быть, вот. Но мне кажется, что это про форму. Не про форму, а про форму, да. Размер и как бы там сорасположение какое-то. Да, ну, да. Форма имеется в виду. Да,
3: форма, конечно.
2: Кольца, например, Юпитера. Да,
3: хотя ничего, а для постороннего человека совершенно непонятно, о чем идет речь.
1: Призрак, да? Юпитера – это кто?
3: А, туманность, которая внешне так, чуть-чуть похожа на размытый, несфокусированный телескоп Юпитера.
1: И подбитый глаз?
3: И подбитый глаз тоже есть, да. Черный, как... Да, вот, да, все мы вспоминаем школьные годы, да?
2: Я вспоминаю недавний, я подскользнулся, ударился о стену, синяк. И недавно совсем тоже ходил синяк, с этим астрономическим признаком.
1: Вот. Теперь известно, что это был астрономический признак.
2: Еще какой?
3: Но почему-то для профессионалов это понятнее, чем какие-то абстрактные номера из каталогов.
2: У меня есть ответ, но я, так сказать, Алексея вперед выпускаю, чтобы, так сказать,
1: парировать потом. Нет, сейчас, я тогда очень подожди, но номера из каталога используются, там не всему, невозможно всему дать название, и нужно и с названиями очень трудно, где оно, что, номер из каталога, как бы, может быть, легче искать, легче упорядочить, не знаю, с другой стороны, в наше время всеобщего поиска можно найти все, что угодно по любому ключевому слову.
3: Компьютеру все равно.
1: Все равно.
3: А вот для человека почему-то образ важнее.
2: А, но только в том случае. Случай, когда этих образов не 10 миллионов. Мы с вами говорим про... Мы с вами изучаем, например, одну область. Нам проще между собой.
3: Я замечательную идею вспомнил. Был такой Викторий Шварцман, который говорил, что самое короткое сообщение, которое мы можем послать неземным цивилизациям, и которое очень точно и глубоко опишет наш мыслительный аппарат, наши возможности, объем памяти и так далее. Знаете, что такое?
1: Какое?
3: Количество клеточек на шахматной доске. Их не 4 и не 400. Мы бы на 4, нам бы неинтересно было играть на доске с 4 клеточками.
2: А 400 невозможно.
3: На 400 мы бы не стали играть, потому что не охватили бы всю эту ситуацию. А вот 64 клетки – это как раз то, что мы в оперативной памяти можем прокручивать. Пошлите им... правила шахматной игры. И они все поймут про наш интеллект.
2: Про интеллект, да, про человека не все. Ну, потому что у нас есть дополнительные вещи. А вообще это здорово. Вот я очень понимаю, почему так устроено. Смотрите, пример из языка. Не только русского, но в русском проще приводить. Например, подножье горы. Ну, какие ноги у горы?
3: Ног нет.
2: Или, например, рукав реки. Ну, какие рукава, какие рубашки у реки?
1: Голова поезда.
2: Вот. И мы с вами антропоморфизируем. Помните, я с чего начал?
3: Ветка метро. Сидим на ветке.
2: Вот. Мы с вами антропоморфизируем, то есть мы наделяем человеческими свойствами окружающую действительность и пытаемся ее осваивать так, как мы можем. На 64 клетках, подбитый глаз. Это вот очень понятная вещь. Вот так человек мыслит, это правда.
1: У меня есть вопрос. У меня в таком случае есть вопрос. Человек мыслит действительно так в обычной жизни. Я не знаю, с каких пор это тянется, но мы до сих пор, мы уже не охотники и не собиратели, но у нас там голова поезда, хвост, там еще что-то, вот там, но ветки. Но докуда это продолжается? Где в глубокой, довольно, где в абстрактных науках, может быть, это мой вопрос, я не знаю, может быть, его надо задать, можно видеть следы вот этой антропоморфизации. Ну, понятно, что, например, в химии есть такой разговор. Электрон любит это, а он там видит протон, тянется, и он хочет вот это. Он тянется туда, он стремится туда. Это все способы выразить, не знаю, там, принцип наименьшего действия или какие-то другие математические вещи. Но вот в том, как мы структурируем мир, в том числе мир невидимый, мир, например, квантовый, или, например, там, не знаю... мир, космос. В нем можно ли, я не знаю, есть ли там следы вот этой вот антропоморфизации? По-другому тот же вопрос так. Совсем другие чуваки, как зеленые человечки, делали бы это совсем по-другому, и мы бы опять друг друга не поняли. Это мой вопрос.
3: Алексей, даже не те далекие чуваки, а наши с тобой и с вами предки. И сейчас мы сыграем в одну игру, которая касается языка наших предков. Вот вы говорите, что образ, он у человека один и тот же, мы все люди, да, нет. Слушайте сюда. Да. Мы придумали новую
1: рубрику. Что нужно делать?
3: Сейчас. Рубрика называется «Язык до космоса доведет. Языковая игра». Как в одном регионе Российской империи крестьяне называли созвездие «Большая медведица»? Созвездие «Большая медведица». Привожу три варианта.
1: Да.

0: храма Крила.
1: Значит,
2: да.
0: Класс. То есть не надо перегнуть палку в отношении того, что всем... Вот пересечение всех них
2: множеств языков...
1: Да, кстати, грамматика это позволяет. Да, это словарь обидится. А грамматика это позволяет.
0: Позволяет. Да. Оно неинтересное. Оно неинтересное. Вот это вот такое минималистское
1: что-то. Я вас огорчу. Да. Собрались три старых перешника и рассуждают, как всех очаровать. А значит, у нас с вами ограниченный потенциал. Нас с вами будут слушать те, кто относительно близок к нам по возрасту или кто западает на людей поумнее и постарше, что называется, из молодежной аудитории. Потому что, ну вот просто к вопросу о популяризации. Мы с вами с... Сейчас назовешь кого-нибудь, а он окажется иноагентом, блин.
2: Ничего страшного.
1: А значит, мы с вами по сравнению с популярными исполнителями не можем конкурировать, сравниваться с ними, потому что их аудитория больше. Значит, это я вопрос о показателях.
2: И словарный запас проще.
1: И словарный запас вот в этой части пересекающийся, в кругах Эйлера внутри. То есть как бы сложно
2: требования такие. Только что прозвучало слово, которое совершенно не поняла одна моя старая приятельница. Блин и круто. Мы часто эти слова сегодня произносим, да? И мы уже обучились им. А люди чуть постарше нас, когда я произнес это, о, это круто, бабушка посмотрела на меня, это мама моей жены, посмотрела на меня, и я понял, что она, о чем она думает, яйца, не яйца, что круто, что он имеет в виду. Угу. Если бы я сейчас сказал «блин», она бы тут же поняла, что я имею в виду, но совсем не то, что я имел в виду. Язык эволюционирует.
1: Да, причем вот как мы с вами и видим, в рамках просто трех соседних поколений, от стариков до внуков. Угу. И это большая разница. Чуковский, вот книжка у него есть замечательная.
2: От 2 до
1: 5. «Живой как жизнь».
2: А, и «Живой как
1: живой, жизнь». Тоже. Там есть фрагмент, который начинается вот тем, о чем мы по-стариковски, так сказать, извините, сейчас скрипим. Он говорит, вот пришло и мое время обижаться на молодежь, что они портят язык. И это эволюционно поколениями. То есть, попросту говоря, мы начинаем замечать изменения.
0: Да.
1: Если вы приходите в какое-то общество, и там говорят лямки и тряпки, мягкие губные перед следующими губными, вы сразу думаете, лямки, тряпки. Господи, это же старомосковское старое произношение. Или какой-нибудь там «синек» вместо «снег» современно. «Двери» вместо «двери».
2: Дверь.
1: Я не дай бог, если кто-то из вас произносит так.
2: Да. Даже понять иногда трудно.
1: Вот «двери», например, «двери». Вот молодежь сразу обращает внимание на «двери», например, как кто-то произносит. Помните, я люблю этот пример. В метро была такая акция, когда старые дикторы произносили название станций.
2: Да, да.
1: Вот. И там как раз старшее поколение произносило вот с этой орфоэпией старомосковской. Я просто видел, как люди это молодого поколения вот так смотрят на...
0: А, я не замечал. Говорите. Я не замечал.
1: Да? Ну, да, выше смотрите.
0: Нет,
1: вы...
0: нет, я помню, видимо, просто у меня это отложилось...
1: Да я просто помню, со мной ехала, значит, группа молодых людей, которые, услышав «осторожно, двери закрываются», а прям так «о, двери», они эту мягкость отдельно в виде звука «и» еще выделили, «двери», сразу обратно, потому что у них двери, у них твердый «д» перед «в». То есть просто вот в рамках даже фонетики наближения. Да ладно, скажите, пожалуйста, кто из вас употребляет, например, форму «в дому», а не «в доме»? Но поймете все, правда?
2: Да. Но поймем, конечно.
1: И сразу скажете, что в дому старая форма.
2: Да.
1: Ну, старейшая. И таких случаев много. А скажите, а вот рюмочку коньяку или коньяка мы с вами сейчас тут, так сказать, проинвестировали?
0: А, что сейчас было бы хорошо? Это? Давай я сейчас попробую это сказать так сходу. Хорошо бы сейчас было рюмочку коньяка.
2: Да, а у нас кроме воды ничего нет.
0: Я сказал коньяка.
1: Содвинем их разом. Да здравствует разум.
0: Я сказал коньяка.
2: И я сказал коньяка, но выпил воду.
1: Вот, значит, смотрите. Ну, кто знает, вот, что у нас тут. Вот, и разговор горячий. Значит, смотрите, какая штука. И та, и другая форма окончания являются закономерными. И они достались нам так же, как и в доме, в дому, по наследству. Разные падежи были. Их
0: они слились.
1: Да. А формы остались. И если в доме, в дому вы сразу определяете, что одна устаревшая и не работает уже сегодня нормально, но понимаете ее, в сказках встречали, там, в регионах слышали, то коньяка и коньяку есть некоторое распределение установившееся. Если мы с вами выпить хотим, ну, просто посидеть, не ограничивая волю Господа, так сказать, сколько получится, столько и получится, то выпить коньяка.
0: Коньяка.
1: А если, так сказать, у нас еще работать, то коньяку.
0: Давай
1: рюмочку.
0: Типа по коньяку,
1: да.
0: По рюмочке.
1: Да, выпить рюмочке. По рюмочке коньяку.
2: Отвлечемся от спиртного.
1: Да.
2: И я вот хочу...
1: А у нас тема есть там 12+.
2: Богатая тема, да.
1: У нас 12+.
2: Нет, никаких плюсов у нас нет. Нас слушают те, кто хотят. А научный язык наш, вот изобретенный нами, так сказать, на коленке для наших потребностей, он

0: входит в жизнь, и я уверен, что входит, это был вопрос, на который я сразу отвечу. Я был, иногда меня поражает, например, только-только астрономы открыли звезды невероятно большой светимости, мощности излучения, и родился термин «гиперновая».
1: Да.
0: Была сверхновая, да. Суперновая. Только-только. Я впервые в статье какой-то прочитал. Еду и смотрю, гипермаркет... Вернее, так, подожди, гиперновая там было написано. Да. Это, не помню, в какой... Где-то в Европе я ехал. Гипернова. Боже мой, как быстро они подхватили эту нашу вот находку, это изобретение
1: параллельно
0: нашего
1: изобрели.
0: Слова. Параллельно, не думаю. Нет, но она родилась все-таки раньше.
1: Да. Кстати, Алексей, да. У меня тоже та же самая мысль, что некоторые открытия и внедрения происходят одновременно.
0: Да.
1: Так же, как открытие иногда происходит прям двумя учеными рядом.
0: Бывает.
1: Вот. То есть не исключено. Может быть, может быть. А отрицать то, что современные термины науки и вообще терминология входят в нашу речь, совершенно невозможно, потому что... Ну, давайте так, пусть необходимости в этом нет, но все-таки люди считают, что высшее образование обязательно для всех. Это неправда. И большинство не использует то, что они получили потом в жизни. Вот. Почему это хорошо? Потому что мы с вами вибрируем границы, раздвигаем их, и люди становятся образованней. Не всегда лучше, не всегда порядочнее, так показывает жизнь. Но, тем не менее, они становятся там образованней. Это не связанные, кстати, вещи. Вот. И в этом смысле желание ввести в свою речь термин, оно очень такое популярное. Даже крестьяне, которые использовали городские слова, казались как бы...
2: Это круто.
1: Это уже с крутузом идешь.
2: Да,
1: ну, конечно.
2: Да.
1: Поэтому это 100% есть. Это будет нарастать. Вопрос, где человек... приобретает эти слова. Вот это уже наша с вами задача, рассказать так, чтобы
0: вот они использовали. Вот от нас они как раз в обществе и транслируются.
2: Да, нет, ну, не знаю, там, 67... черная дыра – это мем, там, ну, все, ну, никто не знает, что это, ну, там, не каждый объяснит, что это.
0: Но все слышали, ну, все и, могут слышали произнести,
2: и могут произнести,
0: да?
2: И, не удивляется, когда это произносит по самым разным поводам.
1: Точно. А тут еще научно-популярный кинематограф, вот какой-нибудь там фильм из последних, который меня тронул, как же он называется-то? «Чёрная дыра»,
2: «Интерстеллар».
1: «Интерстеллар», да.
0: А, это «Интерстеллар», да.
1: И был фильм про попытки общения с инопланетянами.
2: «Arrival».
1: Да, «Arrival», прибытие был, да, абсолютно точно. Это все вводит, конечно. И, кстати, вот, видите, попытки. Что-то я не вспомнил сразу, однако же надо было вспомнить. Вот попытка общения-то. Лингвисты не критиковали этот фильм сильно по прибытию. Попытка общения с другими просто
2: с
1: знаками, символами.
2: Да. Не просто с другими знаками, а с какой-то другой... Ну, там как-то это до крайности...
0: С другой логикой, да?
2: С другой логикой и в никаком смысле с другой структуризацией Вселенной вообще.
1: Вопрос...
2: Из-за языка, да. По-видимому, из-за мышления. Непонятно, может такое быть или нет, но идея, развивающая воображение.
1: Колоссальная конечно. Трагедия нашего с вами общения, вообще человеческого,
2: да,
1: с одной стороны,
2: трагедия.
1: Заключается в том, что мы по-разному членим действительность, ну, в мелочах.
2: Да.
1: И, с другой стороны, это является как раз богатством нашего человеческого общения, потому что каждый из нас видит немножко иначе, и у нас есть возможность удивлять друг друга.
2: Минуточка, что значит вот это стол, это так. Стакан? Как мы, почему мы членим действительно?
1: Для меня этот...
2: или там, где хорошо, плохо начинается.
1: Ну вот для меня этот стол, например, опираясь на мой личный опыт, говорит о том, что, ну да, сделан шпон, но наверняка сделали абы как, приклеен плохо, условно говоря. То есть я смотрю и думаю, ну да, понятно, для меня этот стол...
0: С высоты своего опыта,
1: да,
0: столярного,
1: да. А кто-то смотрит и говорит, ага, ничего себе стол, красиво,
2: ну,
1: прям,
2: да,
1: прям дерево, так, прям
2: да,
1: натуральный
2: да,
1: ламинат.
0: А стоит
1: такой.
0: Недорого.
1: А стоит, да. И смотрите, и предмет один, а размышления разные. Да вот мы с вами.
2: Окей,
1: да вот
2: скажет,
1: с вами
2: кто-то скажет, что удобный стол, кто-то скажет, да мне стыдно за таким сесть.
1: Да, ну вот я сижу, например, смотрю на микрофон шуровский, ага, думаю, надо же, у него, интересно, большая мембрана или маленькая, ветрозащита у него насколько сильная, могу я говорить прям близко, будет там ППП или нет, это мое видение, потому что я с микрофоном...
0: Другой скажет, черный, фу, да разве этот цвет?
1: А другой скажет, что за страшилище-то такое?
0: Не могли покрасить.
1: А у меня сразу мысль, КНДМ держатели пантографа или нет, например, там свои какие-то мысли возникают, когда ты работаешь постоянно с техникой. Это просто элементарная вещь. А человек, который пьет воду с выбором, скажет, а что это мне тут принесли, это какое количество ионов, катионов и прочих дряней там находится. Так что, пожалуйста.
2: Да, здорово, спасибо, я прям услышал, да. То есть вроде бы за простыми вещами скрываются разные
1: и
2: представления,
1: плюс, и
2: разные наполнения всего. А вот, между прочим, физики все-таки физика проще языка. Ну, когда мы...
0: А может, по-другому сформулировать? Язык физиков проще живого языка, нет?
2: Наверное. Наверное, на самом деле проще, потому что любой научный язык однозначнее. Трудность в том, чтобы нужно выучить определение, но каждый термин, ну и оно может быть вовлекать другие определения, но каждый термин, в конце концов, определен.
1: У нас всегда есть дефиниция.
2: И, в общем, есть задача, чтобы они не очень двигались. А иногда говорят, вы знаете, раньше этим словом называли вот это, а теперь в науке такие прям есть, это надо приходится писать в научных статьях. Сейчас скорее называют вот это, поэтому, внимание, мы в этой статье будем употреблять его в этом значении. Но я хотел еще спросить про саму структуру. Вот мы изучаем мир, про который мы условно в некотором очень большом приближении думаем, что это он как бы существует объективно, независимо от нас. Ну, это отдельная тема, сейчас не будем туда погружаться. Но, в общем, мы что-то объективно изучаем. И мы вот находим то, что там есть. А люди, изучающие язык, для них, вот для вас, ну, это же конструкция, существующая в головах. А вы, когда вы им занимаетесь, если все люди исчезнут, язык исчезнет. А когда вы им занимаетесь, вы наверняка думаете о нем так же, как я думаю там о кварках, там, протонах и электронах, что это существующая, объективно существующая вещь по своим законам. Тут я вижу некоторое, даже не знаю, не то что противоречие, а источник такого какого-то изумления.
1: Ну вот смотрите, я диалектолог, я уезжаю в экспедицию, общаюсь с людьми, которые искренне рассказывают мне там какой-то фрагмент о своей жизни, а я сижу, слушаю и думаю, угу, значит, здесь на месте старого ятя, у него дифтонгический гласный, значит, они здесь сохранили, у него гласных больше, чем в литературном языке, как он реализует его в первом предударном, задаю вопрос так, чтобы ответом стала позиция, там, чтобы этот гласный употребился в первом предударном. Ага, а как это будет во втором предударном? А вот морфология родительный падеж множественного числа, как организован? А, это принадлежит к северо-западной группе. За этим сидит человек обычный.
2: Да.
1: И я, например, очень переживаю из-за того, что я слушаю очень технические вещи и записываю себе в технику хорошую, а упускаю объект человека.
2: Конечно.
1: И поэтому всегда стараюсь потом как-то по-человечески еще пообщаться за кадром. Есть проблема.
0: Ну, подождите, это означает... Ответ-то дан.
2: Язык
0: такая же реальность, как и физическая.
2: Нет, потому что... Не знаю, сейчас продолжу мысль Игоря. Значит, сидит живой человек, говорит, как умеет, и в этом ценность, а приезжает лингвист...
1: Алектолог.
2: Диалектолог, да, спасибо. И проецирует на него свое знание. Этот человек не знает, что там первый безударный, второй безударный, какой-то там слабые формы, сильные формы и так далее. И он на него накладывает эту какую-то такую маску, какую-то таблицу, и потом, ага, и потом вы заполняете, это я говорю бесперативно в оттенке, и потом заполняете клеточки. Вот это я про него понял. Человек ничего про это не знает. Это ваше. Вы хотите сказать, что когда я говорю, что у электрона есть электрический заряд, есть масса, есть что-то, это же... Я не думаю, что я в такой же степени накладываю на электрон какую-то содержимое своего мозга. Или вы мне скажете, что это одно и то же?
1: Нет, это не одно и то же, потому что это определяется объектом исследования. Вы с бездушными скотинами имеете дело.
2: Да.
1: Вот.
2: И вы имеете дело, вы только что сказали, что профессионально человек остается за... Вы имеете дело тоже с бездушной скотиной, извините, в том смысле, что...
1: Но я вернусь к душной скотине.
2: Да.
1: Извините за... Нет, я вернусь к обычному человеку. Работа с человеком, с носителем языка, это аналогично беседе с малознакомым человеком в купе поезда. Вы ему расскажете гораздо больше своих личных... особенных вещей, потому что вы никогда его больше не встретите.
2: Да.
1: Поэтому мы не можем этот момент игнорировать. Все равно ты, когда разговариваешь с человеком, ты думаешь про свое, но ты не имеешь права на лице показать, что ты недоволен тем, что он отвлекается от заданных тобой вопросов. Это все-таки есть разница. Это не то же самое, что, например, там, не знаю, ветеринары с лягушками, которые там отстригают и смотрят, что происходит на живом организме, вот, тыкают иголочками в него. Все-таки это не то же самое. У нас всегда проблема... и достоинство. Это объект исследования, это человек. Он одновременно и прекрасен, и структурирован, и ужасен в своих поступках. В общем, у нас просто объект исследования очень многогранный в этом смысле.
2: Так язык для вас существует в каком смысле объективно?
1: Для нас язык существует без человека и с человеком. Но все-таки никуда не денешься. Ну как иначе? Структура существует вне души человеческой. Ну это правда. Ну, количество гласных, количество падежей, их отношения между собой. Вот. Это без человека, без души его. Все, что остальное, а, например, литература веды, для них образ, созданный человеком, это важнее, чем моя структура дурацкая.
2: Но этих падежей сейчас, эти бездушные падежи, почему-то душные, одушевленные люди употребляют их. А 150 лет назад они употребляли, или тем более 300 лет назад, ну или там, другое количество падежей.
1: Да, было 6 склонений в древнерусском, а мы с вами имеем 3 уродливых. Было 6 стройных, которые определялись разными основами гласных. Краткий, долгий, носогласный, там 6 типов. А мы с вами получили какое-то уродище, где в каждом склонении намешано всего чего угодно.
2: Да, потому да, что вот. Краткий и долгий слились отчасти.
1: Да, да, там получилось 3 чудовищных. У нас там разносклоняемые типы путь появились, все это сложилось сейчас. Вот. Да, для нас это действительно разные как бы эпохи, разные хвосты у этих всех объектов.
2: А скажите, а можно продолжить просто очень коротко, просто чтобы эту мысль лучше понять. А развитие языка, по-вашему, происходит абсолютно рандомно, стохастически или есть законы?
1: Всегда есть законы. Есть
0: тогда,
1: эволюционные
0: тогда
1: законы.
0: Это, тогда ну, это слово «закон» вещь. По-разному понимают.
1: Вот. Пусть. Значит, закон – это эволюционные тенденции. Значит, закон, ну, например, в русском языке, в славянских языках, русский как один из них, действует тенденция к уменьшению количества гласных, увеличению количества согласных. У нас было раньше гласных больше, носовые были 2. Были 2 сверхкратких «еры», которые вот писались там отдельно да, в тексте. Да. Был «ядь», был «и» отдельный, был «о» закрытый, «о» обычный. Их огромных 11 было вот еще недавно, 500 лет назад.
0: А звучало это тоже более богато, чем...
1: Да, по-другому. Да? Ну, например, у нас в современном русском языке все же сохраняется на самом деле. Смотрите, какое-нибудь есть слово, там не какой-нибудь там «кот», из 3 звуков «о» центральный. Как бы его ни склоняли, он не выпадает. Кот, кота, коту. А есть, например, слово «лоб», «лба», он куда-то делся. Это свидетельствует о том, что это просто разные по происхождению гласные были. Они звучали
2: они
1: по-разному.
2: Они были разные по происхождению.
1: Разные по происхождению. В «лоб» из «яра» был. «Лб».
2: Лб.
1: Поэтому «лба».
2: Поэтому «лба».
1: Да, да, там такие. И понимаете, в чем прелесть? Мы сейчас смотрим на современное состояние языка, как вот с этими коньяка.
2: Да.
1: И мы видим остатки вот этих динозавров, которые вот здесь сейчас.
0: Косточки динозавров,
1: да,
0: видим.
1: Да, да,
0: остатки,
1: да.
2: Но мы ими оперируем.
1: Мы ими играем, мы да. Живем, мы да. Используем и на так, своей доске.
2: И так, везде, и так во всех языках.
1: Абсолютно
2: более-менее.
1: Не просто более-менее, а везде, где языки исторически естественные, там эти хвосты сохраняются без вариантов. Просто нет никаких особенностей и других.
0: А нет ли у лингвистов мысли о том, чтобы создать единый всемирный универсальный язык, я не говорю про там Волопюк какой-нибудь примитивный, да, или другие, а синтезировать, так сказать, все лучшее, что есть в языках, богатство языков, но сделать так, чтобы все люди понимали друг друга. Может, меньше конфликтов
1: уже будет. Уже сделано.
0: Уже?
1: Google Translate. Ну, а зачем? Ну, смотрите, вот я не способен к языкам. Ну, какой смысл со мной работать? А таких, как я, может, процентов 40 населения Земли. Ну, и смысл. Мои дети, например, начнут учить язык, которым я пользуюсь. Поэтому общая идея сделать все это универсальное гораздо проще обошлась. Современный искусственный интеллект очень недурственно с этим разбирается.
0: Меня даже это раздражает.
1: Да.
0: Берешь какой-нибудь текст на английском, а Google тут же его на русский переводит. Да я хочу
1: посмотреть. И недурно
2: ну,
1: делать.
2: Когда как.
1: Кстати, до недавнего времени, сейчас не знаю, Яндекс справлялся лучше.
2: Да? Угу. А это не реклама. Это научное.
1: Яндекс меняется, мы меняемся.
2: А когда мы копаемся внутри материи, мы находим маленькие примитивные составные части. Мы их не объясняем, потому что через них объясняется все другое. Это и элементарные частицы, и понятия. Там масса, заряд и что-то. Мы не знаем, что это, потому что из них, наоборот, через них все объясняется. В языке есть ли дно, которая состоит из некоторого количества совсем примитивных вещей.
0: Фундамент.
2: На котором потом, которые не объясняются, там, слова там «я», «ты», «если» и так далее. А на них все строится. А мы должны их каким-то непостижимым образом понимать. И есть ли это инвариант между различными языками?
1: Есть не просто дно, а днище. Значит, такое днище – это фонетика. Вот, во-первых, в языке есть единицы, которые имеют значение самостоятельное. То есть вот ты вынул из контекста, и ты понимаешь, что это значит. Например, какую-нибудь приставку взял, там «при». И любой человек, даже который не знаком с русским языком прям во всем в объеме, просто знает, что ставка «при» — это какое-то там приближение, там «привести», некоторое соединение, или суффикс какой-нибудь там, не знаю, там «тель». Вы сразу знаете, что это суффикс действующего лица, там «учитель». писатель.
2: Теперь знаем. Теперь знаем.
1: Да знали, знали.
2: Ну, я теперь
1: не срывайте мне эксперимент, да, знали. Да,
2: знали.
1: Знали, да.
0: Неосознанно.
1: Кстати, да, известная шутка. Кто такой читатель? Тот, кто читает книги. А тот, кто такой писатель? Тот, кто пишет книги? Нет, тот, кого читают. Шутка про суффикстель. Вот. Значит, это тоже не все так однозначно. Есть единицы, которые имеют значение. Или, например, корневые морфемы, многие. Ну, там, не знаю, там, стол. Столу, стола, столовый. Изменилось значение, но, тем не менее, вот есть морфемы, которые имеют значение. А есть фонетические единицы, которые сами по себе значения не имеют. Например, ну что значит звук, например, «г»? Ничего не значит. Ничего не значит.
2: Но.
1: А дальше «но». Он сам по себе ничего не значит, но он имеет значение для системы. Есть определенное количество единиц с отношением, есть «г», «к», и он значит, что он глухой, звонкий, по сравнению с глухим. Он значит, что он, например, там «г» звонкий, по сравнению с «г», вернее, к глухим, значит, что он твердый по сравнению с г мягким. То есть у нас есть некоторая решетка в фонетике, которая не имеет значения, но имеет значимость для системы.
2: Реляционная такая штука.
1: Да, абсолютно.
2: А в отношениях с другими.
1: Именно реляционная, потому что если вы изымаете эту систему, из эту единицу из системы, то меняется не система там 4 минус 1, 3, а просто другая система будет. Вот это очень важно в лингвистике. Вот это базовое днище, где нет значения, но есть отношения.
2: В лингвистике.
1: Да, именно отношения, да. То есть как бы тут есть два класса единиц. Поэтому, значит, когда мы с вами, например, говорим про звуки, про фонемный состав, вот единица звучащего языка, то там просто не так, как с, например, морфемами или с предложениями. Два разных класса, но дно есть, отношения, реляции должны быть.
2: И из них, собственно, собираются все мыслимые способы произнесения чего бы то ни было в данном языке.
1: Во всем мире, несмотря на многообразие языков, там 4 с небольшим десятка потенциальных вариантов.
2: Нет, там есть какие-то, где язык нужно в африканский языках.
1: Без разницы.
2: За одну щеку, а не за другую.
1: Без разницы. Но есть так называемые кликсы, которые... Вот эти да. Они есть, да, это в африканских, там кайсанские языки африканские есть. Но, тем не менее, вот даже с учетом их, вы когда смотрите на фонетическую таблицу, там, международный фонетический алфавит IPA, не путать ни пиво, ИПА,
2: да.
1: А алфавит IPA.
2: Окей.
1: Очень часто студенты
2: раз,
1: вначале...
2: В следующий раз обещаю это вспомнить про этот алфавит.
1: Интернациональный фонетический алфавит, а не Indian Pale Ale, это важно. Вот. Вот, значит, вот все это 40 единиц, потому что у нас рот определенно...
2: 40?
1: Ну, 40 с небольшим, да.
2: Это нас... То есть это физиология, это да. Физические условия нашей планеты, с чего мы начали, и физиология
1: наша человека. Наша с вами хлеборезка человека, примерно да. Одинаковая, что у западного гвинейца, что у нас с вами.
0: Не так много вариантов резонатора.
1: Конечно,
0: резонатор. Да,
1: смотрите, мы вообще можем сделать, в принципе, всего три основных типа согласных звуков. Мы можем сделать турбулентность. Щель сделать.
2: Рождаем турбулентный шум.
1: Это турбулентность? Ну, конечно, турбулентный шум.
2: Вот что надо было начинать.
1: Вот что надо было начинать. Мы с вами можем сделать импульс. Т, Д.
2: Сплошная
1: физика. И можем совместить.
2: Почему это импульс?
1: Потому что тишина и резкий скачок импульса.
2: А, это такая ударная маленькая волна.
1: Какой-нибудь там аса, турбулентность. А какой-нибудь там ада, тишина, удар.
0: Да.
1: Понимаете?
0: Да.
1: То есть это импульс. И можем совместить их. Ну, например, сделать импульсно-турбулентным африкат ц, ч. Вот они устроены. Все, и согласны все возможности. Все? Больше все? Нет. Все согласны укладываются в этот класс, любые, какие бы они ни были.
0: Алексей, у нас сегодня удивительно полезная встреча получилась.
2: Нет, мы столько узнали.
0: Мы, вот именно раньше мы вещали, а нас слушали, а сегодня мы обогащались знаниями.
2: Я услышал слово турбулентность и импульс в тех, в том и
0: погрузился
2: контексте. Я вообще их совершенно неожиданным. И более того, они по делу, насколько я понимаю, потому что они выражают то, на самом деле, что происходит каждый раз, когда я говорю.
1: Ну, я на монтаже, например, смотрю на звук, я же вижу ровно турбулентность и импульсы.
2: А как? В смысле?
1: Я на спектре вижу, как если турбулентность – это развернутый во времени в определенных частотах турбулентный непериодический шум. Извините, я еще и термин эти буду. Непериодический
2: нормально,
1: шум.
2: Нормально.
1: Вот. А когда вы смотрите на гласные или на звонкие согласные сонорные, вы видите периодически ламинарную структуру.
2: Игорь, минуточку, я просто пояснить. Вы говорите, если я вас правильно понял, что вы профессионально занимаетесь тем, что смотрите на развертки звуков.
1: Ну, любой студент, которого я учу на направлении фундаментальная прикладная лингвистика, да, это не совсем гуманитарий.
2: Означает ли это? Это очень круто. То есть вы делаете эти развертки, вы там как-то анализируете, чего-то делаете. Означает ли это? что вы можете, глядя на эти развертки, сказать, что произносится.
1: Да, конечно.
2: Правда?
1: Конечно,
2: да. То есть, подождите, для вас звук... Это, подождите, вы совершенно...
1: Для меня звук...
2: Вы
1: читаю...
2: для меня инопланетянин.
1: Я слушаю
2: теперь
1: звук глазами.
2: С этого момента вы для меня инопланетянин. Вот именно, вот это я вот искал эту фразу. Вы глазами способны слышать в результате. Вы, ваша профессиональная тренировка приводит к тому, что вы видите эти фурье-спектры и готовы произносить.
0: Но это же делает и любая Алиса вот в
1: да,
0: этом...
1: Да, да. А лингвисты работают, создавая Алисы. То есть, да, например, мои студенты-первокурсники в конце первого семестра обязаны мне на экзамене прочитать спектр, динамическую спектрограмму.
2: Просто, просто вы учите их этому...
1: Они понимают основные классы звуков, как они устроены, там, турбулентные, импульсные, импульсно-турбулентные, ламинарные, гласные, в каких частотах это все расположено, это все связано с резонатором. Форма, размер, длина резонатора. Вот. Они смотрят на базовые. Для лингвистов важны там определенный набор, нам не важны все частоты. Там индивидуальные особенности речи в экспертизе только используются, лингвистической, судебной, криминалистической. Да. Вот. А нам важно сорасположение. Есть лингвистическая информация в этих спектрах. Я там вижу, например, что там частота, например, какая-нибудь там 4500 и выше начинается, там локус согласного. Я сразу понимаю, что это зубной типа «с» согласный, да? Вот, то есть, а если, например, 2500, я знаю, что это «ш». Почему? Потому что, смотрите, резонатор длинный, «с» резонирует вот здесь, о, какие высокие частоты у него, а «ш» дальше, у него получается больше частота, больше время лететь, соответственно, получается частота ниже. Вот, это любопытная вещь.
0: Будем обогащаться сами, обогащать наших слушателей новой интересной информацией. До новых встреч, друзья! Если вам, друзья, понравился наш разговор, то его полную версию вы сможете увидеть на платформе Boosty и Patreon.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.